0: О, как они были похожи друг на друга! Когда он закрыл глаза, казалось, что и он не живой. Каково было стоявшему в дверях Каримскому при виде этой картины? Горе тому сердцу, которому приходится испытывать подобные мучения и которому нет утешения, потому что Иисус Христос не имеет места в нем.
1: «Дайте мне умереть с моей матерью!»
0: — воскликнул юноша, когда его привели в чувство.
1: «Все мои надежды разрушены! Я не могу посвятить свою жизнь Христу! Я хочу уйти к Нему! Для бесцельной, пустой жизни у меня нет сил!»
0: Лишь отец понял его слова. Он боялся, что имя его перед миром может стать притчей во языцах из-за веры в Христа. Но разве оно не стало таковым теперь, когда смерть Натальи Орловской снова напомнила забытую семейную трагедию? Тем более, что барон Райнер намеревался увести покойную супругу из Орлова. Каримский смотрел на усопшую, и ему казалось, что уста ее хотят сказать:
2: «Если ты ничего не можешь сделать для своего сына, то я возьму его с собой, и мы вечно будем счастливы у Иисуса, для которого в твоем доме нет места.
1: Оставь его мне!» —
0: стонал Каримский, протянув руки к умершей, словно пытаясь остановить ее.
1: «Я все сделаю! Только оставь его мне!»
0: «Не можете ли вы оставить нас ненадолго одних, пан Каримский?» — спросил вдруг знакомый голос. Каримский повернулся.
3: «Урсин, вы здесь? Наконец-то! О, уведите его отсюда, иначе он тоже умрет. И скажите ему, что я подумал о том, что он просил у меня в Боровце, и что я на все согласен».
0: Каримский быстро повернулся и вышел. Дверь за ним тихо закрылась, и в комнате, где лежала покойная, зазвучала песня.

0: пение закончилось. Молодой человек склонился к рыдающему юноше. «Не плачь, не кушай. Твоей матери теперь хорошо».
1: «Я знаю, верю и чувствую, что ей хорошо. Но как больно ей, наверное, было расставание. Она примирилась с отцом, а потом явился Райнер, и это ее убило. Ах, никогда я не забуду ее ужасный крик, словно над пропастью».
0: «Однако, не кушай, дорогой, не забывай, что он был последним. Из уст ее такой крик больше никогда не вырвется. Если ты осознал весь ужас страданий, которые твоей матери пришлось вынести, то ты можешь понять величие Божьего милосердия, спасшего ее. И хотя мне тяжело, я все же должен тебе напомнить, что у тебя есть причина благодарить Господа. Твоя мать приняла Иисуса Христа и вместе с Ним и Его заветы. Следовательно, она никогда больше не могла бы вернуться к Райнеру и жить с ним. А разлука с ней погубила бы его. Но и он был ей очень дорог. Она не могла на него пожаловаться. К твоему отцу она, согласно Слову Божию, тоже не могла вернуться. Так что ей ничего другого не оставалось, как вернуться к своему отцу и тем самым снова разделить Орловских и Каримских, либо где-нибудь жить в полном одиночестве. Господь избавил ее от этого. Да, ей пришлось испытать всю горечь от сознания своей греховности и ее последствий. Но это был лишь один момент. Тем больше блаженства и радости испытывает душа, когда она, избавленная от всех волнений и мучений, достигает тихой пристани спасения и мира. В комнате стало тихо. Вдруг юноша бросился на грудь своему другу.
1: «Я благодарю тебя, Мирослав, за все, но особенно за это объяснение. Хотя и больно его слушать, но оно приносит исцеление. Да, Бог из любви взял ее к себе, и я благодарю его за это всем сердцем. Он и меня в свое время возьмет к себе».
0: «Почему ты этого хочешь, Никуша?» — спросил Урзин, гладя горячий лоб юноши. «Ты чувствуешь себя так плохо?»
1: «Слава Богу, мне полегчало с тех пор, как я выплакался, словно камень упал с души. Но у меня спазмы сердечные повторились, и я лишился последних сил».
0: «Господь Иисус Христос даст тебе новые силы, и ты сможешь Ему еще лучше послужить». Юноша опечалился еще больше.
1: «Ах, у меня нет возможности Ему служить. О, если бы ты знал!»
0: И Николай пожаловался другу, как провалились его прекрасные планы относительно евангелизации в Подграде. «А где ты хотел устроить молитвенный дом?» — спросил Мирослав, задумавшись.
1: «В Боровце».
0: «О, тогда не отчаивайся, Никуша! Отец твой просил меня передать тебе, что он подумал о твоей просьбе относительно Боровца и совсем согласен».
1: «Он просил мне это передать?»
0: Юноша радостно поднялся.
1: «Но когда и где?»
0: «Когда он был здесь. Может быть, пойдем теперь к нему?»
1: «Да, конечно, пойдем!»
0: «Собственно, пойдешь ты один, потому что мне надо вернуться в Подград». Оба молодых человека горячо помолились около покойной и вышли. В другой комнате Мирослав остановился и сказал тихо: «Никуша, у меня к тебе просьба».
1: «Говори, ты знаешь, что я для тебя сделаю все, что в моих силах».
0: «Я прошу тебя, будь приветлив с бароном Райнером. У него никого нет на свете. Он совершенно одинок. Ведь пан Орловский позволил ему перевести покойную в его имение. И она сама просила, чтобы ее отдали Райнеру. Ты можешь вообразить, как ужасно его положение теперь, когда он не имеет возможности быть в Орлове, чтобы хотя бы видеть свою жену? Было бы по-христиански облегчить ему это. Я думаю, что пан аптекарь уйдет домой, как только убедится в улучшении твоего самочувствия. А я сейчас пойду к пане Маргите, а потом поеду к барону. Прошу тебя, пойдем со мной. Поездка тебе будет на пользу, и от того, что ты окажешь любовь своему ближнему, страдания твои уменьшатся. Поедем».
1: «С удовольствием бы. Но что скажет отец? Подумай только, для него кто барон?»
0: «Я уже подумал. Он человек, за которого умер Иисус Христос и которого Он нам заповедал любить. Если хочешь, считай его своим врагом, но иди и докажи ему, что ты в состоянии его любить, потому что Иисус Христос — Господь твой». Не говоря ни слова, Николай пожал руку своему другу. «Иди теперь к Маргите», — сказал он уже в коридоре. «Я разыщу отца, а потом приду к тебе, и мы поедем вместе». Урзин застал Маргиту над ворохом черного крепа.
2: «Что вы так смотрите, пан Урзин? Вам не нравится то, что я делаю?» —
0: спросила молодая женщина.
1: «Нет, сударыня. По мне, траура никто носить не будет, когда я умру. Однако мне и не хотелось бы, чтобы любившие меня надевали черные одежды. Это будет говорить о том, что они либо не верят в мое вечное блаженство, либо не желают мне его».
2: «Значит, вы также не желали бы, чтобы на ваших похоронах свечи были обвиты черным крепом?»
0: «Если свечи символизируют тот вечный свет, который светит преображенным там, где нет больше ночи, зачем тогда затемнять этот свет?»
2: «Тогда и я свечи для матушки не буду обвязывать крепом. А верно ли, что барон хочет забрать у нас маму? И у нас даже могилы ее не будет. Как это дедушка согласился?»
0: «Вам так много остается, пани Маргита. Даже этого вам жаль для барона?» Она покраснела.
2: «Пан Урзин, вы были у него? Где он теперь?» —
0: заинтересовалась она, не в силах скрыть своего сочувствия.
1: «В гостинице. Он готовится к отъезду».
2: «Значит, похороны будут не здесь. Это ужасно. Мы даже не сможем проводить матушку в последний путь».
0: «Пан Орловский сказал, что тоже поедет».
2: «Дедушка? Тогда поедет и Адам. А если они поедут, то и меня должны взять с собой. Но это ужасная пропасть между нами. Зачем?
0: А разве всепрощающая любовь не может быть мостом через нее?
2: Как это?
0: Если бы Иисус Христос был сейчас таким же одиноким и печальным, как барон Райнер, разве вы не пошли бы, чтобы утешить его? Она посмотрела на него в недоумении.
2: Я? Его утешать?
0: Вы не хотели бы дать барону Райнеру возможность посмотреть на свою умершую супругу?
2: Но каким образом?
0: Буря противоречивых чувств поднялась в сердце Маргиты.
2: Что Мирослав от нее требует? Она слишком хорошо знает пана Райнера, его гордую натуру. Он придет в Орлов только за тем, чтобы забрать жену.
0: Пани Маргита, Никуша обещал пойти со мной к пану барону, чтобы облегчить ему этот шаг. Можно мне и вас попросить проявить немного сочувствия и любви к нему, когда он явится сюда? Слезы не давали ей говорить, и она только кивнула головой. В этот момент зашел Николай. Она обрадовалась, что он уже поднялся и чувствует себя лучше. Он сообщил, что отец с Адамом ушли и вернутся только к вечеру. Она рассказала ему, что уже успела сделать и почему решила не обвязывать свечи черным крепом. Еще некоторое время они говорили друг с другом, но о посещении барона Райнера не обмолвились ни единым словом. Хотя Маргита провожала брата до самых дрожек и еще долго смотрела им вслед. Однако сердце ей говорило: «Если мир нам и не верит, то однажды, когда нас уже не будет, он все же должен будет признать, что мы были добрыми».

Пан Райнер, сидевший за своим столом над письмом, был ошеломлен, когда в комнату к нему вошел сын Каримского. Юноша с бледным красивым лицом, похожий на мать, показался ему явлением из другого мира. «По какой причине вы мне оказываете честь вашим посещением, пан Каримский?» Проговорил он в некотором замешательстве, ведя гостя к дивану. «По причине нашей общей утраты, пан барон», — ответил юноша искренне. «Я пришел, чтобы просить вас, пан барон, соединить свою скорбь с нашей и вернуться в Орлов. Отец мой вам не помешает. Я надеюсь, что там вам будет легче, чем здесь, в одиночестве». Барон встал с дивана. «Николай Каримский, означает ли это, что вы мне протягиваете руку для примирения?» — спросил барон с глубоким волнением. «Да, пан барон. И это теперь, когда вы могли бы считать, что мое появление ночью сократило жизнь вашей матери?» «Я этого уже не считаю. В руке Божией жизнь и смерть. Это Господь Иисус Христос так скоро ее отозвал. Возьмите мою руку, которую я протягиваю вам для примирения, и пойдемте со мной. Поверьте мне, пан барон, я вам искренне сочувствую и желаю облегчения в ваших переживаниях. Вы это уже сделали, и я благодарю вас за возможность прийти в Орлов и побыть рядом с дорогой мне навеки усопшей». Барон снова опустился на диван и как-то сник. «Не навеки, пан барон», — возразил Николай с любовью. «Может быть, и наша жизнь уже недолго продлится. Но там мы свидимся. Там, где наша дорогая может подать нам всем руку, без того, чтобы кого-нибудь обидеть. Но так как мы там, перед Господом, будем жить все вместе, нет причины, чтобы нам здесь не подать друг другу руку, так как ее, разделявший нас, уже нет с нами. Идемте, пан барон, со мной в Орлов». «Я пойду с вами, пан Каримский. Но прежде я должен написать еще одно письмо и отправить две депеши». Райнер поднялся. «Я вас подожду. Вы позволите?» — добавил юноша. Барон, повернувшись к нему, увидел, что Николай прислонил свою голову к спинке дивана. «Вы устали?» — спросил он. «Прошу вас, прилягте. Я сожалею, что в этой убогой комнатке не могу предложить вам других удобств. Подушки здешние прям-таки ужасные. Когда я представляю себе, что моей Наталье пришлось бы здесь спать, то понимаю, что никогда не смогу отблагодарить Урзина за его заботу о ней. Хотя она и находилась в простой комнатке, но за ней ухаживали с любовью. О да, и еще с какой! О, пан барон, за это мы перед Мирославом всегда в неоплатном долгу. Да вознаградит его Бог. Однако не теряйте со мной времени. Я не хочу вам мешать в вашей работе». Письмо было быстро написано, и депеши составлены. Барон заметил, что юноша посмотрел на стакан с водой и поднес его ему. «Вы пить хотите?» «О, благодарю!»
«Какая у вас горячая рука! У вас, наверное, сильный жар!» — спросил барон заботливо. «Это от волнения и усталости. И вы ночью, наверное, тоже не спали». «Да, все это действует». Барон увидел, что юноше стало еще хуже. Он прижал его голову к своей груди. «Чем я вам могу помочь?» «Мирослав скоро придет. Он пошел за моим лекарством. От него мне всегда легче. А теперь Господь даст мне облегчение». Барон своим платком вытер лоб Николая. Через некоторое время юноше стало легче. «Позвольте мне здесь побыть, пока мне не станет лучше», — попросил гость барона. «Может быть, заказать для вас немного вина или черного кофе?» «Нет, благодарю. Я постараюсь перетерпеть боль. Она пройдет. Скажите мне, пожалуйста, когда моя мать узнала, что я заболел?» Барон отвел сочувственный взгляд от юноши и сел на стул. «В ее день рождения», — вздохнул он, и воспоминание о его прежнем счастье вызвало в его душе глубокую скорбь. Лишь спустя некоторое время он смог подробно рассказать Николаю, какое письмо она в тот день получила, как заболела и как он отвез ее в лечебницу, а сам решил разузнать в точности о состоянии ее сына. «Ну вот, я узнал все о случившемся с вами. Но поскольку ничего радостного сообщить ей не мог, да к тому же, устав от работы и дороги, я хотел несколько дней отдохнуть в долине Дубравы и подождать до конца ее пребывания в лечебнице, а потом только вернуться за ней. Поэтому получилось, что секретарь мой не знал, где меня искать. Если бы Степан Градский не оказался другом пана Урзина, я бы и сегодня еще ничего не знал о случившемся. А может быть, и лучше было, если бы я ничего не узнал. Возможно, Наталья была бы еще жива». «Не говорите так, пан барон», — возразил юноша. «Иисус Христос все равно взял бы мою мать к себе. Его водительство чудно. Он устроил так, что вы были осведомлены о происходящем и своевременно могли приехать. Что бы мы сейчас делали? На вас упала бы тень, будто она и с вами разлучилась. А так как вы здесь, никто ничего плохого не может подумать». «О, мне все равно, что думают в мире. Четверть своей жизни я стремился к чести и карьере, к дворянскому званию, чтобы все это принести к ее ногам. А теперь, когда все это достигнуто, она умерла. Для меня ничего не осталось, кроме пустоты. Степан Градский прав. Без Христа и без того достоинства, которое дает звание христианин, все суета проходящая». Барон совсем забыл, кому он все это рассказывал. Ему нужна была близость человека и возможность поговорить о том, что его угнетало. Стук в дверь нарушил наступившую тишину. Вошел Урзин, которого они сердечно приветствовали. «Вы принесли лекарство, пан Урзин?» —
«Да, пан барон, прошу. У вас вода есть?» «Да, пожалуйста». «Я свежее приготовил, Никуша, чтобы оно лучше и дольше действовало. Поэтому пришлось тебе так долго ждать. Прости». Провизор наклонился и подал ему лекарство и воду. «О, как ты часто дышишь, Мирослав! Ты так торопился!» «Я знал, что у тебя боли, поэтому торопился. Господь даст, все пройдет». «Будем надеяться. Я подушку принес для пана барона, но пока что я тебе ее подложу. Вот так». Провизор достал простую подушку из своего саквояжа и положил ее Никуше под голову. Затем он вынул хорошее шерстяное одеяло и накрыл им своего друга. «Простите меня, пожалуйста, за вольность», — извинился он перед бароном. «Вы сказали, что не желаете ложиться в кровать, а на диване без одеяла прохладно». «Вы очень любезны, я благодарю вас». Райнер протянул ему обе руки. «Вы напомнили мне, что я оставил свои вещи на вокзале. Там у меня есть подушка и одеяло, которые я всегда беру с собой в дорогу. Но теперь я воспользуюсь тем, что вы мне принесли». «Тебе немного лучше, Никуша?» — обратился Урзин к своему другу, чтобы перевести разговор на другое. «О, Мирослав, средство это хорошее, оно сразу помогает. И вы действительно чувствуете себя лучше?» — спросил барон. «Да, пан барон, через некоторое время мы сможем отправиться». Однако им пришлось еще подождать, потому что барон Райнер вынужден был ответить на несколько срочных писем. Только после этого они с Никушей на дрожках уехали в Орлов, простившись с Урзиным. «Ты не едешь с нами?» — спросил удивленный Николай. «Не могу, меня ждут в аптеке. Но, если позволите, я приду попозже». «Зачем ты спрашиваешь? Приходи и не оставляй нас одних в нашей скорби», —

0: Маргита возвращалась из нижнего коридора. Она только что проводила доктора Лермонтова, который отправился в Подолин, куда он должен был являться согласно своему контракту. Так как доктор Раушер находился в Орлове, без него здесь сейчас можно было обойтись. Маргита уже хотела войти в комнату покойной, когда услышала приближающиеся шаги и обернулась. Она увидела барона Райнера. Никогда Маргита не была так похожа на свою мать, как в этот момент. При виде нее на лицо мужчины легла тень скорби. Она шагнула к нему и без слов, но со слезами на глазах подала ему руку. Он ее поцеловал, и она вела его в комнату. Зайдя с ним в комнату, где горящие свечи среди множества цветов освещали умиротворенное с неземной красоты лицо покойной, Маргита вдруг вспомнила о своем детстве. Она осознавала, что шла рядом со своим отчимом, который с момента ее появления в его доме и до ухода из него по-отцовски заботился о ней. А она его за это еще ни разу не поблагодарила. Теперь, когда он остановился возле своей умершей, горячо любимой супруги и смотрел на нее, в сердце Маргиты пробудилось невыразимое сострадание. Она знала, что у него, кроме жены, не было никого на свете. О, каким одиноким и покинутым он ей показался в то время, когда у нее было столько родных и близких. Что он чувствовал? Она вдруг обвила его шею руками, как делала это в детстве, когда он возвращался из путешествия, и прильнула к нему. Ей нужно было дать ему почувствовать, что он не так уж одинок. Он прижал ее к своей груди. Она услышала, как сильно стучит его сердце. «Ты что, Маргита, жалеешь меня?» — спросил он, заглядывая ей в лицо. «Да, мой отчим», — ответила она. Отцом она его уже не могла назвать. «Мне очень жаль, что ты стал таким одиноким от того, что матушка нас оставила. Но Иисус Христос не оставит тебя в одиночестве. Он тебе даст кого-нибудь, для кого ты сможешь жить, и тем вознаградит тебя за всю любовь, которую ты оказал мне с детства. Посмотри-ка, тебе нравится, как мы нарядили матушку? Смотри, какая она красивая, не правда ли? Красивее, чем она была в жизни. Ты доволен?»
1: «Доволен, Маргита. Я благодарю тебя за все».
0: Он поцеловал ее в лоб.
1: «Я знаю», — продолжал он, «ты много печальных часов пережила в моем доме, хотя я к тебе всегда хорошо относился. Я не осуждаю тебя за то, что ты ушла из моего дома к своим родственникам. Того, что ты нашла здесь, мы тебе никогда не могли бы дать, в особенности твоего брата. Ты только что была так милосердна ко мне. Сделай еще одно доброе дело. Оставь меня теперь наедине с твоей матерью».
0: Она кивнула головой и вышла. Оставшись один, барон предался скорби, которую описать нельзя, ибо только в этот момент он почувствовал и осознал, что на земле навсегда остался один.

0: В тот понедельник, когда Наталья Орловская после долгих лет блужданий возвратилась домой, доктор Лермонтов с опущенной головой шагал по Подолинскому парку. Он был удручен, ибо душой и сердцем был с ее скорбящей семьей. Не заметив, что ему навстречу шел маркиз Арана, и не видя вопросительного взгляда его гордых темных глаз, он встрепенулся, когда хозяин замка приветствовал его. «Простите, ваша милость, что я сегодня так поздно», — извинился молодой врач. «Печальное обстоятельство заставило нас вчера отправиться в Орлов, и я сейчас оттуда». «В Орлов? Не заболел ли пан Орловский? Вчера Маргита сказала, что он отправился туда». «Да, ваша милость, его вчера вызвали в Орлов, потому что к нему вернулась его единственная дочь, чтобы умереть у него дома». «Пани Каримская?» — воскликнул маркиз, не поверив своим ушам. «Да, бывшая пани Каримская, мать Никуши, разведенная с паном Каримским и вышедшая замуж за барона Райнера», — объяснил Лермонтов через силу. Ему было тяжело говорить. «Что? Дочь пана Орловского была разведена?» «Да, ваша милость». «И она возвратилась? Может быть, она не смогла дольше жить с бароном?» «О, нет, барон очень благородный человек. Она пришла, чтобы узнать что-нибудь о состоянии Никуши. Но так как она была больна, путешествие и волнение очень повредили ей, и она сегодня утром скончалась».
1: «Скончалась? Уже скончалась?
0: Почему его это так трогает?» — подумал врач, заметив ужас и бледность на лице маркиза.
1: «И как пан Орловский перенес этот удар?»
0: Маркиз со страхом посмотрел на молодого врача.
2: «Он очень подавлен, однако перенес его легче Никуши, который снова заболел».
3: «Снова заболел?» —
0: послышался другой голос со стороны. Маркиз испуганно обернулся и пошел навстречу своей дочери, стоявшей недалеко от них со стиснутыми руками. Но дочь едва замечала отца.
3: «Он снова заболел?» —
0: повторила она скорбно.
1: «Ах, он поправится!» —
0: успокаивал ее отец.
1: «Не правда ли, доктор?»
2: «Будем надеяться».
3: «О, зачем вы оставили его, если он болен?» —
0: спросила Тамара со слезами.
2: «По контракту я обязан являться к вам, ваша милость. Кроме того, я принес вам письмо от пани Маргиты».
3: «Маргита мне написала? О, дайте сюда».
2: «Если позволите, я вам его прочту», — предложил врач, подавая Тамаре письмо.
3: «Нет-нет», —
0: покачала она головой.
3: «Я его сама прочитаю. Я пойду на свет, где лучше видно. Но через четверть часа вы придете и все мне расскажете».
0: Как внезапно она появилась, так внезапно и исчезла.
2: «Тамара хочет, чтобы вы ей все рассказали», —
0: обратился к врачу маркиз.
2: «Но вы ведь понимаете, что и я хотел бы знать о случившемся в Орлове, так как пан Николай до моего приезда сюда оказал мне большую услугу. И я не хотел бы нечаянно в разговоре причинить ему боль. Молодой врач поклонился. Не сказать, что ему было легко раскрыть перед чужим человеком, этим египетским вельможей, тайны близкой ему семьи. Однако он чувствовал, что маркиз имеет право на эту просьбу. Он также сообщил, что умершая жена Райнера перед смертью помирилась со своим отцом, детьми и со своим первым мужем. Перед его внутренним взором еще так живо стоял тот последний ужасный момент, что он и его описал. «Ох, это ужасно!» — произнес маркиз, тяжело вздыхая, закрыв лицо руками. «И внезапная смерть матери так взволновала и потрясла Николая Каримского, что он снова заболел. Да, он упал в обморок, а потом у него был сердечный приступ. Ваша милость мне разрешит еще сегодня вернуться к нему, потому что я опасаюсь повторения приступа». «Что вы опасаетесь, что и он может умереть?» «Как его друг?» — ответил молодой врач. «Я надеюсь, что этого не случится. Но как у врача, у меня нет этой надежды. Однако все в руках Господа». Эти слова словно ужалили маркиза. «Неужели вы верите в Него?» «Верю ли я в Иисуса Христа?» — ответил он вопросом, произнося дорогое ему имя со всей сердечностью первой любви, которую Аурелий испытывал к Иисусу. «Да, господин мой, и это мое счастье, что я в него верю». «Счастье?» — переспросил маркиз. «Это счастье? Склоняться перед фантомом? Кто вас научил такой вере? Вы же врач. А врачи в большинстве своем просвещенные люди. Откуда у вас эта отсталость?» «Да, я врач, господин маркиз. И хотя практика у меня небольшая, я имел достаточно возможности убедиться, что без веры в Иисуса Христа у человека нет утешения в беде. И сейчас в Орлове свет утешения нисходит лишь на тех, кто в него верит. Остальные на краю отчаяния. Я знаю по собственному опыту, что один Иисус Христос может нам все заменить и даровать».
4: «Значит, вы не всегда так говорили, как сейчас?»
2: Беседуя, они пошли по аллее. «Не всегда, ваша милость. Я был несчастным, заблудшим безбожником. Данное мной в детстве обещание Иисусу Христу я не сдержал. Но милость Господа вернула меня к Нему. Вы спросили, кто меня научил вере? В детстве мать учила меня. Потом, когда ее не стало, я все забыл. Теперь Отец Небесный зажег в моем сердце свет веры, и Он останется со мной навсегда, потому что Его свет неугасим. Однако позвольте, ваша светлость, мне пойти к маркизе».
4: «Мы пойдем вместе».
2: Некоторое время они шли молча. Потом Арана вдруг спросил:
4: «Вы греко-католической веры?»
2: «Нет, господин маркиз, евангелической». русский, а евангелический? Мне казалось, что русский может быть только греко-католической веры. О, на моей родине есть и другие вероисповедания, хотя они презираются и преследуются. Глаза молодого человека сияли. Ради Христа и свободы совести стоит вынести и преследование.
1: Неужели вы... Маркиз даже побледнел от возникшей догадки.
2: «Я сын матери, оставивший и потерявший ради Христа все, но которой он воздал и еще воздаст многократно». Аурелий склонил голову, но тут же выпрямился, когда услышал вопрос.
1: «Почему вы всегда упоминаете одну только мать?»
2: «Отца я не знал. Я его лишился в самом раннем детстве».
1: «А зачем вы мне тогда говорили, что вы с родителями приехали в Вену?»
2: Маркиз был в таком волнении, что ему пришлось прислониться к стене возле лестницы. «Я вас не обманывал, ваша светлость. Брат моей матери меня усыновил. Он был моим отцом».
1: «Ваша светлость, что с вами?»
2: испуганно спросил молодой врач. Лицо маркиза ужасно побледнело и исказилось, словно от дикой боли.
1: «Что с вами?»
2: повторил Аурелий снова вопрос.
1: «Ничего. Не беспокойтесь. Идите к Тамаре. Она вас, наверное, уже ждет.
2: Чтобы я, ваш домашний врач, оставил вас в таком состоянии?
1: Я вам приказываю. Я прошу вас».
2: Последние слова маркиза звучали так повелительно и вместе с тем умоляюще, что молодой врач ушел. Между тем Тамара читала письмо Маргиты, в котором та сообщала, что мать ее вернулась не только к отцу и детям, но что она нашла Иисуса Христа и ушла к Нему. Под силой первых впечатлений она писала с искренней любовью о покойной матери, стараясь изменить мнение Тамары о ней –

0: — решила она.
1: Сегодня вы прослушали 19-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: по следам Иисуса.
1: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

0: Братья и сестры, пожалуйста, открывайте ваши Библии. Первую книгу Царств, 2 глава с 29 стиха мы будем читать, 29 и 30 стих. Пока открываете вы ваши Библии, я хотел бы сказать, что у нас сегодня молитва о мире в Украине. Знаете, как Писание говорит? Писание говорит, что когда у нас будут хорошие мысли, чистые мысли, тогда мир Божий будет в наших сердцах. Если только мир в сердце, мир будет в сердце мужа, в сердце жены, мир будет в семье. Если в каждой семье будет мир, тогда будет мир и в Украине. Так что прежде чем молиться о том, чтобы в Украине был мир, и мы помолимся обязательно об этом, в наших сердцах должен быть мир. Что сложнее, оставаться в мире или все-таки иметь раздражение, ярость, крик в доме, на работе? На ваш взгляд, что сложнее? В мире жить или раздражаться? Что тяжелее? В мире. Это правда. Раздражение, крик, ярость – это очень близко к нашему сердцу. Только что-то не по-нашему, сразу человек начинает кричать. Когда надо молчать все-таки. А вот когда мир в нашем сердце, тогда происходит следующее. От избытка сердца говорят уста. И знай, что проблема не в том, кто около тебя, а проблема в сердце. В том, чем наполнено сердце. Если миром, ты будешь источать мир на работе, дома, в церкви. Мир будешь источать. Возле тебя будет хорошо. Мы часто жалуемся на того или другого, что с ним невозможно. Проблема состоит в нашем сердце. Если мир, то мир будешь источать. И мы сейчас помолимся, чтобы Господь благословил наши сердца, чтобы там был мир. Помолимся о том, чтобы в стране был мир, чтобы наши власти были благословенны и чтобы наша страна была благословенна. Вы за? И я за. Молимся. Встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что мы дети Твои. Мы благодарим Тебя, что Твой чудесный мир принес нам Иисус Христос. И Ты говоришь, что мир Твой, когда Ты даешь, что он находится в сердце нашем, и мы можем быть мирными. Благослови наши сердца. Благослови нашу страну, Господь. Благослови каждую семью в Украине. Дай, чтобы был мир в семьях. Благослови нашего президента, премьера и депутатов. И дай, чтобы мир, благодать и благословение были в нашей стране. Господи, соделай нас людьми мирными, чтобы Твоя благодать и Твое благословение было с нами. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Итак, у нас сегодня интересная беседа будет, и тема очень интересная будет. И мы будем говорить с вами о людях, которые жили 3000 лет до нас. Но духовные законы, которые они оставили, они действуют в наших сердцах и в наше время. Я думаю, что это будет очень интересно. Дай Господь только нам, чтобы уши наши были открыты. Итак, вы открыли первую книгу Царств, 2 глава, 29 стих. Здесь говорится: «Пришел человек Божий к священнику по имени Илию и сказал ему: „И для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих?“» У него были сыновья Офни и Финеас. «Уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израилева. Посему, так говорит Господь, Бог Израилев, я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Тема: «Я прославлю прославляющих меня, говорит Господь, а бесславящие меня будут посрамлены». В великой молитве «Отче наш» каждый христианин, который знает эту молитву, вы можете открыть Евангелие от Матфея 6 главу, вы найдете там эту молитву. И там в 13 стихе мы говорим такие слова: «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Каждый христианин, который молится Богу, говорит о том, что у Бога есть царство, вечное царство, духовное царство, есть царь, есть законы этого духовного царства и есть границы этого царства. Есть сила у Бога и есть слава у Бога. При том, что очень интересно, что Бог сказал такие слова. Давайте посмотрим книгу пророка Исаия, 42 глава, 8 стих. Говорит Господь: «Я Господь, это имя мое. Я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Отец Небесный так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сына отдал, но, говорит, славы моей не отдам никому. Подумай над этими словами. Бог говорит, что Сына для твоего спасения я отдал. И ты, веруя в Его жертву, веруя в Мою любовь, ты можешь получить спасение, если покаешься в своих грехах и начнешь жить так, как учит Писание. Придет благодать, благословение в твою жизнь, ты вступишь в это духовное небесное царство, поймешь законы этого духовного царства, и когда будешь жить по этим духовным законам и не выходить из границ этого духовного царства, ты будешь благословен. Но Бог говорит: «Славы моей не отдам никому абсолютно». Заметьте и то, что Библия говорит, что у сатаны есть тоже царство. И царство этого мира принадлежат ему, и слава их принадлежит сатане. Посмотрите Евангелие от Луки, 4 главу, 6-8 стих, и вы убедитесь в этом. Иисус проходит искушение у пустыни, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их над царствами всей вселенной. Ибо она принадлежит мне, и я кому хочу, тому даю ее. Итак, если поклонишься мне, то все будет твое. Если пал, поклонишься мне». Интересно, если бы современному человеку дьявол явился и сказал: «Если ты, пал, простершись, поклонишься мне, все царства мира и славу их отдам тебе». Скажите, много людей бы нашлось таких, которые не пали бы? Все пали. А как вы думаете, много людей бы нашлось таких в нашей церкви, которые бы не пали? Говорят, много найдется таких, которые не пали. Это хорошо. Это хорошо, когда мы не падаем перед дьяволом, чтобы получить что-нибудь от него. Посмотрите 8 стих. «Иисус сказал ему, дьяволу, в ответ: „Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи“. Есть духовный закон. Давайте сделаем два вывода из прочитанного текста. Первое. Если бы Иисус поклонился дьяволу, то дьявол обещает, что все отдам, и царство, и славу, и все тебе будет принадлежать. Итак, дьявол будет тебе предлагать материальное за тем, чтобы взять твою душу и чтобы погубить эту душу. И второй очень интересный вывод. Кому ты безоговорочно, пав, поклоняешься, тому ты обязательно служишь. Ты не можешь поклоняться одному, а служить другому. Ты обязательно, кому ты поклоняешься, кому ты служишь, того ты будешь прославлять обязательно. Обратно тоже верно. Кого ты прославляешь, тому ты служишь и тому ты поклоняешься. Подумай, подумай над этим. Это законы духовные. Если сейчас, скажем, вы откроете послание к римлянам, 1 глава, и просмотрите с 21 по 25 стих, пожалуйста, откройте, а я только прокомментирую. Там говорится относительно язычников. Да, это верно, что кому мы поклоняемся, кому мы служим и кого мы прославляем, тот и есть наш Бог. Это относительно нашего Отца Небесного, верно. Это относительно людей, которые поклоняются идолам. В послании к римлянам говорится, что язычники не прославили Бога, не стали славить Его, не стали благодарить Его, и тогда омрачилось несмысленное сердце их. И они стали поклоняться твари вместо Бога, вместо Творца. Вначале они начали поклоняться человекам, то есть находится какой-то идол, идеал, и человек начинает поклоняться этому человеку. Сколько людей поклоняется звездам каким-то, спортсменам каким-то, и это внутри у человека. Он поклоняется этому человеку. Дальше падение. Начали поклоняться птицам. Птица делается Богом и начинает поклоняться птице. Я знаю одну семью, которая истратила 16 тысяч гривенников для того, чтобы лечить попугая. Чего, меньше хотите истратить или больше?
1: Дальше смотрите, птицам, потом начали четвероногим поклоняться, собакам, кошкам начали поклоняться. Некоторые мужчины скорее собаке скажут «люблю», чем своей жене. А потом пресмыкающимся, это обязательно вниз, в яму. Человеку поклоняешься, затем будешь птицам, затем будешь поклоняться четвероногим, а потом кончится лягушке будешь поклоняться. Это законы. А духовные законы, они устроены так, что ты не вырвешься с них. Если попадешь на этот круг, не вырвешься, пока не покаешься. И сегодня мы не будем с вами говорить о славе человеческой, на которой очень падка наша ветхая натура. Вы посмотрите книгу Бытия, 10 главу, 4 стих, и там люди, которые строили Вавилонскую башню, они интересно говорят. «Построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя». Человек, который ищет человеческой славы, земной славы, он делает себе имя. И дальше говорится так. «Прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Они хотели себе имя сделать. Очень падка человеческая наша натура на славу земную, на проходящую. Мы сегодня будем говорить о таком законе, как прославляющие Бога будут прославлены, Бог прославит их. А тех, которые бесславят Бога, Бог говорит, я предам их позору. Это духовный закон, это суть нашей беседы сегодня с вами. Итак, Бог говорит, я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Возвращаемся к священнику Илию. Первое царство, 30 стих 2 главы. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек». Священник, который жил 3000 лет до нас в Израиле, он был из рода Ааронова, его отец был священник, отец Илия, его дед был священник, его прадед был священник, весь род был священнический. И Илий был тоже священник. И однажды в городе Силоме, там, где был дом Божий, где Илий служил, пришел муж Божий и сказал эти слова, которые мы прочитали. У священника было два сына тогда, Офни и Финеас. Эти люди, сыновья его, были далеки от Бога. Но сам священник Илий имел водительство от Бога. Благословенный человек, откровение имел от Бога. Я хотел бы, чтобы особенно мужчины слушали это. Однажды в Силом, в Дом Божий, пришла женщина, еврейка, бесплодная женщина, которая молила долгие годы Бога, чтобы он дал ей сына. И Илий принял ее за пьяную женщину. И посмотрите 14 стих 1 главы. И он говорит ей, «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна, имя этой женщины, и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считая рабы твоей негодной женщиной». «Ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Она просила, чтобы Бог дал ей сына. И она говорила в молитве своей, «Если только ты дашь мне сына, я отдам на служение этого сына для тебя, Господи, чтобы он во все дни служил тебе». И у нее такая печаль была, горечь души. Она много лет ходила в Силом и молилась, и молилась, и молилась. И вот Илий обратил на нее внимание, священник. И посмотрите, 17 стих. «И отвечал Илий и сказал, иди с миром, и Бог Израиля исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Священник от лица Господня, имея откровение от Бога, Анне говорит, иди, у тебя будет сын, у тебя будет то, что ты просила у Бога. И действительно, вскоре Анна забеременела и родила сына, и посвятила его для служения Богу. Второе откровение, которое получил Илий. Анна пришла с мужем сюда же в Дом Божий для ежегодной жертвы. И посмотрите, 20 стих 2 главы. Илий подходит к этой паре и говорит, «Благословил Илий Елкану, это муж Анны, и жену его, и сказал, «Да даст тебе Господь детей от жены сей, вместо которого ты отдал Господу». И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. Илий получает второе откровение. Этот муж был руководим Богом. Его сердце трепетало за ковчег Господень, когда израильтяне взяли ковчег Господень, ковчег Завета, и пошли воевать с филистимлянами. Он 40 лет был судьей и священником Израиля. То есть он, этот человек, имел водительство от Бога, откровение, очень любил святыню Израиля, благоговел перед этой святыней, и дух славы почивал на нем. Давайте первую мысль запомним. Илий был под благодатью, под благословением, дух славы был на нем, Бог прославлял его, весь Израиль знал, что священник Илий имеет водительство и откровение от Бога, и он любит и заботится о ковчеге, который был в Израиле великой святыней. Посмотрим на славу в жизни другого человека, в жизни Давида, царя Давида. Первая у нас мысль была «слава в жизни Илия». Вторая мысль – «слава в жизни царя Давида». Давид, в переводе «возлюбленный», младший сын Иессея, рожденный в Вифлееме где-то 1085 год до нашей эры. Он был царем Израиля с 1055 года по 1015 год до нашей эры. Помазанный пророком Самуилом, о котором мы уже говорили с вами, задолго до воцарения в царе Израиля. Отличался в молодости красотой, храбростью, водительством от Духа Святого, прекрасно играл на музыкальных инструментах и составлял много песен, которые прославляли Бога. Посмотрите, как этого молодого человека характеризовали другие люди. Первая книга Царств, 16 глава, 18 стих. Откройте, пожалуйста. Его характеризует Давида, Саулу слуга. И вот он что говорит. «Вот я видел у Иессея, Сифлеема, сына, умеющего играть человека храброго, воинственного, разумного в речах и видного собой, и Господь был с ним». Я хотел бы спросить сегодня, о многих ли молодых людях можно сказать «разумный в речах и Господь с ним». Молодые люди, девушки, парни, ищите славы Божьей, если хотите благословения и благодати в своей жизни. Ищите славы Божьей. Этот молодой человек, о нем говорили другие люди, о Давиде. Посмотрите, как говорили. «Разумен в речах, и с ним Господь». Могут ли твои сверстники сказать, что эта девушка разумная в речах, и Господь с ней? Или этот парень разумен в речах? Он прославлял Давид, Бога, чистым сердцем. Благословение и благодать были на нем. И однажды Давид пришел в стан Израиля, там намечалось сражение с филистимлянами. И Голиаф, единоборец филистимский, поносил 40 дней Израиля. И вот Давид подошел к Саулу, царю, и сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином Голиафом, необрезанным, будет то же, что и с ними, потому что так поносит воинство Божье». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобою». Откройте первую книгу Царств, 17 глава, с 34 по 37 стих, можете посмотреть. Льва и медведя убивал, когда пас овец, когда лев нападал на овец. Бог был с ним, благодать была на нем. И когда он пришел к Саулу, он рассказывает, что Бог через меня такие чудеса творит, что с этим необрезанным филистимлянином, который поносит Израиль, будет точно то же. И действительно, Давид выступил, победил Голиафа и с пращи камнем поразил этого великана. И когда он поразил этого великана, пришел момент, когда Бог начал прославлять Давида. Откройте первую Царств, 18 глава, 6 стих. Смотрите, и когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу с пением и плясками, и с торжеством, и с тимпанами, и с кимвалами, и восклицали, игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Интересно, Дух Божий, Дух славы пребывал на этом муже. с детства разумен в речах. Бог начинает через него чудеса, знамения творить. Он герой Израиля, любимец Израиля. Женщины говорят о Сауле. Победил тысячи. А о Давиде говорят, победил сколько? Десятки тысяч. Такая слава, такая благодать, любимец Израиля. Мы сегодня говорим с вами на тему «Бог прославляет прославляющих Его, и посрамляющие Бога будут в позоре». Третий муж, Иисус Навин, это верный слуга Божий, вождь израильского народа. Под руководством этого мужа, наконец, Израиль вошел в землю, обещанную Богом, через Иордан. Это речка такая. Они прошли как по суше. Иордан был разделен, потому что сила Божья действовала. Откройте книгу Иисуса Навина. И вы можете найти там книги Иисуса Навина. Пожалуйста, откройте, чуть позже будем читать 10 главу. А здесь говорится: «В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его». Это когда они перешли Иордан. Бог прославил своего верного слугу. А потом была битва с 5 царями языческими. И интересно, посмотрите с 12 стиха по 14, я выборочно прочитаю. «Иисус в тот день начал молиться и сказал пред израильтянами: „Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Аялонской“. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». У меня вопрос к вам. Если по вашей молитве солнце остановилось, хорошо было или нет? Такая сильная молитва, что в 14 стихе сказано: «И не было такого дня, ни прежде, ни потом, который Господь так слышал бы глас человеческий». Человек молился, и природа отреагировала на его молитву. Молился один человек, но святой молился. И от юности своей до старости Дух Божий был на этом человеке. Мы с вами отметили: Илий, священник, на нем Дух Божий. Давид, на нем Дух Божий. Иисус Навин, на нем Дух Божий. И, наконец, мы приходим ко второй мысли. «Бесславящие меня будут посрамлены», то есть опозоренные. Первая мысль заключалась в следующем: что Бог прославляет прославляющих Его. Это верно в твоей жизни. Если ты свято и чисто ходишь перед Богом, Бог начнет благословлять тебя. Если мы с тобой святы, обязательно Дух славы будет пребывать в жизни твоей, и обязательно благодать. Бог будет давать успех тебе, откровение тебе. Бог будет руководить тобою. Бог, живой, реальный Бог, будет слышать молитвы твои и будет отвечать на моления твои. И Он отметит тебя своими благословениями. Он знает, как это делать. Знаете, некоторые люди бегают, чтобы получить благословение, а другие люди, за ними ходит благословение Божье. Подумай о себе. Идет ли за тобой благословение Божье? Или проблемы и проблемы, неустройство в семье, неустройство в сердце, везде, куда ни пойду, проблемы и проблемы. Ни мира в душе, ни мира в семье, нет ничего. Если нет ничего, может, сегодня есть смысл подумать и покаяться. Без покаяния, без возвращения к Богу никогда человек не может получить благословение. Итак, вторая мысль. «Бесславящие меня будут посрамлены», то есть опозорены. Бог, тот, который одним говорит «прославлю», другим говорит «я позабочусь о том, чтобы ты был в позоре». Бог говорит: «Я сделаю так, что ты будешь опозоренной». Возвращаемся к нашему тексту. Илий, который трепетал за ковчег Божий, который имел водительство от Бога, он в конце концов был посрамлен, опозоренный. За что? За то, что Офни и Финеас бесславили Бога, будучи священниками, а отец их не обуздывал их. Они, люди, были негодные, не знали Господа, и грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом. Они блудили при скинии с женщинами. Такие священники были. Блудили среди народа Божьего. Они отвращали от жертв народ Божий. И все это прекрасно, отлично знал их отец. Все это знал отец. Посмотрите, пожалуйста, первую книгу Царств, 3 глава, 11 стих. «И сказал Господь Самуилу, пророку: „Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах“». Бог говорит, я такое устрою, что кто об этом услышит, в обоих ушах зазвенит. В тот день я исполнил над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их.
0: 14 стих.
1: И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илия не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек.
0: Илий слышал, отлично слышал худые речи о детях своих.
1: Все знал, но абсолютно, абсолютно не реагировал.
0: Он мог отстранить их от служения. Он мог позвать своих двух мальчиков и сказать, слушайте, вы не будете служить, когда вы живете такой греховной жизнью. И он бы спас этих молодых людей. Но он взял и смолчал. Он говорил им, говорил, но его сердце было слишком мягкотелым.
1: Три вины дома Илия. Первая вина. Вы попираете жертвы мои хлебные и приношения мои.
0: Вторая.
1: Для чего ты, Илий, предпочитаешь сыновей своих мне?
0: Я хотел бы спросить у родителей. Послушайте,
1: как вы реагируете, когда вам говорят, что ваша девочка в воскресной школе ведет себя плохо? Что ваш сын грубит старшим? Что он в общеобразовательной школе ведет себя плохо? Что он начинает курить? Что он ругается? Что он делает грехи какие-то?
0: Как вы реагируете?
1: Если вы говорите тем, которые вам говорят, что ваши дети плохо ведут себя, и вы говорите, ты за своими следи и смотри за своими, нечего за моими смотреть.
0: У вас будут проблемы.
1: У вас будут очень серьезные проблемы. Немного годов пройдет, и начнутся серьезные проблемы. Я хотел бы спросить матерей, которые очень любят сыновей своих, и которые готовы закрывать глаза на грехи своих детей.
0: Если вы это делаете, то Бог сегодня говорит, для чего вы предпочитаете детей своих мне?
1: Что вы делаете? Вы же губите своих детей. Если бы Илий не был столь мягкотелым человеком, но твердо сказал, так не будет в моем доме, так не учил Аарон, прадед мой, который служил Богу, так не учили священники, которые были прежде меня, они хранили свой дом, и я тоже буду хранить свой дом. Решайте, молодые люди, или вы священники, или я отстраняю вас от священства.
0: Раз вы грешите.
1: Но мягкотелый Илий только и говорил, нехорошо, нехорошо вы делаете.
0: И третья вина Илия.
1: Сказано, что он уточнял себя начатками всех приношений от народа моего.
0: Сердце этого человека было все-таки привязано к материальному очень сильно.
1: От народа моего, говорит, уточнял себя. Три проблемы дома Илия.
0: Посмотрите на суд Божий.
1: В один день умерли Илий, два его сына, Офни и Финеест, и невестка.
0: Вот как это случилось. Откройте, пожалуйста, первую книгу Царств, 4 глава, с 10 по 22 стих.
1: Я прокомментирую только некоторые моменты. Вы можете читать, а я прокомментирую. Была очень серьезная битва у евреев с филистимлянами. Они, евреи, взяли Ковчег Завета с собой и думали, что Ковчег Завета поможет им в битве, когда жили во грехах. Результат этой битвы – 30 тысяч пеших лежат на полях сражения еврейских. Вестник объявляет Илию о поражении. Посмотрите 16 стих. «Я пришел из стана сегодня же, бежал с места сражения, и сказал Илий, что произошло, сын мой? И отвечал вестник, и сказал, побежал Израиль перед филистимлянами, и оба сына твоих, Офни и Финеес, умерли, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот и сломал себе хребет и умер.
0: Ему было 98 лет.
1: Первая мысль относительно Илия. Благословеннейший человек, водительство Духа Святого. Сердце его горит по ковчегу Божьему. Он хранит святыню, но не хранит свой дом. Мужчины, я хотел бы сегодня, чтобы Дух Святой коснулся каждого из нас. Я хотел бы сегодня, чтобы Господь сильно коснулся моего сердца и твоего сердца. Мужчины, все проблемы домов наших лежат на нас. Если мы начнем позорить Бога, нам не избежать позора, слез и горя. Нам не избежать этого. Потому что есть духовные законы, из которых ты не выскочишь, не вырвешься. Обладая любым умом, имей 7 пядей во лбу, не вырвешься. Потому что Бог говорит, я исполню это. Упал Илий и умер. Беременная жена Финеяса, услышав о всех бедах, упала на колени, родила прежде времени сына и, умирая, назвала его Иховод, бесславие, и сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Я хотел бы спросить сегодня у моего сердца, у твоего сердца, не отошла ли слава Божья от тебя, от твоего дома, от церкви? И не пишет ли перст Божий на твоей двери? Иховод, отошла слава. Подумай, это очень серьезно. Пришло бесславие и позор в дом Илия. Понимаешь? Глава семьи был не на своем месте. Да, он имел откровение, да, Дух Божий действовал, и Дух славы Божий был на нем. Но, видя, как грешат его два молодых человека, он закрывал на это глаза. И пришел момент, 4 похорона в один день. Страшно упасть в руки Бога живого. Бог терпит до определенного времени. Не скоро совершается суд над злыми делами. И потому сердце человеческое не боится делать зло. Не боится делать зло, ничего. Помолюсь, Бог простит. И Бог прощает. Помолюсь, и Бог простит. И Бог прощает. И когда в сотый раз человек говорит: «Помолюсь, и Бог простит», человек знает и вероломно поступает с Богом. Бог говорит: «Достаточно. А теперь мой суд». А теперь посмотрим на бесславие Давида. Дух славы, Дух Божий был на нем. Это был герой Израиля. Но он связался с Версавией, он прелюбодействовал с этой женщиной. Он убил ее мужа Урия Хитиянина. Он лукавил. Он убил мужа Урию мечом Аммонитян. Он был умен. Умен был. И все делал чужими руками. Но Бог знал это. И начались суды в доме. Умирает младенец, сын Версавии. Фамар, дочь его, обесчещена. Убит Амнон. Восставший сын Авессалом ищет души его и хочет взять царство. И начинаются страшные моменты. Начинается посрамление. Этот герой, кому пели женщины всего царства. Этот воин, кому говорили, что он победил десятки тысяч. Этот человек, на которого вся молодежь Израиля равнялась. 2 книга Царств, 16 глава, с 5 по 13 стих, смотрите. А я буду комментировать только. 7 стих. Когда он уходил от своего сына, тот искал души его. Отец бежит от сына своего. С ним воины его, и они уходят, потому что боятся Авессалома. И смотри, 7 стих. Так говорил семей злословия его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. Предал Господь царство твое в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Этот человек, кому пели все женщины Израиля, герой, любимец, который составил много псалмов, которые вошли в Библию, этот человек переживает страшный позор. Позже этот человек напишет о себе, Псалом 68, 20 стих, его слова: «Ты, Боже, знаешь поношение мое, и стыд мой, и посрамление мое». Теперь этот человек в величайшем позоре, и верно говорит Библия. Послушайте, это стоит того, чтобы услышать. «Все оставляющие тебя, Бога, будут посрамлены». Я еще хочу сказать, книга пророка Иеремии, 17 глава, 13 стих, часть стиха. «Все оставляющие тебя посрамятся». Абсолютно все. Обратите ваше внимание на слово «все». То есть не будет такого человека, который бы оставил Бога, обесславил его, и Бог его продолжал благословлять. «Все отлично, я, сынок, закрываю на твои шалости глаза». Нет, такого не будет. 3 момент. Иисус Навин. Иисус Навин не испытал в своей жизни посрамления от Бога. До старости своей он был верным Богу. Это можно избежать. Это не обязательно, чтобы в твоей жизни или в моей жизни была слава, а потом позор. Иисус Навин показывает, что можно до старости, до седины оставаться верным Богу. 110 лет Он говорит Израилю интересные слова. А я и дом мой будем служить Богу. Как бы я хотел перед своей смертью сказать эти слова. Я и дом мой служили Богу. Как бы я хотел этого. Я хотел бы больше всего этого в жизни. Чтобы до конца, до момента моей смерти оставаться верным Богу. Я думаю, что и ты этого хочешь. И теперь некоторые мысли. Заметьте, главы семейств Илий и Давид принесли в свои дома страшные проблемы. Главы семейств, мужчины, я еще раз обращаю ваше внимание. Мое сердце говорит, что Бог говорит к некоторым людям. И вы должны понять это. Потому что если Бог сегодня говорит строго, смотри, чтобы завтра не начались суды его, если не покаешься. Вторая мысль. Иисус Навин был верен Богу, и дом его был в благословении. Значит, можно ходить пред Богом так, чтобы Бог благословлял тебя, твоих детей, твоих внуков, и потомство твое было в благословении. Если Дух Святой касается твоего сердца, и ты понимаешь, что Бог говорит твоему сердцу, тебе надо покаяться. Бог прославляет прославляющих Его, а бесславящие Его будут преданы позору. Это духовный закон. Итак, притчи, 11 глава, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление». И 13 глава, 18 стих. «Не считай посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будут в чести». Бог сегодня говорит к нашим сердцам. Ты можешь проверить свою жизнь. Ты можешь сегодня подумать над всем тем, что Господь говорит, но это верно. Мы сегодня говорим не о славе человеческой, которая проходит как цвет на траве, не о славе людской, а не о тщеславии. Мы говорим сегодня о славе Божьей. Посмотрите, как Иисус Христос, беседуя с фарисеями, отметил эту истину. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 стих. Он фарисеям говорит следующие слова. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете». Славы, которые от единого Бога вы не ищете, он говорит фарисеям. И посмотри еще интересная мысль. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 5 стих. Иисус Христос молится и говорит, «И ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде создания мира». Христос в вечности воссядет на престоле славы. И те люди, которые живут чисто, свято, прославляют Его не только устами, но жизнью, что самое главное, они действительно жизнью прославляют, они будут с Ним на престоле славы. Вы же помните, что у Бога есть венцы, есть венец жизни, а есть венец славы. Это для тех, которые имеют страх Божий как сокровище свое. Проблема дома Илия. Он имел откровение. Сердце его трепетало на ковчеге, но он не имел страха Божьего. Проблема Давида, что да, Дух Божий был на нем, и дела великие совершались через него. Но однажды он оставил страх Божий. И когда оставил страх Божий, страшные проблемы пришли в его дом. Ужас, леденящий душу ужас пришел в его дом. Почему? Потому что он не стал делать страх Божий своим сокровищем. Если только твоим сокровищем будут не деньги, будет не слава человеческая, а твоим сокровищем будет страх Божий, Бог обязательно благословит тебя и меня. Страх Божий – это величайшее сокровище, которое мы должны иметь с тобою. Страх Божий хранил бы Илия, и он бы сказал своим мальчикам, «Нет, так не будет». Страх Божий хранил бы Давида, когда он посмотрел на чужую жену. И он бы сказал, нет, Господи, я останусь верным Тебе. И как бы ни искушал меня дьявол, я этого не сделаю. Страх Божий. Сколько мужчин, сколько женщин, сколько молодых людей, парней и девушек забыли страх Божий. Сегодня Господь говорит, и вы должны знать, и сердце ваше говорит вам, что живой Бог очень серьезно говорит к некоторым сидящим в зале. Очень серьезно. Сегодня Бог приглашает тебя к себе, если ты переживаешь позор и отверженность. Иногда мы в мире живем, грешим, и к нам приходят жуткие вещи. Иногда человек знает Бога и тоже грешит, и в его жизнь приходят жуткие вещи. Мы прочитаем несколько мест Священного Писания и будем молиться. Пожалуйста, книга пророка Исаии, 54 глава, с 4 по 6 стих. «Не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей в земли назовется он. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». Если ты чувствуешь, что есть у тебя проблемы, и Дух Святой сегодня обличил тебя, тебе надо покаяться. Тебе надо прийти к Богу и сказать: «Это я. Это я тот человек, о котором Дух Господень сегодня говорил». И последнее место из Священного Писания. Псалом 90, 14 стих. Смотрите, как хорошо сказано. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Вы заметили? Избавлю его, и что сделаю? Прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю спасение мое. За что? За то, что он что сделал? Возлюбил меня. Когда мы любим Бога, все приходит в порядок в нашей жизни. Если Дух Господень сегодня говорил твоему сердцу, и ты понимаешь, что у тебя неправильное отношение к твоим детям, которые грешат, иди и кайся. Если Бог обличал тебя в грехах, и ты понимаешь, что тебе надо покаяться, иди и кайся. Если ты понимаешь, что ты находишься в позоре, в посрамлении, иди вернись к Богу, и Бог примет твое покаяние. Бог возвратил Давиду благословение, когда он покаялся и сказал: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое предупреждение дочами твоими сделал». Бог говорит: только признай вину твою. Что хочет Бог? Бог хочет, чтобы мы признали вину свою, чтобы мы сказали: «Господь, я виноват», и изменили свою жизнь.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Груби.
2: В прошлый раз мы начали следующую тему «Свобода и духовность». Как быть свободным и духовным? И вообще совместимо ли это понятие? Свобода, вот это свободный христианин.

христианин. Поэтому, когда говорят «свободный христианин», уже не добавляют, что он духовный. Может ли быть верующий свободным и духовным? Как совместить то и другое вместе? Об этом речь идет в 8, 9 и 10 главах первого послания к Коринфянам. Вы помните, наша общая тема, она идет у нас, главный конфликт, который возникает в этой церкви, это конфликт о том, что коринфяне, когда уехал Павел из этой церкви, а он основал эту церковь, проникли лжеучителя, которые под их воздействием сформировалось у них понятие ложной духовной, основанное на знании, мудрости, дарах и на чем угодно. Во всяком случае, они считали себя духовными, а Павла они не считали духовным. Павел, как отец, подходит к этой проблеме. С точки зрения Евангелия анализирует вопрос за вопрос практические сферы деятельности церкви и показывает, что если бы вы были духовны, вы бы поступали по-другому. И Павел это делает не потому, что он хочет устыдить коринфян просто, что они не такие, но с тем, чтобы, в принципе, поддержать идею. Это хорошо быть духовным, хорошо стремиться к духовности, но нужно, чтобы эта духовность правильно определялась, чтобы мы не заблуждались в этом, чтобы она, у нас было правильное понятие духовности. И поэтому он показывает, что прежде всего духовность, она выражается в практической жизни, в тех сложных вопросах реальной повседневной жизни. Там проявляется наша духовность, а не там, когда мы знаем или имеем особые знания. В прошлый раз мы начали рассуждать о следующем. Мы прошли духовность лидеры церкви, духовности тела. В прошлый раз мы говорили духовность и свобода. Начинается 8 глава, так необычно как бы. Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Несколько такой странный, витиеватый разговор, да? Мы об идоложертвенном знаем, но знание надмевает, любовь назидает, и кто думает, что он знает, он ничего не знает, а только тем, которые любящим Бога, дается знание от Него. То есть, с одной стороны, мы не имеем знания, с другой стороны, мы его не имеем, только любящим Бога дается это знание. В прошлый раз мы говорили о том, что, в принципе, вопрос этот, который об идоложертвенных яствах, мы знаем. То есть вопрос сам по себе очень простой. Очень простой. Тем более для нас он не представляет никакой проблемы вообще. Но этот простой вопрос, как и все другие вопросы, у нас много есть вопросов, о которых мы знаем, как надо поступать. Но вы замечали, что самые простые какие-то вопросы начинаются что-то с простого. Мы не ожидаем, что мы там споткнемся. Мы не ожидаем, что вот с этого вот вы идете к человеку что-то сказать. Вы знаете, что надо сказать? Происходит в жизни, вы знаете, как с этим справиться. И в этом вопросе, смотрите, вопрос идоложертвенного, в принципе, сам по себе очень простой. И как Павел начинает объяснять его, никаких сложностей нет. Но потом он после этого вопроса об идоложертвенном, он переходит в 9 главе, он приводит самого себя в пример. И он входит в разные сферы. Не апостол я, не свободен ли я, не видел я Иисуса Христа, Господа нашего. Он говорит совершенно о других вопросах. Казалось бы, он входит совершенно в очень сложные сферы, хотя он начинает с простого, но потом переходит к более сложному. Он берет этот принцип, переходит в другие сферы, которые кажутся сами по себе понятными. И в 10 главе он вообще как будто бы забыл, о чем он говорил. Он начинает говорить об отцах, которые проходили через море, крестились Моисея, и которых Бог наказал очень сильно за те многие грехи, которые... Причем здесь отцы? Но потом, после всего этого, он возвращается к вопросу об идоложертвенном. И получается, что вопрос, как будто мы знаем, очень простой сам по себе. Но из этого простого вопроса, или же мы, это будет для нас как бы предлогом для нашего духовного возрастания, или же это станет началом большой беды. Любая беда, любой какой-то скандал, любая неприятность, она начинается с вещей, которых мы знаем. Мы прекрасно понимаем, что нужно делать. Но когда мы начинаем его делать, где-то в какой-то момент происходит то, чего мы не ожидали. Я слышал историю, что там что-то начиналось просто с подписи. Да? Где-то не там она поставлена была, и кто-то не так. Вопрос простой. Я вот слушал этот вопрос. Вы слышали эту историю? Я вот слушал этот вопрос. Подпись поставить на куске бумаги в понятном вопросе, чем закончится.
А как оно разгорелось, во что перешло? Это простое дело. И этот вопрос мог бы или быть предлогом для духовного роста, или он мог стать бедой. Как в этой истории он стал бедой. И много таких вопросов. Итак, давайте начнем с этого простого вопроса идоложертвенного, потому что Павел, в принципе, он имеет в виду не просто разобрать идоложертвенное, что с ним делать. С идоложертвенным было бы просто, если бы стоял вопрос только об этом идоложертвенном, мы просто как удовлетворили свое благочестивое любопытство, как они это сделали, как Павел объяснил, и на том был бы конец. Но здесь он берет простой вопрос, который люди знают, что это значит и как поступать. Но потом он переходит в более сложный, он берет этот принцип, переходит в более сложные вопросы. Вот очень важно увидеть принцип, как поступать. У нас есть свобода, мы много знаем, знание открывает нам очень много свободы, и мы во многих вопросах знаем, как поступать. Но как поступать, чтобы в рабстве не оказаться? Как поступать, чтобы не потерять свободу? Кажется, мы имеем свободу, но стоит чуть-чуть неправильно свободой попользоваться. Вот я видел... Недавно человек, очень хорошая машина, свободно, с удовольствием ехал. Еще некоторое время проехали, смотрю, стоит этот молодой человек, наручники, и свобода закончилась. Как будто вот минуту назад был свободным, а вот сейчас его уже повезут в наручниках. Вот как действовать в этих вопросах, в которых мы знаем, в которых мы имеем свободу, как поступать так, чтобы в конечном итоге... не потерять свободу. В этом главный вопрос, а не просто решить вопрос идоложертвенного. Итак, первое, что Павел здесь обращает внимание, он говорит, в принципе, вопрос сам известен, что мы знаем, что идоложертвенно мы знаем, какое это имеет значение. И помните, но знание надмевает. А вот есть особое знание, которое дается только тем, которые любят Бога. Мы в прошлый раз говорили о том, что, в принципе, на то время, нам нужно понимать этот контекст, что в то время, когда Павел писал это, ситуация была понятна для всех, нам трудно это понять. И я немножко говорил о том, что все мясо, которое продавалось, оно в той или другой форме, оно приносило, посвящалось Богу. Помните, мы говорили о том, что в то время люди верили, что бесы, демоны входят в человека через еду. Как только они едят, эти бесы и демоны садятся на еду, таким образом они попадают в человека. И начинает на него действовать. И чтобы избежать этого, что язычники делали? Они посвящали это еду, или в данном случае мясо, они посвящали какому-то богу. Они отделяли демонов и богов. Боги в их представлении, хотя имели свои какие-то недостатки, они были добрые боги. И были злые духи, демоны. Так вот, а язычники что сделали? Чтобы себя очистить от демона, они посвящали это мясо богу какому-то. И мы слышали... Были частные жертвы и были государственные жертвы. Когда кто-то приносил мясо лично, он не мог просто его, ему надо было посвятить. И оно делилось на три части. Одна часть сжигалась, а вторая часть оставалась, там было оговорено, жрецу, и то, что осталось, а и третья часть, она оставалась человеку, который приносил. И поскольку людей много, и все были как бы озадачены этой проблемой, как избежать того, чтобы демон вошел, чтобы не вошел в него, и все они посвящали богам. Поэтому это была очень как бы индустрия целая, когда мясо приносилось, постоянно приносилось, закалалось в храме. Кроме того, были государственные жертвы, когда государство во имя богов приносило в жертву, и тогда очень много было мяса. И тогда остатки всегда, в конечном итоге, они оказывались на базаре. Они оказывались в каких-то, ну... как в наших ресторанах каких-то быстрой еды. Все это. И человек, который приезжает в Коринф, не было у него пути другого, как только идти. При каждом храме были небольшие как бы столовые, как это еще назвать? Остатки мяса продавались. А особенно Коринф, когда съезжались спортсмены со всего мира, когда начинались состязания особенно, особенно много еды. И невозможно было избежать того, чтобы не съесть мясо, которое было принесено идолу. И Павел говорит, в принципе, что это вопрос простой. Ну, как решить вопрос, что делать? Если вообще отказаться, вообще не кушать. Тогда нашлись люди, которые говорят, мы знаем, что нету идолов, никаких бесов нет, есть один Господь, один Бог. И поэтому мы знаем, что Господь сотворил, и мы будем есть. Все очень просто решается. Смотрите, мы все имеем знания, но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Павел здесь говорит о двух родах знания.
Если вначале он говорит, мы знаем, но потом он дальше говорит, тех, которые любят Бога, им дается знание. То есть, как будто бы другое какое-то знание. И я посмотрел, что здесь греческий текст говорит, что если первое, что мы все имеем знание, это гносис, тот, о котором мы говорили о гностиках и других, которые особенным образом ссылались на знание, что у них особо тайное знание, переданное от апостола, поэтому они напрямую имеют контакт с Богом. Так вот, Павел употребляет, что мы имеем этот гносис, это знание. Но это знание в таком виде, как оно есть, оно надмевает. Но то знание, которое от Бога, интересным образом он объясняет здесь, несколько другой термин он употребляет, которое по сути свои знания, вот то знание, которое от Бога, смотрите, я сейчас прочитаю. То знание, которое от Бога, оно значит вот это слово, это знать, познавать, узнавать и в переносном смысле вступать в половые отношения, замечать, осознавать, понимать, уразумать, познавать. Это то, что в русской Библии слово «познать» значит и просто знать, и просто вступить в супружескую связь, когда двое становятся одно. Поэтому то, что говорит Павел, что но то, кто любит Бога, тогда дается ему знание от него, от Бога дается. Так это другое знание, которое идет, приходит от отношений человека с Богом. Оно приходит от понимания, это становится частью его. Это как одно дело, что мы что-то знаем. Это все равно, как можно сказать так. Одно дело, когда мы знали, что такое Америка и как она устроена. Когда нам рассказывали родственники, которые поехали раньше нас. И другое дело, знание, которое мы как будто то же самое знаем. Но когда мы на себе проверили все эти бумаги, подписывали, ходили, все эти тексты заполняли, всю эту почту читали, пытаемся работу найти, пытаемся билы заплатить, совершенно другое знание, хотя по сути оно одно и то же. Так вот, Павел здесь говорит о том, что есть другое знание. Так вот, как раз нам нужно это знание. И в частности, что это за знание? Что он имеет в виду? Посмотрите, что он дальше говорит. Итак, об употреблении пищи идолжертвенного. Мы знаем, что идол в мире ничто, что нет ни нового Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги на небе или на земле, так как есть много богов и Господ, но у нас один Господь Бог. Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь, Иисус Христос, который все им, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые, до ныне с совестью признающие идол, едят идоложертвования, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощная, оскверняется. Посмотрите, о чем здесь Павел говорит. Он говорит, что теоретически, да, это правильно. Однако дальше... Не у всех такое знание. Мы могли бы сказать, а мне какое дело до того, что он этого не знает. Но Павел говорит, что тот, кто любит Бога, его знание, он знает другое. Он обращает внимание, что другой не так, не знает то, что он знает. Объяснение очень простое. Если человек, язычника, который верили, что это приносится богами, за этим стоит какие-то духи, какая-то духовная реальность, а теперь у них кто-то из сильных, так сказать, участвует, и он начинает ему подражать. И он начинает ему подражать, и тогда получается, что его совесть судит. Ну, я же, это же дух там, я же участвую в том, что идолам приносится. И когда он, совесть его оскверняется, он этим самым грешит. Теоретически скажет, а мне-то что, я-то поступаю правильно, я могу поступать на основании того, как я знаю, но Павел говорит, что то, что я знаю, недостаточно. Когда я люблю Бога, то я начинаю думать о других вещах, в частности, что не у всех такое знание. Если мой ближний или мой брат будет подражать мне против своей совести, он согрешит. Но не у всех такое знание. Пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не приобретаем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь со столом в капище, то совесть его, как немощь, не расположит ли и его есть идоложертвенное. Здесь Павел говорит как раз, что теоретическое знание отличается от того, что, о чем должен думать человек духовный, который получает знание от Бога. Что другой, который подражает мне, он может согрешить. И дальше он говорит, что в этой свободе я-то могу делать, но если я
поступая таким образом, другой, смотри, если кто-нибудь увидит, он будет против своей совести участвовать в этом. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Интересно, Павел говорит, что теоретически, да, нет никакой проблемы. Но я, поступая таким образом на основании своего знания, свободой пользуюсь, я нахожусь в опасности, что, пользуясь неразумно своей свободой, я могу повредить спасение чьё-то. Смотрите как. «И от знания твоего погибнет немощный брат твой, за которого умер Христос». Братья и сестры, неужели это на самом деле так серьезно? С одной стороны, нет проблем. С другой стороны, я могу подать повод, толкнуть человека, что он начнет делать то, к чему он по совести не готов. И получается, мне не грех, моя совесть не судит. А человека, если он его судит, совесть, и он делает против своей совести, он грешит. То есть, с одной стороны, я правильно поступаю, но если я толкаю человека на действие, для которого он духовно не готов, я согрешаю против него, я подвергаюсь его спасению, сомнению. Смотрите, что здесь. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Неужели это настолько серьезно? Что Павел имеет в виду? То есть, с одной стороны, очень просто. Вот поэтому вот это знание, которое как будто я знаю, но оно мне делает надменным. Я не перестаю думать о реальности жизни. Знание, которое от Бога, меня толкает думать об этих вещах. В частности, что я своим знанием, правильным знанием, могу человека повредить, поранил. И он больше говорит, погибнет брат, за которого Христос умер. Что имеется в виду, братья и сестры? Что он на самом деле может погибнуть, этот брат, от того, от моих действий? Или что имеется в виду здесь? Обратите внимание, к чему Павел ведет. А как бы два уровня знания. Первое знание, которое можно просто иметь, и просто теоретическое знание о любом предмете. И это знание, оно надмевает. Есть другой текст, который мы в прошлый раз еще об этом говорили, о том, что знание упразднится. Вы знаете, когда этот мир свернется, как свиток, все эти законы Ньютона, все другие законы, которые открывали физики, химии, любые законы, они потеряют свое значение, и знающие их, если этого уже не будет. Но даже если оно будет доступно всему. Но есть другое знание. Знание, как было сказано, соединенное с любовью. Те, которые любят Бога, они получают знание от Бога. И это знание входит в сферы, которые будут пребывать вовеки. Это сферы отношений внутри тела Христова. Церковь останется вечно. Хотя законы этого мира уйдут. Этот мир свернется, уйдет. Но церковь пребывает вечно. Так вот, знание отношений, что влияет, что развивает их, это знание, оно приходит от Бога. И когда это знание приходит от Бога, когда человек любит Бога, тогда Бог начинает открывать ему, и он не просто теоретически знает, он начинает думать о вещах, о которых просто человек знающий никогда не станет думать. В частности, я-то знаю, но как мое знание будет влиять на ближнего моего? Мы, как правило, по молодости лет, мы, как правило, не думаем об этом. Любовь нам открывает новые просторы. Я вспоминаю это же самое время. Я помню, когда вопрос с женитьбой моей стоял. Я помню, как я думаю, а при чем здесь родители, да? Это я буду жениться. Это я должен выбирать. Книжки нам в школе читали, что это родители обязательно на выворот делали. И мне сформировалось мнение, а при чем здесь родители? Не то, что я их не уважал, но внутри у меня было. Но когда я стал сам родителем, и когда мне это же говорят, а при чем здесь ты, папа? И поскольку для меня это дорог человек, я думаю по-другому, как это я при чем? То есть я думаю по-другому. Понимаете, когда мы соприкасаемся, входим в сферу, где наша любовь задействована, то, что мы раньше знали, оно как будто бы, оно настолько видоизменяется, оно углубляется. Я сейчас не могу это объяснить. Это знание приходит тогда, когда мы любим. И когда мы любим наших детей, и мы говорим, как это мы ни при чем? Мы еще как при чем? Хотя дети наши, они идут другим путем. Они пока знают, что это же моя невеста, это мой жених, это моя свадьба, это моя жизнь. Причем здесь ты, папа и мама. Теоретически они могут учитывать, но до конца они еще этого не понимают. И вот здесь интересно, Павел обращает внимание, что у нас есть знание, да? Но это знание, которое в нас естественно есть, оно надмевает, оно человека делает надменным. Он на самом деле не понимает сущности реальной духовной жизни, он не видит всех взаимосвязей. Тот, кто любит Бога, ему будет дано знание от Него. И о чем это знание? В частности, он будет думать, я-то прав.
Но я могу повредить спасение этого брата, за который Христос умер. И обратите внимание, мы сейчас не будем до конца это доводить. Так все-таки он может умереть, погибнуть или нет? Мы ставим фразу, я просто обращаю внимание, что эта фраза, он поставил самое крайнее, что неразумное использование нашего знания, оно может ранить, повредить и даже может погибнуть брат. Что это значит до конца, когда объяснить? Это не тот урок, об этом, чтобы говорить об этом сегодня. Но мы видим, что Павел очень серьезно это ставит вопрос. Павел, который любил Бога, и он настолько болезненно воспринимал возможность повреждения чьего-то спасения, он воспринимает всерьез. Он говорит, брат погибнет, за которого умер Христос. Как бы мы ни объясняли, но эта фраза там есть. Так вот, любящий Бога об этом думает. Почему он об этом думает? Потому что он любит Бога. И когда он любит Бога, следующее, что происходит? Он начинает думать о тех, кого Бог любит. Все, что для Бога дорого, оно становится дорогим для нас, если мы любим Бога. Я вспоминаю, было время моей молодости, была у нас такая, ну, девушка, сестра. Ну, характер у нее был какой-то несколько странный, это мягко сказать. Мне настолько было неприятно в ее обществе, что я избегал всячески быть рядом. Потому что она обязательно какую-нибудь глупость могла сказать. Обязательно что-то скажешь, что не знаешь, куда деваться от этого. Характер был у нее предельно неприятный, во всяком случае для меня. Но когда она стала невестой человека, которого я уважал и любил, я сказал сам себе, хотя она мне неприятна, но это невеста моего друга, которого я уважаю. И теперь ради него я должен научиться уважительно относиться к ней. И вы знаете, когда нету этого предмета, ну, человека, которого ты уважаешь и ради которого ты обязан, это выхода другого нет. Я буду с ним общаться, это будет его семья, она будет его женой. Но когда нет этого, так вот, пусть наши дороги даже не сходятся. И нормально, можно пройти параллельно, прожить. Но когда есть этот человек, который объединяет нас, я замечу, что я дал себе слово, я должен научиться уважительно относиться, ну, по-братски, по-христиански, любить эту сестру, потому что она будущая жена моего друга. Вы знаете, когда я начал так думать, мое понимание стало меняться. Как только я впустил эту истину в свое сердце, внутри стало что-то изменяться. Я стал замечать в ней хорошие качества, многое, чего я раньше не видел. И еще прошло некоторое время, я проводил с удовольствием время в компании их. Мне было неприятно, я эти вещи каким-то образом, уже какие-то фильтра включались, которых я не замечал, они меня не возмущали. Я многое чего интересного слышал уже от нее в этой компании. И постепенно оно все исчезло. Почему оно исчезло? Потому что был человек, которого я уважал и любил. И ради этого человека, как только я поставил для себя, что этот человек важен, эта девушка важна для этого друга, для этого человека, и я должен научиться. И здесь как раз Павел об этом говорит. Что теоретически, а какое мне дело до того, что он не понимает? Я-то знаю, что идолов нет, я-то знаю, что со мной ничего не случилось, я иду и все. Но если я люблю Бога, тогда следующее, открывается другое знание. Но Христос-то за него платил. Вот он так понимает, примитивно. Отстало, неправильно. Но Христос-то за него умер, за него уплачена большая цена. Братья и сестры, мы как раз касаемся того вопроса, когда мы в церкви говорят, я ничто, я червь, я прах. Скажу вам честно, я в это не верю. Я не произношу эти слова. Человек не червь и не прах. Представьте себе, что вы какую-нибудь жабу полюбили, приносите домой, целуете ее, обнимаете ее, особенным образом. Кто-то посмотрит, говорит, ненормальный. Правда? Ну невозможно жабу, особенно земляную, особой опекой. То есть если она ничто в нашем представлении. Человек, если он в глазах Божьих представляет, я не могу объяснить, что именно, но если для Бога человек представляет такую большую ценность, что он готов заплатить так много за него, что мы куплены дорогой ценой, и сказать, это ничто, а Бог просто заплатил. Вы думаете, если мы не будем платить за болото сами, то вы думаете, Бог будет платить? Мы не можем решить эту тайну. Но по какой-то причине Бог настолько любит человека, что Он отдал самое дорогое, что у него было, Сына Своего.
И с этой точки зрения мы должны научиться смотреть на себя и друг друга. Вот это продолжать разговаривать о том, что мы ничто, мы прах, мы черви. Неправда это. Бог по-другому на нас смотрит. И пусть мы этого не видим в себе и в других, но мы обязаны из этого исходить. Так Бог смотрит на нас. Своей жертвой Господь поднимает цену человека до такой высоты, которую мы не можем понять сейчас. Я не могу этого объяснить, но это факт. Поэтому, хотя я вижу, что человек, может быть, отстал и неправильно понимает, или еще какое-что могу придумать, но в глазах Божьих он представляет ценность. И исходя из этого, если я люблю Господа, я должен научиться думать об этом брате или сестре, потому что за него Христос умер. Знаете, когда-то у меня был такой опыт. Мне, коротко, если такая история... Я учился, у меня были экзамены, нужно было сдавать, очень напряженное время. И прошла одна интересная история. В Пятидесятнической церкви произошел конфликт. Новообращенных человек 10, в Канаде, еще в Ванкувере, они по какой-то причине, пастор ушел в отставку, и эти новообращенные, их повелись очень грубо с ними обошлись, и они оставили церковь. И вот они мне звонят: «Петр, приди, пожалуйста, библейские уроки будешь с нами проводить». Я говорю: «Ну вы что?» А я иногда, меня пригласили, я иногда проповедовал. Вы скажете, почему я туда ходил? Меня тогда братья спросили. Я говорю: «Если меня у Крем позовут проповедовать, я туда пойду. Мне же не требует менять свои убеждения». Что интересно, в этот момент я открыл себе одну важную истину. Я говорю им: «Ребята, ну вы понимаете, что вы пятидесятники? Я баптист. Вы же понимаете разницу? Ну приди хотя бы». А они, мы пришли туда. Их собралось человек 20-30. Вот эти вот 10 неверующих, которые были недавно обратились, они пригласили своих неверующих друзей. Я говорю: «Ребят, ну как мы будем с вами вести беседу? Вы пятидесятники, я баптист. Мы все время будем ругаться. Ну а выход у нас какой? Никто нас не хочет. Нам некуда деваться». И я тогда, хотя я занятый, я молился: «Господи, ну как я буду с ними разговаривать? И мы дойдем до этих языков, до вот этих всех глупостей, которые я не верю в это». Думаю, ну как я буду с ними разговаривать уважительно? И я молился: «Господи, помоги, у меня выхода другого нет. Люди просят, я не могу отказать». И мне открыто было вот что, что это люди исповедуют Господа, они исповедуют Господа Христом, своим Спасителем, они исповедовали свои грехи, они верят в этого Господа, Господь заплатил за них. И совершенно не важно, что в вопросах языков я с ними расхожусь, но они для Бога дороги. Они представляют ценность для Бога. И если они для Бога представляют ценность, соответственно, я должен разговаривать с ними уважительно, не исходя из того, что они неправильно, как мне кажется, понимают эту доктрину. И тогда я могу, так сказать, снисходительно, свысока смотреть. Но искренне, от души, с уважением к ним относиться. Почему? Потому что они для Бога дороги. Потому что они в глазах представляют Божью величайшую ценность. И когда эта истина проникла в мое сознание, не просто я на словах, я в это поверил, я это почувствовал, что это действительно так. В следующий раз я пришел, и я разговаривал, что бы они ни говорили, я уже не срывался, я не пытался туда, я уважительно с ними разговаривал. Мы прошли разбор, группа увеличилась, мы стали друзьями. Некоторые отказались от языков, некоторые остались с языками, пришли новые люди. Потом церковь началась. Там где-то много, мы на первое собрание, вы знаете, сколько мы пригласили? 600 человек, сделали такой банкет, покормили их. Потом на первое собрание пригласили, пришло 120 человек, где-то даже 150. Осталось где-то 100-120 человек. За 3 месяца 27 человек новых мы крестили. Церковь выросла из ничего. А началась с простого. Когда вдруг принимает истину, что эти люди представляют ценность в глазах Божьих. И я соответственным образом должен мыслить и вести себя с ними, даже если в вопросах определенных доктрин я с ними не согласен. Я пережил на себе, это работает. Как раз об этом Павел говорит. Вопрос простой. Как разобраться с мясом? Но этот вопрос, это знание, оно настолько само по себе оторвано от духовной реальности, оно настолько мало освещает реальные духовные взаимосвязи, духовные ценности, что этот человек на самом деле ничего не знает, как должно знать. Тот, кто любит Бога, ему откроется знание, дано будет знание, как поступать в вопросах, в которые как будто все просто, но которые могут привести очень серьезным или благословением, или очень серьезной большой беде.
И в конечном итоге, смотрите, что в 13 стихе он говорит. И потому, если... А согрешая таким образом против братьям, уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Посмотрите, чем Павел заканчивает. Начинается с простого. Но оно приходит, я повреждаю его совесть, я повреждаю его спасение, в конечном итоге я грешу против Христа. И я становлюсь грешником против самого Бога, поступая правильно. Теоретически знание, которым нет любви Божьей, никогда не откроет человеку, что он, поступая правильно, на самом деле грешит. Любящий Бога рано или поздно должен прийти к этому, учил рано, как Павел пришел, что это все взаимосвязано. И он, в данном случае, духовный человек, это не тот, который поступает на основании, как он знает правильно. Духовный человек, который, это тот, который любит Бога. И тогда ему от Бога дается знание. И он поступает не на основании того, что он знает, того, что он свободен, но он поступает своей свободой благоразумно, думая о том, какой эффект это проведет на брата, на сестру. Каким образом это отразится на моих отношениях с Богом? И в принципе мы свободны, но свободой своей мы должны пользоваться очень осторожно. Истинное знание дается не всем, но дается тем, кто любит Бога. Истинное знание дается не просто суть голых фактов, но оно дает способность смотреть на жизнь с Божьей точки зрения, видеть реальность в ее невидимой духовной взаимосвязи. Знание дает свободу, но духовный – это не тот, кто действует безрассудно на основании того, что он знает. Духовный – это тот, кто любит Бога и получает знание от Него действовать так, чтобы учитывать интерес тех, кто дорог для Бога. То есть начинается с простого. И это может, вот смотрите, в данном моем случае, оно начиналось с простого. Я не мог действительно, уважать этих людей искренне. Но как только мне открылось, что я люблю Бога, а Бог их любит, я научился уважать их, это стало точкой благословения. Потому что появилась церковь. Появилось много людей, которые услышали о Господе. Было собрание, у нас было 3 месяца, каждое собрание на 10, 15, 20 человек принимали Господа в слезах. Это продолжалось 3-4 месяца, но начиналось оно с простого. Я мог стать надменным, сказать, да что я с ними буду возиться? И остаться в своей гордости. И, может быть, с этого какая-то беда началась более серьезно. Или оно могло стать началом благословения. И оно стало началом благословения, потому что Господь дал по милости своей возможность или желание подумать сначала о нем, а потом, как это связано с ним. И потом мне было приятно, и я был счастлив, что я участвовал в чем-то добром, что Бог имел в виду сделать. Но я не был бы частью этого, если бы я не научился смотреть глазами Божьим на людей, которые ко мне обратились. И вот таким вот образом, кажется, вопрос очень простой. Но его последствия или беда, или большие благословения. И поэтому духовный это тот не в том, чтобы знать и действовать, но духовность в том, чтобы, любя Бога, получить знание от Него и действовать согласно не только того, что хорошо для меня, но и согласно того, что хорошо для моих ближних и что дорого для Бога, искупивший меня и моих ближней. Одну минуточку. Братья и сестры, давайте мы будем иметь в виду, вот как раз об этом Павел и говорит. Он для примера берет и лжертвенное и говорит, как поступить. По знанию один вопрос, но если любишь Бога, а Павел любил Бога, и он обязательно образом выбрал, каким образом моя еда и лжертвенное повлияет на брата, и он от брата перешел к Христу, а и будет ли мое решение на основании знания влиять на мои отношения с Богом? Повлияет ли это решение на отношения моего ближнего с Богом? И Павел здесь, смотрите, он выводит, и здесь надо не пропустить. Павел не говорит, что есть шаблон, в котором можно, что надо обязательным образом все время уступать, все время на компромисс. В конце он скажет, что когда вы идете на рынок и едите, и покупаете, ешьте без исследования, а все мясо идоложертвенное. То есть он не говорит, что не ешьте. Но когда кто-то скажет перед тобой, не ешьте ради него. То есть Павел в конце он выйдет, он будет и то, и другое. Но главный принцип, который он выводит, говорит, что в таких ситуациях, которых разные, вы намекаете на эти ситуации, и вы имеете в виду что-то, в этих ситуациях теоретического знания недостаточно. Обязательно будет беда. Что Павел говорит? Тот, кто любит Бога, этому человеку будет дано знание в этой конкретной ситуации, как надо поступить. Будет ситуация, при которой ему надо будет пойти на компромисс.
будет ситуация, в которой, ну, в частности, мне встречаться с этой группой, что мне настаивать, что вы неправильно своими языками что-то делаете, ну, что из этого получится? Я шел на компромисс в том плане, я считал, что на тот момент это было оправдано. Моя была задача рассказать им о Боге, помочь людям окрепнуть духовно. Не моя задача была их переубеждать. На тот момент этот компромисс был оправдан. В другой ситуации компромисс не оправдан. Но когда что есть что? Вы помните эту басню «Мужик и медведь»? И «Мужик и медведь», они договор заключили. «Тебе корешки, а мне вершки». Помните, они посеяли буряк. Медведь взял вершки. Этому корешки попали. В следующий раз медведь говорит: нет, я глупить не буду. Будут мои корешки, а твои вершки. Но мужик посадил кукурузу. И медведь опять не попал. В чем дело? Медведь есть медведь. В каждой ситуации невозможно узнать, что нужно сделать. Павел что говорит? На самом деле невозможно. Тот, кто думает, что он знает, тот ничего не знает, как должно знать. Кто люди Бога, тому будет дано знание. В этой конкретной ситуации человек, который стремится не нарушить свои отношения с Богом и любить Бога, и переживает о том, чтобы не повредить ближнего, Бог ему даст откровение. Бог ему даст знание, как в этой конкретной ситуации поступать. Идти на компромисс или не идти. Там нет шаблона, братья и сестры, не об этом речь. Шаблона нет. Кто любит Бога, тому дается знание от Него. А говорит, мы знаем, это как данное, это общее, доступное всем нам. Но в решении конкретных ситуаций нужно откровение от Бога. А оно дается тем, кто любит Бога. Люди ошибаются, когда они просто теоретически высчитывают. Поэтому, братья и сестры, вы видите разницу в этом? Если вы мне скажете, а как в этой ситуации поступить, кто-то меня спросит. И вы назовете мне ситуацию, разрисуете. И я не смогу вам ответить, как надо поступить. Кто может ответить на этот вопрос? Это вы ответите на вопрос. Если вы любите Бога, не знаете, как поступить, к Богу ближе. Любите Бога, рассуждайте с этой точки зрения. И вам лично Бог даст откровение, что нужно делать в этой конкретной ситуации. Как воспользоваться свободой. Павел не говорит, что если вы говорите, что вы любите Бога, вам будет дано знание от Него. Он говорит, кто любит Бога, а Бог знает, кто его любит, кто нет, тому будет дано знание. Есть ясный принцип. Этот принцип надо просить у Бога о мудрости, как этот принцип применить. О чем мы сейчас говорим? Что просто пользоваться свободой, которая идет от знания, хорошо, но сама свобода может подвергнуть нас опасности. Мы можем повредить спасение нашего ближнего и свое собственное. Как этого избежать? Любить Бога, думать о Нем, смотреть Его глазами, сделать, что мы можем с своей стороны. Чаще всего проблема наша не в том, что мы просим у Бога, как поступить, и не знаем. Чаще всего, что мы просто и не думаем, что там Бог думает, и как это повлияет на Него, на ближнего, на Его отношения с Богом. Мы просто действуем, потому что мы знаем, как правильно. В этом проблема. Не в том, что мы просим, Бог не дает, а в том, что, как правило, мы знаем и действуем на основании знания. Нам не хватает даже времени помолиться: Господи, а что мне надо сказать здесь? Не хватает даже времени, потому что мы знаем, что надо сказать и что надо сделать. И мы попадаем в беду. Не потому, что Бог не дал знания, а потому, что мы не переживали об этом. Нам казалось, что мы знаем, как надо делать. Я попадал множество раз. Из простой фразы. Вот спросили, ответил. С моего ответа начинается серьезнейшая проблема. Не пободрствовал, не спросил, не подумал. Простое слово производит. Вот о чем речь сейчас. Братья и сестры, обратите внимание на эту главу. Павел поднимает вопрос. Как действовать? Мы знаем многих вещах, как поступать. Как действовать? Мы знаем, как действовать. Как поступать? А Павел говорит, на самом деле, мы не знаем, как должно. Если кто думает, что он знает. На самом деле, говорит, принцип – это главный принцип. Любящим Бога дается знание от Него. Поэтому во всех этих ситуациях ключом, как правильно поступать, это любовь к Богу. Это отправная точка. И тогда любовь Божья действует определенным образом на наше знание. Оно как бы смешивается в одно. И тогда мы начинаем учитывать, рассуждать о вещах, начинаем думать, учитывать истины, которых мы раньше и не подумали бы. То вот ключ, как поступать в этих сложных вопросах, чтобы, пользуясь свободой своей, не согрешить, как раз любящим Бога дается знание. Все дальше в этой главе Павел объясняет как пример, как любящий Бога может, рассуждая идти и дойти до самой истины, и не повредить спасение ближнего, и не согрешить против Христа. Если просто на основании знания, он даже и думать об этом не будет. Ни о его спасении, ни о Боге, против которого он уже согрешил, даже и ему в голову не пришло, что он уже согрешил.
Потому что это знание, оно идет на другом уровне. Знание, которое приходит от Бога, оно открывает духовную реальность человека. Он начинает думать о вещах, о взаимосвязях, о нитях, которых он сам никогда и не догадается. Как в конкретной ситуации поступать невозможно, нет шаблона. Ключ любящим Бога дается знание от Него, и знание не вообще. Обратите внимание, а как поступать в конкретной ситуации, чтобы не повредить ближнего и не согрешить против Бога, и остаться свободным? Об этом речь. Посмотрите, дальше в этой главе Павел приводит в себя личный пример Павла. Он говорит: берите пример с меня. Это очень такое смелое заявление, чтобы кто-то сказал, стал, знаете что, братья и сестры, вот смотрите на меня. Вы не знаете, как делать? Смотрите на меня, вот так, как я делаю, и вы подражайте. Вот эта смелость, с которой он это говорит, он настолько любил Господа, что у него это появилось дерзновение. Говорит, смотрите на меня, если вы не понимаете, что я объясняю, смотрите, как я делаю. И слава Богу, что нет у нас много таких, которые могут так сказать, с таким дерзновением. Но слава Богу, что есть Павел, который написал об этом. И он поднимает следующий вопрос. Павел такой же сам, он много знал, может быть, больше, чем многие из нас знают. Он имел свое знание, и он имел свободу. Но что определяло, что руководило Павла свободой? О чем он думал? А когда у нас есть свобода, если оставить вопрос идоложертвенного, как нам пользоваться свободно, на что ориентироваться, идти на компромисс, все время позволять людям, чтобы, как говорится, на голову нам садили, что нам делать, о чем нам думать, чтобы, пользуясь свободой, не попасть в беду? Об этом, собственно, речь. И смотрите, Павел пишет таким образом, смотрите, 9 глава. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Господа нашего? Не мое ли дело вы во Христе? Если для других не апостол, то для вас апостол. Вы мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу, жену, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господа и Кифа?» И дальше. «Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» И он перечисляет целый перечень того, что он имеет право и власть. Но в 12 стихе вот это та точка, о которой он делает вывод, что определяет его выбор. «Если другие имеют у вас власть, не паче ли и мы? Однако мы не пользовались ею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовестию Христову». Вот первая точка, которая определяет выбор Павла. Говорит, я могу делать это и это и это. Я имею право на это, я имею власть делать это и это. Но у меня есть определяющая точка. Я делаю все и думаю о том, каким образом не повредить благовествование Христова. Чтобы не поставить препятствие благовестию. Вот первый принцип. Делай, что хочешь. Но смотри, чтоб тем, что мы делаем, нашим выбором, мы не поставили препятствие благовестию Христову. Мы думаем о этом, братья и сестры, когда мы что-то делаем, принимаем решение, мы о благовестии думаем. Думаем о своем семье, о своей ситуации, о том, что мы потеряем, приобретем. Павел говорит, что духовный человек в своем выборе думает, как бы не поставить препятствие благовестию. Это более важная истина. Все остальное, оно вторично. Все остальное этому подчиняется. Это первая веха, на которую Павел обращает внимание. Если читать дальше, я попросил бы вам, прочитайте, пожалуйста, 9 главу. Кажется, непонятно, о чем он говорит. Но там всегда есть точка, которую он ведет. Если читать, например, 13 и 18 стих, он следующий говорит, смотрите, «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия». Но дальше, «но я не пользовался ничем таковым, я имею право на это». Павел дальше говорит. И потом, если он дальше читает, прочитайте дальше. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться». Дальше. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью благовествования». Смотрите, 18 стих. «За что же мне награда?» Следующий момент необычный. Мы никогда об этом, нам не стыдно об этом говорить. А Павел открыто говорит. «В моей свободе я пользуюсь следующим принципом. Я хочу получить награду у Господа. Я хочу всех обойти в духовности. Я хочу быть первым пожертвованием. Я хочу, чтобы Господь видел, что я тот лучший чемпион, которому дают награду». Он говорит, так нескромно так говорить.
И нескромно так говорить, и мы так серые никакие. Нельзя так, ну, не для награды, это нескромно. А Павел говорит, я хочу не потерять награды своего достоинства во Христе. Для меня это точка. И я не отдам никому свою похвалу. Господь приготовил мне награду, и я хочу получить эту награду. Я не хочу быть серым, похожим на всех остальных. Я хочу вырваться вперед. Мы спросим, ну немножко нескромно. Тогда мы будем все одинаковые, да? А почему не я? Для меня это награда. Но если я потеряю эту награду, он говорит, да, Господи, мне бы хотя бы у порога твоего. Где вы это взяли? Откуда это пришло у порога? Не у порога. Ставьте плохой той солдат, есть такое выражение, который не мечтает быть генералом. Ставить надо цель намного выше. Павел говорит, у меня есть награда, высшая почесть во Христе Иисусе. Ставьте себе эту точку туда. Поэтому делайте что угодно. Но делайте так, чтобы не потерять награду. Мы очень часто об этом не говорим. Нам кажется, нескромно. А Павел об этом говорит. Духовный думает о награде, потому что эта награда – это то, что Господь хочет нам дать. Господь, у Господа нет одного места в конечном итоге первого. У Него для всех хватит, Он захотел бы одарить всех нас, если мы увлеклись тем, чтобы получить награду, не просто как головня из огня. Помните, мы говорили раньше? Впрочем, сам спасется. Ну как бы головня из огня? Слава Господи, хотя бы я так спасся. Павел говорит, христианин не должен духовный удовлетворяться минимумом. Он должен стремиться максимуму, получить награду, чтобы никто не отнял его похвалу. Почему бы нам не увлечься этим? Мне нравится вот эта позиция Павла. Ради награды, ради высокой чести во Христе Иисусе. И дальше, если мы читаем, а вы еще раз прочитайте эту главу. То есть он все это говорит, когда читаете, думаете, а о чем он говорит? Как бы вещи не связанные. Первый, смотрите, отрывок 1.12 говорит, я от всего, я имел право, я имел власть, но я этим не пользуюсь. Почему? С тем, чтобы не поставить препятствие благовестия. Все время думаю, чтобы не повредить благовестие. А кто-то может сказать, ну, если Господь это делал, как я могу повредить благовестие? Это Господне дело, что Он решил, так оно и будет. А Павел говорит, я переживаю об этом, чтобы не повредить. Мы должны об этом думать. Ради награды. А я от всего отказался. Ради высшей почести во Христе Иисусе. Если читаем 19-20 стих, он говорит следующее, смотрите, если читать подряд. «Ибо, будучи свободным от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудею. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона». Не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всех, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. То есть следующий момент, чтобы приобрести больше, что как можно больше душ спаслось. Мы можем делать что угодно, но свободу надо направлять так, чтобы как можно больше душ спаслось, хотя бы некоторых. Это следующий веха, которая должна направлять нашу свободу, наши действия. И последнее. Если мы читаем 21-27 стих, посмотрите, что здесь написано. «Сие же я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Вы знаете, Павел рассматривает Евангелие не просто, которое проповедуется. Он проповедует не просто радостную весть, он хочет быть частью этого Евангелия, не только в смысле, что он когда-то будет спасен вместе со всеми, но сейчас быть частью этой радостной вестью. Он увлечен этой радостной вестью, я хочу быть соучастником в будущем и сейчас, я думаю об этом. Итак, у него четыре причины, почему Павел поработил себя, он свободен, но в его жизни были эти вехи, которые определяли его направление действия, его свободы, как он делал выбор свой, чтобы не поставить препятствие благовестию, ради награды, ради высокой чести во Христе, чтобы больше душ приобрести, ради Евангелия, чтобы быть его соучастником. Дальше Павел говорит о спортсменах, чтобы у нас было закончено, с чему он говорит. Ведь смотрите, он на 8 главе не закончил, он только наметил один из принципов. Во 2 главе он приводит себя в пример, и он показывает еще несколько дальше. И объяснил, что он делал, он говорит, посмотрите на спортсменов. В Коринфе их было очень много. И говорит, спортсмен, представьте себе спортсмена, вы видели их. И когда спортсмены бегут, они имеют свободу бежать направо, бежать налево, бежать назад, бежать вперед. Но что спортсмены делают, будучи свободны? Они бегут определенным образом, в определенном направлении, по этой дорожке, которая определена. Почему они это делают? Они могут бежать, куда хотят.
Они себя обуздывают, они себя дисциплинируют, они приходят на это место, они начинают с этого места, они точно в определенном направлении, ни вправо, ни влево. Почему? Они свободны. Павел говорит, чтобы получить награду. Можно бежать, просто воздух рассекать, а можно бежать, чтобы получить награду. И в конечном итоге, что Павел говорит? Пользуйтесь своей свободой так, чтобы вы двигались в определенном направлении, чтобы получить достижение цели, достижение награды. Бог определил цель. Вы свободны, можете двигаться куда хотите. Но куда хотите, вы и зайдете куда хотите. Если вы хотите достигнуть то, что Бог вам определит, достигнуть цель, которую Бог поставил, достигнуть награду, которую Бог приготовил, тогда нужно ограничивать себя как спортсмен и бежать в определенном направлении и делать такие решения, которые не повреждают ближнего, прославляют Господа и помогают мне духовно двигаться в определенном направлении, хотя я свободен, куда хочу бежать. Но выбор мой должен строиться таким образом, чтобы моя жизнь, я двигался как спортсмен к определенной точке, Богом поставленной. Сейчас...

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Нашей темы о последних событиях, темы, которые мы назвали «Блаженное упование и явление славы» на основании текста из послания Титу, который показывает нам, что мы должны ожидать этого явления. Это явление Господа нашего, это наше блаженное упование.

И как мы говорили в прошлый раз, вот на основании этого текста и в этом названии мы видим как бы две стороны. Наши отношения к тому, что мы, о чем мы говорим, это блаженное упование. Это надежда, это упование, которое в конечном итоге даст нам блаженство. И мы видим здесь вторая сторона, это явление славы. Если первая часть – это наша часть, наши отношения, второе – это действие Божие. Когда Христос явится, это будет явление славы Божией. И мы рассуждаем сегодня, если вы помните, в прошлый раз, когда мы говорили, касаясь вот общей картины, как Писание показывает нам, чтобы нам понять эти события последнего времени, нам важно увидеть всю картину Писания, начиная от творения, откровения, которое показывает нам всю эту картину времен и в конечном итоге заканчивается вечностью, о чем мы и говорим вот в настоящее время. И в прошлый раз мы говорили о всех этих моментах первой части, первого пришествия Господа нашего, крест. Это был главный момент первого пришествия. Мы говорили о нашем времени, где церковь является телом Христовым, которое созидается, и событие, которое закончится вторым пришествием. И вот сегодня мы и дальше будем рассуждать вот об этой части, о пришествии Господа нашего и о тех событиях, которые Священное Писание нам открывает. И в прошлый раз мы уже касались вот этой схемы, которая показывает все события будущего, и мы раздавали копию. Я просто хочу сказать, что вы можете пользоваться нашим веб-сайтом. И как вы знаете, что у нас есть наш церковный веб-сайт, и там есть эти материалы, и там в том числе и вот эта схема, если кому-то нужно распечатать еще, может быть, посмотреть. Просто пользуйтесь нашим веб-сайтом, слава Богу за то, что у нас есть эта возможность, и там транслируются наши проповеди, и эти темы, и этот материал тоже можно находить, в частности, вот эту схему тоже можно там найти. И мы говорили, что на этой схеме показано вот это событие нашего времени, церковь, то, что началось с момента креста Господа нашего, когда Он умер за грехи наши, когда Он пролил свою кровь, и слова Его «Я создам церковь» осуществились в тот момент, когда Он послал Дух Святой. Дух Святой сошел на эту землю, и была образована церковь. И вот это период нашего времени, когда существует то, что называется христианство. И мы говорили, что христианство – это еще не церковь. Христианство – это люди, которые называют себя, принадлежат, заявляют о своей принадлежности к церкви. Но среди всего христианства есть истинная церковь, которая является телом Иисуса Христа. Это спасенные, которые находятся в Нем, в Иисусе Христе. Это те, кто получили возрождение и живут с Господом, и имеют общение с Ним. И вот сегодня мы переходим, можно сказать, к первой теме, поскольку в прошлый раз у нас было такое введение. И сегодня наша тема – это восхищение Церкви. Это первый момент, и вот на этой иллюстрации как бы более увеличено вот это событие, о котором мы будем говорить сегодня – события восхищения Церкви Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем как бы основной текст, который касается восхищения Церкви, в котором упоминается вот это слово и само событие. Это второе послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках с ретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот этот текст, который мы находим, это слово «восхищены». И, как вы помните, в прошлый раз, когда мы касались основных терминов, которые употребляются в Священном Писании в отношении пришествия Христа, и мы рассуждали об этом слове «восхищенный» или слово «восхищение». Это греческое слово «харпадзе», которое означает буквальное значение «забирать силою». И мы говорили о том, что вот именно этот смысл заключается в этом событии восхищения. Восхищение Церкви – это момент, которого мы все ожидаем. И мы знаем, Писание показывает нам, дает нам принципы ожидания восхищения. И это как бы три основных принципа, которые мы находим в Священном Писании, когда мы говорим о времени, когда же это произойдет, когда будет восхищение Церкви. Три основных принципа, которые находятся в Священном Писании. Христос сказал о дне и часе том, никто не знает. Это первый момент.
И поэтому всякий раз, когда мы где-то слышим, где-то видим, что люди назначают дату, назначают год, говорят о том, что это произойдет, мы можем сразу это отвергнуть как лжеучение. Потому что Писание говорит, о дне и часе никто не знает. Второй принцип. Христос сказал, да не обольстит вас никто никак. Это второй момент. Христос сказал, что обязательно придут те люди, которые будут обольщать вас, которые будут увлекать вас своим лжеучением, и мы должны быть готовы к этому. И чем ближе к событию восхищения мы живем, тем больше будет этого появляться, и мы уже сегодня это видим проявляется. Вот эти последние десятилетия, оно показывает, как много самых различных предсказаний, как много различных дат, основано ли это на календаре майя, основано это на каких-то других древних источниках 2012 года или чего-то еще, все больше и больше появляется предсказаний, и Христос говорит, да не обольстит вас никто никак. И мы должны знать это. И третий принцип, Христос говорит, все гряду скоро. То есть, когда мы думаем о восхищении церкви, мы должны понимать, Христос сказал, я гряду скоро. И мы должны именно так это воспринимать. Это скоро произойдет. Мы не знаем, когда произойдет, мы не знаем дня, часа, дня, но это скоро произойдет. И мы должны готовиться к этому. И церковь должна готова быть к этому событию восхищения церкви. По-разному люди представляют, как это произойдет. И, наверное, вы помните, и в церкви были во все времена различные декламации, различные стихотворения, которые говорят вот об этой внезапности пришествия Христа, о том, как это отразится в мире, как это будет вот с людьми, которые вдруг увидят или станут свидетелями того, что исчезла церковь, исчезли христиане. Люди по-разному пытаются вот каким-то образом представить себе, проиллюстрировать это. Я хочу, чтобы мы посмотрели два таких коротких видео. Это тоже представление людей, это тоже как бы люди пытаются изобразить, как это будет происходить. Это художественное изображение, но просто, чтобы мы посмотрели, как же люди пытаются вот представить это событие, которое однажды произойдет. Пожалуйста, брат, если можно, первое видео посмотрим. Вначале сотворил Бог небо и землю, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Через 6 тысяч лет.

все гряду скоро. Проповедь о скором пришествии Христа.

Вот это один пример. Пример, когда люди пытаются изобразить, как произойдет восхищение. И мы видим вот в этом видео события последнего времени, то, о чем говорил Христос, что будут войны, будут глады, будут моры, будут землетрясения. И все это будет указывать на приближение Иисуса Христа, на приближение восхищения Церкви. И мы видим действительно в последнее время, как больше этих событий буквально приближаются и осуществляются. И мы видим, как вот там было изображено, что, возможно, так будет. Будет проповедь, будет церкви, и вдруг произойдет восхищение церкви. Давайте посмотрим еще один пример, как люди пытаются изобразить, как это может произойти. Пожалуйста, еще одно видео.

Это еще один пример, как люди пытаются изобразить, как будет восхищение церкви. И мы знаем, что, как говорит Писание, описывая восхищение церкви, это будет внезапно. Всегда описывается вот это состояние «вдруг». «Вдруг». Это «вдруг» произойдет. Будет ли это так, как вот там изображали вот те, кто готовили это видео? Будет ли это по-другому? Мы не можем точно утверждать и сказать, что да, это будет так, это будет по-другому. Но мы знаем, что мы должны быть готовы. Мы знаем, что это приближается. Мы знаем, что церковь должна быть готова. И вот сегодня мы коснемся этой темы события восхищения Церкви Иисуса Христа. И в этом вопросе, когда мы рассуждаем, мы сказали, что мы не знаем, когда это произойдет, мы не знаем точно дня или часа, когда это произойдет, но мы должны быть готовы. Но даже в этом вопросе есть разные мнения. Мнение в церкви, мнение от понимания текстов Писания в отношении события восхищения церкви, когда это произойдет. И мнения обычно разделяются в отношении восхищения церкви, когда это произойдет по отношению к скорби, к великой скорби. Произойдет ли это в начале великой скорби, произойдет ли это в середине великой скорби, или произойдет это в конце великой скорби, когда скорбь уже закончена. Пожалуйста, братья, можно включить наше. Вот на этой картине вы видите эти три различных мнения, которые есть, когда истолковывается текст Писания. И вы видите, что великая скорбь, она занимает 7 лет, так говорит Священное Писание, и она делится на 2 периода. И вот это в центре как раз и есть эта середина великой скорби. Первые 3,5 года, потом середина великой скорби, потом вторая половина, вторые 3,5 года. И вот вы видите, что вот эти вот три колонки или три вот этих линии, они как раз изображают эти три различных понимания, когда произойдет восхищение церкви. Там слишком умные слова, которыми называются вот эти мнения, и они происходят от латинского слова «трибулацио», то есть «скорбь», и называется «претрибулационизм», «митрибулационизм» или «посттрибулационизм». Более просто это восхищение до великой скорби, восхищение в середине великой скорби или восхищение в конце великой скорби. Вот это три основных мнения, которые существуют сегодня в церквях в вопросе толкования этого вопроса. Давайте посмотрим так бегло, может быть, на каждое из этих мнений, и увидим, на каком основании, вот какие тексты берутся в основание того или другого понимания. Итак, первое мнение – восхищение в середине великой скорби. И по этому мнению церковь пройдет через период начала болезни, так называется первый период великой скорби, то есть первые 3,5 года, и она будет восхищена к моменту мерзости запустения. Мерзость запустения – это середина великой скорби. И вот к этому моменту в середине она будет восхищена. Почему? На каком основании вот это понимание возникает? Несколько аргументов. Первое. Церковь не избежит этого суда, так как суд начнется с Дома Божьего. Мы читаем об этом 1 Петра. Написано, время начаться суду с Дома Божьего, поэтому и церковь, возможно, останется на великую скорбь. Второй момент. Чтобы церковь не подверглась осуждению с миром, Господь очистит ее в огне страдания. То есть церковь должна быть в великой скорби, она должна пройти это очищение страданием. Третье. Верующие будут страдать вместе с другими, так как они призваны быть свидетелями, и поэтому они должны пройти вот эту часть страдания. Четвертое. Жена, как об этом написано в Откровении, 12 глава, истолковывается как церковь. Там в 12 главе написано, что жена, которая должна была родить младенца, что это церковь, и жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. То есть это 3,5 года она должна скрываться, быть в пустыне, в то время, когда на земле будет скорбь, и потом она будет восхищена. И пятый аргумент, последняя труба, о которой говорится, это седьмая труба книги Откровения. И вот соединяются два этих текста, и говорится, что речь идет об одном событии. 1 Коринфянам 15 глава, где сказано о восхищении, сказано, что не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. И второй текст – это Откровение 11 глава, которое описывается именно середина великой скорби. И там сказано –
и седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будут царствовать вовеки». И вот эти два текста соединяются вместе, и говорится, это и есть восхищение церкви, и 11 глава книги Откровений говорит о середине великой скорби, и вот здесь как раз описано восхищение церкви. Вот это как бы аргументы, почему иногда объясняется, что именно в середине великой скорби. Второе понимание, о котором мы коснемся, это восхищение в конце великой скорби. Некоторые говорят, что церковь пройдет всю скорбь, все 7 лет будет на земле. Это понимание так говорит, что Христос придет за своей церковью в конце 7-летнего периода скорби, который будет пройден церковью. Какие аргументы вот здесь есть? Почему вот так понимаются иногда? Слово «избранные» – это верующие, так понимаются во всех текстах. И поэтому, когда в Матфея 24:31 написано «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их», речь идет о пришествии Христа на землю, пришествии Христа уже в конце великой скорби. И раз речь идет об избранных, что ангелы должны их собрать, значит, церковь останется на всю великую скорбь, и только в конце этого периода будет восхищение. Другой аргумент. Гнев Божий во время скорби не будет распространен на верующих, но только на неверующих. На верующих пойдет гнев Антихриста. Так понимают те, кто говорят, что церковь останется весь период скорби. И приводятся вот эти аргументы, что неверующие, они подвергнутся гневу Антихриста, гневу Божию, а верующие гневу Антихриста. Матфея 24 глава. «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И мы видим вот в этом тексте, как бы речь идет о том, что это с церковью будет происходить. Откровение 7:14 сказано: «И сказал я ему: Ты знаешь, Господин, и он сказал мне: Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Вот в этом тексте тоже мы находим, что будут те, которые придут от великой скорби. И истолковывается этот текст, что речь идет о церкви. Они как раз и придут от великой скорби. Еще один аргумент в том, что церковь всегда была подвержена скорбям. Это Иоанна 16:33 сказано: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И говорится, что скорбь всегда была у церкви, и последняя, великая скорбь, это также церковь не избежит этого и будет находиться в скорби. Деяние 14:22 сказано: «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». И поэтому церковь не избежит скорби, а останется. И последний текст – это послание Фессалоникийцам 4:17 сказано: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И вот этот текст истолковывается, что церковь, подобно вот как невесты, как девы, помните притча о 10 девах, они вышли навстречу жениху, и потом они встретились, 5 разумных, и они вернулись вот в дом пира, где происходил пир. И говорится, что так будет и с церковью. Она будет восхищена на облака и сразу вернется, потому что Христос же должен в конце периода прийти, тысячелетнее царство устанавливать. Вот церковь, как эти подруги, они встретятся с женихом и потом сразу вернутся на землю. Вот это аргументы, которые предлагаются, когда речь идет о середине великой скорби и о конце великой скорби. И третий момент – это восхищение в начале скорби. Я сразу скажу, что это так, как я понимаю. Я понимаю, и вот на этой схеме, которую мы раздавали, это все понимание построено на том, что церковь будет восхищена в начале великой скорби, и церковь не пройдет и не останется на это событие великой скорби. Итак, как понимается вот в этом вопросе восхищение в начале скорби? Восхищение церкви – это первое событие эсхатологии. Эсхатология – это учение о последних событиях. То есть в этом понимании самое первое событие,
когда начнутся развиваться вот все те события, о которых мы говорим, это будет восхищение. Церковь не будет участвовать в скорби, но будет восхищена до нее. Всегда указывается на уникальность скорби. То есть, да, церковь проходила скорби, были скорби в церкви на протяжении истории, но когда речь идет о великой скорби, это не просто какая-то скорбь, которая была там в средние века или во время гонений на церковь. Это особое событие, это великая скорбь. Это скорбь, которая отличается от всех скорбей, которые были. Это особое время. Третий момент. Пришествие Христа будет иметь две фазы, которые необходимо четко разграничивать. Это пришествие Христа на воздухе и пришествие Христа на землю. И мы сейчас увидим это на этой схеме. И вот в этом вопросе не нужно смешивать это. Христос ясно показал в Слове Божьем, что будет событие пришествия Христа на воздухе и на облаках, и потом будет событие пришествия Христа на землю. И мы находим указание, что церковь не предназначена на гнев, но она будет избавлена от него. Давайте посмотрим, вот что Писание нам говорит. Событие пришествия Христа в воздухе и события пришествия Христа на землю. Это одно событие. Можем ли мы их совместить и сказать, это все произойдет одновременно? Это все одно и то же? Или все-таки это два разных события? И Писание показывает нам, что мы должны отличать. Посмотрите, вот на этой таблице я делаю две колонки, в которых я хочу, чтобы мы увидели, что это разные события. Это абсолютно разные события. Первая колонка – это восхищение церкви. И в Священном Писании, когда речь идет о восхищении церкви, это событие называется «День Христов». И когда вот мы смотрим 1 Коринфянам 1.8, 2 Коринфянам 1.14, Филиппийцам 1.6, «День Христов» – это всегда восхищение церкви. Второе пришествие, это вот вторая колонка сверху, это День Господень. Это пришествие Христа на землю. И оно называется День Господень. 2 Фессалоникийцам 2 глава, там как раз речь идет о Дне Господнем. И вот в этих колонках мы видим, что это два события совершенно отличаются друг от друга. Посмотрите, откровение Дня Христова – это тайна. Павел говорит, говорю вам тайну. Что значит тайна? Об этой тайне никто ничего не знал, об этом ничего не написано в Ветхом Завете. О восхищении церкви не было сказано нигде. И Павел открывает это как тайну. Он говорит, говорю вам тайну, не все мы умрем, а все изменимся вдруг во мгновение ока. Поэтому восхищение церкви – это тайна, которую нужно было Павлу открыть. Когда мы говорим о Дне Господнем, и это вот вторая часть, День Господень или пришествие Христа на землю, о нем много говорится в Ветхом Завете. Посмотрите, я только некоторые тексты привожу. Иоиль, Амос, Сафония, они все говорят о Дне Господне. Они много текстов пророчеств, которые говорят о том, что придет этот день и как он будет совершаться. Вы видите отличие? Тайна, которая не была открыта, и события, о котором много говорилось в Ветхом Завете. Третий момент. Когда мы говорим о восхищении церкви, это будет событие для избранных, то есть это будет событие для спасенных, это не будет событие для всего мира. Итак, мы читаем об этом филиппийцам, коринфянам, для нас, мы будем участниками этого события, спасенные люди, которые в церкви находятся. Когда мы читаем о Дне Господнем, это будет событие для всего мира. Это событие будет для всего мира, не только для каких-то особых людей, для избранных или для церкви, для всего мира. И вот мы читаем об этом тексте Писания. Восхищение церкви сказано, что это будет событие внезапное, без каких-либо явлений, без каких-либо предупреждений. Сказано вдруг, в мгновение ока. И мы ожидаем этого события, восхищения церкви, именно так. Вдруг произойдет, без каких-либо предупреждающих действий. Когда мы говорим о событии пришествие Христа на землю, сказано, что перед наступлением этого дня будут знамения. Будут знамения, когда люди увидят какие-то явления, какие-то события, и они будут свидетельствовать о том, что совершается это событие. Событие восхищения церкви – это время, которое названо время благословения и утешения. Павел говорит, утешайте друг друга этими словами. То есть, когда мы, верующие, говорим о восхищении церкви, для нас это радость, для нас это утешение. Мы говорим, это благодатное утешение. Мы радуемся, когда мы думаем о том, что это придет. Когда речь идет о Дне Господнем, это событие, время ужаса и проклятия.
Почитайте вот эти тексты Сафонии, Амоса. Это время ужаса и проклятия, которое придет. И главное событие – это будет суд. Это самое главное событие второго пришествия Христа на землю. Дальше другой момент. Восхищение церкви. Христос приходит на воздухе. В воздухе, на облаках. Так Писание говорит, что мы восхищены будем на облаках, в сретении с Христом на воздухе. Вот как будет происходить это событие. Когда же речь идет о пришествии Христа второй раз, Он придет на землю. Захарии 14 глава говорит, «И станут ноги Его на горе Елеонской, на той горе, с которой Он вознесся». Он придет буквально на землю, и Он будет, это будет пришествие на землю. И это другое событие. Когда мы читаем о восхищении церкви, сказано, Он приходит за святыми. За святыми. Эти святые на земле. И Он приходит за ними, чтобы взять их. Когда речь идет о пришествии Христа на землю, сказано, что Он приходит со святыми. Он уже взял их, Он со святыми приходит для этого события. И дальше последний момент. Когда речь идет о восхищении церкви, Христос назван «звезда светлая и утренняя». Что такое звезда светлая и утренняя? Утренняя звезда – это первая звезда, которая появляется вот на небосклоне, причем появляется тогда, когда уже самое темное время суток. И Христос назван для верующих, для церкви звезда утренняя. То есть мы должны ожидать, мы должны не спать, мы должны бодрствовать. И тогда, когда наступает это самое темное время суток, мы должны ожидать утреннюю звезду. И когда она появляется, эту звезду видят те, кто не уснули. Это видят те, кто бодрствует. Это увидит церковь, которая будет в этом должном состоянии. Мы увидим эту звезду утреннюю. Это будет восхищение церкви. Все остальные в это время будут спать. Они не будут участниками этого события. Звезда утренняя явится только для бодрствующих христиан. Когда мы говорим о пришествии Христа на землю, Он назван, Он придет как солнце правды. А солнце правды уже будет для всего мира. И мы читаем, так говорит об этом Малахия. Не для тех, кто бодрствует, для всего мира. Это будет пришествие Христа на землю, и все люди станут свидетелями вот этого события. Итак, мы с вами увидели вот по этой таблице, я хочу, чтобы мы вернулись опять к нашей схеме. Мы увидели, что вот это событие, восхищение церкви, вот она звезда утренняя, это событие отдельное. И потом вот здесь, через 7 лет после великой скорби, будет событие «Христос как солнце правды». Если здесь Он придет за церковью, то вот здесь второе событие, через 7 лет, которое пройдет скорбь, Христос придет с церковью, Он придет как солнце правды. Это будет совершенно другое событие, нежели восхищение церкви. Еще несколько моментов, еще несколько аргументов, которые показывают, почему мы соглашаемся с тем, что восхищение церкви будет в начале скорби. Первое, мы должны задать вопрос, когда речь идет о великой скорби, откуда начинается эта мысль и к кому относится вообще время скорби? Указание на скорбь мы находим в книге пророка Даниила, который пишет о 70 седьминах. И Даниила 9:24 сказано, 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны видение и пророк, и помазан был святой святых. Мы еще будем касаться вот этого текста несколько позже, когда будем говорить об этих 70 седьминах, и мы будем рассматривать, что это значит. Но основная мысль, 70 седьмин – это был Богом определенный период времени для народа Божьего, для народа израильского. Для чего? Мы видим, здесь написано, чтобы покрыто было преступление, запечатаны грехи, заглажены беззакония. Это было время восстановления народа израильского для того, чтобы они были готовы к принятию Мессии. И когда мы читаем и историю рассматриваем, она показывает, что 69 седьмин уже исполнились перед первым пришествием Христа.
С момента восстановления Иерусалима после Вавилонского плена прошли 69 седьмин, они уже исполнились. И вот в конце этого периода, когда осталось только 7 лет, Христос приходит на эту землю в первом пришествии. И Он входит в Иерусалим как ожидаемый Мессия. И евреи принимают Его, они поклоняются Ему. И если бы, хотя нельзя так в истории говорить о сослагательном наклонении «если бы», но если бы евреи приняли Христа как своего Мессию, я думаю, чтобы прошло 7 лет, и началось бы тысячелетнее царство, то, что было обещано в пророках. Евреи бы приняли Христа как Мессию, заглажены были их беззакония, преступления и правда вечная. И Христос, как обещанный Мессия, Он бы установил свое царство, как об этом говорится в Ветхом Завете. Но проблема – евреи отвергли Мессию. Они приняли Его, они поклонялись, они кричали «Осанна, Аллилуйя!», но через неделю они Его распяли. И Божий план, Божья программа восстановления народа израильского остановилась. И потом была образована церковь, и мы живем во время церкви. И поэтому 7 лет, которые необходимы для того, чтобы восстановить народ израильский, еще не прошли. И тогда, когда церковь будет восхищена, когда она будет взята с земли, у Бога еще есть 7 лет по своему определению и установлению, чтобы народ израильский был очищен, восстановлен, и чтобы они приняли Мессию. И это произойдет во время великой скорби. Почему я об этом говорю? Потому что церковь не участвовала в 69 седьминах. Это было еще до пришествия Христа. И когда мы говорим о последней седьмине, о последних 7 летах скорби, мы говорим, церковь и там не будет участвовать. Время церкви как раз между ними. Это период церкви, это период спасения людей без разницы, евреи они или русские, или украинцы. Но тогда, когда закончится этот период, и церковь будет восхищена, Бог в своем плане, Он исполнит свое слово. И Его народ, который избранный, он будет восстановлен, он будет очищен через страдания, как здесь написано, для народа твоего. Он будет восстановлен, хотя многие погибнут, но остаток, как пишет Павел, спасется. И когда Христос придет второй раз на землю, этот остаток, увидев Мессию, примет Его как своего Мессию, раскается и войдет в тысячелетнее царство. И вот в этом как раз мы и видим, что эти 7 лет скорби, они не определены для церкви. И церковь не участвовала в самом начале. И поэтому мы читаем даже в книге Откровения, сказано, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю вселенную, дабы испытать живущих на земле». Итак, мы видим это один момент. И время наше закончено, мы продолжим это в следующий раз. Я хочу сейчас, чтобы у нас было время для молитвы. Когда мы рассуждаем вот об этих моментах, о восхищении церкви, мы продолжим наше рассуждение в следующий раз. Но я хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы обратились к одному тексту, который бы настроил нас на нашу молитву. О чем мы можем помолиться сейчас, когда мы начали рассуждать о восхищении церкви? Что мы Богу можем сказать? Апостол Петр пишет так, это 3 глава 2 послания Петра, 14 стих. 2 послание Петра, 3:14. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Мы не знаем, когда произойдет восхищение, мы знаем, что это будет скоро, так говорит Христос. И Писание говорит, что ожидая сего, чего ожидая? Мы сказали, мы ожидаем блаженного упования явления славы. Мы ожидаем этого. И Писание говорит, ожидая сего, почтитесь, то есть прилагайте все усердие, все старание, готовьтесь и проверяйте себя. И сказано, чтобы явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Если церковь будет восхищена, и мы не знаем когда, мы должны стремиться к тому, чтобы быть готовыми. Это может произойти в любой момент. Это может быть произойти так, как мы видели вот на этом видео. И нам нужно проверить себя, готов ли я к этому. И если я не готов, как Писание советует, стараться и стремиться, чтобы быть нескверненным и непорочным. Благослови нас, Господь, в этом. Аминь. Помолимся Господу.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды».

0: ты за злого недруга молись.
1: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
2: И Слово Божие. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих мы читаем. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Есть два вида молитвы, которыми должен молиться христианин. Один из них – это молитва публичная, когда благодарение и прощение возносится пред Богом в присутствии других людей. Такие молитвы могут быть в присутствии многих или немногих людей. Они произносятся вслух для выражения чувств и желаний многих и для назидания молящихся. Второй вид молитвы – это молитва тайная, личная. Такой молитвой мы молимся наедине с Богом. Многие поощрения в Священном Писании о молитве относятся к обоим видам молитвы – публичной и личной, так как мы часто не родим в молитве, но очень часто Слово Божие поощряет нас пребывать в личных молитвах. Несмотря на частую потребность в молитве при разных случаях нашей жизни, мы все же забываем молиться и просить у Господа Его участие в нашей жизни. Даже случай, когда Господь ответил на наши молитвы, нами забываются. Мы должны молиться во всякое время. Молитва изменяет обстоятельства, окружающие нас. Слыша молитву Его верных детей, Господь может заменить или изменить настроение сердец злых людей, врагов Евангелия Христова, направленные ветра, погоды и всех обстоятельств нашей жизни до малейшей детали. Наш Господь всемогущий, Он сотворил небо и землю, и для Него нет ничего невозможного. Бог проявил Себя во Христе Иисусе, который при Своей земной жизни совершил так много чудес, делал их невозможного возможное, доказал нам свое всемогущество. Бог отвечает больше на наши нужды и потребности, чем мы об этом просим. Он хранит нас даже тогда, когда мы не молимся и Его не просим. Иногда Он восполняет наши нужды прежде нашего прошения. Но, молясь Богу, мы имеем добавочное благословение – и дар Его благодати в ответах на нашу молитву. Некто сказал, что молитва – есть средство, которым мы получаем Божьи благословения, приготовленных для нас Богом. Говоря о личной молитве, следует сказать, что если мы последователи Христа, мы не будем пренебрегать молитвой. Личная молитва – есть отличительная черта характера чада Божия. В Нагорной проповеди Христос контрастно показывает разницу между молитвой Его последователей и лицемеров. Контраст состоит не в личной и публичной молитве, а в искренней и сердечной молитве и молитве ложной, не от сердца, только по шаблону заученной. Истинно верующий человек будет молиться не только публичной молитвой, в присутствии других, но и наедине с Богом. Примеры таких молитв мы находим в Священном Писании. Авраам часто, выходя из своего шатра, молился Богу под открытым звездным небом. Позднее делали это и другие патриархи. Давид говорит, что он размышлял в молитве о Боге на постели своей. Иаков молился Богу со всей своей семьей, когда ему угрожала опасность от его брата Исава. Пророк Исаия в молитвенном видении видел Господа, сидящего на престоле в его великой славе, чести и силе. Но больше всех мы видим в Писании Господа Иисуса Христа, который, будучи Сыном Божиим, при всяких трудностях удалялся на молитву для общения со Своим Небесным Отцом. Из этого вытекает, что личная молитва есть выделяющаяся характерная черта верующего человека. Для этого существует несколько причин. Никто не пожелает занимать себя личной молитвой, если у него не будет веры в Бога и в силу молитвы. В публичных молитвах есть некоторые материальные возмездия, то есть похвала от других за красноречие, способность, благоговение и так дальше. Но лишь только в личной молитве выражается наша глубокая вера в Бога и в силу молитвы. В личной молитве выражается такие меры, также мера нашей любви к Богу. Если мы верим в Бога и любим Его, мы обязательно пожелаем говорить с Ним в молитве. Давид говорит в 26-м псалме: «Я буду искать лица Твоего, Господи». Постоянная личная молитва показывает нашу зависимость от Господа. Кому мы инстинктивно обращаемся в момент нужды? Если мы знаем Бога как скорого помощника в бедах, мы немедленно приходим к Нему в молитве нашей. Если вы отец или мать, вы хорошо знаете, как ваши дети обращаются к вам немедленно в своих нуждах и потребностях. И если дети обращаются в нуждах к своим земным родителям, тем более мы к нашему небесному Отцу. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Теперь мы обратим наше внимание на некоторые детали, относящиеся к личной молитве. Иисус отметил эти подробности для усиления нашего постоянства в молитве. Мы не можем смотреть на эти детали как на закон, обязывающий нас к определенной форме в молитве или даже месту для молитвы. Христос упоминает комнату, в которой следует молиться. Такое поучение содержит принцип отделенности или замкнутости на время молитвы. Для того, чтобы пребыть в настоящей молитве пред Господом, необходимо оторваться от всего мирского и войти в полное единение с Богом. Думая и отвлекаясь земным во время молитвы, нарушаем наше общение с нашим Господом. Затем Господь предупреждает нас от ложной практики в молитве. Об этом Он сказал фарисеям, что они молились перед людьми на показ. Некоторые из них молились длинными молитвами, думая, что в многословии своем они будут услышаны. В такой форме молитвы человек обычно думает не о Боге, а о себе, что противоречит духу молитвы. О таких людях Христос сказал, что они уже получают награду свою от людей. Такая молитва никогда не достигает престола Божия. Второй принцип истинной молитвы – это сосредоточие и самоуглубление в молитву и общение с Богом. Закрыв двери нашей комнаты, мы должны наедине молиться Богу. Наши мысли должны быть направлены к тому, который желает общения с нами. А теперь несколько слов о наших прошениях и молитве. Мы должны просить Бога, чтобы Он дал нам больше познания о Сыне Его, Спасителе нашем Иисусе Христе. Никогда не следует забывать нашей греховности и зависимости от Бога. Поэтому просить Его простить грехи наши, укрепить нашу веру и дать нам больше сил жить ежедневно для Господа. В молитве на основании Слова Божия мы можем непосредственно обращаться к Иисусу Христу, Сыну Божию, и Духу Святому, Утешителю верующих. Все молитвы наши должны быть во имя Иисуса Христа, так как Он, по учению Священного Писания, является нашим посредником, ходатаем и заступником перед Богом Отцом. Итак, дорогой слушатель, будем молиться Богу, будем искать и просить Его милости. Он силен нам помочь во всех наших нуждах и проблемах. Будем молиться, как и наш русский поэт Лермонтов сказал: «Молись в день радужного счастья, пред трудным подвигом молись. Молись, когда грозит несчастье, когда смущаешься, молись». Аминь.
0: Я слышу

Дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы желаем знать, приносят ли эти радиопередачи благословение для вас. Нуждаетесь ли вы в таких проповедях, которые я передаю вам на этой передаче? Пожалуйста, дайте нам знать, какое отношение это имеет на вашей жизни, приносит ли это ободрение для вас в вашей христианской жизни. Пишите, дайте нам знать. Пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Просим, пишите. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Русь христианская». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение прямого эфира, состоявшегося в Московском отделении Радио Церкви. Напомню тему этого эфира – богоискательство в литературе. Гость – известный апологет и переводчик Марк Макаров. А ведет эфир Игорь Оленин. Также хотелось бы напомнить, что в конце предыдущей нашей программы остался открытым один очень важный вопрос. И сейчас я попрошу Игоря Оленина вновь озвучить его.
1: Итак, дорогие друзья, я напомню, что вопрос, который я задал, и пока еще мы не получили на него ответ, звучал таким образом. Писателя часто воспринимают как человека, который действительно к чему-то призывает, куда-то зовет. И во времена соцреализма писателю дали такое определение «инженер человеческих душ». И если все-таки отказаться, скажем, от того, что Христос является Богом, и куда же в таком случае будет звать писатель? Куда может он призывать? Ведь непременно мы упремся куда-нибудь, ну, в какой-то идеал человека. Вот это первый вопрос, на который я попросил бы Марка Макарова ответить. А потом я еще кое-что спрошу у него.
2: Ну, я хочу вспомнить вот это знаменитое выражение из пьесы «На дне». «Человек» — это звучит гордо. Смешно видеть его написанными золотыми буквами, потому что в пьесе его произносится «опустившийся горький пьяница», человек, которому уже дальше некуда падать, потерявший свой образ, потерявший вообще все на свете.
1: Это Сатин, да?
2: Да. Угу. Ну и все они там хороши, да, чего говорить. На дне все происходит. И это надо помнить. Вот в этом, кстати, сила, я считаю, Горького как писателя. Он таки знал, что человек, хотя и звучит гордо, на самом деле человек мерзостен. Так вот, если не Бог, то действительно, тогда кроме человека и кандидатур других нет, куда стремиться. Но у человека есть один серьезный недостаток, который часто не замечается. Человек смертен.
1: И сделать внезапно.
2: Да, часто внезапно. И сделать себе кумира из человека — это построить дом на песке, причем весьма даже рыхлым. Больше того, я хочу сейчас подчеркнуть не только, что каждый из нас смертен, это, я думаю, все понимают, но мы забываем, что ведь смертное человечество тоже. По простой формальной логике, все, что имело начало, то будет иметь конец. Бессмертно только то, что начало не имело. Кстати, это сильный аргумент в предсуществовании душ. Не, я имею в виду не реинкарнацию, а в то, что Бог вкладывает в человека душу, беря ее откуда-то там, из себя или из своего царства, я не знаю, об этом у нас нет никаких сведений. Но я думаю, что душа не рождается. По этому поводу в богословии есть разные мнения. Вот мне кажется более логичным то, которое утверждает, что все-таки душа родиться не может. Она должна быть вечно с Богом и только вот вступает в человеческое тело. Но это такие сугубые домыслы, я просто отвлекся на это дело. Но одно неизбежно, что человечество не будет жить вечно на земле. Солнце остывает, мы заражаем землю, экология никуда не годится и так далее. Или, может быть, другая какая-то катастрофа. Совершенно неважно. Раз у человечества в целом было начало, значит, у него будет конец. И мечты о том, что вот, мы заселим другие планеты. Планет очень мало в Солнечной системе, даже если мы их заселим. А про звезды другие нечего и мечтать. Потому что люди, которые думают, что вот они, вот, раз Марс вот так вот, он как звезда выглядит, так и какая-нибудь Альфа-Центавра, ближайшая звезда, тоже неподалеку. Это смешно. Люди не представляют себе масштаб. Кстати, вот в той книге, которая сейчас подготовлена мною для второго издания, есть очень интересная такая картинка, как бы. Попытаемся представить себе, вот что мы рисуем карту нашей Солнечной системы, поставили точку на бумаге, и в сантиметре от нее это будет Солнце, а в сантиметре от нее Землю. Где ближайшая звезда будет? Какой размер бумаги нам надо взять? Если вот в этом масштабе 1 сантиметр Солнца от Земли, явно, ну и Марс тут вот где-то крутится.
1: Явно не А4.
2: 6 километров будет бумага. То есть, если мы даже заселим действительно планеты Солнечной системы,
1: то путешествовать звезды... будет да. к бабушке далеко, да?
2: Да, это очень серьезно. Звезды. Так что не светит человечеству на звездах побывать, кроме как в фантазии. Так, возвращаюсь к мысли. Человечество смертно. И делать себе кумира из человечества, мягко говоря, смешно, потому что это временно. Если мы стремимся к неземному, то нам тут же приходит в голову что-то такое, о чем, кстати, когда-то в литературной газете в начале 60-х годов, я еще помню, Сильвинский и другие подняли дискуссию, а может ли быть бессмертие? Вот это слово «бессмертие». И оно же у Достоевского, у братьев Карамазовых, если бессмертия нет, то, конечно, все позволено. Так вот, человеку хочется на самом деле не на звездах побывать. Это ерунда, звезды. А человеку хочется бессмертия. И если Бога нет, то, конечно, бессмертия нет никакого. Тогда человек и человечество в целом вымрут. Настанет такой момент, когда никого не останется. Так спрашивается, чего воспевать человека, что к нему крылья приделывать и возводить его на какой-то пьедестал. По сравнению с вечностью, весь земной срок человека, не отдельного всего человечества, это ничтожно. Поэтому давайте вообще скорее на кладбище и лежать, не рыпаться.
1: О, какая грустная философия да. получается.
2: Да, если Бога нет, то другого выхода нет. И, кстати, я был когда еще атеистом в юности, я совершенно четко пришел к выводу, почему, собственно, я должен позволять распоряжаться длительностью своей жизни какому-нибудь микробу или там встречному самосвалу, который меня собьет. Я пришел к выводу, что человек должен сам отмерить себя, вот сколько он хочет пожить.
1: И наложить руки на себя.
2: Да, и наложить на себя руки, так сказать.
1: Так настоящий человек должен поступить.
2: Да, настоящий атеист, вот в этом есть, по крайней мере, своя логика. Если Бога нет, то так и надо. Если Бог есть, тогда все иначе. Если Бог есть, тогда есть тот идеал, к которому можно и нужно стремиться. Тогда музыка или поэзия, зовущие в какие-то заоблачные дали, куда-то в сверхъестественное, в какое-то бессмертие, а искусство, в общем, это разговор о страданиях человека и о бессмертии. Искусство, можно сказать, любое. Так вот, тогда, если Бог есть, тогда искусство правду говорит. Я имею в виду не такое вот приземленное, реалистическое, а возвышенное искусство. И трагедия, там, и симфония, и так далее.
1: А знаете, ну, собственно говоря, чего... Конечно, вы знаете, что у нас, скажем, в нашей христианской среде далеко не однозначное отношение и к тому же искусству, и к картинам, и к той же литературе. И недавно я разговаривал с одним братом, молодым человеком, и он сказал, что моя мама стала верующей, и она первым делом спалила телевизор, а потом настала очередь книг. Причем библиотека у нас была замечательной. И вот он присутствовал при этом. Я его спросил, ну, я даже не было попытки, скажем, как-то предотвратить это. Он сказал, ну что, мама так хотела этого, она была настолько поглощена этой идеей. А как вы считаете, вот как верующий человек, и в то же время книгачей, что можно посоветовать такой женщине, которая видит зло именно в огромном количестве мнений, и книги, которые она жгла, по всей видимости, далеко не все были христианскими, скорее всего, они вовсе не были христианскими. Как быть?
2: Ну, в любом случае, не надо спешить с решениями, тем более с такими серьезными. Я боюсь, что вот это всякое пожигание книг вызвано не столько благочестием, и тем более не логикой, а страхом каким-то. Человеку что-то страшно становится.
1: Страх книгам?
2: Страх перед какими-то неправильными решениями, неправильными своими поступками и так далее. Вот я лучше от всего этого подальше и так далее. Но настоящее благочестие, настоящее христианство от страха освобождает.
1: Там, где любовь?
2: Да. Там уже страха не будет. И Бог дал нам духа не боязни. Сказано. Так вот, кстати, вот именно верующий, который получает, наконец, поняв, что он рожден свыше, что у него есть вечная жизнь, он освобождается от страха смерти. Не могу сказать, что я уж такой прям герой и готов прыгнуть в могилу в любой момент, но, по крайней мере, теоретически это так. Верующий не должен бояться ни смерти, ни тем более книг.
1: Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня Михаил зовут. Я хочу сейчас высказаться насчет этого высказывания. Там еще женщина, что она...
1: Выскажитесь, пожалуйста, по поводу этого случая.
3: Насчет того, что она книги сожгла. Так. Вот. Вы помните, вот я, знаете, читал книгу такую, художественную, например, вот, Фабиола. И там вот один крупный аристократ римский, когда он стал этим верующим, ну, он всех рабов отпустил, и он, у него был полон там сад этих идолов, там вот, ну, там Аполлон, там всякие вот эти вот. Он их все разбил, мраморные, дорогие. Вот, когда его спрашивали, зачем ты это сделал, там, можно было продать за хорошую цену, говорит, да зачем всякую дрянь там распространять. Вот я тоже, когда вот стал верующим, я вот там долго думал, у меня было очень много катушек там с этим сроком, там, AC/DC, там, Led Zeppelin, вот такого направления. Я их взял и все выбросил, не стал никому раздаривать, вот, никаким друзьям, зачем он всякую дрянь-то... людям. Если она мне не нужна, так я, значит, сатанизм это буду друзьям дарить, но, мол, вам нужно, вы и берите. Это все равно, что вот наркоману давать наркотик, там, например, или там пьянице наливать водки. Пожалуйста, пей это. Я не пью, но ты вот там пей. Так и, я считаю, она правильно сделала. Она все эти книги, там, сказки все эти, которые уводят от Бога, она их взяла и сожгла там. Вот. Мое такое мнение.
1: Хорошо, большое спасибо. Может быть, Марк как-то прокомментирует?
2: Да, логика известна в истории. Был султан, который сказал, что... Я, кстати, не помню, как его звали. Что книги вообще надо жечь всегда, потому что если в них говорится то же самое, что в Коране, они излишни, а если не то, что в Коране, они вредны. Дело в том, конечно, что... Я не знаю, что называть сказками. Даже сказки детские, на мой взгляд, играют очень важную и очень положительную роль, приобщая ребенка к и его фантазию, к выходу за пределы его маленького мира, развивая его стремление, любопытство, что ли, его представление о добре и зле. Так что сказки... Кстати, вот какой критике подвергался в свое время Корней Чуковский за свои детские стихи? Все было в сталинское время. Он... Сейчас смешно, конечно, вспоминать, но тогда это могло кончиться для него физически плохо.
1: Во всем искали какой-то заговор, да?
2: Нет, просто считалось, что это вредно, что ребенка вот такие стихи, муха-муха, цокотуха там... Ну,
1: позолоченное брюхо. Вот. Это буржуйка какая-то.
2: Что это уводит от реальности социалистической и так далее. Так вот. Что... находит человек, что он может найти, что он должен найти в хорошей литературе. Я сейчас не причисляю к хорошей литературе, конечно, стихи рок-песен. Там есть действительно, как вы правильно изволили выразиться, дрянь. Но, кстати, она есть и в любой другой поэзии. Возьмите там, не знаю, какие-нибудь сборники, скажем, поэты 30-40-х годов 19 века, там тоже столько длинных стихов, что просто диву даешься. Но вот они как-то сохранились. Так вот, я говорю о хорошей литературе, о хорошей музыке и так далее. Если человек воспитан на хорошем искусстве, и я не сомневаюсь, что, наверное, среди зажженных книг были какие-то хорошие, не думаю, что она всю жизнь дрянь какую-то копила, то человек избавился вот таким жестом от сильного воспитательного средства. И когда я смотрю на наших верующих, которые, казалось бы, там, духовны вовсю, и Библию знают наизусть, могут цитировать и так далее, я очень часто удивляюсь, почему такая невоспитанность, почему такая бестактность, почему такое отсутствие любви, уважения, смирения и так далее. Если Христос подчеркивал уж... Ну, что он больше подчеркивал вообще в своем земном учении, чем то, что надо любить друг друга и быть смиренными, чтобы почитать себя ниже другого. Те люди, которые жгут книги, мне кажется, смиренными их трудно назвать. Это гордый, вызывающий поступок. Это подоплека такая, что вот я теперь вот иду по правильному пути, все остальное неправильный путь и так далее. Не судите, говорит Христос. Не судите в том числе и рок-музыку. Я ее, честно говоря, сам иногда осуждаю, каюсь в этом, стараюсь при этом не задевать личности и так далее. Стараюсь делать это как-то мягко, тактично и так далее, просто указывать на опасность, связанную с ней. Но грань здесь очень тонкая. И вот когда человек становится в позу с указательным пальцем, потрясает и так далее, и говорит, что вот я знаю, как надо, то есть известное стихотворение Галича: «Кого надо бояться? Бояться того надо». Я сейчас не помню, как он точно сказал в стихах. «Я боюсь, — говорит, — того человека, который знает, как надо». Потому что от этого, ну, не буду развивать эту поэтическую мысль. И вот, когда люди жгут книги, которые, не знаю, разбивают телевизор, мне, так же, как вам, наверное, и очень многим, просто больно смотреть на пошлятину, которая льется с экрана. Я просто некоторые вещи не могу смотреть, там такой русский язык, переводы меня просто режут слух, и я не могу долго выдержать там какой-то сериал или там мультики, которые на идиотском русском языке сейчас проходят. Очень редко услышишь хорошую, нормальную русскую речь с телеэкрана. Уж даже от дикторов ее как-то не ожидаешь даже. Так вот, все равно разбивать телевизор я бы не стал. Ну, хотя бы потому, что я не вижу, как этот поступок примирить с указанием Христа быть смиренным. Ну, его можно поставить в сторону, ну, закрыть тряпочкой, вообще унести куда-нибудь. Но разбивать, ведь это... Ну, как смиренный человек вообще будет орудовать топором? Я не очень себе представляю.
1: Мы сегодня говорили некоторое время в начале передачи о том, что все-таки в русской литературе явно прослеживаются попытки вот этого духовного поиска. И вот чтобы нам как-то завершить эту программу на той же ноте, как вы считаете, вот на Западе есть, скажем, писатели, которые пишут христианскую прозу? Ну, там есть даже своего рода жанр. Я не знаю, насколько это правильно. Я разговаривал с преподавательницей американкой. У нас, в общем-то, тоже есть авторы, скажем, тот же Николай Лесков и, скажем, поздний Лев Толстой, и весь Достоевский, в общем-то, пронизан Евангелием. Вроде как вся эта литература тоже духовная. А как вы считаете, вот сейчас, когда свобода появилась, наконец, в проповеди Евангелия, нужны ли именно христианские писатели, которые были бы, скажем, понятны даже неверующему человеку, которые умели бы писать о Христе так, что было понятно и интересно неверующему человеку?
2: Я не знаю, что в нашем братстве будет подразумеваться под христианской литературой. Я боюсь, что мы тут не сойдемся в определениях. Писатель прежде всего должен быть талантливым и мастером своего дела. Он должен уметь словом описывать картину, звать людей куда-то, представлять такие вещи, которые человек без него не увидит, не обратит внимания, мимо пройдет. И вот тут мне приходит в голову концовка «Преступления и наказания». Как Достоевский показывает, что Раскольников обратился, получил рождение свыше. Я не знаю, был ли Достоевский в конце жизни возрожденным христианином, совершенно не знаю, но ясно одно, ему было известно, что Евангелие меняет жизнь. И мы часто об этом читаем в более или менее, чаще менее грамотных листовках, о том, что вот, Слово Божье, оно, если уверовать, то оно изменит жизнь, сделает тебя другим человеком. Особенно слово «жизнь» очень часто употребляется в плохих переводах с английского. Я все ратую за хорошие, но вот чаще все-таки бывают плохие. А что у Достоевского? Все-таки мастер слова, великий писатель, это все признают. Даже те, кто его не очень любит. Он что пишет? Вот Раскольников на каторге уже достает Евангелие, которое ему подарила Соня, и начинает ему его читать. И самый-самый конец этой книги. Многие даже не помнят, чем она кончается. Думают, как в фильме он приходит и сдается с повинной. Нет. Дальше Достоевский пишет так. Вот он начал читать Евангелие, но тут начинается рассказ о другом человеке, а нынешний наш рассказ окончен. Вот как можно сказать, показать, что действительно чтение Евангелия меняет жизнь человека, как выразились бы в листовках, меняет человека, намекнуть на это. И внимательный читатель, особенно читатель вот как-то восприимчивый к духовным темам, конечно, не пройдет мимо. Что-то случилось. Ну и в романе Толстого «Воскресенье» то же самое. Нехлюдов начинает читать Евангелие. И Толстой прямо цитирует один отрывок, одно место за другим и так далее. И изменяется человек. То есть Толстой тоже неизвестно, пережил он рождение свыше или нет, я не буду утверждать ни то, ни другое. Он знал, что Евангелие меняет человека. И вот за это свидетельство двух великих писателей, я считаю, нам в русской литературе надо быть благодарными. И вот они умели это сказать. И, кстати, мне не очень нравится, как написан роман «Воскресенье». Он совершенно явно не отработан. Так, допустим, как «Анна Каренина» отработана. Но все равно вот эта идея в нем есть. И для непредвзятого читателя совершенно понятно, что Толстой хочет и сам, может быть, пережить такое же возрождение, как пережил Нехлюдов, пережить воскресение.
1: Вы знаете, у Лескова есть замечательный рассказ «Однодум». И здесь очень интересные слова звучат, записанные. «На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя». То есть вот Лесков говорит о том, что люди, которые прочитали Писание и действительно изменились не по своему желанию, хотению, а потому что Слово Божье изменило их, они здорово изменились. И мало того, он говорит, что они, Лесков говорит, что они даже юродивыми стали. Они чудесят, они никому не вредны, их не боятся. Вот как вы считаете, вот вы все-таки живете и здесь, и там, и на Западе, и у нас. А вот сейчас происходят вот эти изменения? Появляются, стали ли появляться люди, которые, которых уже никто не боится? Такие обезвреженные люди, обезвреженные Евангелием, Христом. Вот те, пусть не еродивые, но, по крайней мере, новые люди.
2: Ну, я начну, пожалуй, с того, что я очень часто говорю об этом рассказе в беседах с людьми, с друзьями и так далее. Потому что это очень редко в истории русской литературы случай, когда человек, писатель, исследует вопрос, исследует художественными средствами. Вопрос такой: можно ли в России жить по Библии? И ответ, так сказать, неоднозначный, скорее всего, отрицательный. Но для того, чтобы получить лесковский ответ на этот вопрос, нужно весь рассказ прочесть. Есть ли такие люди сейчас? Интересно, может быть, сначала тоже спросить, а были ли они тогда при Лескове. Лесков задался целью в своей вот серии о праведниках найти и описать, показать читателю тех праведников, без которых не стоит народ. У него есть целая серия, и опять мы ему за это должны быть благодарны. А нынешний наш рассказ о литературе окончен.
1: Большое спасибо, Марк Макаров. Был у нас в гостях. Большое спасибо ему за то, что он нашел время. Я думаю, что поскольку мы так интересно закончили, как бы продолжение следует. Я надеюсь, что, может быть, до отъезда своего вы еще как-нибудь к нам выберетесь.
2: Да, с удовольствием, почему нет.
1: Побеседовать. И наш адрес 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь. Эту передачу подготовили и провели Игорь Оленин и оператор Михаил Востриков. Всего доброго.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Как найдешь Лигию, дай мне знать, чтобы я принес за вас жертву пару лебедей и пару голубей в здешнем круглом храме Венеры. Как-то во сне я видел Лигию у тебя на коленях. Она искала твоих поцелуев. Постарайся, чтобы сон оказался вещим. Да не будет на твоем небе облаков. А коли не появится, пусть у них будет цвет и запах роз. Будь здоров и прощай. Едва Венеция успела дочитать письмо, как в библиотеку бесшумно проскользнул никем не приглашенный Хилон. У слуг был приказ впускать его в любой час дня и ночи.
2: «Да будет столь же милостива к тебе мать великодушного твоего предка Энея», — молвил грек, — «сколь милостив ко мне был божественный сын Майи».
1: «Что это значит?» — спросил Венеция, резко вставая из-за стола, за которым сидел. Хилон же, гордо подняв голову, только произнес:
2: «Эврика!»
1: Молодой патриций был так поражен, что долго не мог слова вымолвить. «Ты видел ее?» — спросил он наконец.
2: «Я видел Урса, господин, и говорил с ним».
1: «И ты знаешь, где они скрываются?»
2: «Нет, господин. Другой человек просто из самолюбия дал бы понять лигийцу, что угадал, кто он. Другой постарался бы выведать у него, где он живет, ну и получил бы либо удар кулаком, после которого ему стали бы безразличны все земные дела, либо возбудил бы недоверие великана. И тогда, возможно, они в эту же ночь стали бы искать для девушки другое убежище. Мне довольно знать, что Урс работает возле торговой пристани у мельника, которого зовут Демос, как твоего вольноотпущенника. А довольно мне этого потому, что теперь любой надежный твой слуга может утром пойти следом за ним и высмотреть их убежище. Я только принес тебе, господин, уверенность, что если Урс здесь, то и божественная Лигия находится в Риме. И еще сообщаю вторую весть. Нынче ночью она почти наверняка будет в Астриане».
1: «В Астриане? Где это?» — прервал его Венеций, видимо, намереваясь тотчас бежать в указанное место.
2: «Это старое кладбище со склепом между Солиной и Наментальской дорогами. Верховный жрец Христиан, о котором я тебе, господин, говорил, и которого ждали гораздо позднее, уже приехал и этой ночью будет крестить и поучать там, на кладбище. Они, видишь ли, прячутся. Сборище их происходит тайно. Правда, эдиктов, запрещающих их вероучение, пока нет, но народ их ненавидит. Так что им приходится быть осторожными. Сам Урс говорил мне, что нынче все они до единого соберутся в Астриане. Ведь каждому охота увидеть и услышать того, кто был учеником Христа, и кого они называют посланцем. А женщины у них слушают поучения наравне с мужчинами. И, возможно, из женщин не будет только одной Помпонии. Ей, я думаю, трудно было бы объяснить Авлу, почитателю древних богов, зачем она ночью уходит из дома. Но Лигия, которая теперь под опекой Урса и старейшин их общины, несомненно придет вместе со всеми женщинами».
1: Венеций, который до сих пор жил как в лихорадке и держался только надеждой, теперь, когда надежда эта, казалось, вот-вот сбудется, почувствовал вдруг отчаянную слабость, какая одолевает человека, достигнувшего цели после непосильного пути. Хилон это заметил и решил не упускать случая.
2: «Я знаю, у ворот караулят твои люди, господин, и христиане, конечно, об этом знают. Но им ворота не нужны. К тому же на Тибре и вовсе нет ворот. Хотя от реки далековато до тех дорог, но не беда и крюк сделать, чтобы увидеть великого апостола. Впрочем, у них есть тысячи способов перебраться через стены, мне это известно. В Астриане, господин, ты найдешь Лигию. А если, чего я не могу допустить, ее вдруг не будет, Урс придет, потому что он дал мне клятву убить Главка. Он сам мне сказал, что там будет, и там же его прикончит. Слышишь, благородный трибун? Итак, ты либо пойдешь вслед за ним и узнаешь, где живет Лигия, либо прикажешь своим людям схватить его как убийцу. И когда он будет в твоих руках, ты заставишь его признаться, где он спрятал Лигию. Я свое дело сделал. Другой сказал бы тебе, господин, будто он выпил с Урсом 10 кувшинов лучшего вина, пока выудил из него тайну. Другой сказал бы тебе, будто продул ему 1000 сестерциев в 12 линий. Или же будто купил эти сведения за 2000. Да, знаю, ты возместил бы все вдвойне. И все же я впервые в жизни, как всегда в жизни, буду честен. Ибо уповаю, что, как говорил великодушный Петроний, твое великодушие превзойдет все мои затраты и надежды».
1: Однако Венеций, который был солдатом и привык не только принимать решения в трудных обстоятельствах, но и действовать, быстро справился с минутной слабостью и сказал: «В моем великодушии ты не разочаруешься, но сперва ты пойдешь со мной в Астриан».
2: «Я в Астриан?»
1: — спросил Хилон, у которого не было ни малейшего желания туда идти.
2: «И я, благородный трибун, обещал найти Лигию, но не обязывался ее похищать. Посуди сам, господин, что со мною будет, коли этот лигийский медведь, растерзав главка, тут же убедится, что растерзал его не вполне за дело. Не сочтет ли он меня, впрочем, несправедливо, виновником содеянного убийства? Знай, господин, что чем больше человек философ, тем труднее отвечать ему на глупые вопросы невежд. И что бы я ему ответил, спросил он меня, почему я обвинил лекаря главка? Но если ты подозреваешь, что я тебя обманываю, изволь, заплати мне, лишь когда я укажу тебе дом, где живет Лигия. А сегодня выкажи только часть своей щедрости, дабы если вдруг и ты, отчего да охранять тебя все боги, случайно пострадал бы, мне не довелось бы остаться без всякой награды. Твое сердце не принесло бы этого».
1: Венеций подошел к стоявшему на мраморной подставке сундуку, называемому «Арка», и, достав оттуда кошелек с монетами, бросил его Хилону. «Здесь крупулы», — сказал он. «Когда Лигия будет в моем доме, ты получишь такой же кошелек с ауресами».
2: «О, Юпитер!»
1: — воскликнул Хилон. Но Венеций нахмурил брови. «Тебе дадут поесть, потом можешь отдохнуть. До вечера ты отсюда не уйдешь, а как стемнеет, проводишь меня в Астриан». На лице грека изобразился страх, колебание, но он быстро успокоился.
2: «Кто может тебе противиться, господин?» — сказал он. «Прими эти слова за доброе пророчество, как принял их наш великий герой в храме Аммона. Что до меня, тот сии скрупулы...» — тут он встряхнул кошельком. «Перевесили мою скрупулезную честность, уж не говоря о твоей дружбе, которая для меня великое счастье и наслаждение».
1: Венеций нетерпеливо прекратил его болтовню и начал расспрашивать о подробностях разговора с Урсом. Из них было ясно, что либо убежище Лигии будет этой же ночью обнаружено, либо удастся ее похитить на обратном пути из Астриана. И при этой мысли Венеций испытывал безумную радость. Теперь, когда он был уже почти уверен, что обретет Лигию, гнев и обида на нее рассеялись. За одну эту радость он прощал ей все. Он теперь думал о ней только как о дорогом и желанном существе, и такое у него было чувство, словно он ждет ее возвращения из долгого путешествия. Ему хотелось созвать рабов и приказать им украсить дом цветочными гирляндами. Даже на Урса он в эту минуту не злился. Он готов был всем все простить. Даже Хилон, которому, несмотря на его хлопоты, Венеций испытывал неприязнь, показался ему теперь человеком забавным и незаурядным. Светом озарился для него весь дом, посветлели и глаза его, и лицо. Венеций снова почувствовал себя молодым, почувствовал радость жизни. Прежнее состояние мрачной тоски еще не вполне показало ему, как сильно он полюбил Лигию. Он понял это лишь теперь, когда появилась надежда ее обрести. Стремление к ней пробуждало в юноше, как пробуждается весной пригретая солнцем земля, но его желания ныне были не так безудержны, не так дики. В них больше было радости и нежности. И еще он в себе ощущал силу безграничную и уверенность, что стоит ему увидеть Лигию, и ее уже не отнимут у него все христиане на свете и даже сам император. Ободренный его радостным видом, Хилон начал давать советы. По мнению грека, рано было еще считать дело выигранным, и следовало вести себя с сугубой осторожностью, без которой все может потерпеть крах. Он также умолял Венеция не похищать Лигию в Астриане. Отправиться туда им надо в капюшонах, прикрыв лица, и ограничиться разглядыванием всех присутствующих из какого-нибудь темного угла. А когда они увидят Лигию, безопаснее всего будет пойти за нею, держась на отдалении, приметить, в какой дом она войдет,
2: А уж завтра на заре окружить этот дом большим отрядом рабов и взять ее среди бела дня. Поскольку она заложница и, по сути, принадлежит императору, это можно сделать, не опасаясь правосудия. Если же они в Астриане ее не увидят, надо пойти вслед за Урсом, и результат будет тот же. Идти на кладбище с большим числом рабов нельзя, они могут привлечь себе внимание. Тогда христианам достаточно будет только погасить факелы, как было сделано при похищении Лигии, и рассеяться, раствориться во мраке, скрыться в известных им одним тайниках. Но оружие взять необходимо. А еще лучше взять двух надежных, крепких молодцов, чтобы в случае чего они могли защитить. Веницио признал его правоту и, вспомнив, кстати, совет Петрония, велел рабам призвать к нему Кротона. Знавший всех в Риме Хилон, услыхав имя знаменитого атлета, чьей сверхчеловеческой силой он не раз восхищался на арене, заметно успокоился и заявил, что пойдет в Астриан. Ему подумалось, что с помощью Кротона кошелек, набитый ауресами, будет куда легче заполучить. С этой приятной мыслью грек сел за стол, к которому его пригласил смотритель дома, и, подкрепляясь, стал рассказывать рабам, какую необыкновенную мазь он принес их господину. Достаточно смазать ею копыта самым незавидным лошадям, и они оставят всех прочих далеко позади. А готовить эту мазь научил его один христианин. Ведь среди стариков христиан многие в колдовских делах посильнее даже фессалийцев, хотя Фессалия славится своими колдуньями. Он, Хилон, пользуется у христиан полным доверием. А почему? О том легко догадается всякий знающий, что означает рыба. Говоря это, он внимательно смотрел на лица рабов, надеясь, что сможет среди них обнаружить христианина и донести об этом Веницию. Но надежда не оправдалась. И Хилон усердно принялся за еду и питье, не скупясь на похвалы повару и уверяя, что постарается откупить его у Вениция. Веселое его настроение нарушало только мысль, что ночью надо идти в Астриан. Но он утешал себя тем, что пойдет переодетый, в темноте и в компании двух человек, один из которых силач, кумир всего Рима, а второй – патриций и большой военный начальник. «Если Веницию обнаружат, – размышлял Хилон, – они не посмеют поднять на него руку. Что ж, до меня вряд ли им удастся увидеть хоть кончик моего носа». После чего он принялся вспоминать свою беседу с работником, и воспоминания эти еще больше ободрили его. Он ничуть не сомневался, что работник – это Урс. Из рассказов Веницы и тех, кто сопровождал Лигию на пути из императорского дворца, Хилон знал о необычайной силе лигийца. А так как у Веницы он спрашивал о силачах, то неудивительно, что ему указали на Урса. Не совпадало только имя, и это могло бы вызвать сомнения. Но Хилон уже знал, что христиане при крещении принимают новые имена. «Если Урс убьет Главка, — говорил себе Хилон, — будет превосходно. А если не убьет, это тоже будет хорошим знаком, ибо покажет, насколько трудно христианам совершить убийство. Я ведь изобразил Главка родным сыном Иуды и предателем всех христиан. Я был так красноречив, что камень и тот бы растрогался и пообещал бы свалиться на голову Главка. Я, однако, едва ломал этого лигийского медведя, чтобы он поклялся придушить его своей лапой. Все колебался, отнекивался, болтал о своем горе и покаянии. Видно, у них это не принято. Свои обиды надо бы напрощать. За чужие не очень-то можно мстить. Следовательно, Хилон, рассуди, что тебе тут может угрожать. Отомстить тебе Главку не дозволяется. Урс, если он не убьет Главка за столь огромную вину, как предательство всех христиан, тем паче не убьет тебя за такую маленькую вину, как предательство одного единственного христианина. Впрочем, как только я укажу этому пылкому голубю гнездышко его горлицы, я умываю руки и отправляюсь обратно в Неаполис. Христиане тоже любят говорить о каком-то умывании рук. Должно быть, это у них принято, когда окончательно улаживается какое-то дело. Славные люди эти христиане, а как дурно о них говорят! О боги! Такова справедливость в мире. А все же мне нравится их учение за то, что не разрешает убивать. Но если оно не разрешает убивать, значит уж наверняка не разрешает ни красть, ни обманывать, ни лжесвидетельствовать. Так что я сказал бы, что ему не больно-то легко следовать. Оно, видно, учит не только добродетельно умирать, как учат стоики, но и добродетельно жить. И если когда-нибудь я разбогатею и буду иметь такой дом, как у этого трибуна, и столько рабов, может, стану и я христианином, и буду им, доколе мне это будет на руку. Богач может себе все позволить, даже добродетель. Да, ясно, это религия для богатых. Но тогда я не понимаю, почему среди них столько бедняков? Им-то что за корысть, и почему они разрешают добродетели связывать себе руки? Да, над этим надо когда-нибудь подумать. А пока слава тебе, Гермес, за то, что помог мне найти этого барсука. Но если ты сделал это ради двух тёлок, белых однолетних с позолоченными рогами, то я тебя не узнаю. Постыдись, победитель Аргуса. Ты такой премудрый бог, да чтобы не знал наперед, что ничего не получишь. Вместо них я приношу тебе свою благодарность. А если ты предпочитаешь моей благодарности двух скотин, тогда ты сам третья. И в лучшем случае тебе надо быть пастухом, а не богом. Берегись также, чтобы я, как философ, не доказала людям, что тебя нету. Тогда все перестанут приносить тебе жертвы. С философами лучше быть в ладу. Так, беседуя с самим собой и с Гермесом, грек растянулся на скамье, подложив под голову плащ, и когда рабы убрали посуду, уснул. Проснулся он, вернее, его разбудили только когда пришел Кратон. Хилон тогда направился в Атрий и с удовольствием оглядел могучую фигуру Ланисты, бывшего гладиатора, настолько огромную, что она, казалось, заполняла весь Атрий. О цене за услугу Кратон уже успел договориться.
3: «Клянусь Геркулесом!» — говорил силач Веницы. «Хорошо, что ты, господин, обратился ко мне сегодня, потому что завтра я отправляюсь в Беневент. Меня пригласил туда благородный Ватиний, чтобы я в присутствии императора померился с неким Сифаксом, самым сильным негром, какого когда-либо порождала Африка. Представляешь себе, как захрустит его позвоночник в моих объятиях? Но вдобавок я еще расквашу кулаком его черную рожу».
1: «Клянусь Палуксом», — отвечал Вениций, — «я уверен, что ты это сделаешь, Кратон».
2: «И прекрасно поступишь», — прибавил Хилон. «О да, вдобавок расквась ему рожу. Славные мысли, достойные тебя поступок. Готов биться об заклад, что ты расквасишь ему рожу. Но хорошенько умасти себе тело оливковым маслом, мой Геркулес. Да потуже опояшься. Помни, что тебе, возможно, придется иметь дело с настоящим каком. Человек, охраняющий девушку, которая интересует достойного Вениция, тоже как будто отличается незаурядной силой».
1: Хилон говорил это, чтобы раздразнить самолюбие Кратона, но Вениций его поддержал. «Это верно. Сам-то я не видел, но мне говорили, что он может схватить быка за рога и оттащить куда захочет».
2: «Ой-ой!»
1: — ужаснулся Хилон, который не представлял себе, что урс настолько силен. Но Кратон презрительно усмехнулся.
3: «Я достойный господин», — сказал он. «Берусь этой вот рукой схватить, кого прикажешь. А вот этой другой обороняться от семерых таких легийцев и принести девушку себе домой. Пусть все христиане Рима гонятся за мною, как калабрийские волки. Если я этого тебе не докажу, я позволю отстегать себе плетьми тут, в этом Атрии».
2: «Не разрешай ему этого, господин!» — вскричал Хилон. «Они начнут кидать нас камнями, и тогда что толку в его силе? Не лучше ли взять девушку из дома и не подвергать ни ее, ни нас смертельной опасности?»
1: «Слышишь, Кратон, так и будет», — сказал Вениций.
3: «Твои деньги, твоя воля. Только помни, господин, завтра я еду в Беневент».
1: «У меня тут в городе 500 рабов», — отвечал Вениций. После чего он сделал им рукой знак удалиться, а сам пошел в библиотеку и, сев за стол, написал Петронию следующее. «Хилон отыскал Лигию. Нынче вечером я с ним и с Кратоном иду в Астриан. Мы похитим ее сегодня или же завтра из дому. Да осыплют тебя боги всяческими дарами. Будь здоров, Кариссимо. Радость мешает мне продолжать письмо». Положив стиль, Вениций принялся расхаживать быстрыми шагами по комнате. Душа его не только была полна радости, но также держалась тревогой. Он говорил себе, что вот уже завтра Лигия будет в его доме. Он сам еще не знал, как поведет себя с нею, однако чувствовал, что, коль захочет она его полюбить, он будет ее рабом. Ему вспоминались уверения Акты, что он был любим, и это волновало его до глубины души. Стало быть, препятствиями будут всего лишь девичья стыдливость, да какие-то обеты, которых, видно, требует христианское учение. Но если так, то когда Лигия окажется в его доме и уступит уговорам или силе, тогда ей придется сказать себе «свершилось». И потом она, конечно, будет уже покорной и любящей. Течение этих блаженных мыслей было прервано приходом Хилона.
2: «Слушай, господин, — сказал грек, — вот что мне пришло еще в голову. А вдруг у христиан есть какие-то знаки, какие-нибудь тессеры, без которых никого остриан не допустят? В молитвенных домах я знаю, так бывает. Подобную тессеру я получил от Эвриция. Разреши мне сходить к нему, господин, я подробно его расспрошу, и если надо, запасусь такими тессерами».
1: «Согласен, благородный мудрец», — весело отвечал Вениций. «Ты рассуждаешь, как человек предусмотрительный и достоин за это всяческих похвал. Ступай к Эврицию, куда тебе вздумается, но для верности оставь-ка вот на этом столе полученный тобой мешочек». Хилон, который всегда неохотно расставался с деньгами, поморщился, но приказ исполнил и вышел из библиотеки. От Карин до цирка, близ которого находились ловчонка и Эвриция, было не слишком далеко, и грек возвратился задолго до сумерек.
2: «Вот ты, сэр, господин! Без них нас бы не пропустили! Я также разузнал дорогу, да, кстати, сказала Эврицию, что ты, сэр, мне нужны только для моих друзей, а сам я не пойду. Для меня, старика, это, мол, чересчур далеко, а да, кроме того, завтра я увижу великого апостола, и он мне повторит самые лучшие места из своей проповеди».
1: «Как это не пойдешь? Ты должен пойти», — сказал Вениций.
2: «Знаю, что должен, но я пойду, хорошенько прикрыв лицо капюшоном. И вам советую поступить так же, иначе мы можем спугнуть пташек».
1: Вскоре они начали собираться. Сумерки уже сгущались. Надели гальские плащи с капюшонами, взяли фонари, Вениций вооружился коротким кривым ножом и дал такие же своим спутникам. Хилон еще напялил парик, которым запасся по дороге от Эвриция, и все трое поспешили выйти, чтобы добраться до Нументальских ворот, прежде чем их закроют. Они шли улицей Патрициев. Тем временем совершенно стемнело, а луна еще не взошла, и им было бы трудновато найти дорогу, если бы, как это предвидел Хилон, ее не указывали им сами христиане. Справа, слева, впереди виднелись темные фигуры, осторожно двигавшиеся к песчаным оврагам. Некоторые из них несли фонари, стараясь, однако, прикрывать их плащами. Другие, лучше знавшие дорогу, шли в темноте. Опытный солдатский глаз Вениция отличал по походке мужчин помоложе от стариков, что брели, опираясь на палки, и от женщин, плотно укутанных в длинные столы. Редкие путники и шедшие из города крестьяне, видно, принимали этих ночных странников за спешащих к карьерам работников или за членов похоронных братств, которые иногда устраивали себе ночью ритуальные трапезы. Однако, чем больше отдалялись от города молодой патриции и его спутники, тем больше фонарей мерцало вокруг, и гуще становился людской поток. Некоторые, идучи, пели негромкими голосами песни, которые, казались Веницию, были исполнены тоски. Иногда слух его улавливал отдельные слова или фразы песен, например «Пробудись, спящий» или «Восстань из мертвых». Из уст идущих мужчин и женщин то и дело слышалось имя Христос. Но Вениций не очень-то прислушивался к словам. Он все думал о том, что, быть может, какая-нибудь из темных фигур — это Лигия. Иные, проходя близ него, говорили «Мир вам!» или «Слава Христу!». И Вениций всякий раз вздрагивал от волнения, и сердце его начинало биться чаще. Ему чудилось, будто он слышит голос Лигии. В темноте ему ежеминутно мерещилось, что кто-то из идущих напоминает ее фигурой или походкой, и только убедившись не раз, что он обманулся, Вениций перестал доверять своим глазам. Дорога показалась ему долгой, окрестности Рима он знал хорошо, но теперь в ночной тьме шел как по незнакомым местам. То и дело, надо было пробираться какими-то узкими проходами, попадались остатки стен, какие-то дома, которых он не помнил вблизи города. Наконец, из-за густой пелены туч показался краешек луны и сразу осветил местность куда лучше, чем слабые огоньки фонарей. Вот и вдали что-то блеснуло, похожее на костер или пламя факела. Наклонясь к хилу,

Фениция, поглощенного мыслями о Лигии, удивила, с какой осторожностью и таинственностью собираются ее единоверцы, чтобы послушать своего верховного жреца.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Вот, братья и сестры, мир вам! Знаете, я знаю, что второму проповеднику или последнему проповедь тяжелее, чем первому. Потому что первый говорит сколько хочет, а последний уже сколько остается. Но так как передо мной не было проповеди, но тем не менее, у меня не так много времени осталось, я бы хотел, чтобы мы с вами открыли Слово Божие, поразмышляя немножко, и после этого еще будем молиться. Первое послание апостола Петра, первая глава. Первое послание апостола Петра, первая глава. Прежде чем мы прочитаем этот текст, мы будем читать стихи с 13 и ниже. Я вам хочу рассказать историю. Один известный французский писатель, которого звали Анри Шарньер, написал книгу, которая называется «Мотылек». Это автобиографическая повесть, роман, в котором он рассказывает о своей жизни, жизни преступника, жизни арестанта, жизни человека, который большую часть всех своих лет провел в тюрьме. И вот он рассказывает эпизод из своей жизни. Однажды он спал, и ему приснился сон, или то было видение, что бы это ни было. Он представил себя и увидел себя на великом суде. Перед ним был страшного вида судья, который сказал ему: «Я сужу тебя за самое страшное преступление». На что этот человек говорит: «Какое же это преступление? Я ничего особо страшного не совершил, вроде бы». У каждого из нас есть свое понимание порой справедливости. На что судья ему сказал лишь три слова: «Трагедия загубленной жизни». Друзья мои, братья и сестры, Бог подарил нам бесценный дар. Это наша жизнь. Бог дал нам эту жизнь, чтобы мы прожили ее достойно, счастливо, следуя за Ним, выполняя Его волю, познавая Его и познавая Его пути в своей жизни. Но очень много людей, миллионы людей в этом мире, они волю Божию себе отвергают. Они тратят свою жизнь впустую. Кто-то наполняет свою пустоту в своем сердце наркотиком, алкоголем, расливает свою душу грехом каким-либо. А кто-то пытается заполнить эту пустоту наукой, искусством. Говорят, величайший виолончелист всех времен Пабло Казальс, 95 лет, когда ему было 95 лет, по 6 часов в день занимался виолончелью. Когда его спросили, навище тубиться надо, это главный философский вопрос, он сказал: «Мне кажется, я делаю еще успехи». Но мы-то, христиане, с вами знаем, что подлинный смысл всего того, что мы с вами делаем, заключается в познании Бога. Если я знаю Его, если я люблю Его, если я следую за Ним и привлекаю Его и призываю Его в своей жизни, во все моменты своей жизни, все свои дела, мои дела имеют смысл и значение. В противном случае, ничто, что мы с вами не делали, не имеет никакого смысла и значения. Апостол Петр в своем послании очень много говорит о смысле жизни. Он говорит о духовном росте и познании Бога. И в этом послании, в этой главе, я хотел бы с вами обратить внимание на несколько очень важных призывов, которые апостол делает христианам, которые он делает церкви. И в этих призывах мы видим смысл нашей с вами жизни. Он делает призыв церкви, которая находится накануне страшных событий. Вы, наверное, знаете, что первое послание Петра было написано примерно в 64-63 году по Рождеству Христову, накануне первых официальных гонений на христианскую церковь. В 64 году, как пишет историк Тацит, император Нерон сжег Рим и взвалил всю вину за поджог города на христианскую церковь. И он пишет, Петр пишет послание тем людям, которые завтра взойдут на эшафот, которые будут убивать, сжигать, скармливать диким зверям. Он пишет родителям, которые будут видеть, что их детей от них отнимают. Он пишет женам, которые будут видеть, что их мужей сжигают на кострах на потеху римской публики. Он пишет церкви, которая находится накануне страшных гонений. И он пишет этой церкви, как она, эта церковь, должна жить в этом мире, чтобы исполнить волю Божью. В первых 13 стихах этой главы апостол Петр говорит о спасении. Он пишет об избрании, это первые три стиха. Он пишет о наследии на небесах, которое должно дать нам радость. Он пишет о том, что несмотря на все эти страдания, мы можем иметь радость, это 6 стих и ниже. Потому что наши страдания не временны, они не постоянны. У них есть цель и смысл. И вот я не буду об этом много говорить, потому что времени не так много. В конце 12 стиха апостол Петр говорит о том, что это спасение настолько велико, что в него даже ангелы желали проникнуть. Дело спасения, которое Бог дал нам, это величайшее дело. Это самая прекрасная весть и самое прекрасное дело в этом мире. Начиная с 13 стиха и до 10 стиха 2 главы, 1 глава 13 стиха по 10 стих 2 главы, тон апостола Петра меняется. Если до 13 стиха 1 главы апостол Петр, его тон был повествовательным, он рассказывал о спасении. Он говорил о том, что несмотря ни на что, мы можем радоваться о спасении. То начиная с 13 стиха 1 главы и дальше, его тон становится повелительным. Он призывает христиан к тому, чтобы они жили достойно этого великого спасения. И в этом большом разделе, мы, конечно, на него сегодня не посмотрим целиком, не рассмотрим, но в этом большом разделе с 13 стиха 1 главы по 10 стих 2 главы апостол Петр делает церкви 6 очень ярких призывов, 6 повелений, согласно которым они должны жить. И по сути свои эти 6 повелений представляют собой те цели и устремления, которыми мы должны руководствоваться. Это смысл нашей жизни. Это то, в чем мы познаем волю Божию, в чем мы должны развиваться с вами. Эти 6 повелений делятся на 2 части. В первой части, в первой главе с 13 по 21 стих, есть 3 повеления, которые касаются нашего личного с вами освящения. Дальше, начиная с 21 стиха 1 главы по 10 стих 2 главы, есть еще 3 повеления, которые касаются нашего совместного освящения, как церкви. Я хочу посмотреть на первые 3 повеления, которые находятся в этом тексте. Это 1 глава стихи с 13 по 21. И вы знаете, чтобы я много не говорил, вы мне поможете. Я буду читать этот текст, а в конце, когда я прочитаю этот текст, вы мне скажете, какие 3 пункта моей проповеди. Но для того, чтобы вам облегчить вашу задачу, я буду делать акценты в этом тексте. Итак, апостол Петр пишет: «Поэтому, возлюбленные, по той причине, что вам дано такое великое спасение, припасав чресла ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в ведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, предан вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавший через его в Бога, который воскресил его из мертвых, и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь». Вы заметили, какие акценты апостол Петр здесь в этом тексте расставляет? Здесь есть 3 повеления Петра, к которым мы должны стремиться. Что это за повеления? Что это за глаголы такие вот? Да, прежде всего апостол Петр призывает нас к тому, чтобы мы уповали, и он говорит о христианской надежде. Что еще вы здесь увидели? Есть, конечно, это тоже есть. Апостол Петр 2 стиха и даже 3 стиха из этого отрывка посвящает теме освящения. Он призывает нас: будьте святы. Это тоже цель и смысл нашей жизни. И еще что, кое-что здесь есть. Что это за страх? Это не страх перед людьми, потому что эти люди находились в страхах между людьми. Это страх Божий. И апостол Петр призывает нас к тому, чтобы мы жили в страхе Божьем. Давайте мы коротко, у нас немного времени есть. Мы поразмышляем над каждым из этих 3 призывов, 3 повелений апостола Петра. Прежде всего, он призывает нас к тому, чтобы мы имели надежду. Христианин – это человек великой надежды. У неверующего человека нет ни основания, ни подлинного основания, ни фундамента для настоящей надежды. Говорят, что известный атеист, которого звали Жан-Поль Сартр, возможно, вы слышали это имя, этот человек перед своей смертью безуспешно боролся с депрессией и унынием. За месяц до своей смерти он сказал такие слова: «Я хочу умереть с надеждой». Но через некоторое время с печалью в голосе он сказал: «Но надежда должна иметь основание». Только у христианина есть настоящее основание подлинной надежды. Великий известный атеист Гоббс когда-то перед смертью сказал: «Для меня смерть – это прыжок в кромешную тьму. Да, у них нет надежды, но у христиан есть надежда. И в этом 13 стихе я хочу показать вам три очень ярких аспекта, которые Петр, три очень явных акцента, которые Петр расставляет, говоря о надежде. Во-первых, апостол Петр говорит о том, как эту надежду можно иметь. Он говорит о методе христианской надежды. Во-вторых, он говорит о характере христианской надежды. И в-третьих, он говорит о направленности нашей христианской надежды. Во-первых, мы ответственны за то, чтобы у нас была эта надежда. И апостол Петр говорит: уповайте как? Припоясав чресла ума вашего и бодрствуя. Без этих действий мы надежду иметь не будем. Для того, чтобы иметь настоящую христианскую надежду, нам нужно уметь припоясать чресла своего ума, и нам нужно понимать, что нам нужно бодрствовать. Что значит припоясать чресла? Это такая вот библейская метафора, которая означает собранность, готовность. Я много текстов можно прочитать, но я лишь один прочитаю. Послание к Ефесянам, 6 глава, 14 стих. Апостол Павел говорит: «Да будут чресла ваши, и так встаньте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись броню праведности». Апостол Павел призывает христиан к тому, чтобы они припоясали чресла своего ума истинную. Я думаю, что в этом тексте апостол Петр имеет ту же самую идею. Он призывает нас к тому, чтобы мы наполнили свой разум Писанием. Разум христианина не должен быть расхлябанным. Он не должен быть готов хвататься за любую информацию, которая приходит из мира. Если вы проводите кучу времени своего дня в социальных сетях, в новостных лентах, если вы постоянно переживаете о том, как скачет курс доллара, евро или биткоина, если вы постоянно думаете о том, что происходит на Востоке или на Западе, вы не сможете иметь настоящую надежду. Апостол Петр в этом тексте призывает к тому, чтобы мы припоясали свой разум Словом Божьим. Если мы погружаемся в Писание, у нас не будет причины и повода для беспокойства. И он призывает нас к тому, чтобы мы бодрствовали. Апостол Петр в этом же послании, в 7 стихе 4 главы, говорит: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». В этом же послании, в 8 главе 5 стихе, он говорит, в 5 главе 8 стихе он говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рекающий лев, ища кого поглотить». В Евангелии от Луки, 21 главе, 34 стихе мы читаем: «Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягощались обеданием, обедением и пьянством, и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Бодрствуйте». Писание призывает нас к тому, чтобы мы припоясывали чресла своего ума истинную, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы были готовыми. И только в таком состоянии человек может иметь настоящую надежду. Апостол Петр здесь говорит не только о методе христианской надежды, но он также говорит и о характере этой надежды. Посмотрите, эта надежда совершенная. Он говорит: совершенно уповайте. Слово, которое здесь используется, я знаю, что, наверное, пореже нужно использовать слово греческий язык, но в этом тексте используется слово «телос», от которого, возможно, скорее всего, происходит слово «цель». Это слово «телос» означает цель или завершенность, устремление. Апостол Петр ясно показывает нам здесь, что наша надежда должна иметь цель, и она должна достигать этой цели. Кто-то сказал, что человек может прожить 40 дней без еды, 3 дня без воды, я не знаю, не подсчитывал, и ни мгновения без надежды. И это на самом деле правда. Нам нужна христианская надежда. Вы знаете, я расскажу вам одну историю. Говорят, в одной лаборатории был поставлен очень интересный опыт. Ученые взяли две группы крыс и поместили их в две бочки с водой. Из первой бочки они вынимали этих крыс через время. То есть они поставили туда, вытащили, опять поставили. Подержали, вытащили, опять поставили. И эти крысы прожили около 24 часов. Из второй бочки они крыс не вынимали. И эти крысы прожили всего лишь один час. И результат этого опыта: даже бессловесные животные могут иметь надежду. И эти крысы погибли не потому, что они не давали отдыха, потому что они почувствовали, что у них нет никакой надежды. Те же выжили, потому что их вытаскивали, не понимали, что нас могут вытащить. Конечно, возможно, это не самый совершенный пример, особенно для христиан. Но тем не менее, друзья мои, даже такие животные могут иметь надежду. Господь дал нам надежду. И у нас есть цель. у нас есть видение перед собою. У нас есть путь, по которому идти, и мы знаем, что впереди нас ждет завершение этой надежды. Это совершенная надежда. Пусть ваша надежда достигает цели, несмотря ни на что. И, друзья мои, помня о том, в каком состоянии находились христиане в то время, они действительно находились во рву между дикими зверями. Они действительно находились в страшных, ужасных условиях. И апостол Петр говорит, для того, чтобы вам устоять, вам нужна совершенная надежда. И он также говорит о христианском характере, не только о характере этой надежды, но также и о ее направленности. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Мы не надеемся на людей. Мы не надеемся на государство. Мы не надеемся на подобных нам людей, потому что в них нет надежды. Они как-то трость надломленная. Нет. У нас есть настоящая надежда. И у нас есть цель. Это Иисус Христос, который скоро придет. И что бы с вами ни происходило, друзья мои, у вас есть на кого надеяться. И это показательно, что апостол Петр начинает свои призывы словом о надежде. Это очень показательно. Но на этом апостол Петр не останавливается. И второй призыв, который он делает здесь, он начинает с 14 стиха, призывает нас к тому, чтобы мы имели святость, как в другом тексте написано, без которой никто не видит Господа. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в ведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех ваших поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Я три момента хочу коротко здесь подчеркнуть. Во-первых, апостол Петр говорит о сути святости. Что такое святость? В чем она выражается? Ну, во-первых, он говорит о том, что святость выражается в том, что мы что-то оставляем. И он призывает нас к тому, чтобы мы не сообразовались с прежними похотями. У вас была прошлая жизнь, жизнь в том мире. Но вы не должны теперь так жить. Они живут по законам дьявола, а вы живете по законам Христа. Они живут по законам тления, а вы живете по законам жизни. Вы другие люди. Не сообразуйтесь с ними. Это стыдно, это позорно, это безрассудно и глупо, когда человек, который утверждает, что он христианин, живет так, как будто бы он сам дьявол. Так быть не должно. Во-вторых, апостол Петр призывает нас к тому, чтобы были просто святы. Не сообразуйтесь, но облекитесь в эту святость. Будьте святы. Во-вторых, он говорит о причинах этой святости. Почему мы должны быть святыми? Мы должны быть святыми не потому, что святость благотворно влияет на пищеварение. Или не потому, что святость благотворно влияет на наши отношения, на какие-то другие вещи. Нет. Мы должны быть святы, потому что сам Бог свят. Здесь написано, будьте святы во всех поступках, ибо написано, я свят, говорит Господь. Все повеления, которые Бог дает человеку, имейте любовь, повинуйтесь истине, будьте святы, проистекают из Божьего характера. Мы должны быть такими, потому что Бог таков. И это точка. И еще одна важная мысль. Апостол Петр ставит нам образец настоящей святости, это сам Бог. Он не ставит перед нами наших пастырей, потому что они тоже люди, он не ставит перед нами наших друзей, близких, церкви, он ставит самого Бога. Это та цель, к которой мы должны стремиться. И это проблема, друзья мои, когда мы с вами сравниваем себя, когда мы сравниваем себя с нами, подобными нам людьми. Если мы себя сравниваем с такими же грешниками, как и мы, у нас будет очень заниженная планка святости. Но у нас есть цель, которую мы должны достигать. Это сам Бог. Вы знаете, один известный английский проповедник, которого звали Александр Макларен, когда-то сказал такую фразу. Возможно, она покажется немножко грубой. Он говорит, мы можем иметь Бога настолько, насколько мы хотим. И дальше он поясняет это выражение. Христос вкладывает нам в руку ключ от сокровищницы и предлагает нам взять все, чего мы не пожелаем. Если человека впускает в банковское хранилище и предлагает взять оттуда все, что он хочет, а он выходит оттуда с одной гривной, будем так культурно, с одной гривной, кто виновен в том, что он остается нищим? Друзья мои, в этом мире святость считается чем-то постыдным и позорным. Но именно жизнь святости, подобление Богу, является секретом счастливой, благословенной жизни. Почему семьи разрушаются? Почему люди живут в депрессиях и унынях? Да потому что они не хотят быть похожими на Бога в его святости. Да потому что они отвергают Божий закон. Да потому что они не хотят ничего общего иметь с Божьей волей для себя. Для них святость – это что-то постыдное. Поэтому мир сегодня живет в растлении, безумии, грехе и медленно-медленно разрушается. Но апостол Петр призывает: имейте эту святость. Имейте эту святость. Имейте эту святость. Я хотел бы еще один важный момент в этом тексте подчеркнуть, и вы уже знаете. Апостол Петр в этом тексте, говоря о смысле и цели нашей жизни, о том, к чему мы должны стремиться каждый день, он не только призывает нас к тому, чтобы мы были людьми великой христианской надежды, и он говорит нам о том, как эту надежду иметь, он говорит о том, чего эта должна надежда достигать и к чему должна стремиться. Мы не только должны быть людьми, которые живут жизнью освящения, и он показывает нам ясно, что такое святость и по какому подобию или образцу мы должны освящаться. Но он также говорит и о страхе Божьем. В 17 стихе апостол Петр говорит: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа». Страх Божий – это благоговейный трепет перед Божьим величием. Это ясное понимание того, кто есть Он и кто есть я. Страх Божий, в Писании много, часто повторяется эта фраза, это начало мудрости. Страх Божий выражается в ненависти ко злу, любви к Богу и многое другое. Но я хотел бы коротко здесь подчеркнуть и показать вам, откуда происходит страх Божий, каков его источник. И апостол Петр здесь очень ярко показывает нам, откуда происходит Божий страх и как его иметь. Прежде всего, источником Божьего страха является познание Бога. Вот у вас сейчас, наверное, тест будет, да? И вы учитесь Божьему страху. Мы не просто здесь стремимся к тому, чтобы стать умнее или интеллектуальнее. Мы учимся тому, чтобы почитать Бога, трепетать перед Ним, бояться Его. И эти тесты – это лишь еще одна ступень в нашем возрастании, в познании Бога, как того, которого нужно, перед которым нужно трепетать и бояться. И апостол Петр здесь говорит о том, что источником Божьего страха, первым источником Божьего страха является познание Бога. Посмотрите на 17 стих. Он говорит: «Если вы называете отцом, который судит, то проводите время вашей жизни со страхом». И он показывает нам здесь две характеристики Бога. Во-первых, Он отец, который любит, который заботится, который прощает, который готов принять к себе и прижать к себе. Мы знаем Бога как Бога любящего и милостивого, и нам это нравится. Но Он не только Бог милующий, Бог любящий. Он также еще и страшный судья, которому страшно впасть в руки, который судит, который наказывает и который сотрясает землю. Здесь написано о том, что Он не только тот, кто является отцом, но и тот, который нелицеприятно судит каждого по делам. И понимание Бога, и понимание того, как Он открыл себя в Писании, в природе, в истории, является источником Божьего страха. И познание Бога, в конце концов, это фундаментальный аспект нашей христианской жизни. Все, что мы есть, все, кто мы есть, все, что мы делаем, должно проистекать из нашего понимания Его природы. Но это еще не все. Апостол Петр говорит, что второй источник Божьего страха – это понимание Его дел в мире. А что же делает Бог? И Он описывает нам Евангелие. Он описывает нам Евангелие. Самое удивительное, самое прекрасное Божье дело в этом мире – это то, что Он послал в мир ради нашего искупления Своего Сына Иисуса Христа. Зная, живите в страхе Божьем, зная, что вы искуплены не тленным серебром, не золотом, не какими-то вещами этого мира, но драгоценную кровью Христа. Наше время уже уходит. Я хотел бы рассказать вам одну историю, которую рассказал один бостонский пастор, которого звали Гордон. Однажды этот человек увидел мальчика, который шел с поля, в его руке была клетка, в этой клетке было несколько птичек, он споймал их в силки. И этот мальчик нес этих птичек себе домой. Пастор спросил, что ты будешь с ними делать? На что мальчик ответил: я сначала с ними поиграюсь, а потом отдам их своей кошке, чтобы она их съела. Ну, ни на что лучше они не годны. Этот человек сказал: продай их мне. Но мальчик сказал: это очень плохая сделка, они даже петь не умеют, плохие птицы, только для кошки мы пригодны. Но пастор его уговорил, он заплатил деньги, он взял этих птиц, принес себе, открыл клетку и выпустил их в небо. Они взлетели и улетели. И в следующее воскресенье этот человек взял эту клетку пустую с собой в церковь, он проповедовал и поставил ее на кафедру и рассказал эту историю про этого мальчика, про этих птичек, про те деньги, которые он заплатил за них, и сказал: мальчик говорил, что эти птички ни на что не годны, что они даже петь не могут. Но вы знаете, когда они взмыли вверх, мне показалось, они пели: искуплен, искуплен, искуплен. Это прекрасная иллюстрация того, что Бог сделал с нами. Мы ни на что не годны. Мы петь не можем. Ну да, кто-то из вас может петь, это тоже Божий дар. Но по сути своей перед Богом мы ничто. И по Божьей справедливости мы должны были давно уже гореть в аду. Как сказал один из отцов церкви: Бог несправедлив, Он милостив. Если бы Он был справедлив до конца, мы бы уже сами давно были бы уничтожены. Он отдал бы нас своей кошке. Но мы можем сегодня петь: искуплен, искуплен, искуплен. Друзья мои, пейте, пойте эту песню. Помните о том, что Христос сделал ради вас и за вас. И пусть вера в Евангелие станет основанием, еще одним основанием вашего благоговения и трепета перед Ним. Я хотел бы заканчивать, будем сейчас молиться. Апостол Петр продолжает эту тему и далее. И вы можете самостоятельно этот текст изучить и прочитать его последовательно. Но в этих нескольких стихах он делает три ярких призыва церкви. Церкви, которая живет в трудное время. Церкви, которая завтра, послезавтра зайдет на эшафот. Он показывает им то, к чему они должны стремиться и ради чего жить. Живите с упованием. Живите жизнью освящения. И живите в Божьем страхе. И пусть Бог вас в этом благословит, и вы к этому стремитесь, и пусть ваша жизнь будет жизнью людей великой надежды, жизнью людей, живущих в освящении, жизнью людей, знающих, кто такой Бог, и что Он ради вас и за вас сделал. Аминь. Давайте помолимся. Будем идти на пары. Господь наш Бог, мы так благодарны Тебе за Твою великую благодать и милость, за Твое Слово, которое живо и действенно, через которое Ты учишь церковь, созидаешь церковь, Господь, за эту прекрасную семинарию, за это прекрасное место, где можем познавать Тебя и Твою волю, Твой страх. Господь, за эту великую надежду, которая побеждает любые уныния, любую депрессию, любую боль, Господь, эта надежда живая, она совершенная, она направлена на Тебя и на Твое пришествие. Господи, мы так благодарны Тебе за освящение, за силу жить святой жизнью и за эти заповеди, которые ясны и выполнимы. Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты открыл себя нам через Писание в нашей жизни, за Евангелие, за то, что Ты открыл нам не только себя, но и свои дела в этом мире, Господь. Мы хотим петь Тебе, Господь, прославлять Тебя, помнить о том, что мы искуплены не силами этого мира, но Твоей драгоценной кровью. Господь, дай нам иметь этот страх, благоговение, и пусть все это проявляется в нашей жизни ежедневно. Благослови, Господь, этот день дальнейший, все, что будем делать, да будет для Твоей славы и для нашего назидания, наш драгоценный Господь и Бог. Аминь. Богом.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения». «Алмазы в небе». Только вообразите себе горы алмазов без конца и края. Бери сколько хочешь. Такое бывает только в сказках, скажете вы. Но сейчас это может стать реальностью. Единственная проблема в том, что алмазы эти, если они существуют, находятся под атмосферным давлением, которое в 6 миллионов раз превышает атмосферное давление Земли. При этом температура там может быть около 7 тысяч градусов по Цельсию. Считается, что именно такие условия существуют на планетах Уран и Нептун. Сегодня ученые, вопреки своим недавним предположениям, считают, что простые молекулы не могут существовать там в нормальных формах. Такая точка зрения полностью исключает возможность эволюции жизни на этих планетах. Большое давление и невыносимая жара сжимают атомы углерода, превращая их в алмазы. Зачем Богу было создавать все эти алмазы там, где они никому не принесут пользы? Дело в том, что Богу известно, материальное богатство дает нам очень мало. Мы, люди, начинаем осознавать это лишь тогда, когда понимаем, что все богатство мира бесполезно, если никто нас не любит и не заботится о нас. Наш Творец – единственный источник истинного богатства. Через своего Сына Иисуса Христа Он дарует все сокровища рая, даже самым бедным из нас. Он дает своим детям мир, пребывающий в нас даже в самую трудную минуту. Он дает жизнь, которой нет конца. Читайте Библию и узнавайте из нее об этих богатствах, дарующих и временные, и вечные блага.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Глава Хатавасийского автономного округа допустила, что нейросети могут заменить всех губернаторов. Она сказала, цитата, «это поможет снизить человеческий фактор при принятии решений. Есть президент и хватит, остальные пусть занимаются другими делами». А вот небезызвестный Билл Гейтс тоже интересную фразу сказал, ну. «Применение искусственного интеллекта может позволить человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю». Как видите, чатом GPT тело не ограничивается. Краев использования искусственного интеллекта не видно. И нет никаких сомнений, что он тоже понадобится для того, чтобы людей пасти, как об этом сказано в Откровении 13 глава с 11 по 18 стих. В письме Римлянам 12 главе стихе 3 сказано: «По данной мне благодати я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому». Мало людей, которые действительно здраво могут судить о себе. Одни делают больше, другие прибедняются, а только золотая середина скажет о себе не больше, не меньше, а так, как есть. В Библии есть примеры, когда сыновья священника захотели беса из человека изгнать. Они не имели этого дара, но осмелились вступить в схватку с дьяволом, за что были сбиты до полусмерти. Эта история написана в книге «Деяния апостола», 19 глава, с 13 по 16 стих. В честь чего они решили, те сыновья, что могут беса изгнать? Потому что они сами в своих глазах казались намного больше, чем были по-настоящему. Одни были бесом избиты. Другой человек решил спицей прыгнуть на стол. Хотел такой трюк исполнить, красивый. Но не смог этого сделать. Стол рухнул под ним. Причина все та же, что этот человек, который прыгнул спицей на стол, тоже слишком много думал о себе, что он сможет это сделать, однако не смог. Вывод один. Каждому из нас не воображать о себе слишком много, судить о себе здраво, и это позволит избежать многих падений и разочарований на жизненном пути. Бог создавал человека. Во-первых, Бог дал человеку дыхание, Бытие 2 глава, стих 7. Во-вторых, строение нашего тела создано очень уникально и неповторимо, и способно выдерживать большие нагрузки и даже удары. В одной стране организовали соревнования по пощечинам. Кто кому больнее вдарит. Одному человеку так вдарили, что на замедленном видео казалось, сейчас лицо у него слетит просто. Но так бы было, если бы человек был куклой. Однако человек – это уникальное творение. Кожа человека и строение человека способны выдерживать очень многое. Бог так сделал, потому что вокруг нас существует очень много опасностей. Мы в данном случае просто привели пример этих нелепых соревнований по пощечинам. Кроме этого, огромное количество опасностей существует для нас. Тело человека способно и противостоять в большей или меньшей степени. Потому что человек – это не кукла, это творение Господа. Все благодаря Ему, Господу, который из глины сделал душу живую. Двое христиан в Восточной Уганде были госпитализированы после того, как радикальные мусульмане избили их за выступление в религиозном диалоге, сообщила одна из жертв. Они были первыми, кто выступал на христианско-мусульманском диалоге, который организовали мусульмане. Используя как Библию, так и Коран, они утверждали, что Мухаммед был же пророком, и что истину можно найти только во Христе Иисусе, как одном единственном спасителе человечества. По словам жертв, нападавшие разбили мотоцикл, на куски порвали Библию и другую христианскую литературу. После этого они начали жестоко избивать христиан тупыми предметами. Двое нападавших крепко держали пострадавшего, избивали палками, а четверо других избивали другого христианина, наступая на него, когда он лежал посреди дороги.
Иисус Христос предупреждал, что верующие будут гонимы, как был гоним он сам и пророки. Иоанна, 15 глава, стих 20. За что хотели убить Христа? За что пророка Иеремию, например, гнали? Как об этом написано в книге пророка Иеремии, 38 глава, с 1 по 6 стих. Все это происходило за правду. Людям не нравится правда. Правда и истина. Ведь только одной может быть. И эта правда для некоторых слишком колючая становится. Не хотят ее люди слышать. Смелые братья из Уганды сказали правду, абсолютную правду. Пострадали за правду. Однако они сами не сильно переживают из-за этого. И говорят, что хотя и побиты, они знают, что любящим Бога все содействует ко благу. Один из подписчиков нашего телеграм-канала «События через призму Писания» написал интересную историю о себе. Дул сильный ветер. Казалось бы, ничего необычного. Как вдруг резкий треск дерева, и оно начинает падать. Он ушел где-то там, где были деревья. Этот человек быстро сообразил, что к чему, и рванул в сторону. Дерево упало на то место, где стоял человек. Бог отвел от него беду. Как здесь не вспомнить 90-й псалом? «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Если у вас в жизни происходит то, что вы отчетливо видите в каких-то событиях руку Господа, вы можете написать нам об этом в наш чат-бот в телеграм-канале «События через призму Писания». А у нас на этом все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» Библейский институт по радио. Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о боговдохновенности Библии на тему «Вербальное богодохновение». Слово «вербальное» означает словесная или устная передача, а не на письме. Книга Иоанна Богослова «Откровение» начинается такими словами: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послал оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел? Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Откровение 1 глава с 1 по 3 стихи. Апостол Иоанн свидетельствует, что полученное Иоанном откровение не есть откровением Иоанна, а откровением Иисуса Христа, посланное от Бога. И было возвещено и показано Иоанну через ангела. Вот из каких источников исходило откровение и пророчество Иоанна. В послании апостола Павла мы видим ясно выраженное заявление, цитирую: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». 1 Коринфянам 2, 12 и 13. Апостол ясно сознавал, что то, что он возвещал верующим и церквам, это учение было от Духа Святого, а не от человеческой мудрости или философских систем. Апостол Павел знал, что он передавал верующим Слово Божие. Об этом также знали и принимали, как таковое верующие и церкви. Цитирую его слова: «Посему и мы непрестанно благодарим Господу, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, какое оно есть поистине, которое и действует в вас верующих». 1 Фессалоникийцам 2, 13. Апостол Павел пишет к верующим так: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь». 1 Коринфянам 7, 10. Апостол этим говорит, что его послание не есть простыми письмами с добрыми пожеланиями к своим знакомым и друзьям, а заповеди, которые выполнять повелевает им сам Господь. Я уже упоминал в одной из бесед, что апостол Петр говорит о посланиях Павла. Читайте послания, цитирую: «Невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». 2 Петра 3, 16. Две истины мы находим в этом заявлении. Первое, что послания апостола хорошо были известны верующим и церквам. Второе, что послания Павла признаются такими же авторитетными, как и Священное Писание Ветхого Завета. Петр, апостол, ставит их на одном уровне со Священным Писанием. Дальше апостол Петр заявляет: «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. 2 Петра 3, с 1 стиха по 3. В этих словах святой апостол Петр пишет, что для передачи божественных ветхозаветних откровений были пророки, а для передачи заповедей Господней, которые уже передавались в Новом Завете, были ваши апостолы. В этом заявлении ясно говорится о новозаветных писаниях, которые апостол Петр ставит на одном уровне с ветхозаветными писаниями. Поэтому историческое христианство апостольского и поапостольского периода на своих богослужениях пользовались писанием Ветхого и Нового Завета, сначала в устной передаче апостолов, а после писанной, в период первого столетия, когда все канонические книги Нового Завета были уже написаны. Существует сильно обоснованная традиция, что Евангелие святого Матфея было написано около 37 года нашей эры. Евангелие Марка и Луки и послание апостола Петра и Павла до их смерти и разрушения Иерусалима. Смерть обоих апостолов Петра и Павла произошла в правлении императора Нерона в период 67 по 68 года нашей эры. Самое позже написанное Евангелие было Евангелие от Иоанна от 85 до 90 года нашей эры. Как видим, от первой до последней книги Библии мы находим твердо обоснованное учение о вербальном богодухновении Библии, Ветхого и Нового Завета. Нигде не говорится, что лишь мысли, слова или идеи были богодухновлены, но вся Библия – Ветхий и Новый Завет, которые и являются Словом Божьим. Павел говорил о ветхозаветних евреях, цитирую, «Им верено Слово Божие, а этим Словом Божьим было Библия, то есть Ветхий Завет». Христос, объясняя своим ученикам притчу о сеятеле, говорит, «Вот что значит притча сия, семья есть Слово Божие». Луки 8:11. Следовательно, те, кто сеяли это семя, то есть Слово Божие, были, во-первых, Христос, а потом апостолы. В Деяниях апостолах написано, язычники, услыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И Слово Господне распространялось по всей стране. Деяния апостолов, 13 глава, 48 по 49 стихи. Словом Божьим, от которого так радовались язычники, была проповедь Варнавы и Павла, вербальная или словесная, и это Слово Господне, то есть проповедь, распространялось по всей стране. Посмотрим, как характеризирует апостол Павел сеянное ним Слово. В первом послании филиппийцам говорит, «Содержа Слово жизни», Филиппийцам 2, 16. Слово, которое проповедовал Павел, имело в себе жизнь. Дальше то, что сеял апостол Павел, называлось Словом Христовым, Колоссянам 3, 16, которое проповедовали апостолы сначала устно, а потом записали его. Дальше сеянное апостолами было Словом Истины, Ефесянам 1, 13. Поэтому в нем не может быть ни ошибок, ни неправды. Оно истинно. В послании к Римлянам говорится, «Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем». Такими и подобными выражениями и наименования записаны на страницах Священного Писания более 2000 раз, и они свидетельствуют, что вся Библия есть Словом Божьим. Не идеи только, ни понятия, ни части, но вся Библия, от первой книги Бытия до последней книги Откровения Иоанна, является Словом Божьим. Это Слово не было произведениями человеческой мудрости, но Божьим произведением, вдохнутое подобно дыханию, так само, как была вдохнута жизнь первого человека Адама. Без сомнения, что Бог, будучи вдохновителем Святого Слова, поэтому Он был и Его оператором, то есть, как Его нам передать и распространять, и сберегать. Для нас известны некоторые способы, как передавалось Слово Божие. Во многих случаях Бог передавал людям Свое Слово посредством ангелов, и это случалось много раз с разными людьми, например, с Авраамом, Иисусом Навином, Гедеоном, Даниилом и иными. Слово и пророчество передавались также через сны и видения, Иосиф, Даниил и иные. Но самый наилучший способ передачи Слова Божьего – это в письменной форме. Передаваемое Слово Божье через ангелов, сны, видения достигало ограниченное число людей, а Слово написанное может достигнуть почти всех людей. В Библии мы находим случаи, когда ум человеческий не понимал, а воля противилась тому, что Бог открывал. Примером для нас служит Даниил, не понимавший, что ему было сказано. И ангел должен был объяснять ему. Даниила 12, 8 и 9. Пророк Иона понимал, чего Бог хотел от него, но его воля воспротивилась, и он убежал в Фарсис, вместо того, чтобы идти в Ниневию. Ионы, 1 глава, с 1 по 3 стихи. Без сомнения, Бог почти всегда действует своими путями на волю и ум избранных Ним людей для выполнения Его святой воли. Знают ли об этом люди или не знают? Не всегда знают. В исторических перспективах мы находим этих два класса людей. Первые знали, чего Бог хочет от них, и послушно выполняли то, что повелевал им Бог. Иеремии 1, 4 по 10 стих. Вторые – это люди, через которых тоже исполнялось определение воли Божьей, но многие этого не знали.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: 2. Бог творит дела в согласии с Сыном. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 17 по 20 стихи.
2: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 17 и 18. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу.
1: Враждебное отношение к Иисусу набирало силу после исцеления в Вифезде. Враги Иисуса решили убить его. Чудо, происшедшее у купальни, стало поворотным пунктом в отношениях Иисуса с иудеями. Именно с этого момента началось его открытое преследование. Что же стало причиной такого поворота событий? Здесь произошло столкновение любви Христа с властью закона. В Ветхом Завете люди жили словно в тюрьме. Они должны были до мелочей исполнять закон, добрые дела были показателем праведности. Священники особенно заботились о его соблюдении, намереваясь таким образом получить Божье расположение. Стремление к такому законничеству стало предлогом для эгоизма и презрения окружающих. Поскольку народ жил в завете с Богом и считался единым,

0: Иным целым законники пытались принудить каждого следовать многочисленным правилам. Самым важным правилом было соблюдение субботы. Как Бог отдыхал на седьмой день от своих дел, сотворив мир, так и людям повелевалось отдыхать в этот день, иначе их ожидало наказание – смерть. Таким образом, суббота стала неким символом завета между иудеями и Богом и отражала его присутствие среди них. Однако они не замечали, что своими грехами против Бога они нарушили эту гармонию. Иисус дал простой ответ фарисеям, ратовавшим за соблюдение субботы. Бог делает. Слово «делать» и производное от него «дело» 7 раз встречаются в заявлении Христа фарисеям. Они говорили о законе, он же о любви. Как Бог может отдыхать от своих дел? Он ведь и сейчас продолжает работать. Поскольку грех и смерть затронули все творение, то весь мир был отделен от Творца. Бог до сих пор пытается спасти заблудших и вернуть восставших к себе. Его цель – наша святость и пребывание в Его любви. Исцеление в субботу, по сути, образец Божьей работы. Иисус проповедовал о благодати и совершал чудеса любви даже тогда, когда это запрещалось законом. Любовь – исполнение закона. Исцеление в субботу было вызовом лицемерной набожности, лишенной любви. Поэтому иудеи кричали: «Иисус нарушил субботу! Завет рушится! Этот человек – враг закона, еретик, придумавший свои законы! Он опасен для нашего народа!» Никто из них не видел ни любви Христа к людям, ни его победы на земле. Они были слепы. И сегодня люди по этой же причине не видят в Иисусе своего Спасителя. Иудеи негодовали еще и потому, что Иисус назвал Бога своим Отцом. В их глазах это было ересью. Они восклицали: «Бог один, у Него нет сына!» Как Иисус может назвать Бога своим Отцом? Это указывает на то, что они не имели духа и не знали Писаний, где можно найти некоторые пророчества о Божьем Отцовстве. Бог называет свой народ «Моим сыном». Книга Исход, 4 глава, 22 стих. Книга пророка Осия, 11 глава, 1 стих. И народ называл Бога Отцом. Книга Второзакония, 32 глава, 6 стих. Псалом 102, 13 стих. Исаия 63 глава, 16 стих, и Иеремия 3 глава, 4 и 19 стихи, и 31 глава, 9 стих. О своем царе Бог также говорил: «Мой сын». Вторая книга Царств, 7 глава, 14 стих. Но по отдельности ни один человек из ветхозаветнего народа не имел права сказать Богу «Отец». Для иудеев это было недопустимым богохульством и считалось дерзостью. Они знали пророчество о Мессии, который пронесет вечную жизнь, и их ненависть к Иисусу демонстрировала неверие в то, что Он Мессия. Иисус объяснил иудеям, что Он делает то же, что и Отец, с мудростью и любовью. Он заверил людей, что может делать все, что делает Бог. Иудеи были шокированы этим еще больше. Всякий, кто возвышает себя до положения Бога, должен быть изгнан. Они возненавидели Иисуса и считали его еретиком, заслуживающим смерти.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 19 и 20. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь».
0: Иисус ответил на ненависть иудеев любовью и сопоставил их враждебные чувства с делами Бога, совершающимися в любви. Да, Сын делает то же, что делает Отец. Иисус не делает ничего в одиночку. Его совершенное отношение с Отцом можно сравнить с тем, как дитя смотрит на своего отца, видя работу его рук, и в точности подражает ему. Таким образом, Иисус смирил себя и, вернув славу Отцу, прославил его. Так и мы, пусть и не идеальные служители, призваны прославлять имя нашего Отца, как это делал Иисус. Благодаря смирению и самоотречению Иисус получил власть делать дела своего Отца. Имена, дела и качества Отца принадлежат и Ему. Он есть истинный и вечный Бог, сущий, любящий и достойный славы. Его единство с Богом неоспоримо. Бог Отец возлюбил Христа за то, что Сын ничего не утаивает от Него. Отец разделяет свои права, планы и дела с Сыном. В этом видно единство Троицы и вся любовь, с которой каждая из ее личностей производит свою работу. Святая Троица трудится постоянно, чтобы остановить войны, жестокость и ненависть в нашем мире. Насколько же велика разница между его делами любви и бездействием законников? Молитва. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал нам своего Сына. Через Его дела Ты показал нам, кто Ты и что Ты делаешь. Освободи нас от всех законнических дел, чтобы мы выбрали дела любви. Помоги нам раскаяться в неправедных путях. Просим Тебя за тех, кто духовно слеп. Пусть они увидят освобождающую силу Твоей любви и, проявив послушание, подчинятся Тебе. Вопрос 39. Как и почему Бог работает со Своим Сыном? 3. Христу дана власть воскрешать мертвых и совершать суд. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 20 по 30 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 20 по 23. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
0: Как велики чудеса, невозможные для человека, но совершенные Иисусом! Отец доверил их Сыну. В Писании приводятся два качества, которые иудеи ожидали увидеть в Мессии. Этим качеством обладал Христос. Способность воскрешать мертвых и справедливый суд над людьми. Иисус в присутствии своих врагов предсказал, что Он есть Господин жизни, который будет судить людей, даже если некоторые из них считают Его еретиком или безумцем. Они решили убить Его, но Он желал изменить их сердца, чтобы они покаялись и вернулись на путь истины. Наш Бог не разрушитель, а даятель жизни. Он желает не смерти грешника, а его возвращения к жизни». Отдалившийся от Бога человек погибнет духовно, душевно и телесно. И наоборот, приближающийся ко Христу оживет и получит вечную жизнь. Спаситель хочет оживить и пробудить вас. Нуждаетесь ли вы в Нем? Или упорствуете, живя во грехе? От начала своего существования Вселенная зыждилась на истине. Даже если люди и пренебрегают своим Господом, убивая и обманывая друг друга, истина неизменна. День суда — великий день отчета. Божий гнев изольется за всех обиженных, особенно за вдов и слабых. Бог доверил суд Христу. Он будет судить все народы, языки и религии. Иисус был безгрешным, но Он был человеком, и потому очень хорошо знает нас и наши слабости. Его суд будет справедливым. Когда Он явится во славе, все племена и народы земли будут жалеть о том, что не узнали, презрели и отвергли Его. Осознаете ли вы это? Затем все падут на колени перед Сыном. Те, кто отказывались почитать Христа на земле, будут в страхе и трепете славить Его. Христос достоин всей власти, богатства, премудрости, чести и славы. Книга Откровения, 5 глава, 12 стих. Он примирил мир с Богом. Он был кротким агнцем, закланным за нас. Бог и Сын не только схожи любовью и могуществом в своих делах, они одинаково достойны славы и поклонения, воздаваемых им. Вот почему Иисус не отвергал поклонение людей, будучи на земле. Мы должны почитать Сына так же, как и Его Отца. И к Сыну, и к Отцу можно обращаться в молитве. Отвергающие Христа или уничижающие Его отвергают самого Отца. Бог сам избрал Сына. Главная причина, почему люди отвергают сыновство Христа и не хотят поклониться Ему, состоит в порочности их мышления. Они не хотят и не могут познать, кто есть Бог на самом деле.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
0: Тот, кто слушает весть Христа с радостью и верит в Его сыновство и искупление, получает жизнь вечную. Жизнь, которая начинается не после смерти, а уже здесь, на земле, через Духа Святого. Этот Дух сходит на вас, потому что вы верите в Отца и Сына. Не все постигают смысл слов Христа, даже если они слышат их тысячу раз, читая и анализируя их содержание. Они не возвещают славу Сына и не ходят в Духе. Истинная вера — это доверие Христу и преданность Ему. Войдя в общение со Христом, вы оправдываетесь и освобождаетесь от суда, потому что спасение даруется по вере, а не по делам. Любовь Христа покрывает тех, кто припадает ко кресту. Она стирает наши грехи и очищает совесть. Она призывает нас приблизиться к Богу, ибо Он стал нашим Отцом после нового рождения. Результат нашего оправдания — наше возрождение. Поверили ли вы обещаниям Христа? Освобождены ли вы от смерти и от всех страхов? Дарована ли вам вечная жизнь по благодати Христа? Коснется ли вас Божий гнев? Вера в Христа изменила вас, и вечная жизнь теперь принадлежит и вам. Общение с Иисусом реально, а плоды Его можно увидеть в вас и вокруг вас. Нет большей радости, чем пребывать во Христе. Прочитайте 24 стих. Выучите его наизусть. Живите по нему. И тогда мы встретимся с вами в вечности, лицом к лицу. Молитва. Мы славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой, за то, что Ты простил нам наши грехи и оправдал нас. Мы не придем на суд, потому что Твой гнев прошел мимо нас. Мы поклоняемся Тебе, потому что Твоя жизнь сделалась нашей, и смерть больше не имеет силы над нами. Мы живем для Твоей вечности. Сделай нас стойкими в Тебе, чтобы мы возвеличили имя Твое. Вопрос 40. Какие два важных задания Отец поручил исполнить Христу?
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 25 и 26. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе».
0: Иисус поясняет, что Он есть истина, словами «истина, истина, говорю вам». Он исполнил все предсказания о своем приходе в большей мере, чем это могли представить себе люди, жившие во времена Ветхого Завета. Он воскрешает мертвых сегодня и воскресит их завтра. Все развратились и погибли во грехах, но Иисус, Святой Сын Божий во плоти, победил грех, чтобы мы, поверив в Него, жили с Ним. Внимающие Евангелию спасения, вникающие в Его и держащиеся Христа, получают жизнь вечную. После воскресения Христа вера стала верой в жизнь, а не в смерть или судьбу. Иисус изливает дух своей жизни на тех, кто слушает Его и жаждет познать всю полноту Его слов. Они побуждают вслушаться и вникать в них, так как именно в них сокрыта чудотворная сила. Мертвые не могут воскреснуть или услышать их сами по себе, но Иисус дает им жизнь, и они внимают Ему. Земная жизнь имеет конец, но жизнь, дарованная нам Богом, существует вечно. Иисус подтвердил это словами: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 25 до 26 стиха. Христос может оживить вас, потому что Отец оживил Его, одарив полнотой жизни. Христос — источник, из которого непрерывно льется вода жизни. От Него мы получаем свет, любовь и истину. В Нем нет тьмы и зла. Он полон любви. Павел сказал об этом так: «Христос сострадателен, не завидует и не хвалится. Он не ищет своего и не думает плохо о других, радуясь чужим ошибкам. Он все переносит и терпелив с другими. Его любовь никогда не перестает. Духом Своим Он даровал это и нам. Пусть же и из нас польются реки воды живой».
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 27 по 29. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения».
0: Человек по причине греха смертен. Тот, кто медлит и не обращается к Божьей любви, обрекает себя на суд. Слова Христа исполнены любви, силы и чистоты. Слушающий это жив будет. В то же время его слова и дела — это руководство для жизни. Бог предал ему весь суд. Он святой. Его искушали, как и нас, но он остался без греха. Никто из людей своими силами не сможет оправдаться перед Ним, стоя у Его трона. Христос — единственный, кто произведет суд над вселенной. Только Он определит участь всего человечества. Ангелы и все творения поклонятся Ему. Воскресение произойдет по повелению Иисуса. Его голос пронзит нашу землю. Мертвые не могут слышать обычные голоса, но голос Сына Божьего заставит их затрепетать. Усопшие пробудятся и оставят свои могилы. Чудо из чудес, некоторые души воскреснут и будут как живые, в то время как другие останутся мертвыми. Существует два вида воскресения. Одно для жизни, другое для суда. В тот час многие будут покрыты мраком, хотя мы думали о них как о ярком свете. Другие же будут сиять как солнце, хотя нам они казались невзрачными и простыми. Те, кто будут жить вечно, были по своей природе ничуть не лучше, чем те, которые погибнут. Они просто были прощенные Христом и ответили на Его зов. Они жили по Евангелию, и их жизнь отражала плоды, производимые Духом Святым. Иисус омыл все их грехи своей драгоценной кровью. Эта благодать была дана им по вере. Но тот, кто думает, что своими делами оправдается перед Богом, услышит следующее. «Ты, думающий только о себе, почему ты заботился лишь о своем избавлении и не любил своих врагов? Почему ты не примирился с Богом, ведь Иисус умер за тебя на кресте? И почему ты отверг вечную жизнь для своей души? Твоя гордость избрала тебе смерть, а не предложенную Христом благодать». Такие люди мертвые в своих грехах, воскреснут для сурового суда и увидят все свои земные слова, мысли и дела, тогда как пришедшие ко Христу по вере в Него обретут Его любовь. Она побудила их к жизни в милосердии и служении, характеризующем вечную жизнь на небесах.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Бог видит сердца людей». Сегодня четвертая, заключительная часть. Третью часть мы закончили сообщением Иакова, глава 4, стих 17. В дополнение к этому тексту апостол Павел говорит по поводу того, что еще является грехом. Читаю из послания Римлянам, глава 14, стих 23. «А все, что не по вере, грех». Дорогие братья и сестры, мы все должны постоянно себя проверять. Важно знать, делаем ли мы в вере все то, что ежедневно делаем. Об этом мы совершенно ясно читаем в послании Евреям, глава 3, стих 12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверия, дабы вам не отступить от Бога живого». Неверие является позорным пятном для Бога, ибо без веры угодить Богу невозможно. Послание Евреям, глава 11, стих 6. «Вера зависит от состояния нашего сердца. Если что-то не ладится с сердцем, то с верой тем более не ладится. Где вера не наполняет наши сердца, там извращено наше мышление. А врагу человеческих душ не составляет труда, чтобы увести таких верующих в общение мира сего». Во второй части стиха 27 нашего текста дальше читаем. «Потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей». В этом он, мы в данном тексте видим Святого Духа. О Святом Духе мы читаем в стихе 26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Как это прекрасно, что Святой Дух подкрепляет нас в немощах наших. Обращаю ваше внимание на тот факт, что наши немощи не всегда должны быть грехами. Святой Дух подкрепляет нас не в наших грехах. Этим занимается Сын Божий, который умер за наши грехи на Голгофском кресте. Но в наших немощах подкрепляет нас Святой Дух, а также во святилище непосредственно перед Отцом и Сыном. Он ходатайствует за нас посредством истинного, но любящего Слова. А мы все живем в немощах плоти. Это касается нашего ежедневного хождения. Благодарили ли вы уже за это Господа Иисуса? Большинство верующих заняты земными делами намного больше, чем духовными, а это представляет собой недостаток. Этот изъян христиан, с которым живут так много верующих, и они, вероятно, никогда не могут выбраться из этой немощи. Последнее выражение стиха 27, которое гласит «по воле Божьей», и говорит о том, что мы не знаем, как следует приносить наши просьбы живому Богу во святилище. Мы даже не знаем, как подобает приходить в молитве к Богу. Слово Божье подтверждает нам это в данном стихе. Если бы Господь Иисус не совершил на Голгофском кресте дело Своей Божьей любви, то мы никогда не могли бы ожидать от Святого Духа такой помощи. Святой Дух не ходатайствует за погибший мир, но только за святых, то есть за спасенных. Его ходатайство за святых не имеет ничего общего со святыми Римско-католической церкви, но святыми в глазах Бога и в соответствии с учением Слова Божьего – это верующие, которые рождены свыше и отделены для себя Богом от мира сего. Ходатайство Святого Духа соответствует Божьей воле о нас. Таким образом, Святой Дух ставит нас в молитве перед Святым Богом в положение уважения Господа Иисуса, чтобы предстать нам пред Ним в молитве в подобающем состоянии. Переходим к стиху 28 нашего текста, с помощью которого мы должны раскрыть нашу тему. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Притом знаем, заметим себе эти два слова, потому что они еще встречаются в данной теме. Как только мы обратим внимание в стихе 28 на этот вопрос, то мы сразу познаем, что у верующих наблюдается многообразие знания. Господь Иисус желает, чтобы Его искупленные не ходили по этой земле в незнании, но как знающие. Наше знание мы должны извлекать из сообщения Его Слова. При этом мы должны быть внимательными, чтобы мы не просто набивали себя знаниями, а упустили бы из виду существенное. Большая разница заключается в том, извлекаем ли мы наше знание из собственной головы или из сердца. Знание сердца связано с верой, а знание из головы связано с разумом. Возьмем эти два высказывания с собой в нашу повседневную жизнь веры. У апостола Павла наверняка не было вопросов, где располагалась его вера. Этот вопрос и мы не должны пытаться исследовать. Само подтверждение слова дает нам ответ на этот вопрос. Святой Дух мог использовать и Павла, чтобы он сделал для нас эти высказывания, которые в его жизни были истинной. Однако подойдем ближе к этому вопросу. Волей Господа Иисуса является также то обстоятельство, чтобы писанное слово стало истиной в жизни всех детей Божьих. Разум человека никогда не является источником истины. Выражение «притом знаем» относится в нашем тексте на последующее сообщение, где сказано, что любящим Бога все содействует ко благу. Чтобы поразмыслить нам над всеми направлениями, что, собственно, означает этот факт, что нам все содействует ко благу, нам потребуется много времени. Это глубоко идущее обетование действительно лишь для тех, которые любят Бога. При этом уместно еще раз напомнить, как сам Господь Иисус определяет любящих Его. Тогда откроются и глаза многих детей на Его обетование. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стихи 21 и 23. «Кто имеет заповеди Мои» – это первое условие. Следовательно, заповеди следует учить и запоминать, и соблюдает их – это второе и главное условие. «Тот любит Меня». «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам, то есть открою ему Мое Слово». Стих 23. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Поэтому повторяю, это глубоко идущее обетование Господа Иисуса действительно лишь для тех, которые любят Бога. Так написано в Евангелии от Иоанна 14:21. Я очень остерегаюсь, чтобы от этого высказывания что-либо убавить или что-то прибавить. А кто являются теми, которые Иисуса любят, мы теперь совершенно точно знаем. Естественно, что любовь верующих ко Христу и Небесному Отцу очень различна. Выражение «притом знаем» является началом стиха 28. Или же мы это не знаем? Ведь здесь говорится об искупленных, которые связаны с кровью сердца Христа, которые искуплены жертвой Бога через Его Сына, искуплены чудовищной ценой. Поэтому приходим теперь к вопросу, который всех нас касается. Как или насколько внутренне в нашем сердце мы любим Бога и Господа Иисуса, который является нашим Спасителем и нашим Избавителем? Поэтому повторяю, бесспорно, что спасенные совершенно по-разному любят Бога и Его Сына. Я это точно знаю. В стихе 28 мы имеем обетование. Чем больше мы Бога и Иисуса любим, тем больше по Божьей воле исполнится на нас это обетование. Это неоспоримая истина. Заметьте себе, что это не вопрос Его любви к нам, но вопрос нашей любви к Нему. Это наша любовь к Иисусу и Богу существенно проявляется в нашем послушании Его Слова. Как я отметил в Евангелии от Иоанна в главе 14, стихи 21 и 23. Поэтому Слово Божие практически является вступлением нашей любви к Отцу и Его Сыну, вступлением в Его сердце. Тогда мы совершенно точно знаем, когда обращаемся к Его сердцу, что имеем общение с Его сердцем, если мы перед этим очистили наши сердца. А мы все знаем, что Он является Словом, следовательно, выражение «все содействует ко благу» относится только к верующим, но не к неверующим. В этом выражении мы видим обетование для искупленных. А погибшие люди совершают в земной жизни чаще всего злые дела, потому что они не имеют связи со Христом. Поэтому они не признают Господа Иисуса, не имеют к Нему «да». Поэтому данное выражение «все содействует ко благу» относится только к детям Божьим. Это также значит, поскольку мы любим Бога, то через эту любовь мы получили доступ к Его «да». Великое намерение Господа Иисуса мы видим в том, чтобы Его «да» было и нашим «да», ибо в нашем тексте мы читаем «все», что значит «все вещи». В практической жизни верующего это не так-то легко, потому что под этим все к нам приходят добрые и злые события. Хорошие события мы, конечно, любим, так как наша плоть их тоже любит. Тогда они действуют в нашей жизни по желанию нашей плоти. Да и кто не хотел бы слышать только добрые сообщения, все то, что позитивно. Секрет заключается в том, что мы имеем к позитивному подчеркнутое или выразительное «да». И тогда с позитивными делами или событиями, которые случаются в нашей жизни, мы воплощаемся. Мы любим воплощение в этом деле, чтобы дать им возможность распуститься к доброму. Тогда в сердцах большинства верующих выглядит совершенно иначе. Но если в семье произошел несчастный случай со смертельным исходом, или один член семьи заболел, при этом врач вам серьезно сообщает: «Ваш муж заболел раком, или на вас обрушилась другая злая история. Тогда недостает этого подчеркнутого «да» по отношению к Господу Иисусу. Почему? Потому что ваша плоть этого не желает. Дорогие братья и сестры, это касается всех нас. Это слово идет вглубь, и мы лишь тогда познаем Господа Иисуса и научимся Его любить, если мы познаем эти глубины. Вместо воплощения вступает тогда наше «почему». И это значит, что перед Богом мы живем в этой неприятной атмосфере «нет». Мы спрашиваем, почему Бог допускает это в моей жизни? Но это не что иное, как фракционированная вера. Вера в отношении отдельных фракций. Это такая вера, хуже которой и быть не может. Итак, если сказано, что любящим Бога все содействует ко благу, то Бог не допускает в жизни спасенного такое, что со стороны Бога не может содействовать ко благу. Но в жизни верующих многое Господь Иисус не может вести ко благу, потому что для всех допущений Господа отсутствует база нашего «да». Наше «нет» по отношению к Божьим путям ни в коем случае не является Божьей любовью, о которой мы сейчас говорим. Поэтому у нас возникает вопрос. Почему у многих верующих отсутствует в серьезных случаях это «да»? Ответ на этот вопрос гласит, потому что мы не полностью умерли со Христом. Естественно, мы утверждаем на основании водного крещения, что мы умерли со Христом. Это действие, которое длится всего лишь несколько минут. Водным крещением мы внешне засвидетельствовали, что мы умерли со Христом. Но сегодня, дорогие братья и сестры, мы входим в сердце. Сегодня мы должны рассмотреть внутреннее, а не внешнее. И в этом мы видим волю нашего Господа Иисуса. Мертвый, умерший со Христом, не может больше иметь против Бога непокорные мысли. А если он их имеет, то он не полностью умер со Христом. Это же логично. Тогда это упущение мы должны исполнить через меч Духа. Это есть Божья воля, чтобы мы полностью умерли со Христом. Но мы пытаемся еще удерживаться за нашу мертвую плоть, над которой Бог произнес приговор смерти. Перед Богом мы должны быть честными в этом вопросе, ибо нечестность есть ничто иное, как самообман. Если в жизни верующих не хватает согласия к путям Господа Иисуса, то у них имеется еще целый ряд других грехов. Первое. Такие верующие не доверяют Богу. На словах они доверяют, но в сердце они Богу не доверяют, что все содействует ко благу. Второе. Такие верующие не безоговорочно верят Его Слову, хотя черным по белому об этом написано в послании Римлянам 8:28. Третье. Такие верующие недостаточным образом в общении с Господом Иисусом, потому что Иисусу не удалось, чтобы они верили сказанному и писанному Его Слову. Если Слово Божье мы будем рассматривать как речь Бога и будем следовать Его Слову, то войдем в более глубокое общение с Ним, которого вы, возможно, до сих пор еще не знали. И если вы имеете к Нему внутреннее «нет», то к таким детям Божьим Он не сможет говорить через Свое Слово. Он не сможет с ними говорить, как он этого хочет. И лишь тогда, когда наша воля будет совпадать с его волей, тогда мы будем понимать его говорение. В этом нет находятся и все безбожники, поэтому они ничего не понимают в дорогостоящем Божьем Слове. Если наша воля будет совпадать с Его волей, тогда мы получим Его утешение, в котором мы очень нуждаемся, получим Его помощь, Его защиту и так далее. Естественно, что при таком усилии и преодолении требуется от нас очень многого. Это мы знаем. Но если мы ходим в вере Святого Писания, то, как читаем в Евангелии от Иоанна, в главе 7:38, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Мы видим Божью волю в том, чтобы мы не только верили, потому что доморощенная вера помогает нам. Да, доморощенная вера помогает нам, согласно посланию Иакова 2:19, только для того, чтобы трепетать. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. В заключение нашей сегодняшней проповеди рассмотрим из стиха 28 нашего главного текста еще выражение «призванным по его изволению». Дорогие братья и сестры, быть призванным по изволению Бога – это такое состояние, которым я при своем покаянии много лет тому назад наслаждался. Я могу это так выразить. Это удивительное и драгоценное слово ингалирует «быть избранным по изволению». И что только содержится в этом выражении. Я не спрашиваю, а восхищаюсь его содержанием. Это выражение исключает всевозможный произвол в вопросе избрания со стороны Бога. Избрание по изволению содержит в себе условие, что все дети Божьи предузнаны не людьми, но Богом. Мы предузнаны до основания мира нашим великим Богом. Он видел сердца всех людей, и это является нашей сегодняшней темой. Он видел сердца людей, которые когда-либо на протяжении 7000 лет пройдут по этой земле. Он видел сердца всех людей, хотя еще никого из них не было. Об этом мы читаем в стихе 29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Подчеркиваю, ибо кого Он предузнал, тем, только тем, и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Как видим, последствия этого предузнания мы видим в той цели, чтобы все люди, которые за время своей жизни в плоти примут Иисуса в свои сердца, были подобными образу Сына Божия. Дорогие братья и сестры, с этой мыслью мы в истине приходим к чрезвычайно интересным библейским вариантам. Это значит, что наше избрание Бог осуществил не на Голгофе, но в бесконечной вечности, до сотворения мира. Своим делом на Голгофском кресте Господь Иисус удалил раковую опухоль нашей души, как последствие греха. Выражение «быть подобными образу Сына Своего» указывает на новое творение в нас, которое в нас рождается при покаянии через нетленное Божие семя. Это стало возможным после совершенного дела Господа Иисуса на Голгофе и после излияния Святого Духа в день Пятидесятницы. Это нетленное Божие семя Небесный Отец вводит в кающегося вместе со Святым Духом. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам в главе 1 стихи 21 и 22. утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Святым Духом, есть Бог, который и запечатал нас, согласно Ефесянам 1:13, и дал залог Духом в сердца наши. Ветхое творение, наша плоть, была сотворена по образу Божьему в соответствии с книгой Бытия 1:27. Мы с вами знаем, что через грех мы разрушили этот образ, поэтому призвание по изволению Бога приносит новую, причем нетленную жизнь, жизнь вечную. При этом Бог уже в вечности, когда еще не было исчисления времени, смотрел в будущее и, как всезнающий и всевидящий, видел, как тот и другой человек будет относиться к Евангелию. И только после этого предузнания Бог принял свое предопределение. Всемогущий Бог видел и ваши сердца, и на основании вашего добровольного решения определил всех вас ко спасению. Все же как мудр наш Бог, который на основании своего предузнания уже из вечности предопределил, кого он может спасти с приходом каждого человека в плоти в этот мир. Знание этого факта приносит радость в наши сердца, что мы имеем такого великого, милостивого, любящего и праведного Бога. Не должны ли мы Ему доверять, согласно стиха 28 нашего главного текста? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Повторяю, все содействует ко благу. Да благословит наш милостивый Господь Иисус всех вас, чтобы этот стих никогда больше не исчез из ваших сердец. Окажем нашему Господу полное доверие, чтобы все вещи, даже те, которые в наших глазах кажутся злыми, содействовали ко благу. И только тогда, когда в вашей вере вы займете это положение, вы будете в состоянии прославить нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца. В противном случае вы будете жить в состоянии отрицания, которое в конечном счете направлено против Бога. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Рад приветствовать вас, дорогие друзья, словами радостной вести, которую, как написано, возвестили ученикам два мужа в белой одежде во время вознесения Иисуса Христа на небо. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. И для нас, как последователей Иисуса Христа, эти слова являются очень важным свидетельством того, что вознесение Христа было. Это первое. Второе. Эти слова являются радостной вестью для нас, потому что Иисус Христос вознесся во славе на небеса в дом Отца Своего, чтобы приготовить нам место. И мы из Писания знаем, что когда совершится полнота времени здесь на земле, Христос снова придет за Церковью Своею, чтобы переселить нас в вечные обители. Об этом наша сегодняшняя программа.

И я хочу поздравить вас всех с этим важным праздником именно для церкви, Вознесением Христа, потому что в этом есть определенная параллель между Христом и церковью. Я хочу предложить место из Священного Писания, где в Деяниях святых апостолов апостол Лука написал именно вот кратко об этом событии. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Если мы сегодня говорим о вознесении Иисуса Христа, то оно не только говорит о Его состоянии. Вознесение Христа, оно имеет прямую параллель между церковью и Христом, между израильским народом и Христом. Потому что именно вознесение Христа завершилось то, что для какой цели Христос пришел на эту землю. Я сегодня хочу обратить наше внимание на три вещи. Это вознесение самого Христа. Второе – это параллель между Христом и церковью. И третье – возвращение Христа во славе на эту землю. Первое, что мы видим, что Иисус Христос пришел на эту землю. Он пришел с определенной целью. Небо поставило перед Ним задачу, и Он должен был его исполнить. Почему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Тогда Я сказал: „Вот, иду исполнить волю Твою, Боже“». Иисус, прежде чем прийти на эту землю, прежде чем одеться в эту плоть, очень точно и ясно понимал, для какой цели Он должен воплотиться на эту землю. Он точно понимал волю Отца Небесного. Это не было так, что вдогонку Он понимал. Он еще, будучи на небе, в славе Своей, Он точно понимал, и Он должен был осознанно согласиться принять волю Отца и стать человеком. И вот об этом апостол говорит евреям очень открыто и ясно, что Христос принял добровольно волю Отца. Еще одно место Писания Евангелия от Иоанна, 17 глава, в 4 стихе написано так: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Ныне же к Тебе иду и сие говорю в мире». Здесь Иисус эти слова произнес уже в конце Своего служения, уже в преддверии Своего распятия. Он говорил с учениками Своими, Он открывал все больше и больше именно ту истину, которую Он ясно понимал и получил от Отца. Он волю Отца исполнил до конца, и Он здесь выражает, что «Я совершил дело, которое Ты поручил Мне». То есть Он до конца совершил, и оставались определенные штрихи, которые Он должен довершить. Это быть преданы руки грешников, быть убиты, Он должен был воскреснуть, и Он должен вознесенным быть одесную Отца. То есть это уже завершение той цели или той фазы служения, которую Иисус принял на тот момент воплощения. Поэтому сегодня, когда мы говорим о вознесении Христа, именно это завершение, полное завершение именно первой фазы служения Христа человечеству. Потому что придет время, когда Христос должен продолжить свое служение. Но это следующий этап. Об этом как раз и здесь и так же говорится. Поэтому Христос должен был демонстрировать собою. То есть Христос всегда является именно как бы образцом для нас, подражающих, верующих. Потому что в Нем мы находим силу для преодоления любых трудностей. В Нем мы находим надежду. В Нем мы находим то, что необходимо для нашей жизни. Евангелист Лука говорит такие слова в 24 главе, 44 стихом. «И сказал им: „Вот то,
о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках, в псалмах, тогда отверз им ум к разумению Писаний». И 46 стих. «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». То есть здесь апостол Лука, знаете, как бы ухватил те слова из уст Христа, когда он говорил в последний момент уже ученикам после своего воскресения. Он говорит, вот так должно было быть со Христом. И начинает открывать им из пророков, от закона, от псалмов, то есть что все, что было предписано Мессии до этого, оно исполнилось в нем. Исполнилось, и Христос утверждает своих учеников, что так должно было быть. Именно так должно было быть, чтобы отдан он был в руки грешников, чтобы над ним надругались, его распяли. Он должен был умереть такой самой позорной смертью. Но он должен был воскреснуть. И воскресение является именно в этом цикле является главным моментом, потому что такого в истории человечества не было. Были воскресения людей, но эти люди вновь умирали. Но воскресение Христа, поэтому Писание отмечает, что Он первенец в этом роде воскресения, потому что за Ним последуют другие верующие, которые также воскреснут, подобно Христу. Поэтому Христос, укрепляя учеников, именно утверждает их в том, что так надлежало. То есть вы теперь оставьте все ваши печали, оставьте все ваши недопонимания или те моменты вашей слабости, когда меня распяли, и вы отошли от всего. Но так надлежало быть, и Христос должен был совершить до конца. Поэтому Он, в продолжение этого, Он дальше идет, потому что не завершается только воскресением. Христос должен был воссесть одесную Отца. Поэтому Христос молился, теперь говорит, прославь меня той славою, которую я имел от начала мира. Но тогда, когда я исполню твою волю до конца. Поэтому Христос исполнил в этом отношении. Он был отдан в руки грешников, Он не препятствовал, Он шел послушно, как овца на заклании. Он воскрес, и, знаете, своим воскресением Он расторгнул узы смерти, победил дьявола, дал надежду, то есть воскреснув, дал надежду именно, что есть жизнь после смерти. И Евреям 1 главе 3 стихом написаны такие слова, что «сей Иисус, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершил собою очищение грешников, грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». И еще одно место Писания Ефесянам 1:20. «Которые Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». То есть, когда Христос воскрес, это не завершилась еще фаза Его служения. Он должен воссесть одесную Отца, то есть по правую сторону, как победитель. Это одна сторона, но с другой стороны, Он уже возле Отца и как ходатай за людей, которые поверят в Него. Потому что мы люди, которые веруем сегодня в Христу, мы еще не совершенны, мы способны грешить, мы способны еще во многих моментах спотыкаться. Нам нужен тот ходатай или тот адвокат, который будет отстаивать наши интересы перед справедливостью Отца Небесного. И Христос сегодня продолжает на небе другую форму служения. Но Он завершил это земное служение, когда вознесся и воссел одесную Отца. Какую же параллель мы видим в этом? Между Христом и нами, как церковью. Это очень важно для нас. Это надежда наша. Это сила наша для нашего земного служения. Несмотря на все, что происходит на этой земле, мы знаем по истории 2000 лет, церковь проходила через разные испытания, через разные искушения, через разные страдания. Но несмотря на все это, Иисус всегда являлся надеждой для церкви. В тех трудных обстоятельствах, там, где было стеснение, когда человек остался один на один, тогда Иисус являлся единственной надеждой для верующего человека. Так и сегодняшнее время. Сегодня, говоря о вознесении Христа, мы говорим о нашей надежде.
Мы говорим о нашей силе, что в нем наша сила, в нем наша победа. Нет никаких обстоятельств, которые могут быть сильнее, чем совершенное дело Христа. Христос завершил свое дело, воссел одесную. Почему он воссел одесную? Он первый, он должен был пройти первым все шаги. В Деяниях апостолов, 2 главе, 23 стихе, апостол Петр, когда держал первую проповедь перед народом израильским, он говорит такие слова в 23 стихе. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли его и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Сего Иисуса Бог воскресил, чтобы все мы, чему мы все свидетели». Мы замечаем о том, что апостол Петр очень ясно и точно понял дело Христа. И когда Христос вознесся на глазах апостолов, и Петр это понимал, и получив это откровение, первая проповедь его, или первое слово, обращенное народу, которое окружало его, он говорит именно о воскресении Христа. Но он говорит эту правду, что именно его пригвоздили люди, еврейский народ и языческий народ. Потому что еврейский народ руками язычников это сделал. А язычники, не понимая, совершили этот акт именно распятия или суд над Христом. Но Петр здесь не обвиняет евреев или язычников. Петр говорит о факте, то, что мы все виновны в смерти Христа, ибо мы все грешники в Адаме. Но Христос, который является именно тем, для какой цели Он пришел для того, чтобы победить смерть, Он пришел для того, чтобы исполнить закон. Все, что было предписано против нас, Христос должен был взять на Себя. И поэтому Его воскресение, оно дает нам сегодня надежду. Поэтому Он должен был во всем быть первым, для того, чтобы мы могли сегодня иметь силу для нашего именно духовного хождения. Евреям 2 главе написаны такие слова в 14 стихе. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Заметьте, что здесь апостол говорит такие слова, что даже те праведники в Ветхом Завете, они жили по вере, насколько было им откровение о Христе, о будущем Мессии. Но они были подвержены смерти, они были под властью смерти. Они были под властью, потому что смерть, конечно, Бог произнес, что смертью умрете. Но дьявол ваш воспользовался этим и держал под контролем все человечество, даже и праведных, и неправедных. Поэтому Христос должен был туда войти, Он должен был разрушить смерть, Он должен был победить дьявола, Он должен был расторгнуть узы, именно врата ада, для того, чтобы показать, что все кончено. Все тем, что дьявол именно властвовал над человечеством, оно закончено в Иисусе Христе. Поэтому Бог сегодня говорит нам о том, что какие бы попытки дьявол не предпринимал на этой земле, они ничто не стоят, они абсолютно не имеют никакой силы для верующего человека. Почему? Потому что Христос победил. Христос победил, и эту победу Он передал нам, верующим людям. И поэтому, если ты, дорогой брат и сестра, находишься в каких-то стесненных обстоятельствах, когда тебя, знаете, гнетет, какие-то мысли, какие-то узы, которые держат тебя, и дьявол старается нагнетать над тобою свою власть, знай, Христос победил врага. Дьявол посрамлен. Смерть разрушена. Врата ада открыты. Уже не может держать человека верующего. Поэтому мы сегодня во Христе победители. Параллель, то, что Христос сделал, оно напрямую отражается в нас, верующих людях. Филиппийцам, 3 главе, в 20 стихе написаны такие слова. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Когда мы размышляем о Христе, мы знаем вот именно течение тех 40 дней, которые Христос общался в разной форме со своими учениками, которые остались, и Он укреплял их. Он для чего это делал?
он демонстрировал, что в новом положении, которое Христос имеет, новое тело, которое Христос именно получил по воскресению, оно уже не подвластно этим физическим законам, оно не подвластно силе греха, оно не подвластно смерти, оно не подвластно дьяволу, оно стоит над этим. И это говорит нам, что апостол говорит верующим людям в Филиппах, когда люди находятся в стесненных обстоятельствах, приходит сомнение, приходит, знаете, такое разочарование. Неужели это все? И Павел говорит о том, что наше жительство на небесах. Если до воскресения Христа все праведники и неправедники входили в преисподнюю, как мы знаем из притчи богача и Лазаря, который Христос демонстрировал перед израильским обществом, что они находились в одном месте, но только разделены были. Одни были в лоно Авраамова, а другие были в аду, где мучение. После воскресения Христа апостол Павел говорит филиппийским верующим и сегодня говорит нам, что жительство верующего человека не там, в преисподней, ожидая именно момента встречи со Христом, а после смерти сразу человек возносится на небо. Это новое откровение, это новое то, что Христос принес сегодня нам, верующим. Что мы не унывали, мы не тяготели непониманиями. Апостол ясно говорит о том, что у нас есть новое будущее, новое положение со Христом. В Коринфянам, 1 Коринфянам 15 главе, 51 стихе говорится так. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Здесь апостол Павел говорит конкретно о наших телах. Знаете, когда нету каких-то тяготеющих обстоятельств, когда человеку все нормально, здоровье есть, никто тебя не давит, то есть, казалось бы, наша вера парит. Но только приходят обстоятельства, когда мы начинаем болеть, когда настигают, мы начинаем проходить через долину смертной тени, когда мы чувствуем приближение смерти или обстоятельства, которые давят, знаете, и это все давит на нашу веру, для того, чтобы сломить нашу веру. И апостол говорил коринфским верующим, которые имели эту проблему, он говорит о том, что это была тайна. Это новое то, что открывается с вознесением Христа, что именно тайна заключается в том, что люди уже в течение 2000 лет, которые умирали как верующие люди, придет момент, они все воскреснут. А люди, которые, знаете, может быть, мы будем теми людьми, которые могут Христа встретить в этих телах, произойдет изменение. То есть те люди воскреснут, когда умерли, их тысячами умерли, они все воскреснут. И те тысячи, которые сегодня живут верующие, имея надежду на Христа, они изменятся, и произойдет встреча со Христом на облаке. 1 Фессалоникийцам 1:10 апостол говорит так фессалоникийским верующим. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Когда мы начинаем получать информацию, как сегодняшнее время, такое неопределенное, какое смутное время, мы не знаем, что ожидает завтра, что приведет, какие перемены будут. Знаете, и человеку свойственно паниковать, человеку свойственно, знаете, переживать, а что же будет, а что будет. И человек начинает метаться, кидаясь с одной крайности в другую крайность. Апостол здесь четко и ясно говорит фессалоникийским верующим, которые находились в страданиях, которые находились в гонениях. Он говорит о том, опять же, ставит перед ними образ Христа. И он говорит о том, что нам нужно ожидать с небес Христа. Мы не можем что-то доброе или хорошее ожидать на этой земле. На этой земле все переменчиво, оно все меняется. Мы не можем полагаться надеждой на что-то, на кого-то, на какое-то правительство, на какую-то систему. Оно все меняется. Апостол говорит, поднимите ваши взоры к небу. И Иисус является наша надежда. Вот это все земное проходит, и власти, и системы, и правительства, болезни, все проходит. И Иисус, Он вечен. Поэтому наши взоры должны быть обращены на небо. И второе здесь, что апостол говорит, все, что именно происходит на земле,
Это не то, что ожидает година искушения, которое погрязнет вся вселенная. Церковь к этому не достигнет. Здесь апостол говорит о том, что не для этой цели Господь искупляет. Да, церковь на этой земле, пока живет, она имеет страдания. Она будет иметь страдания. Но она не будет иметь те страдания, которые вся вселенная, все человечество погрязнет в ту годину искушения. И Иисус от этого церковь свою ограждает. Это есть опять надежда. Что бы ни случилось, нам не нужно паниковать и думать, все, наверное, конец. Нет, конец для какого-то, но для церкви это небо. Для церкви это небо, это есть последняя конечная точка. Почему? Потому что Христос прошел все. Даже крестная смерть это не было последней точкой. Даже будучи Христос в аду, это было не последней точкой. Именно там, одесную Отца, это была последняя точка. Он воссел одесную, и он успокоился, и теперь ожидает, пока враги его подножия его падут. Церковь сегодня имеет такую же надежду. Все, что происходит на земле, это временно. Кажется нам, что все, это нельзя стерпеть. Бог говорит нам о том, что мы можем, потому что Бог не допускает в нашу жизнь больше, чем мы можем снести. Поэтому в вознесении Христа мы имеем надежду, что все заканчивается только, когда мы придем туда и приобретем ту славу и будем подобны образу Христа в теле нашем и в нашем естестве. Вот это и есть конечная цель. К этой цели ведет нас Христос. Церковь его ведется к той цели. Все остальные цели, они меркнут, они не имеют силы. Еще одно место Писания Фессалоникийцам, здесь же 1 Фессалоникийцам 4:15. «Ибо сие говорю вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретени Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот она конечная надежда. То есть конечная надежда, чтобы, знаете, пройдя все, все испытание, то, что Господь допускает для нас. И Господь говорит о том, что Бог допускает, потому что у нас есть силы, чтобы пройти. Но конечная цель, когда произойдет воскресение или изменение наших тел. И мы встретимся, как и Христос вознесся, при виде вознесся, так и вознесется церковь с этой земли. И это конечная цель для церкви. Но в этом контексте, который мы читали, здесь не только говорится о церкви. Мы сейчас говорили о том, что, какое откровение было во Христе для Церкви Христовой, что ожидает Церковь, какие победы, как мы можем сегодня преодолеть все трудности. Но здесь Христос говорит, и евангелист подчеркивает, что именно здесь дается и обетование для Израиля. Те пророчества, которые были сказаны для Израиля, они будут исполнены, потому что здесь мы видим вот, в 10 стихе Деяния апостолов, где мы читали. «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот это место Писания, оно отличается от 9 стиха, который было сказано именно апостолом Лукой. Здесь именно констатируется тот факт, что было написано в пророках. Давайте мы прочитаем некоторые места, которые связаны с пророчеством именно об этом событии. Прочитаем Захария, 14 глава, 4 стих. Здесь написаны такие слова: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, пред лицем Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила. И придет Господь Бог мой и все святые с ним». И 9 стих. «И Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя его едино». Заметьте, что здесь именно говорилось пророчество еще за много-много сотен лет до этих событий. Христос вознесся с этой земли, с горы Елеонской.
И ангелы утвердили, что Христос, как вознесся, как вы видели, Он также придет на эту же землю видимым образом. Это совершенно отличается от восхищения церкви. Если церковь восхитится и встретится на облаке, а для Израиля Христос придет на землю и станет на горе Елеонской. Еще одно пророческое место, книга пророка Михея, 1 глава, 3 стих. «Ибо вот Господь исходит из места Своего, не зайдет и наступит на высоты земли». Пророк Аввакум говорит, 3 глава, 6 стих. «Он стал и поколебал землю, возрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечны». Заметьте, что пророки говорили именно в будущее. И ангелы, которые подтвердили, то есть подхватили тоже пророчество и утвердили учеников как часть Израиля. Потому что ученики его, они еще были, церковь на это время еще не сформировалась. Дух Святой еще не пришел, и поэтому это обетование имеет прямое значение израильскому народу. Израильский народ потерял все те благословения, которые были причастны к нему из-за непослушания. Но Господь остается верным Своем Слову, потому что Он сказал, что ради отцов я исполню. И пророк говорит, что Бог придет на гору Елеонскую. Ангелы подтвердили, ученики были свидетелями, что Христос вознесся, и ангелы говорят, Он также придет видимым образом. То есть это не восхищение, это пришествие Христа во славе. Когда Христос ходил на этой земле, в Евангелии от Матфея, 24 главе, 3 стихе, в этой главе Христос говорил с учениками именно о тех предстоящих событиях, которые должны прийти. 3 стих говорит так. «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» То есть для израильского народа пришествие Христа во славе – это не был секретом. Это не было такой тайной. Тайна вознесения церкви – это было тайной. То есть то, что произойдет в воскресенье мертвых, изменений живых, кто принадлежит церкви – это было тайной. А то, что Христос придет и взойдет на эту землю, на гору Елеонскую – это было не тайной. В Деяниях апостолов, 1 главе, в 6 стихе, опять же, ученики спрашивают, почему они, сойдя, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» То есть обетования для Израиля, они не завершены. Христос просто отклонил не это время, не ваше дело знать времена и сроки. То есть то, что Бог сказал, вот и получается, ангел подтвердил, что Христос придет. Для какой цели придет? Для того, чтобы утвердить царство Израилю. Христос сам будет царем. Это следующая фаза служения Христа. Первая фаза завершилась вознесением и восседанием на престоле величия. Вторая фаза служения народу, видимо, будет тогда, когда Христос придет на эту землю. Амоса 9 глава, 11 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатками дома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Мы знаем именно из повествования пророков Иезекииля, Иеремии, что Бог отнял это первенство или ту власть быть главою народов, чтобы направлять народы к Богу. Он отнял из-за непослушания Израиля. И по сегодняшний день Израиль не является главой народов. Хотя Израиль все делает для того, чтобы пытается все делать, чтобы вновь стать. Но это человеческий, не Бог это утверждает. Поэтому пророк говорит о том, что придет момент, когда Господь сам заделает эти трещины. Придет время, когда они уверуют и осознают свое дело. Это в будущем, которое здесь утверждается. Книга пророка Даниила, 2 глава, 44 стих. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». И в 7 же главе, здесь же Даниила, 27 стихе написано, «Царство же и власть и величие царственное во всей преднебесной дано будет народу святых Всевышнего». Когда Христос придет, Он установит свое царство.
Израильский народ пройдет через эту горнилу испытания и примут славу со Христом, и учредится царство, и они будут управлять на этой земле. Но это будет в будущем. В вознесении Христа мы видим как бы два события. Одно откровение, которое имеет напрямую связь с церковью, дает надежду и будущность. И мы можем от этого черпать для себя силы для нашего хождения сегодняшнего. А другая сторона, утверждается те пророчества, которые было сказано Господом, что придет то время, когда Господь совершит, исполнит, буквально исполнит все то, что сказано было именно в пророках по отношению к тем будущим событиям. Поэтому я хотел бы еще раз сегодня ободрить всех, каждого из нас, чтобы мы могли укрепиться, утвердиться в этом, чтобы мы не колебались верою. Поэтому да благословит нас Господь, братья и сестры, Церковь Христова, те, которые Христа сделали своей надеждой. У нас есть сила в Нем, у нас есть надежда, к чему мы должны стремиться, какая конечная цель наша, что ожидает, чтобы нам не смущаться и не колебаться нам, видя эти события, которые происходят в наших глазах даже в сегодняшнее время.

напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом. И сегодня мы говорим, слушаем и размышляем на тему о вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небо, основанную на месте Писания, взятого из первой главы «Деяния святых апостолов».

0: Я очень рад сегодня всех приветствовать в этот праздничный день для всех нас. Сегодня мы вместе вспоминаем этот чудный момент в жизни Христа, тогда, когда Он вознесся от земли, оставив своих учеников. И для нас это праздник сегодня, хотя сложно его представить как праздник для учеников, которые последние моменты своей жизни видели своего учителя вот так вживую, могли осязать его. И я думаю, что для них это было тоже своего рода потрясение. Хотя они понимали, они имели это утешение от Христа о том, что Он не оставит сиротами, о том, что для них лучше будет, чтобы Он пошел. Но по-человечески, поскольку они все-таки еще и люди, и на тот момент мы понимаем, что еще не было вот этого исполнения обетования, не вошел в них Дух Святой, который действительно многое что изменил в их чувствованиях, в их представлении духовном. Как люди, я думаю, что какая-то своего рода печаль была в их жизни или же в этот момент. Но мы, братья и сестры, сегодня в лучшем состоянии находимся или находимся в лучшем положении, потому что мы уже имеем Духа Святого, мы уже смотрим на эту ситуацию или же на этот момент как праздничный момент. Для нас это радость о том, что Христос пошел к Своему Отцу, о том, что Он воссел, как мы читаем с вами, одесную Отца, о том, что исполнились эти пророчества. Мы с вами помним историю, что до Него единственный человек, который пережил вот вознесение, это был пророк Илия. Мы с вами об этом читаем в книге «Царств». И мы помним, что в этот момент он тоже был особенным моментом, когда его помощник или тот, кого он учил, надеялся так, Елисей надеялся увидеть вот этот момент. И причем настолько он был упорным в этом, что несколько было случаев, как мы читаем в книге «Царств», это 4 книга «Царств», 2 глава, есть повествование о том, когда Илия говорит ему: «Мне нужно уйти, мне нужно вот пойти в одно место, а ты останься здесь». И мы видим, насколько Елисей проявляет это упорство и не соглашается с пророком, казалось бы, со своим учителем, он не соглашается. И когда они встречаются с другими людьми, которые пророки, школы пророческие тогда были, и другие люди говорили: «Ты знаешь, вот Бог восхитит сегодня твоего господина». И он тогда говорит: «Я знаю, молчите», и он все равно идет. И проходит через все эти, и, можно сказать, для него испытания, для того, чтобы быть свидетелем восхищение своего господина. И когда мы с вами читаем эту историю, мы помним, что явилась колесница, кони, и вот и таким образом, таким чудесным образом пророк Илия, он был восхищен. Это единственный случай, который мы с вами читаем из Писания, когда вот человек пережил такое восхищение. Конечно, мы можем вспомнить еще и еще ветхозаветнего человека, которого написано: «Ходил он перед Богом», это Енох, написано, «он ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его». Еще одно восхищение, о котором, конечно, мы ничего не знаем, но о восхищении Елисея мы с вами знаем эту историю. И вот сегодня мы с вами не ветхозаветних людей вспоминаем, но вспоминаем восхищение или вознесение, можно сказать, Иисуса Христа. И это, конечно же, отличалось от вознесения или восхищения Илии, как мы с вами и напомнили, что в его случае это было что-то другое, что-то, можно сказать, потустороннее, когда вот Бог своей рукой лишь послал своих ангелов, и это произошло в таком образе. Когда мы читаем о вознесении Иисуса Христа, мы видим, что здесь нету определенных ангелов, здесь нету колесницы, здесь нету какой-то такой особой атмосферы, непривычный или необычный. Мы видим, что Христос находится со своими учениками в последние моменты вот его пребывания на земле, на горе, и давая им повеление, вот он возносится, написано, вознесся в глазах, и как уже первый брат об этом читал. И это действительно чудо, братья и сестры, что наш Господь, Он совершил это или же вознесся для того, чтобы показать нам образ того, что ожидает всех нас. И это не только касается ветхозаветных людей, не только Илии, не только Еноха, но всех нас. Мы с вами понимаем, что придет время, когда Господь восхитит нас. И мы будем восхищены. Написано, что будем с Господом там на небесах. И это действительно чудное напоминание. Это одно из ярких свидетельств, которое Писание сегодня оставило для нас, чтобы укрепить нашу веру. Потому что сегодня есть много людей, которые, наверное, где-то чувствуют, что вера ослабела. И сегодня мое слово или то, что Бог положил мне на сердце, я хочу сегодня направить особенно к тем, кто сегодня почувствовал эту неуверенность в себе, кто сегодня, возможно, во всех этих переживаниях потерял какую-то опору, основу для себя, где-то пошатнулось доверие Богу, где-то, может быть, вот то небесное, которое Господь нас, к чему Господь нас готовит, оно перестало светить для нас этим ярким светом. Где-то мы настолько, может быть, переживаниями наполнились, и думаем, как нам здесь свою жизнь содержать, и как нам направить себя правильно, и как нам сохранить себя, и как нам сохранить семью, и на что мы будем жить завтра, что ожидает меня, мой бизнес, может быть. Вы знаете, братья и сестры, вот именно к таким людям сегодня направлено это слово, ко всем нам, чтобы мы укрепились, особенно те, кто сегодня, возможно, находится в этих особых переживаниях и, можно сказать, сомнениях. Вот пусть Господь сегодня проговорит каждому из нас. Текст, который я хочу для всех нас прочитать, он записан в 28 главе книги Евангелия от Матфея. Мы прочитаем с 16 по 20 стих. Это заключительные стихи этого Евангелия, которые Матфей пишет для своего народа, для еврейского народа, для того, чтобы действительно направить их на то, что Иисус Христос является тем Мессией, о котором Писание предупреждало, пророчествовало. Сегодня уже мы слышали многие пророчества, которые Писание оставило о нем. И вот Матфей, Бог ему уложит на сердце, Бог руководит его духом для того, чтобы он мог написать эти слова. И он описывает вот эту встречу, которая была между Христом и его учениками. Мы с вами прочитаем наш текст, это с 16 стиха по 20, 28 главы Евангелия Матфея. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот это удивительное повествование. Но прежде всего я хочу сказать, что хоть этими словами и заканчивается это Евангелие, и очень часто есть такое понимание, или же люди могут сказать, что вот именно там произошло вознесение Иисуса Христа, но мы видим, исследуя этот вопрос, что не совсем это так. Да, это последние слова, которыми евангелист Матфей заканчивает свое Евангелие, но мы нигде здесь не читаем, что это был момент вознесения Иисуса Христа. И мы ярко это видим, следуя или сравнивая тексты. Мы с вами уже сегодня слышали текст, прочитанный из книги «Деяний». И там очень четко сказано, что вознесение Иисуса Христа было с этой горы. И эта гора, она была в расстоянии субботнего пути. И эта гора была близко к Иерусалиму. В нашем же тексте мы с вами читаем, что Христос собирает своих учеников, и они туда приходят, потому что Христос хотел их видеть там. И мы с вами не знаем даже причины, по которой Христос хотел их видеть именно в Галилее. Но об этом он говорил еще до своего страдания. И после своего воскресения он тоже говорил, он говорит: «Я предваряю вас в Галилее, я хочу вас видеть на этой горе». И как некоторые богословы говорят, что, возможно, эта гора – это было место его преображения, там, где он преобразился. Но когда он преображался, там всего лишь было 3 ученика, как мы с вами помним эту историю. Но сейчас он хочет, чтобы в этом месте были все ученики, все те 11 учеников, которые на то время были со Христом. Он говорит: «Я хочу вас видеть там». все-таки вот этот момент, который здесь мы прочитали, что вероятнее всего это не момент его вознесения, но это момент особой встречи, куда Христос пригласил своих учеников, чтобы они пришли. И если мы смотрим с вами на географию этого места, мы можем увидеть, что Иудея или же Иерусалим, где находились ученики на то время, и Галилея, это больше, чем 100 километров расстояние. И учитывая, что один день пути занимал, ну, может быть, 20-30 километров могли люди проходить за день пути, то мы понимаем, что прийти из Иудеи в Галилею, прийти на то место, подняться на ту гору, учеников заняло как минимум несколько дней. И вот здесь вот это интересное наблюдение, которое я хочу сегодня, чтобы мы с вами отметили. Христос приглашает их туда не для того, чтобы провести неделю в общении. Он не приглашает и говорит: придите туда, в Галилею, для того, чтобы мы потом всю неделю могли беседовать, общаться. Вы знаете, вот эта короткая встреча, конечно, мы не знаем всех деталей, мы не знаем много подробностей, но мы понимаем, что это была не слишком длинная встреча, и Христос хотел их видеть там, и Христос заповедовал им, что «я ожидаю вас там». И он хотел увидеть их послушание. И вы знаете, ученики, уже будучи научены многим, я уверен, что в их жизни было много вещей, которые они где-то не понимали Христа, где-то они, может быть, внутри не совсем были согласны с его решениями. Один из таких моментов – это когда умер Лазарь, вы помните этот момент, и когда Христос говорит, что нам нужно идти туда, и ученики противились, и они говорили: да зачем, Господи, тебя же ищут там убить. А потом уже в сердцах решили, там, ну пойдем и мы, и умрем с ним. То есть вот было вот это переживание у учеников. Но вы знаете, пройдя вот этим путем, вот эти несколько лет жизни со Христом, наблюдений, Господь работал над ними, потому что Господь хотел сделать их действительно своими сосудами. Это были его последователи, это были те, которым он передаст потом вот эти важные слова, которых мы сегодня здесь прочитали с вами, чтобы они могли и других научить, чтобы они пошли до краев земли. И вот он готовил их, и вот через эти моменты он учил их, и прежде всего он учил их этому послушанию. И мы видим, что ученики, они были научены этому, и они уже понимали: Господь хочет нас видеть там. Да, нам нужно потратить столько времени, но мы пойдем туда для того, чтобы иметь эту встречу. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами, вот, посмотрев на эту определенность в жизни учеников, чтобы мы почерпнули и сегодня укрепили себя вот в нашем таком доверии Богу и в нашем стремлении к Богу, что бы это нам это ни стоило. Мы с вами живем в век, когда люди любят просчитывать все. И вы знаете, может быть, в физическом мире это правильно, когда мы, к примеру, строим дом, и мы просчитываем, когда мы еще какие-то вещи можем разумно посмотреть. Но когда касается нашей духовной жизни, вот здесь, друзья дорогие, я хочу, чтобы мы научились доверию и послушанию Богу. Доверие и послушание, потому что не всегда эта калькуляция, она угодна Богу. Но есть вещи, духовные вещи, где мы не можем просчитать, где даже наши расчеты будут во вред нам, но где мы должны довериться Богу, довериться Его Слову и поступить именно так, как Бог нас просит. И не всегда то, что говорит Писание, оно вкладывается в наше сознание, оно вкладывается в нашу логику. Не все то, что говорит Писание, может сегодня показаться нам приемлемым. И мы, братья и сестры, хочу, чтобы сегодня подкрепились вот этой мыслью, что если Писание к чему-то нас побуждает, и мы иногда думаем, а стоит ли это? А стоит ли, может быть, моего времени? А стоит, может быть, тех затрат, которые я вкладываю? Если Бог тебе сегодня что-то ложит на сердце, если ты читаешь Писание, и Господь тебе через страницы Писания что-то говорит, я хочу сказать, что это не к нашей славе, не мы получим какую-то выгоду, какую-то славу получим, но если мы знаем, что через это дело, через вот какое-то служение Бог будет прославлен, я хочу сегодня поощрить, чтобы никто сегодня не смущался, чтобы никто сегодня не останавливался. Христос сказал: «Я хочу видеть вас в Галилее». И ученики пошли в Галилее на гору, как мы прочитали, куда повелел им Иисус. Они имели перед собой повеление Христа. Что бы оно ни стоило для них, они знали: «Господь хочет нас видеть там, и мы туда пойдем».
1: Пусть Господь сегодня благословит нашу церковь, благословит каждого, кто сегодня слушает это слово. Верю, что где-то мы усомнились, где-то мы больше на человека полагаемся. Господь все равно не отторгает нас, Он не отодвигает нас. Он хочет, чтобы мы учились поклоняться Ему. Я хочу закончить словами молитвы апостола Павла. Мне она очень нравится. Это Ефесянам 3 глава 16 по 19 стих. «Да даст вам, — молится Павел, — по богатству славы своей, крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою усилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей. Аминь».

Время нашей передачи подходит к концу, и если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся через неделю, в этот же день и в этот же час. Хочу напомнить, что сегодня мы размышляли на тему о вознесении нашего Господа Иисуса Христа на небо. И тема была основана на месте Писания, взятого из первой главы Деяния святых апостолов. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Непригодность для Царства Божьего. Непригодность. О чем идет речь? Непригодным человек может быть к чему-то. Например, он непригодный к какой-то работе. Да, таковых случаев много, что человек хочет кем-то работать, и вроде бы начинает, но он непригоден к работе. Не только работа, но и любое другое дело для человека может быть непригодным. Он не годится, чтобы делать это дело. Но обычные дела остаются делами. Есть куда более важная тема. Тема Царства Божьего. Царство Божье, которое в своей широте открылось с первым приходом Иисуса Христа. Царство Божие, которое Иисус Христос утвердил и которое в конечном итоге одержит окончательную победу, когда все человечество будет находиться в Царстве Божьем. Почему же мы говорим о некой непригодности к Царству Божьему? Потому что Царство Божье – это не просто, и это не государство человеческое. Царство Божье – это распространение вести о Царстве среди людей. Почему кто-то пригоден для этого, кто-то пригоден меньше, а кто-то не пригоден вообще? Сегодня мы говорим о непригодности к этому царству, чтобы каждый из нас проверил себя, а насколько мы пригодны к тому, чтобы мы, как члены этого царства, по вере в Иисуса Христа, действительно могли говорить, что мы годны для царства.

Царства Божьего. Мы начнем с вами чтение. Радостная весть от Луки, 9 главы, будем читать с 57 стиха до конца. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего». То есть неблагонадежен, то есть непригоден для Царства Божьего. И мы говорим сегодня об этом. Итак, в этой истории, которую мы прочитали, в этом священном тексте, от Луки 9 глава, с 57 до конца, мы видим трех людей, которые говорили с Иисусом. Мы видим три различные ситуации. И каждый из них описывает, почему человек может быть непригодным для Царства Божьего. Итак, давайте посмотрим первую ситуацию. Это с 57 стиха по 58. Случилось, что когда он был в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Вы видите, что здесь сказано? Почему Иисус Христос говорит о неком преклонить голову, то есть, что он имеет в виду? Он не имеет места даже где отдохнуть. Лиса может в норе, птица небесная в гнезде, а Иисус не имел места для отдыха. Он говорил этому человеку, чтобы, конечно же, проверить его. Он заявил о своем намерении следовать за Иисусом, но когда Иисус сказал ему об этом, здесь не написано, что он дальше последовал за Иисусом. Почему он не последовал за Иисусом? Потому что преклонить голову – это не просто фраза, как сказал Христос. Он сказал это человеку, потому что он знал его, чего он боится потерять. Здесь описывается боязнь потери комфортной жизни. Комфортная жизнь. Ведь те люди хотят, по идее, жить комфортно. Почему Царство Божье и комфорт? Вещи в какой-то мере совместимы, а в какой-то нет. Потому что иногда для возвещения Царство приходится выходить из зоны комфорта. Это не только покидать комфортную свою квартиру, дом, жилое помещение. Из зоны личного комфорта, когда мы, допустим, хотим поговорить с какими-то людьми, искать им об Иисусе. Это зона нашего личного комфорта. Когда мы говорим с незнакомцем, мы покидаем зону этого комфорта. Почему такой акцент делается Иисуса на этом? Потому что он знал, что не только тот человек, которого спросил, но и другие люди, которые будут бояться покинуть зону своего комфорта. Как мы сказали, не только свое жилище, свою семью, допустим, на время в качестве миссионера, но и даже зону личного комфорта, своего личного пространства. Как такой человек может быть пригодным для Царства Божьего? Мы сейчас не говорим о том, что все должны быть миссионерами. Мы говорим о том, что каждый из нас, как последователь Христа, должен быть готов
к активным действиям для славы Бога. В Царстве Бога мы не пассивные личности. Мы не тени, мы христиане, искупленные Христом. Поэтому каждый из нас должен быть всегда готов. Позвал ли вас кто-то? Или вы сами решились куда-то поехать, кому-то послужить? Кому послужить? Ну, например, в лагере беженцев, например, в каком-то. Послужить там. Вы покинули свой комфорт и отправились туда, где люди испытывают большие проблемы. Начиная от гигиены, заканчивая пищей. Вы служите там. Готовы ли вы к этому? В случае необходимости сделать это. Или вы держитесь за свой комфорт больше всего? Давайте посмотрим второй пример. Второй человек, который подошел к Иисусу. 59-60 стих. А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье». О чем идет речь? Почему же Иисус сказал, как же? Почему же Иисус не позволил ему идти хранить своего отца? Почему же он сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов»? Предоставь. Такое образное выражение. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о личных интересах. Этот человек тоже хотел следовать за Иисусом. Но Иисус, зная, что у него есть личные интересы, который он ставит выше, сказал ему, поэтому такой пример. Личные интересы. Опять же, мы рассматриваем их не просто как личный интерес, мы рассматриваем их в контексте Царства Божьего. Почему, ставя личные интересы выше Божьих, мы непригодны для Царства Бога? Личные интересы. Какие они могут быть? Да самые разнообразные. Личные интересы. Это начиная от, допустим, интерес залипать там в Ютубе долго, смотря какие-то там шоу, развлекательные программы. Такой пример. Интерес может быть каким-то другим. Но все сводится к одному. Какой интерес для нас на первом месте? Интерес Слова Божьего, Бога? Или интерес угождения нашей плоти? Захотела плоть поесть, мы ее будем кормить. Некоторые даже кормят так, что потом становятся тучными людьми. Это мы гораздо. А что касается нашего духа, который требует, чего он требует? Слова Божьего. Этого духовного хлеба требует. И где наши тут будут интересы? Интерес плоть так отборно покормить? И интерес взять хлеб духовный, который есть Слово Божье. Люди, которые ставят свои интересы личные выше того, что сказал Иисус, непригодны для Царства Божьего. Потому что Иисус сказал не только вот этот пример, он еще сказал: кто хочет следовать за мною, возьми крест свой и следуй за мной. Взять крест Иисуса — это значит взять то, что Иисус нам оставил в своем слове.
Значит, жить этим, а не своими интересами. Свой интерес. С утра поспать, быстрее встать, поесть, пойти на работу. А не забыли ли вы помолиться? Вечером интерес, быстрее свалиться спать. А не забыли ли вы помолиться? Царство Бога и принадлежащее Ему, не забыли ли вы пообщаться с Небесным Отцом и поблагодарить, и попросить о чем-то? Очень много примеров, но смысл в них один. Становление личных интересов превыше Божьих интересов, которые записаны в Библии, делает человека непригодным для Царства Божьего. Теперь последний пример. 20 весть от Луки. 61-62 стих. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, не благонадежен или не пригоден для Царства Божьего». О чем идет речь? Такой пример. Это был пример. Первый пример. Выход из зоны комфорта. Второй пример. Вставление личных интересов. Третий пример. Возвращение к прежней жизни. Знаете, что человек может в какой-то мере возвращаться к прежней жизни? В какой-то мере он может возвращаться к прежней жизни. Но пока он только младенец во Христе, потом он не должен этого делать. Когда человек уже становится взрослым во Христе, он знает, что хорошо, что плохо, и он не должен возвращаться к прежней жизни. Если люди возвращаются к прежней жизни, греховной, постоянно это повод задуматься над собой. Что у нас за вера? Если мы постоянно возвращаемся к прежней жизни. Что это такое? Что за стокгольмский синдром у святых, о чем у нас есть передача? Постоянно возвращение к любимым прошлым грехам. Нет. Кто озирается назад, кто озирается на жизнь, которую мы жили, во грехе, такой человек непригоден для Царства Божьего. Каков итог, дорогие друзья? Непригодность для Царства Божьего. Проверьте каждый из себя. Готовы ли мы к потере зоны комфорта? Ставим ли мы Божьи интересы выше своих личных? Не возвращаемся ли мы к прежней своей греховной жизни? Если мы этого не делаем, тогда мы пригодны к Царству Божьему на 100%. Если мы это делаем, повод задуматься, насколько мы пригодны для Царства Божьего, для того, чтобы возвещать Божьи истины, для того, чтобы светить перед другими людьми, за что они будут прославлять Отца Небесного. Насколько мы пригодны к этому? Если в чем-то видите свою непригодность, цельную, либо отчасти, придите к Богу и скажите об этом, что вы были непригодны, а теперь вы стали пригодны. Измените свое поведение для славы Бога. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Христианская жизнь». У микрофона Евгений Казаченко, за операторским пультом Михаил Востриков.

0: Тема сегодняшней передачи – пасторское служение. Для этого мы пригласили в студию пастора Евангельской свободно-церковной общины города Комплинтфорда доктора Германа Гартфельда. С ним мы встречались в одной из наших программ, в которой мы говорили о проблемах разделения среди христиан и поисках единства. Уважаемый брат Герман, после тяжелых испытаний советского времени, которые вам довелось пережить, вы были выдворены из страны. После долгих лет обучения в университетах Европы и Америки вы, доктор Гартфельд, стали пастором большой умножающейся церкви в Германии. С тех пор и до ныне вы, брат Герман, являетесь руководителем этой церкви. Слава Богу, что через проповедь Евангелия Бог находит людей и приводит в свою церковь. И в церкви Он продолжает переделывать людей, хранить и заботиться о них. Но Бог действует в церкви через своих служителей. Пастор церкви имеет особое призвание – пасти стадо Божье. Мы знаем вас, брат Герман, как отличного руководителя и пастыря, учителя и душепопечителя, как неутомимого труженика церкви. Позвольте задать вам ряд вопросов, которые помогли бы нам осознать всю ответственность, которую вы несете на этом поприще. Хотелось бы узнать, как вы видите человеческий аспект в пасторском служении? Каким должен быть пастор?
1: Обычно такое представление у многих людей, что пастор церкви что-то особенное, что это должен быть человек без пятна и порока, человек, который не делает ошибок, и во всех отношениях он должен быть более-менее святым. На мой взгляд, апостол Павел совершенно этого не имеет в виду, если он рекомендует епископам и диаконам в первом послании Тимофею, каким он должен быть. Он не говорит там относительно такого перфектного, такого совершенного пастора церкви. Я думаю часто, что пастор в первую очередь должен иметь призвание от Господа. Он должен сам быть уверен в том, что Господь избрал его на это служение. Если он имеет эту уверенность, призвание и избрание, он никогда в жизни не будет бояться никакой конкуренции. Это первое, что очень опасно в христианских кругах. А он знает свое место, он знает свое призвание. Это первое. Второе, как и Петр говорит в первом послании Петра, 5 главе, он должен это делать непринужденно, а без скорости. То есть видеть в Церкви Христовой паству Христа. Поэтому Павел ефесским пасторам говорил, пресвитерам, что пасите стадо Божие, это стадо Божие, и следите за собой. И мне кажется, самое-самое главное для пастора знать, я призван, я поставлен Духом Святым на это место. Господь хочет меня на этом месте видеть. И он должен иметь жертвенную любовь к народу Божьему.
0: Как относится ваша семья к пасторскому служению? И как их отношение повлияло на ваше решение вступить на путь пасторского служения?
1: Надо сказать, что я по образованию инженер-машиностроитель. И я никогда не думал стать пастором. Будучи на Западе, для меня задавался вопрос идти заниматься в высшем учебном заведении и специализироваться дальше в области машиностроения, или же учиться где-нибудь в другом высшем учебном заведении, специализироваться, может быть, в какой-нибудь другой области. Но когда я увидел состояние многих церквей, я себя спрашивал: «Господи, хочешь ли ты, чтобы действительно твой народ оставался таким пассивным?» На мой взгляд, была определенная пассивность в тех кругах, где я обращался. И моя жена, медичка сама, она мне в то время подала мысль, не хочет ли Господь, чтобы ты занимался богословием и вступил на служение Господу, где бы то ни было, не имеет значения, на пастырское служение, или, значит, миссионером, или учителем. Мы молились долго. Надо прямо сказать, что для меня это было большой-большой борьбой, что правильно. Инженера, машиностроители зарабатывают большие деньги на Западе. По сравнению, пастор он получает, может быть, 1/3 того, если говорить о деньгах. И мы не имели оба покоя, пока я не записался в высшее учебное заведение и пошел изучать богословие. Тогда мы успокоились. Я, можно сказать, очень не из самых смелых по характеру людей. И во время учебы я себя спрашивал, является ли это качеством пастора. И мы задавали себе вопросы, где, Господи, ты хочешь нас иметь. И в этой молитве, оканчивая богословское образование и находясь в аспирантуре, мы вдруг получили ряд приглашений, ряд церквей, которых мы ничего никогда не знали, не слышали. Значит, в Австрию, Швейцарию, на юг Германии, там все местные церкви. Мы с моей женой были в большом сомнении, что это такое. Может быть, мне идти на миссионерское поле в Африку. Я и люблю африканцев. Может быть, любовь мне поможет привлекать их ко Христу. И вдруг меня приглашают на пастырское служение, и при том церкви, которая вообще меня не знает, и я их не знаю. Моя жена и я, мы посетили эти церкви, побеседовали с ними, мы им сказали, что мы все еще молимся, и мы не знаем, Господь хочет нас иметь на пастырском служении или где еще. Они просто-напросто нам сказали, приезжайте, мы вам платим дорогу, попробуйте. Если не выйдет, то можете нас оставить. Церковь сказала, ты можешь работать и учиться. Мы тебе дадим эту возможность. И Господь нас так благословил в церкви, что мы, значит, в течение немногих лет удвоились, потом утроились, и потом, значит, на церковь выросла 4 раза за 8 лет, которые мы там были. Это было для нас удостоверением, что Господь призвал нас на пастырское служение. Я прямо скажу, что содействовало росту церкви, это была любовь к народу Божьему, это содействовало этому. И тут мы увидели, что Господь действительно нас призвал на пастырское служение, потому что люди приходили к нам, доверялись к нам, и они знали, что если они доверили что-либо, оно с нами умрет. И так я лично увидел свое призвание на пастырское служение.
0: Брат Герман, как ваши личностные качества и стороны характера помогают вам в вашем служении?
1: Я должен сказать, что я по своей природе очень пугливый человек. Как это ни странно звучит, я все-таки много лет провел в тюрьме. И надо сказать, это моя, может быть, отрицательная сторона. Я люблю что-то начать новое, чуть ли не экспериментировать. Я не люблю традиционные богослужения. Мне каждое богослужение должно быть иначе. Богослужение для меня – прославление Бога. И оно принимает у меня динамичные формы. Я иногда могу применить литургические формы, если я вижу, что Дух Святой этого хочет. То и другое могу применять. Но я более или менее в других вопросах, опять-таки, пугливый, осторожный. В этом отношении моя жена восполняет то, что во мне недостает. То есть она действительно мне помощница. Когда я говорю, я очень-очень боюсь, что это может отрицательно повлиять на служение церкви, то она говорит, ты умеренно испробуй. Таким образом, мы умеренно испробуем что-то новое в церкви. И таким образом Господь нас благословляет. Мне кажется, моя спонтанность помогает мне в служении. Я никого не отпущу из богослужения, пока я у дверей не всем подал руку или же не обнял их. Таким образом люди чувствуют, ага, он действительно нас любит. Он не просто на словах это говорит, я люблю вас, братья и сестры. Он на деле. И они знают, что они могут мне позвонить 12 часов или 3 часа ночи, если у них какая-нибудь проблема есть, они знают, что я встану. У нас есть такая возможность сесть в машину и поехать, и вместе с женой, если я вижу, что вызывает женщины и так далее, я не поеду, я поеду с женой к ней. Таким образом, моя жена мне большая помощь. К сожалению, у нас нет детей. Это, конечно, большой минус. Я не могу себе представить находиться на пастырском служении без моей супруги.
0: Брат Герман, расскажите хотя бы кратко, что помогает и что мешает вам в ваших отношениях с людьми, о ваших слабых и сильных сторонах?
1: Да, слабая сторона – это пугливость, как я уже выразился, ужасно доверчивый. Мне кажется, это не всегда положительно. Меня можно обмануть любое время. Я помню, мой лучший друг меня предал в руки Комитета госбезопасности, и после освобождения я ему так же доверял, как и до этого. Я не мог иначе. Такой я человек. Что касается положительной стороны, я уже сказал, моя любовь к народу Божьему, любовь к Иисусу – это большая помощь мне. И также проповедь в любви. Я на кафедре не стою как профессор, как выше в учебных заведениях. Я стою как брат, как друг, и я людей беру субстанцию содержания своей проповеди. Они вынуждены со мной думать и любить. И я не стою на кафедре в виде судьи. Это я оставляю другим. Я никого с кафедры не осуждаю. Я считаю, что Господь послал меня проповедовать благую весть. Любовь Иисуса Христа. Это то, что я делаю. Они видят, что это идет от чистого сердца. Это не идет от интеллектуала. Он это говорит, потому что он знает, что этого нельзя делать. Он это говорит, потому что любит Иисуса. Мне кажется, эти качества мне очень-очень помогают.
0: Брат Герман, а как ваши слабости отражаются на вашем служении?
1: Мои слабости отражаются тем, что моя пугливость, моя доверчивость может привести меня, порой в стрессовое положение доходило. Это редко, но был такой случай, что вплоть до депрессивного состояния однажды, что я... По примеру Иеремии говорил: «Господи, я уже не могу». Или как Моисей: «Да на что оно мне нужно? Я что, их породил, что я их должен носить на груди своей?» Мне кажется, эти слабости доводили меня даже до такого депрессивного состояния, как у Моисея и Иеремии. И именно доверчивость такая вот бессознательная, неразумная порой, и пугливость.
0: Брат Герман, вот осознание своих слабостей, своих недочетов обычно ведет христианина к смирению. Что вы можете сказать на этот счет в свете интересующего нас вопроса пастырского служения?
1: Дело в том, что у меня никогда не было проблемы с вопросами смирения по той причине, что я по характеру где-то 50% меланхолик, если люди знают, что это такое, и 50% холерик я могу испылить, что очень редко бывает, но меланхоличные черты они превышают. Так что у меня получается так, что мои недостатки, которые я вижу, меня делают ужасно зависимы от Господа. Доходит до того, что я могу порой в отчаянии лежать всю ночь на коленях и молиться Богу и говорить: «Я не вижу выхода, ты теперь действуй, я не могу уже». Оно является, с одной стороны, отрицательным, то, что проявляется во мне, с другой стороны, положительным тем, что я сознательно вижу себя, что нахожусь полностью от милости Божьей, и эта зависимость, она меня укрепляет еще в моем служении, так я должен сказать. С одной стороны, отрицательная черта, с другой стороны, она содействует моему служению.
0: Вы слушаете программу Радио Церкви «Христианская жизнь». У нас в гостях пастор доктор Герман Гартфельд, и мы говорим на тему пасторского служения.

0: Что, по-вашему, значит быть непритворным человеком?
1: Непритворно вы имеете в виду быть не искусственным человеком. Мне кажется, я пережил очень много притворства и искусственного. И особенно моя жена не может этого терпеть. И я ей благодарен очень за это. Она мне преподала однажды такую лекцию в этом вопросе, что с тех пор у меня и мысли не приходит что-то притворное сделать. Служитель должен быть таким человеком, какой он есть. Он не должен надевать на себя маску. Быть дома одним, а на кафедре надевает маску пастора, проповедника и так далее. Он должен быть естественным, со всеми слабостями и со всеми положительными сторонами. Каждый член церкви знает мои слабости, знает и мои положительные стороны. Я такой, какой есть. И я очень хорошо знаю, что найдутся члены, которые постараются поиграть с твоими слабыми чертами характера. Тут надо просто ставить границы для себя и для них, и сказать: слушай, ты чересчур далеко заходишь. Проблема заключается в том, что в наших кругах мы привыкли смотреть на пастора как на нечто особенное. И поэтому пору очень многие браты вынуждены быть артистами, играть роль. И порой они играют эту роль довольно неплохо, многие годы, пока в конце концов Господь не свергает их с престола. Не только мне кажется, так оно и есть. Апостол Павел был таким, Петр был таким, Петру его в апостольское время обвиняли в лицемерстве, Павел его обвинял в лицемерстве. Он был таким при Христе, и он остался таким. Все знали его слабые стороны, все знали положительные стороны. Увещевали его, то есть помогали ему. И в то же время и служитель должен быть непритворным, он должен быть таким, каким Бог его создал.
0: Брат Герман, как помогает вам осознание противоречивости своей натуры как человека, помогать вам в качестве пастора другим людям справляться с противоречивостью их натуры?
1: Зная свои собственные ошибки и зная свои собственные слабости, становишься более терпеливым к слабостям и к ошибкам другого человека. Ты, по сути дела, не как человек, который выше ступени, ты на одной ступени с ним стоишь. Оба помилованные грешники. И как помилованный грешник стараешься помилованному грешнику помогать. И в этом отношении пастор знает свои слабые стороны, нежели кто-нибудь другой. И он знает, что он не вправе судить близкого, не вправе обвинять его в том, что он сделал. Он только лишь для того и призван, чтобы помогать этому человеку опять нормально жить со Христом.

0: Наша передача подошла к концу, и мы желаем вам крепкой, непоколебимой веры в Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 418-478, город Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки.
1: Да будет с вами Бог, и до новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Удивительный гепард. Среди более чем 40 существующих в мире видов кошачьих, гепард – один из самых необычных. В отличие от других крупных кошек, гепард не умеет рычать, зато он мурлычет, как домашний кот, или пронзительно пищит. Гепард не только красив, это еще и самое быстрое сухопутное животное. За 2 секунды он из состояния покоя развивает скорость до 70 км в час и столь же стремительно увеличивает ее до 120 км в час. Когти гепарда больше похожи на собачьи, чем на кошачьи, потому что он не может их вытягивать. Господь наделил гепарда совершенно удивительным телом. У него на редкость сильное сердце, очень крупная печень, чрезвычайно большие и крепкие артерии и очень широкие ноздри, позволяющие вдыхать большое количество воздуха. Кроме того, плечевой и тазобедренный пояс, позвоночники гепарда сочленены, словно на шарнирах. По мере того, как конечности гепарда отрываются от земли и снова приземляются, его позвоночник изгибается вверх-вниз. Когда гепард бежит на большой скорости, он касается земли лишь каждые 7 метров. Хотя многие ученые считают, что гепард эволюционировал, древние находки окаменелости гепарда ничем не отличаются от современных животных. Полное отсутствие свидетельств в пользу эволюции гепарда и уникальные способности этого зверя наводят на мысль, что гепард задуман и создан Богом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! Мир вам! Вы слушаете ежедневную радиопередачу «Капля росы». Сегодня мы продолжим разбор 10 стиха из 2 главы послания Иакова, который гласит так: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Иакова, 2 глава, стих 10. Говоря о законе Божьем, мы должны иметь в виду, что когда Христос умер на кресте и воскрес из мертвых, Он этим самим исполнил все церемониальные законы, которые были в Ветхом Завете. Теперь уже нет нужды приносить агнца в жертву, потому что Христос, агнец Божий, был прообразе этим агнцем. Из нашего текста мы видим, что Слово Божие может и должен принять человек целиком. Или никак. Если нет истинной любви к Богу и к ближнему, то весь закон остается неисполненным. Писание говорит так: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в одном слове: люби ближнего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Римлянам 13 глава, стихи с 8 по 10. Когда плотские желания управляют нашей жизнью, мы не угождаем Богу, а угождаем плоти. Великая трагедия заключается в том, что человек разлучается навеки с Богом из-за одного греха. Не принять сердце Иисуса Христа как личного Спасителя может со стороны казаться не таким большим грехом, но это как раз самое важное. Один неправильный шаг, одно неправильное движение может привести к физической смерти. Точно так бывает и с нашей душой. На пути Божьем нет сокращенных расстояний. Без Христа человек остается в погибельном состоянии. Миллионы людей пассивно несутся течением жизни вне пути Божьего, и в то же время они наивно думают, что их добрые дела приведут в небеса. Каждый христианин должен быть осторожным и не нарушать Слово Божие, но принимать его и исполнять целиком, как оно нам дано свыше. Если ваша жизнь омрачена грехами, вам ничего не остается, как искать прощения у Господа. Писание говорит так: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не грешили. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в том истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Первое послание Иоанна, 2 глава, стихи с 1 по 6. Невежество никогда не может извинить грех. Выпитый яд причинит смертельную боль тому, кто его принял, независимо от того, знал он об этом или не знал. Бог знает сердце каждого человека, и Бог не может смотреть равнодушно на того человека, который нарушает его закон. Дорогой друг, радиослушатель, слушая эту пятиминутную радиопередачу, не приходит ли к вам желание довериться во всем Богу и кровью Иисуса Христа, омыть свои грехи, принять Его прощение? Если такое желание есть, вы блаженны. Да поможет вам Господь в этом. Бог верен в своем обещании. Слушайте нас завтра, в это же самое время, на этой же самой станции. До свидания, дорогие друзья!

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Кононов. Андрей, здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Андрей, я о тебе знаю мало, но знаю, что ты из Курской области, и я знаю, что ты миссионер. Что за визит сегодня у тебя в Москву? С чем ты сюда приехал?
3: Вообще, я сейчас в Москве работаю, завтра мне на работу, вот сегодня у меня как бы окно появилось, и у меня было желание посетить вас и рассказать о том, как в моей жизни Бог действовал и как действует сейчас.
2: То есть сегодня еще одна судьба. Андрей Кононов, мы послушаем. Ты расскажи свою историю сначала, с детства. Где ты рос, где ты родился?
3: Ну, родился я в 1973 году. Это было время еще советское. Был я один ребенок в семье. И как бы все внимание было для меня. Это Курская область, город Рыльск такой был. Ну, это все в одной Курской области, как и сейчас я живу. Ну, родители как бы старались сдавать мне лучшее, как одному ребенку, как одно чадо все-таки. И, ну, самое главное, как бы не было в семье, это Бога, я вот сейчас вспоминаю. Но была какая-то иконка, атеистическая страна, атеистическая как бы семья, как многие были в то время. Я в этом рос. Вот так вот рос, и вроде и учился неплохо, и мама с папой как бы были нормальные. Ну, в то же время воспитывала улицы, вот как бы я скажу. Это дом один, на улице чуть другой. Рано начал как бы спортом заниматься, я боксом занимался, на соревнования ездил. Ну, к сожалению, порой и этот вид спорта
2: не в мирных целях.
3: Да-да, производил не в мирных целях. Было такое время, когда там мы и деньги отбирали, и все это вот как бы мне это не то, что нравилось. Толпа, она такая, что если многие делают, и мне этого надо делать, чтобы не отставать от своих сверстников. Как бы ни пытались родители воспитывать, все улице давало такое негативное. Попробовал первую сигарету среди своей компании, первую стопку там водки. Ну, на этом как бы закончилось то, что в армию меня забрали. Я не скажу, что я там был каким-то бандитом до армии. Служил я 2 года в армии, в то время 2 года еще служили. Это 91-й год. Уходил я в советское время, пришел.

0: развал Союза произошел. И тут как бы тоже сыграло большую роль как бы в моей судьбе то, что пришел, работы нет, многое по-другому, люди начали меняться, свобода слова. И тоже у нас была такая компания, человек, наверное, 12 у нас там свои были, там спортзал сделали, мы качалку такую, вроде и спортом занимались, но тоже нет-нет, выходили как бы на такую нехорошую дорогу, не в мирных целях применяли свою силу. Просто потихоньку начал за собой замечать, что и от спорта уже чуть подальше пошло там дни рождения отмечать, свадьбы, рождение детей. И я помню, как сейчас, первый раз в 11 часов дня мне друг звонит и говорит, а мне 22 года тогда было. Говорит, приходи, там мы уже тут сидим, стол накрыт. И меня это удивило, думаю, обычно как-то вечером мы собирались, а тут уже в 11 дня надо выпивать. Я понял, что потихоньку я покатился. Вот тогда я понял, что надо уже было звонить в колокола, останавливать себя. Ну, как бы я не понимал, кто меня ведет. То есть я сейчас уже понимаю, что это...
1: Андрей, скорее бесцельность. Вот не то, что преступные элементы или твои друзья, просто какая-то бесцельность.
0: Ну да, смысла как бы и жизни не было, и не было именно, не было цели. И получалось так, что... Постепенно я заметил, что я начал употреблять спиртное больше, чем надо. Я как сейчас помню, родители как бы небольшой такой круглый стол собрали. То есть мама, папа и я. И говорят, ну что будем делать? Потому что, говорят, уже приводы в милицию были. Как бы судимости еще не было, но уже попадал в милицию, там обходилось как-то штрафом или еще как-то. И они говорят, надо как-то менять свой образ жизни, потому что это ненормально. Ну, я где-то понимал, что это ненормально. Конечно, я, может, кичился там перед родителями, да что, все нормально, все так живут. Но на самом деле где-то мне хотелось что-то светлое, что-то чистое, и я понимал, что надо как-то менять свою жизнь. Потому что для меня друзья это были идол, это было, это сейчас понимаю, потому что могли ночью позвонить, я еду, могли днем прийти, я все бросаю, иду. Ну, получилось так, что родители решили, чтобы я поехал в другой город. Ну, и я об этом уже тоже думал, и надо было что-то делать, надо было менять образ жизни. Ну, я не то, чтобы в любой какой-то город поехал. Это был город Курчатов, там 100 километров от моего города, где я родился. Там были по маминой линии очень много родственников. Еще в советское время они поехали, коммунистические стройки такие были, там атомная станция строилась. Я приехал, конечно, там мне помогли с работой, неплохая работа, на самом деле, на атомной станции, хорошо оплачиваемая, общежитие дали. Вроде бы, как бы, можно было все налаживать, как я и хотел внутри себя, я где-то далеко этого хотел. Но я не понимал, что я был внутри уже поражен грехом и приехал с ним же. Я, как сейчас помню, где-то в течение, там, 2 недель у меня уже круг общения был похожий на тот город, где я раньше жил.
1: Почему так быстро друзья находятся? Вот у тех, кто пьет, кто наркоман, очень быстро. На новом месте неделя-две и есть.
0: Ну да, ну друзья, это громко сказано на самом деле. Можно сказать...
1: Ну, скажем, со-бутыльники, со-наркоманы.
0: Почему быстро? Ну, я думаю, есть такая пословица... Семья везде грязь найдет. И я как бы сам искал их, не они меня искали. И каждый из них тоже так ищет. И я пришел, помню, в кафе, заказал себе выпить, закусить, и сидел уже, ждал приключения. Один сам вот сел, и уже вечером оказался на Бладхате, такие вот есть как бы квартиры, где можно было дальше продолжать выпивать и все такое. И вот так вот они находятся. И работа, конечно... несовместимо с наркотиками, алкоголем, это понятно. Но я как-то умудрялся работать еще, умудрялся зарплату получать. И получилось так, что я понимал, что и здесь уже не так я живу. И как бы в моей жизни появилась девушка, мы с ней начали жить. Ну, я, к сожалению, не был мыслями одинаково с ней. Она хотела семью, мне семья не нужна была. Мне нужна была бы видать женщина, которая могла постирать, приготовить и просто под боком быть. И... Через какое-то время решили сыграть свадьбу. Свадьба была, родился ребенок, но для меня не было остановки в этом. К сожалению, конечно, я сейчас вспоминаю, 3 года мы прожили, если говорить наперед, но 3 года это был кошмар. Кошмар, потому что я мог уходить с дома на два дня, я мог просто прийти поздно ночью, я мог подняться утром и пойти там с друзьями, куда вы меня не позвали, там в баре посидеть, там карты поиграть. Как бы все то же самое было, как и не женатый, так и женатый. Меня не остановило то, что ребенок родился, к сожалению. Меня не остановило то, что эта женщина была на самом деле порядочная.
1: Она не курила. Хорошо, ну что это? Деградация еще не произошла на то время с тобой, то есть ты не спился. Что это? Почему такая незрелость? Что с людьми? Вот как ты сказал, пораженные грехом. У них что, сломанное какое-то понимание?
0: На данный момент я могу, конечно, ответить. Там есть,
1: на данный,
0: есть духовная война, я этого не понимал, а на тот момент я этого не понимал. А сейчас я понимаю, что есть князь тьмы, который людей заводит в дебри, который дает мысли, который даже, может, одержимость, это страшные вещи, но это может с человеком произойти.
1: Да, но ты же не дикарь, не из тундры вышел. Ты же понимаешь, как твои родители жили, что такое жена. И получается так, что есть жена, есть ребенок, и ты куда-то идешь и делаешь совершенно недопустимые вещи. То есть настолько может дьявол воздействовать на человека.
0: Ну да. Настолько. Я вспоминаю такие моменты, когда я шел с ребенком, например, с коляской по городу, и я чувствовал себя неловко. Но когда я шел в бар выпивать, и меня там считало, например, я был, может, не очень хорошо одет, там, ну, или грязно одет, мне это не волновало. Вот это такая деградация, на самом деле. Вроде на белое, говоришь, черное, на черное, белое. Вот
1: а в Библии есть такое выражение, интересно, «и предал их Бог превратному уму».
0: Да. Дальше история продолжилась так, что у меня заболела мама. Заболела мама, ей было 47 лет, и у нее был рак. И в тот момент уже брак у меня был шаткий, ну, все время как бы был шаткий, а на тот момент уже дело к разводу шло, и тут мать заболела. И получается, что когда я хороню мать, мне бы наоборот как бы прилепиться к жене, казалось, ну, как бы взяться за голову, но меня понесло еще сильнее. Меня еще сильнее понесло, как бы я почувствовал, что у меня мать как бы была в семье, я как бы не сказал этого, но мать больше в семье руководила. И мне такие, хотя мне уже на тот момент 25 лет было, но потеряв мать, я почувствовал, что я какую-то опору потерял, потому что у меня всегда был как бы мать запасной аэродром, когда, хотя я своей первой супругой хотел разойтись, когда уже развод, я знал, что я к матери могу вернуться, а тут как бы и не стало этих как бы костылей, да, этой опоры. И получается, я еще больше как бы ударился в гуляние, в выпивку. Конечно же, работы, может, пятую или шестую поменял, потому что я, как вспоминаю, я ни разу не доработал до отпуска, потому что я не мог даже доработать, потому что, ну, такой сотрудник ни в одной фирме не удержится. И получилось так, что у нас в этот момент мать умирает в 98-м, где-то год я бы назвал 98-й, даже 99-й, даже еще я назвал бы его «Ад на земле». Это было ужасное время, я вспоминаю, я сейчас, хотя уже прошло немало времени, я вспоминаю, что это на самом деле был как ад на земле. Я пил, чтобы забываться, и больше ничего. Я, знаете, как есть такая фраза «пил с отвращением». Выпивал просто, чтобы забываться. И у меня получилось, что без меня как бы, ну как, пришли бумаги, и меня развели. В 99-м произошел развод. И получилось так, что до этого, я вот не сказал, я как бы все это же в гулянках, в этих в сабантуях, это ж не просто все проходило. На самом деле уже было две или три судимости, как бы меня привлекали до этого. Просто Бог был милостив ко мне, он как бы стучался ко мне, когда меня зала суда по амнистии отпустили. Когда мне просто дали, когда должны были дать срок, а мне дали там 20% по полгода заплатить. И меня должно было это тогда еще поразить, чтобы Бог как бы стучится ко мне, остановись, как бы я еще милостив к тебе. Но, к сожалению, я голоса не слышал, к сожалению, я шел как по дороге, как своим умом думал. И получилось в 99-м, вот я, когда разошелся, потом отец у меня вот остался один, и отец начал болеть и тоже умирает буквально через год, в 99-м, мама в 98-м, он в 99-м, я как бы остаюсь один, развод, и я начинаю задумываться даже о суициде на самом деле.
1: Андрей, небольшая пауза музыкальная, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Андрей. Андрей, на самом деле, я понимаю, при всем твоем желании ты не можешь выразить, что было хуже. То ли то, что ты пил, то ли то, что ты гулял, то ли то, что жена бросила, то ли то, что родители умерли один за другим. Просто ком. Все сложилось в один ком. И, как ты говоришь, даже пил не в радость.
1: Был момент, когда я просто подумал, что...
0: Пора просто, заканчивать.
1: Да, заканчивать. Mm-hmm. Я даже думал уже написать записку, попросить прощения у кого там был виноват. Но знаете, все-таки вот это научение, какое бы оно ни было, от бабушки или там от мамы когда-то, что все-таки суицид – это грех. Я не знаю, откуда это знал. Я никогда не читал Библию, никогда не общался с так верующими. Я был как бы как в Африке, говорят. Да, я вроде и в городе таком православном жил, где много храмов, но не было научения в моей жизни. Но я где-то откуда-то слышал, что суицид – это грех, как бы, и я все-таки решил сделать так, чтобы меня убили. Я начал как бы с того, что я помню, один раз пришел в бар и знал, что там очень такие серьезные люди. Я просто решил им нахамить и думал, может, ну, пристрелят. Даже такое, может, глупые такое, такие мысли, но они пришли мне в голову, и люди просто покрутили у виска, когда я им похамил, и просто ничего не сделали. Я вспоминаю, когда вот сейчас, почему это произошло. Я опять же говорю, что это была все-таки рука Божия, потому что мог бы, конечно, могли не убить, а просто инвалидом сделать, и был бы сейчас просто инвалидом, который страдал бы. Ну, милость Божия была на мне. Я скажу, почему. То, что в 2000 году меня сажают. Это на самом деле милость Божия. Кто-то скажет, ну как, тюрьма, вот я часто вот общаюсь сейчас, когда людям говорю, там, ну, так вот если выражаюсь, я говорю, ты что, ненормальный, как бы это, как, посадили, ты говоришь, милость Божия. Но на самом деле в моей жизни было, видать, такой период, что когда Бог просто уже должен был достучаться через такие обстоятельства, чтобы я был в камере, потом в лагере, чтобы я остановился. И на тот момент, когда меня в 2000 году посадили, конечно, никто не удивился, мои родственники просто, да никого это не удивило, даже меня, потому что я думал, ну, когда-то это должно закончиться. В 2000 году, когда меня посадили, я попал в Льгов, такой есть город, в нашей же области Курской. Почему я это говорю? Потому что была режимная зона. Почему, опять же, я это говорю? Это тоже была милость Божья. У нас не было ни наркотиков в лагере, ни выпивки. Вообще, там пуговку лишний раз не расстегнешь. Такой вот строгий режим был. И для меня это было, видать, так нужно, потому что я бы все равно что-то нашел бы в зоне нехорошее, если была бы зона чуть другая. Дали мне 3 года, и когда я в лагере сидел, не скажу, что в режимной зоне все вот так вот гладко, как бы. Дело в том, что у меня были мысли даже мстить, потом выйти, потому что были враги появились. В голове роилось очень много страшного. Я сейчас вспоминаю, когда я думал, что выйду, там, того, может, убью, того инвалидом сделаю. Ну, там, такие вот мысли в голове роились. Ну, это все не важно рассказывать в плане, почему были враги в лагере. Кто-то не так что-то сделал тебе, кто-то сдал то или еще что-то. И опять же, Бог все контролировал. Это вспоминаю, когда мне полгода осталось отбывать, это был уже 2003 год, в нашем лагере появляется человек, который отличался от всех. Ну, по крайней мере, не во всем лагере, как бы, а в нашем отряде. Его звали Юра Фурманов. И зовут, в принципе, мы сейчас до сих пор общаемся с ним. Меня что удивило, на самом деле, его глаза. Вот я вспоминаю сейчас, это было уже давно, все-таки 10 лет назад, практически, ну да, 10. Именно светящие глаза у человека, которому дали 14 лет, который уже отсидел 10 лет. Не, на тот момент он 8 отсидел. Ему еще лет 6 сидеть, а он такой радостный какой-то, живой. Я видел людей, которые большие 40, которые тусклые глаза, которые озлобленные, которые злые. А это отличие очень сильное. Я как сейчас помню, я к нему подошел и думал, что-нибудь взять почитать. Ну, я, конечно, не думал там... Библию или там какую-нибудь духовную литературу, мне, может, там Speed.info или какую-нибудь газетку там. И я у него спросил, ну, мы познакомились, я говорю, меня Андрей зовут, он говорит, Юра. Я говорю, есть что-нибудь почитать? Он говорит, ну, вот есть очень интересные вещи. И дает мне Новый Завет. И там еще какую-то литературу. Ну, я из уважения к нему как бы не стал отказываться, взял. На самом деле я не читал, так положил, он так в тумбочке лежал. Ну, потом как бы мы с ним так нет-нет, его так пересекались, там, то есть пересекались, встречались, там, то и курилки, он хоть он не курил, он там выйдет, там, я покурю, подойду к нему, пообщаюсь. Я не понимал, что на самом деле это была рука Божья, к нему подводила, чтобы пообщаться. Ну, конечно, на теме духовные говорили, ну, обычно коротко. А тут был 2003 год, потом Пасха, праздник великий, да? И у нас по обыкновению в лагере, как в любом лагере, заваривают чай крепкий или кофе, там конфеты, и приглашают попить там кругу. Я как сейчас помню, заварили ему кофе, большую кружку, вроде втроем, да, втроем. Ну, я так подумал, что очень много кофе, думаю, надо еще хотя бы одного человека найти. Ну, и пошел по бараку искать человека, ну, там, кто занят, кто на гитаре играет, кто телевизор смотрит. И смотрю, Юра сидит, я к нему подхожу, говорю: Юр, пойдем кофе попьем. Он как раз писал там что-то, читал Библию, там размышлял, записывал что-то. Это сейчас понимаю. Тогда я не понимал, что он делает, просто вижу, что я занят. И он такой: ну да, вот хорошо, сейчас подойду. Все сложил, там взял еще, помню, конфет, пришел к нам. И мы это кофе по кругу так вот попили вчетвером. Ну и он начал, когда мы пили кофе, он начал рассказывать о Боге. Он начал говорить, что Бог любит нас. Ну, многие как бы... Он когда говорил, вот пару человек встали, там, ушли не из-за того, что он там, ну, свои дела какие-то, а я вот остался с ним.
0: То есть вы отмечаете Пасху, не зная практически, что вы отмечаете, и с вами верующий парень,
1: ну, да,
0: который
1: не,
0: что-то начинает рассказывать.
1: Мы знали, что он верующий, но не сказать, что мы знали о Пасхе что-то. Два парня встали, а я вот остался с ним, и помню, мы сидим, разговариваем, минут 40 он мне говорил, как сейчас помню, что Христос умер за меня, что Христос сейчас... реально существует, что он сейчас вот Духом Святым на земле, что если ты к нему можешь обратиться, он тебе может помочь в жизни.
0: Андрей, что это для тебя? Вот ты рассказываешь о себе, такое впечатление, что ты правда с пальмы слез. Вот семья по боку, все прошло мимо, мама, семья, собственная жена, как попал в тюрьму, сам не понял, и вдруг посреди всего этого тебе говорят: Иисус, Бог, который любит. Что это для тебя такое было? Вообще ничего?
1: Нет, ну как ничего? Это нет, ничего у меня... Ничего нельзя сказать, это было все. Потому что тот момент, я как бы чуть в сторону отойду от своего как бы вот размышления о Иисусе, но это все в совокупности. Я в тот момент переписывался с заочницей. Заочница – это же девушка, которая по переписке познакомился. У меня уже были планы поехать к ней. Я посмотрел фотографию, на самом деле она мне очень понравилась. Ну, девушка-то девушка, ну, с ребенком. Ну, поеду, думаю, приземлюсь у нее. Тоже к нашей области. Потом у меня был человек, который говорит: давай бизнесом займемся на свободе, там кирпичи выливать, таксовку, может, откроем. Тогда это было все начало. Я тоже на это надеялся. То есть, когда мне Юра сказал о Христе, что он сейчас реально существует, это было все. Потому что я понимал, что люди – это люди, они могут обмануть. И, может, эта девушка – один еще повод раз сесть в тюрьму. То есть, приеду, поживу, может, какая-то поножовщина или еще ревность, или еще что-то. С тем мужчиной я как бы знаком был, когда в больнице лежал, там есть как бы, когда заболеешь, можешь попасть в больницу, в лагере называется больничка, да, тоже не было уверенности до конца, кто он, может, разводит меня просто. А когда Юра сказал, что Бог реален, что Христос сейчас на земле, и Он может тебе помочь, для меня как бы появилась опора настоящая.
0: Но ты сейчас можешь сказать, что именно этого тебе не хватало?
1: Да.
0: Знаешь, почему я задала этот вопрос? Некоторых людей перекормили уже вестью о Боге, а она не доходит до них. В тюрьмах, не в тюрьмах, где угодно. В церкви люди 2 года в них просто этого Бога впинывают, а он не усваивается.
1: Ну, для меня был тот момент, как бы я когда вот сейчас понимаю, что у каждого есть человек одно. Пусть он наркоман или алкоголик, пусть он даже человек, который не курит, не пьет, но может дойти до ручки. И это дно. Вот у меня в тот момент произошло мое дно, где я достиг такого состояния, что мама не стала, которая, я говорил, как бы опора была, супруга тоже вроде как была, вторая мама тоже не стала. И получается, что я там хотел поджениться, поехать, и тут, может, бизнес как-то. И все это было шатко, все это было в моем голове. Я понимал, что это, может, лукавство там какое-то. И тут Юра говорит: есть Бог, который тебе может помочь. И вы знаете, он мне такой вопрос задал. Не просто вопрос, потому что 40 минут же разговор был. Он мне четко от А до Я рассказал, что Христос умер, что Он воскрес, что Он реально существует. И если ты покаешься, то Он тебя примет и будет в твоем сердце жить. я так послушал, думаю, а что я теряю? И он мне просто такие слова, вот говорят покаяние, да, я видел многие покаяния, встать на колени можно, можно там в церкви, можно в потаенной комнате, но у меня было покаяние в тот момент, я считаю. И знаете как, он мне просто сказал, ты веришь? Я говорю, да. Ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась? Я сказал, да. Вы знаете, вот эти два
0: это
1: «да».
0: Это и было покаянием твоим?
1: Я верю, что это было покаяние. Это был переворот в моей судьбе. Это было от сердца, это было так глубоко, что я, когда говорил эти слова «да», я сам себя, во-первых, слышал, я знал, что Бог это слышит. Ну, у нас не просто так вот эта встреча состоялась, и все. У нас еще и приходили с лагеря, со свободы, два брата. Это был Витя Салтыков и Вова Рудаков. Это были проповедники, это были люди, которые приходили проповедовать, они у нас вели группу. Группу вели, и по воскресеньям мы собирались, и доходило до 20 человек. И вот я как сейчас помню, 10 августа 2003 года, ну, до этого я ходил, размышлял, хотя вот сказать, что размышлял, это громко сказано, ходил, доходил, мне нравилось там общение, какое-то умиротворение, я не осознавал, что я там уже верующий стал. Представляете, будучи верующим, я не знал, что верующий. Я читал Новый Завет, проглатывал его. Я молился на ночь, я молился утром, я молился за обед.
0: Но это потому, что ты не из формы исходил. Вот как людям иногда говорят о православии, о каких-то ритуалах, ты из содержания исходил. Ты узнал о Боге, ты стал верующим, но на тебе ни погон не было, да, ни кителя еще этого. Ты просто стал верующим внутри.
1: Да. И вот когда мы собирались по воскресеньям, один раз, 10 августа, я понял, это сейчас я понял, тогда я не понимал, что Бог хочет, чтобы ты еще во свидетельствование о нем заявил. А я считаю, что это очень важно, потому что покаяние может быть в потаенной комнате, но иногда Бог побуждает помолиться еще публично. И вот 10 августа мы так вот сидели, там у нас парты были. И брат Витя Салтыкова, помню, проповедовал о любви. И когда дошло дело, там, что с этой любовью делать, то есть Бог любит вас, Он страдал за вас, Он воскрес для вас. Вот сейчас вот Он сейчас здесь Духом Святым. И если есть у кого желание, выйди на середину там, комнаты и помолись. Ну, я такой сижу, а он мне прямо на меня смотрит и говорит, Андрей, вот ты как с этим будешь поступать? Я говорю, Витя, ну, я понимаю, что я могу выйти и помолиться, я понимаю, что встану перед Богом. Я знаю уже, так, в принципе, кто такой Бог, но я сейчас выйду, буду курить, я буду матом ругаться, я не хочу так поступать. И он, я помню, он сказал, вот, ты хочешь измениться, а потом прийти к Богу, это вся жизнь твоя уйдет. Но если ты сейчас выйдешь какой-то есть и помолишься ему. Может, переворот быть. И я как сейчас помню, эти два шага надо было сделать от этой парты, где каждый сидел там, да, а человек 20 было. Мне не интересовало, что там сказали бы, что я стал на колени перед Богом там. Мне это вообще было все равно. Но мне вот больше волновало, как я после этого, после молитвы буду себя вести. И, к сожалению, это часто бывает у людей, я замечаю, сейчас. Я помню, вот эти два шага я делал, ну, но это было, как будто кто-то за спину меня держал. Это трудно было сделать. Я вот, помню, вышел, встал на колени. Помню, Витя тоже рядом стал со мной на колени. Я молитву первый раз вслух так сказал. Прости меня, Господи, я знаю, что ты есть, что ты был распят за меня. Живи в моем сердце. Аминь.
0: На этой ноте мы прервемся. Еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Андрей Кононов. Андрей, из того, что ты сейчас сказал, я уже несколько десятков лет верующая, и скажу тебе, я никогда не сталкивалась с человеком, вот которому бы я рассказала от А до Я Евангелие, вот как ты говоришь, в тюрьме сел с тобой этот брат, рассказал 40 минут, кто Христос, как он умер за тебя, и ты сказал «да» и покаялся. Я не сталкивалась. Это феномен, конечно. То есть ты услышал весть, и ты ответил.
1: Ну да, я на самом деле до этого вспоминаю, у меня не было таких встреч. Это был как бы... Я до сих пор, когда уже как проповедник, говорю, что я Бога никогда не искал.
0: Вот ты рассказываешь, ты трудно выходил на покаяние, ты примеривал. Но я так понимаю, что это был момент, когда ты весь груз, накопленный прошлый, в этот момент сбрасывал, и это не было легко.
1: Ну да. Ну, с другой стороны, есть еще тот, кто не хочет, чтобы мы каялись.
0: Да.
1: Он как бы внушал, это не просто так же, откуда у меня мысли были, вот я выйду, закурю, это будет как бы перед Богом неправильно. Это все были ложные мысли.
0: Вот когда... Андрей, но с другой стороны, это совершенно бесценные мысли. Я тебе скажу, почему. Очень многие люди играют с Богом. Они знают, кто такой Бог. Вот как ты сказал, я знал, кто такой Бог, и сказал этому другу, я не выйду каяться, потому что сейчас я к нему приближусь, а потом буду курить. Нельзя, да, смешать? А другие это делают годами. Поэтому в этом есть что-то ценное.
1: В шкуре других, как будто я рассказал о себе. И вот я когда помолился, да, я помню, Юра сделал чай, ну, этот брат, который вот со мной отбывал. Эти братья-то приходили, уходили, а этот... Юра сделал чай и говорит, у тебя сегодня день рождения. Я вот до сих пор вспомню, говорю, ну, какой день рождения, думаю. День как день, ну, у меня день рождения 2 сентября, а это причем. Ну, вот ты как бы, второе рождение у тебя, ты сегодня уверовал, ну, как покаялся, ну, мы чай попили. Также в курилку пошел, закурил, помню, маты вроде были, все это как бы... Ну, я начал за собой замечать многие такие вещи, которые раньше я не замечал. Ну, например, я курю и понимаю, что кто-то видит. Я мат сказал, и я сам себя слышу. Я понимаю, что это нехорошо, это оскорбление человека или просто нехорошее слово. Раньше я не задумывался, а это я закуриваю и думаю. Потом я начал замечать, когда у меня был случай такой, я человека ударил. Уже будучи, когда читал Библию, вот, молился, я ударил человека. А у нас такой лагерь был очень строгий, там, правда, никто не увидел, все обошлось, ну, в плане там с администрацией. Я помню, пришел, я по второй смене работал, я лег спать. 2 часа ночи мы пришли, где-то в начале третьего, лег спать. И не могу заснуть. Я мыслю об этом человеке, чтобы утром извиниться.
0: Думаю. То есть ты боялся не начальства? Ты понимал, что начальство не увидело? Что-то другое?
1: Я просто думал... Я же читаю Библию, я молюсь Богу. Бог это видит, а человек по образу и подобию создан. А я поднял руку. И вы знаете, я заснул, конечно, сон пересилил, но я быстро утром нашел этого человека, мы в разных отрядах были. И я сказал, Ром, ты извини, я был неправ, как бы, и изменился. Конечно, что-то внутри держало, помню, когда изменялся, были мысли, а может, все-таки не стоит. Ну, Бог был силен переломать мою гордыню, чтобы я извинился. Ну, вот так вот, как бы, лагерь, срок подходил к концу, я вот так вот верил там в лагере. Как сейчас помню, меня отрядник вызвал и спросил, куда поедешь, обычно так бывает, чем будешь заниматься на свободе. Ну, я так сказал, говорю, я сейчас уверовал в Бога, буду искать церковь евангельско-христианскую и буду посещать. Ну, такие вот, как бы, ему начал, он говорит, ну, дай Бог. Много было людей, которые, наоборот, говорили, помню, один там был тоже в лагере, офицер, когда он мне сказал, все вы здесь верите, а когда выйдете, будете опять по-прежнему жить. Но я на самом деле не сказал там, посмотрим. Ну, вернее, я не сказал, что да, это я буду держаться. У меня были мысли, а вдруг он прав. И страшно было о том, что он говорил. Помню, один армянин тоже сказал, я читаю Новый Завет, сижу там, он мне говорит, ну, что ты читаешь, типа? Я говорю, ну, как, Слово Божье. Ну, сейчас читаешь, а на свободе не будешь читать. Вот если мы встретимся с тобой на свободе, и ты будешь Новый Завет с собой так держать, тогда я буду, ну, как бы с уважением относиться к твоему Богу. И вы знаете, Бог так чудно сделал, мы встретились с этим армянином, и у меня был Новый Завет в кожаной куртке. Это на самом деле было тогда чудо. Я ему еще достал, говорю, а Арман, говорю, ты видишь? Я говорю, Новый Завет со мной. Ну, поздоровался, не знаю, там, как он дальше уже сложилось, но это было для него свидетельство. И вот освобождаясь, знаете, я вам скажу, если бы я умел рисовать, если был бы художником, я бы нарисовал такую картину. Я, конечно, был такой в спортивном костюме, похудее, чем сейчас. Фуфайки, помню. Это была осень, 17 октября. И я, как сейчас помню, вот выхожу, да, и вроде еще я курил тогда, помню. Вроде бы я верующий, в то же время чувствую себя как бы, а что дальше делать? Может, все-таки ту сторону или в ту? И вот я вспоминаю, я как бы сказал, что если умел бы я рисовать, я бы нарисовал такую картину, выходя из лагеря, вот себя и руки, пронзенные Христа вокруг меня. Потому что это на самом деле так было. Он как бы взял меня и понес. А почему так? Изначально, когда я вышел с лагеря, меня встретил пастор церкви, этот Витя Салтыков. На самом деле я его мало знал, и мне даже было не, ну как, не радостно, что он меня встречает. Он выходит, как бы обниматься, там руку жмать, а я думаю, ну что, приперся типа, да? Он такой, садись в машину, поехали ко мне, поужинаем, вернее, пообедаем, еще обед где-то был. Мы приезжаем к нему, пока жена там стол накрывала, там покушать, он церковь мне показал, от него недалеко церковь, дом молитвы был. И, вы знаете, у меня была мысль, что ему бутылку поставит. У меня первая мысль была, ну, сейчас отметим же это. А на самом деле он помолился, мы покушали, и он мне говорит, Андрей, а куда сейчас? А я-то в Рыльске родился, у меня там много друзей, много всего, и в Курчатове уже жил, прописан был. Я ему сказал, поехали в Курчатов, хочу еще дочку видеть, ей 6 лет. И он привез меня, ну, это как раз к одной тете, помню, к другой, к дяде, к одному, ну, в дом, ну, у них квартира, я там стучался, чтобы встретиться. И везде все было закрыто, я как сейчас помню. А он все со мной ходил и смотрел, куда же я дальше пойду. И он меня, как сейчас помню, говорит, Андрей, ну, я как бы чуть занят, говорит, давай я тебе телефон свой оставляю. И еще телефон братьев, которые сейчас делают там шибашку в городе в одном. Ты, если что, не теряйся, к ним едь. Мол, и денежек чуть подработаешь, и заодно вот общение. И когда вот он уехал, знаете, вот пришел такой момент в сердце, что вера моя закончилась. Вот я вот стою и думаю, ну все. Вот моя вера ушла.
0: Андрей, ну ты контролировал. Это тоже делают не все. Ты контролировал сам себя, и ты не верил сам себе.
1: Ну да, и я как бы поднял голову кверху и сказал, Господь, веди ты меня. И вы знаете, я не знал, где церковь христианская, Иванских христиан находится в этом городе. Я как бы, ну, никогда не был там. И вы знаете, как-то незаметно я подошел к ней вот в этот вечер. Ну, к сожалению, была закрыта, уже вечером было, никто там не жил, никого не было. И в этот день, я к дяде там вечером пришел, все-таки он с работы пришел, и они ехали в деревню. У меня там мама, отец был похоронен под городом, где я когда-то родился. И они говорят, поехали там, побудешь там. И мы поехали. Я как сейчас помню, до 3 ночи вот накрыли стол, выпивка, все это. И где-то часов, наверное, 11 накрыли, 10:30. И до 3 ночи это вот сабантуй был такой небольшой в моей встрече. Сидели, выпивали, там, разговаривали. И я вот все время это промолился, чтобы не пить. Я сидел и молился, говорю, Господи, прости, что я здесь нахожусь. Я вот, как сейчас помню, сидел, и самое интересное меня, что поразило, у меня не было желания. Я смотрел, как вот наливаются стопки, как вот они... Ну, я им сказал, конечно, что я верующий, что я сейчас не употребляю, там, я держусь Бога. Они с уважением ко мне отнеслись в этом вопросе. Никто меня не заставлял, там, не говорил, давай, там. И получилось так, что мне не было желания. Я смотрел на это все, и мне было как бы, ну, не отвращение, но, по крайней мере, апатия ко всему. И меня это самого удивило. Я понял, что Бог со мной. Потом был такой интересный случай. В воскресенье, конечно, на служение попал. И был такой случай, я на даче у тети еще приехал, гости, я на даче там была, и она говорит, оставайся, переночуешь. И я утром по обыкновению закуриваю. Это было 23 октября, до сих пор помню. 17-го освободился, 23 октября. Это для меня знаменательная дата, потому что с тех пор я не курю. 10 лет будет. И я покурил, помню, и захожу на дачу, там, в зал, и падаю на колени, говорю, Господи, прости меня, я... понимаешь, а до этого я уже где-то полгода каждый день молился, чтобы Бог освободил. Я ему говорил, честно говорю, Господь, я люблю этот грех. Я знаю, что это грех, но я не могу его оставить. Я правду ему говорил, и Бог вмешался. Вот 23 октября 2003 года, я помню, просто какая-то сила у меня стоит на колени, у меня текут слезы из глаз, хоть ну, таз подставляй. И я поднимаюсь и понимаю, что я не курю. Я не могу это объяснить, это как бы надо прочувствовать каждому самому, кто хочет, кто общается с Богом, вдруг еще есть такие грехи.
0: Это знаешь, как в Библии написано, как восток от запада удалю. То есть как развернуться на 180 градусов, не надо просто.
1: Ну да. И я такой иду по городу, помню, с дачи, там рядом дача от города была, по Курчатову иду, помню, и такой две пачки сигарет у меня, думаю, что с ними сделать, мусорку прохожу, взял, выкинул, и с тех пор вот, слава Богу. Ну, далее как у меня жизнь пошла, попала вот к этим братьям, которые делали крышу, и это много, конечно, меня Господь подучил через них, потому что были какие-то вопросы, которые жизненные, очень важные, и благодаря Богу через них я не попал в какие-то сети.
0: То есть вот в это время началась жизнь полноценная с Богом, ну, ну да. С ошибками, там, ну, так-сяк, да, да, да. Но вот пошла она уже.
1: Да. Потом я начал посещать церковь, это в городе Курчатове. Потом понял, что все-таки другой дороги нет, но это перед тем, как принять крещение, я понял, что все-таки надо становиться членом церкви, то есть принять крещение и быть полноценным таким христианином. И в этот момент происходит то, что мне пастор, по-моему, предлагает, говорит, вот у нас колледж Курский, хочешь ли поучиться? Ну, я думаю, почему бы и нет. И я первый раз, правда, не поступил, но я хорошо сдал все экзамены, как бы я вот тогда, ну, когда я сдал экзамены, она была потом ответ на следующий день знать, я встал на колени и сказал, Господь, если тебе угодно, чтобы я учился, пусть, если нет, я принимаю, и меня не взяли. И я не огорчился, потому что знал, что Бог наперед лучше знает. А почему, я сейчас объясню. Во-первых, были друзья, с кем я отбывал, кого я знал, и они в мой курс попали на следующий год. Ну, очень нужные люди, которые рядом со мной были в плане нужны, то есть общение, все это. Потом, мало того, у меня в 2006 году, когда я меня второй раз я поступал в колледж, уже без экзамена меня взяли, просто на собеседование пригласили, у меня в 2006 году происходит свадьба. Я познакомился с сестрой, и она вообще на данный момент уже скоро 7 лет будет, как вместе мы живем.
0: То есть, вот если подытожить, колледж случился в нужное время, как да. Ты понимаешь, подоспели друзья оттуда, из тюрьмы, брак произошел, то есть Бог не опоздал ни в чем.
1: Да.
0: Андрей, ну так как время нашей программы подходит к концу, я хочу задать свой главный вопрос, главный для тебя вопрос. Ты считаешь, это продуктивно, это необходимо проповедовать в тюрьмах?
1: Ну да, я знаю, что люди, находившиеся там, это люди, которые часто будут потеряны, которые как бы уже достигли своего как бы такого дна и которым нужен выход. Порой там не сама просто тюрьма, а тюрьма в сердце часто, и Бог может освобождать.
0: И в связи с форматом нашей программы, в связи с тем, что наши программы слушают в тюрьмах, ты готов прийти еще когда-нибудь к нам в гости и уже меньше свидетельства, а больше рассказать людям, которые сидят, которые не знают этой истины, не знают Евангелия? Ты готов еще быть нашим гостем через время и рассказать людям, кто Бог, для чего Он ищет людей и как меняется их жизнь?
1: Конечно, готовы. Если пригласите, я буду рад прийти.
0: Пригласим. Андрей, большое спасибо. А я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Кононов Андрей. Андрей, спасибо. До свидания.
1: До свидания.
0: Запишите наш адрес. Россия, Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

Мир вам, друзья! Мы рады новой встрече с вами в нашей программе «Маяк надежды». У микрофона ведущие Вячеслав и Ольга Шевелевы. Сегодня для вас звучит очередной выпуск рубрики «Подражайте вере их».

0: Помните ваших наставников, которые обращались к вам со Словом Божьим. И помни о том, как они закончили свои жизни, подражайте вере их.
1: Друзья, как вы помните, в прошлых выпусках нашей рубрики мы говорили о людях, живших не так давно. Сегодня мы приглашаем вас вернуться в начало христианской эры, когда после жестоких гонений наконец пришел мир.
2: «Эта компания не будет слушать меня»,
1: — с усталостью подумал император Константин. Он окинул взглядом толпы спорящих между собой людей, до отказа заполнивших просторный зал старого дворца в византийском городе Никея. Константин был самым первым христианским императором. После 250 лет преследования христиан наконец пришла свобода. Именно он, Константин, дал ее. А значит, он имеет право на сотрудничество епископов и богословов. Его заветной мечтой было использовать церковь как средство для сохранения в единстве стран, составлявших Великую Римскую империю. А вместо этого само средство единения имело внутри себя большие проблемы.
2: Этот собор Константин собрал с большими волнениями и затратами. Оплатить дорожные расходы 300 епископов – недешевая затея даже для императора. Но, может быть, они договорятся между собой и наведут порядок в церковных делах раз и навсегда. Здесь был Евсевий Никодимский, затем еще один Евсевий и Хосий, епископ из Испании. Он испытал страдания во времена гонений, как и многие здесь присутствующие. У некоторых были выколоты глаза, у других были перерезаны сухожилия ног, чтобы предотвратить побег. Но все это теперь позади. По крайней мере, все на это надеялись.
1: А вот и тот, из-за которого разгорелся жаркий спор, Арий. Он говорил, доказывал, будучи уверен в своей правоте. Наконец он сел, и Константин сказал:
2: «Спасибо, Арий. Я не очень понял, о чем вы говорили, но я думаю, что Христос был сотворен Богом, и было время, когда Сына не было».
1: Император покачал головой, неуверенный, что сам понял свое объяснение. Он был хорошим солдатом, мудрым правителем, но определенно не был ни философом, ни богословом.
2: «Александр, теперь ваша очередь».
1: Престарелый епископ из Александрии в Египте выглядел очень представительно. Он почтительно приветствовал императора, но сам был сердит на него. Дело в том, что в пригласительном письме император написал, что причины разногласий между ним и Арием были незначительного характера и не стоили таких яростных споров. Как он мог? Ведь речь шла о личности и характере.

0: характере самого Господа Иисуса Христа? Был ли Спаситель простым человеком, подобным всем нам, или истинным Богом, сошедшим с небес на землю? Александр собирался доказать, что второе истина. Епископ красноречиво и убедительно излагал свои аргументы. Слушая, император обратил внимание на молодого человека, сидящего рядом с Александром. В его руках был развернутый свиток, и он, казалось, следит за аргументацией выступавшего, указывая пальцем то на один, то на другой абзац. Продолжая речь, епископ взял из рук молодого человека этот свиток и процитировал из него.
1: «Никто другой, кроме самого Спасителя, который в начале начал, сделал все из ничего, не может дать грешному праведность. Никто другой, кроме образа Отца, не может возродить заново человека по образу Божьему. Никто другой, кроме Слова, которое владеет всем и которое является истинным и единородным Сыном Отца, не может научить людей об Отце и разрушить идолопоклонство».

0: Император наклонился к своему главному советнику Хоссию и спросил:
1: «Кто этот человек возле Александра? И он ли писал эти строки?» «Это священник по имени Афанасий. Говорят, он написал это несколько лет назад. Очень яркий талант, очень способный. Александр очень ценит его».
0: В последующие дни молодой человек принимал все большее участие в богословских дебатах. Когда Афанасий встал, император был удивлен его малым ростом. Но в своих речах он не был мал. После длительных дискуссий вопрос был разрешен. Был принят символ веры, который исходил от Александра и Афанасия.
1: «Мы верим в одного Иисуса Христа, Сына Бога, единородного от Отца, то есть единосущного с Отцом, который есть Бог от Бога, свет от света, истинный Бог от истинного Бога, единородный, но не сотворенный, в единой сущности с Отцом».

0: Итак, знаменитый Никейский собор был закончен. Константин был удовлетворен. После окончания собрания он устроил огромный банкет, чтобы отпраздновать 20-й год своего правления. Александр и Афанасий тоже были удовлетворены. Фраза «в единой сущности», за которую они стояли, значила очень много. Это значило, что начальным словам в Евангелии Иоанна придавался их истинный и полный смысл. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Собор предал анафеме тех, кто говорил, что было время, когда сына не было. Арий и еще двое не подписавших символ веры были отправлены в ссылку. Нам кажется это жестоким и нехристианским наказанием, но для того времени это было необходимо.
1: Александр был доволен, как его подопечный поддерживал его. Впрочем, он был доволен всем, что делал Афанасий. Их взаимоотношения были похожи отношениям отца и сына. Ко времени созыва Никейского собора в 325 году Афанасий, которому было около 30 лет, уже проявил свой выдающийся интеллект и успел опубликовать большие и серьезные работы по богословию. «Да», — думал Александр, — «этот мальчик далеко пойдет». По возвращении в Египет священники занялись своими обычными делами. Казалось, споры закончились. Арий был сослан, и больше никто не возмущал покой церкви. Но предстояли события, которые бросили молодого священника в поток беспрерывной деятельности, которая была большим испытанием его целеустремленности.

0: тучи начали сгущаться со стороны императора. Было похоже, что он начал колебаться по поводу своих решений в Никее. Он начал издавать указы, возвращая Ариан из ссылки, а от Александра потребовал, чтобы тот принял и самого Ария. Афанасий понял, что если разразится гроза, то хочет он или нет, он будет на переднем плане. Архиепископ Александр умирал и в своем завещании указал, что именно Афанасий должен быть его преемником. Жители города уже успели полюбить молодого человека, малого ростом, но великого сердцем. Через 2 месяца после смерти старца Афанасий был посвящен в священный сан.
1: Император немедленно приказал новому архиепископу принять обратно Ария и его друзей. Он писал: «Если я узнаю, что вы не допустили их возвращения в церковь или помешали им, я тотчас же прикажу своей властью сместить вас с занимаемого поста». Дело было не в том, что император изменил свои взгляды на личность Христа. Возможно, он так и не понимал природу разногласий. Просто его огромным желанием было единство страны. Он хотел мира в церкви и своей империи. А для этого нужно было принять Ария и его ересь обратно. Кроме того, на императора оказывал большое влияние Евсевий Никодимский, сильный сторонник Ария. Но учение Афанасия было закаленной сталью с остро отточенными краями. Писание было для него единственным авторитетом, которое четко излагало сущность веры. И он не позволит менять на ересь ясные концепции Священного Писания. Он с негодованием отверг предложение принять обратно еретиков, которые оспаривали учение церкви. «Истина не меняется», — говорил Афанасий.
0: Тогда пошли в ход грязные штучки. Существовали периоды в истории церкви, когда верующие во имя Христа делали такие вещи, которые вгоняли в краску стыда всех христиан. И теперь наступило такое время. Арий со своими единомышленниками начали придумывать различные обвинения, требуя снять Афанасия с поста архиепископа. Сначала они обвинили его в том, что он обложил Египет налогом, чтобы покрыть расходы на церковное облачение священников. Затем его обвинили в том, что он послал своих людей к священнику, которого считали еретиком. И посланника Афанасия якобы прервали богослужение, опрокинули алтарь, сожгли священные книги и разбили чашу для вина. Все эти обвинения Афанасий отверг, представив доказательства. Но далее противники выдвинули еще более фантастическое обвинение. Они уговорили одного епископа-еретика по имени Арсений укрыться, а сами обвинили Афанасия в том, что тот убил несчастного и расчленил его в оккультных целях. Это обвинение было настолько серьезным, что для его расследования был созван собор в Тире в 335 году.
1: В доказательство обвинители показали коробку, в которой была человеческая рука. Когда ее показали, это вызвало крики ужаса со всех сторон. Один лишь Афанасий выглядел невозмутимым. «Кто-нибудь здесь знает Арсения?» – спросил он. «Да, мы знаем его», – закричали из зала. Тогда епископ вывел из толпы человека с закрытым лицом. Затем попросил его поднять шаль, и все увидели Арсения, живого и здорового. Один диакон нашел пропавшего в монастыре на берегу Нила. Казалось бы, противники проиграли и должны замолчать. Но нет, обвинения стали сыпаться за обвинениями. Было видно, что за всем этим стояли люди, обиженные на убедительные и сильные аргументы Афанасии. Епископ не стал тратить времени на опровержение и пошел другим путем.

0: Итак, Афанасий отправился в Константинополь и там встретил императора, въезжавшего в город. Он встал на дороге, схватил лошадь под узду и сказал Константину:
1: «Или созовите законный совет, или дайте мне возможность встретиться с моими обвинителями в вашем присутствии».
0: Царь обдумал предложение и вызвал в город всех обвинителей Афанасия. Они приехали и в присутствии императора выдвинули новое обвинение, сказав, что Афанасий запретил судам с пшеницей идти из Александрии в Константинополь. «Как я, лицо, не облеченное светской властью, могу сделать что-то подобное?» — ответил епископ, защищаясь. Император резко прервал его. «С него хватит. Он не очень-то верил обвинениям, но ему уже надоела эта бесконечная борьба». Он признал обвинение доказанным и издал приказ сослать Афанасия в город Трир, провинции Бельгика, где правил его сын. Бесстрашный епископ был побежден и приготовился совершить долгое путешествие через всю Европу. Казалось, что ересь восторжествует над истиной.
1: Когда Афанасий прибыл на место ссылки, сын императора, тоже Константин, принял его благожелательно и с уважением. Последующие 2 года епископ посвятил написанию книг, поддерживал переписку с александрийцами, а они помнили и любили его. Тем временем Арий подписал свой символ веры. Затем император приказал почти столетнему епископу Константинополя принять Ария обратно в церковь. Священник не хотел этого делать и помолился: «Господи, забери или мою душу, или душу Ария». Когда торжествующий Арий приблизился к форуму, его вдруг схватили жуткие боли, так что пришлось уйти с собрания. Позже его обнаружили мертвым в туалете.
0: Вскоре заболел император Константин. В 337 году, в день Пятидесятницы, он умер. Римская империя была поделена между 3 сыновьями. Сын Константин восстановил Афанасия архиепископом Александрии. Жители приветствовали его с бурным восторгом, устроив торжественное шествие на улицах города. К сожалению, дальнейшие события развивались не в пользу Афанасия. В 340 году Константин был убит. Второй сын, Констанций, был последователем Ария. И снова начались обвинения и заговоры против Афанасия. Епископ покинул город и прибыл во вторую ссылку в Рим. Там он стал учителем, встреч с которым искали многие. Люди были очарованы его красноречием и огромным интеллектом. Он обладал уникальной способностью ясно и точно выражать на словах то, во что они верили. Но что людям нравилось больше всего, то, что он явно и очевидно был истинным Божьим человеком, любящим Иисуса Христа.

0: Через некоторое время произошла перемена в сердце императора Констанция, и он прислал 3 письма изгнаннику с просьбой вернуться в Александрию. Афанасий снова вступил на мощенные улицы родного города в 346 году, после 6-летней ссылки. В этот раз встреча жителей города превзошла предыдущую по степени изъявления радости и восторга. Люди до отказа заполнили улицы. Огонь жгли всю ночь, и город был так ярко освещен, насколько это было возможно до появления электричества. Когда волнение улеглось, Афанасий приступил к выполнению обязанностей пастыря Божьих детей. Казалось, что пришло, наконец, время покоя. Но возле трона императора находилось много ариан, и тот забыл свои уверения в благорасположении. Он начал вести политику ущемлений и преследований всех, кто придерживался ортодоксальной доктрины. Черные тучи снова нависли над головой Афанасия, и в 353 году разразилась новая гроза.
1: Снова начались обвинения, снова соборы, на которых разбирали архиепископа. Когда был созван собор в Милане, в Александрию прибыли гонцы, чтобы привести Афанасия. Он отказался. Тогда город окружили войска. В полночь 9 февраля 356 года он проводил богослужение в церкви Святой Фионы, когда ее окружили 5000 солдат. Под давлением штурмовиков дверь начала ломаться. Священник спокойно повернулся к помощнику, попросил его читать 135-й псалом, а верующих просил отвечать, ибо вовек милость его. Как только закончился псалом, посыпался град стрел. Верные последователи заслонили собой Афанасия. Он отказал просьбе друзей покинуть церковь, только когда в безопасности будут все, говорил он. Но его жизнь была очень драгоценная для друзей, и они, бесцеремонно скрутив священника, быстро спрятали. Это был случай, когда его малый рост пришел на помощь. Его благополучно вытащили на боковую улицу, почти бесчувственного от такого грубого обращения. Но главное, он был спасен. Укрывшись у своих хороших друзей-монахов и отшельников, живших в уединении в пустыне, он стал невидимым епископом.
0: В течение 6 лет находился Афанасий среди пустынных жителей. Он очень много писал. Одна из работ называлась «Оправдание», «Апология Констанцию», которую он надеялся когда-нибудь отдать императору, чтобы снять с себя обвинения. Однако такой возможности не предоставилось, так как Констанций умер от тифа. Императором стал Юлиан, мечтой которого было возродить римских богов в их прежней славе. Сначала такой поворот событий работал на пользу Афанасия. Он снова вернулся в Александрию. Но через некоторое время последователи епископа уже в 4-й раз провожали его в изгнание. Он ободрял их, говоря: «Возвеселитесь, это всего лишь штучка».
1: Афанасий снова скрылся, но не терял времени зря. Он писал, проповедовал где мог, учил. Часто мученическая смерть казалась совсем близкой. Но вот пришло известие, что Юлиан умер. Его сменил Иовиан. Он был грубым солдатом, всегда готовым к войне. Тем не менее, он сердечно принял Афанасия и не оказал никакого одобрения арианам. Побыв императором всего 8 месяцев, он умер. Империю снова поделили. Жена императора Валента была арианкой. И в 367 году снова начались преследования. Афанасий успел скрыться за несколько часов до того, как за ним пришли солдаты. Они искали его повсюду. Но этот специалист по святым укрытиям избежал плена, спрятавшись в гробнице своего отца. Там он провел 4 месяца. К концу этого периода в сердце императора произошла перемена, и он позволил священнику вернуться. Не стоило держать его в изгнании ценой возмущения и недовольства многих людей. Афанасий, богатый приключениями, снова испытал радость возвращения домой».

0: Оставшиеся годы своей жизни архиепископ провел в относительном спокойствии. Он писал и был, как прежде, страстным защитником истины. Он не только отстаивал божественное происхождение Иисуса Христа, но также был первым, кто ясно учил о божественности Святого Духа. В действительности, именно Афанасию больше, чем кому-либо, мы обязаны учением о Троице в том виде, в каком евангельские христиане проповедуют ее сегодня.
1: 2 мая 373 года Афанасий тихо и спокойно отошел в вечность. Ему было 77 лет. Он был епископом в течение 45 лет, 17 из них проведя в ссылке.
0: Стоило ли все это таких волнений? Да. Если бы он прекратил борьбу, еретическое учение ариан, принижающее сущность Иисуса Христа, победило бы. А это значит, что со временем христианство просто исчезло бы, потому что из учения была изъята основная сила. Сегодня арианство продолжает жить в некоторых религиозных течениях, которые учат, что Иисус отличается от нас лишь в малой степени. Но нам важно помнить и отстаивать то, за что стоял наш брат Афанасий. Иисус не только человек, но истинный Бог.

0: Друзья, наша программа подошла к концу. Мы рады, если время нашего общения было полезным для вас. Ваши отзывы и пожелания вы можете направлять по следующему адресу. Радиопрограмма «Маяк надежды». Почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Программу подготовили и провели Вячеслав и Ольга Шевелевы. Запись сделана в харьковской студии Трансмирового радио.
0: До следующих встреч в эфире, друзья, в это же время и на этой же волне. И на прощание слово из Библии. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих.
1: Пусть же Бог надежды наполнит вас в вашей вере радостью и миром, чтобы надежда, полученная силой Духа Святого, все более возрастала в вас.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.
1: Хорошо-то как. Светит солнышко, мы сидим в тепле, пьем чай, беседуем. Но пора нам приступать к занятию.
2: Я с нетерпением ждал сегодняшнего дня.
1: Ну как, выполнил ли ты задание? Прочитал ли ты Евангелие от Иоанна за один присест?
2: Да, а ты? Мы ведь собирались проверить друг друга, помнишь?
1: Да, брат, я тоже прочитал Евангелие от Иоанна.
2: Ты обещал мне объяснить сегодня, как нужно разбирать и анализировать целиком одну из книг Библии, в частности, Евангелие от Иоанна.
1: Это верно, но сначала давай помолимся, чтобы Бог даровал нам ясный разум. Дорогой Господь, мы просим Твоего руководства в изучении Библии. Мы смиренно просим Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца и разум для того, чтобы мы лучше поняли Тебя. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, теперь, брат, давай вспомним, о чем мы говорили на нашем первом уроке. Ты помнишь, какой научный метод можно применить для изучения Библии?
2: Да, брат Борис, мы говорили об индуктивном методе изучения Библии. С помощью этого метода мы стараемся установить истину, а затем сделать какие-то выводы, основанные на этой истине.
1: Прекрасно! Из каких частей состоит этот метод? Ты помнишь, какие логические шаги нужно предпринять, применяя этот метод? Их всего 6.
2: Дай подумать. Можно я загляну в конспект?
1: Разумеется, друг мой. Для этого мы и ведем записи.
2: Итак, первый шаг – рассмотреть в целом. Второй – отметить и систематизировать все детали. Третий – исследовать, проанализировать все детали. Четвертый шаг – истолковать ответы на все вопросы этого анализа. Пятый шаг – проверить свое истолкование в соответствии с истинами Слова Божия. Если они соответствуют, то можно переходить к шестому шагу, а именно применить в своей жизни то, что я узнал.
1: Очень хорошо. Ты изложил все ясно и просто. В таком подходе к делу видна логика, не так ли? Теперь давай подробнее поговорим о первом шаге, а именно, как рассмотреть отдельные книги Библии в целом. Первое, что необходимо сделать, мы уже сделали. Мы прочитали одну из книг Библии за один присест. Это так называемое единовременное прочтение.
2: Единовременное прочтение? Честно говоря, я думал, что у меня не хватит на это времени. Но на это ушло не более 1 часа.
1: Ты смог прочитать Евангелие от Иоанна больше 1 раза?
2: Да, я прочитал его 2.
1: Это хорошо. А я прочитал его 3. На этой неделе я узнал нечто очень интересное. Мне сказали, что английский проповедник Кэмпбелл Морган с целью личного изучения Библии сумел прочитать ее более 40. Что ты скажешь на это?
2: Более 40?
1: Я вовсе не хотел обескуражить тебя, рассказав об этом. Я только хотел подчеркнуть важность чтения Библии. Мы не можем толковать Слово Божье, не читая его очень внимательно.
2: Хорошо, Борис. Тогда начнем с чтения Библии. Я имел некоторое представление о фактах, которые повествует Иоанн в своем Евангелии. Но особенно интересно было прочитать об этом в Библии, где все факты связаны между собой. Я думал о том, как апостол Иоанн писал эту книгу. Он должен был выбрать из всех событий того времени наиболее важные, те, которые он считал нужным включить в свою книгу.
1: Да, Василий. И делал это он с одной целью. Поняв, какую цель преследовал Иоанн, мы должны попытаться увидеть ее в каждом отрывке книги. И так, как Библия – богодухновенная книга, мы знаем, что эта цель исходит от самого Бога.
2: Что ж, Борис, поскольку мы прочли, вернее, каждый из нас прочел Евангелие от Иоанна, что же будем мы делать дальше?
1: Теперь запиши кое-какие сведения относительно этой книги. Для этого следует задавать вопросы, касающиеся всей книги в целом. Сегодня мы зададим 5 вопросов, касающихся Евангелия от Иоанна. Я советую тебе записать их. Эти вопросы касаются изучения любой книги Библии.
2: Я готов, брат.
1: Первый вопрос. К какой категории книг относится Евангелие от Иоанна? Второй вопрос. Какова ее цель, тема? Точнее, какова ее главная мысль или ее цель? Третий вопрос. Какова структура этой книги? Не слишком ли я быстро диктую?
2: Нет, я успеваю записывать. Я просто думаю, что на эти вопросы трудно будет ответить.
1: Ты пока не думай об этом, а просто записывай. Мы ответим на них вместе. Теперь, четвертый вопрос. Какие важные, вернее, значительные слова и фразы находим мы в Евангелии от Иоанна? И пятый вопрос. Что мы знаем о том, как была написана эта книга? Другими словами, кто написал ее и для кого? Время и причина ее написания.
2: Итак, сперва мы читаем ту книгу, которую нам предстоит разобрать и изучить, а затем отвечаем на все эти вопросы.
1: Откровенно говоря, лучше попытаться ответить на все эти вопросы во время чтения. Но сегодня мы ответим на них вместе с тобой, Василий.
2: И все это часть первого шага индуктивного метода?
1: Да. Отвечая на эти вопросы, мы даем оценку всей книги в целом. И, как ты верно заметил, это первая ступень или шаг индуктивного метода. Ну как, готов ли ты начать?
2: Да, начнем, пожалуй.
1: Библия состоит из 66 книг, которые можно разделить на исторические, поэтические, пророческие, доктринальные и повествовательные. Помнишь первый вопрос, на который нам нужно было ответить, прочитав Евангелие от Иоанна?
2: Да. К какой категории книг относится Евангелие от Иоанна? То есть мы должны установить, какой из перечисленных выше групп она относится.
1: Именно так. Как ты думаешь, к какой группе относится Евангелие от Иоанна?
2: Быть может, к повествовательной.
1: Правильно. Очень хорошо, Василий. Все Евангелия – это повествовательные книги. Они рассказывают нам историю жизни и служения Иисуса Христа. В них, в частности, в Евангелии от Иоанна, подробно записаны разговоры. Это не историческая книга, где все события даны в хронологическом порядке.
2: Но разве не может одна и та же книга Библии относиться к нескольким категориям?
1: Может. Например, книга «Бытие». Это историческая книга, но в ней есть повествовательные отрывки, хотя в основном это историческая книга.
2: Итак, отвечая на вопрос, какого рода эта книга, я указываю на группу, к которой в основном она относится. К примеру, книга может быть в основном исторической, но содержать поэтические или повествовательные отрывки. Тем не менее, мы относим ее к исторической группе.
1: Да, точно так. Как человек может называть себя русским, но в нем может быть частично польская или немецкая кровь.
2: Понятно. Итак, каждая книга Библии может быть отнесена к следующим группам. Исторические, поэтические, пророческие, доктринальные и повествовательные.
1: Правильно. Видишь ли, друг мой, мы должны понимать библейские книги именно так, как этого хотел автор. Мы знаем, что пророчество говорит о будущем, а не о прошлом. А доктрина – это не история. Мы знаем, что в поэтической книге много символического, чего не следует понимать в буквальном смысле. Понимаешь? Установление типа книги помогает ее истолкованию. Давай теперь займемся вторым вопросом.
2: Да, да, минуточку. Вот какова тема этой книги? Под темой мы имеем в виду основную мысль книги, не так ли?
1: Верно. Каждая книга или рассказ имеют тему, которую можно сформулировать одной-двумя фразами. Тема говорит о содержании книги и различима в тексте, хотя выражена разными путями.
2: А, понимаю. Как в музыке. Ведь в музыкальном произведении тема повторяется вновь и вновь. Ее можно узнать в различных вариациях.
1: Отлично. Действительно, тут заложена та же идея. Как ты думаешь, Василий, какова тема Евангелия от Иоанна?
2: Ну, прежде всего, это книга об Иисусе Христе, Сыне Божьем, и о том, для чего Он пришел в этот мир.
1: Верно. В Священном Писании тема книги часто содержится в одном стихе. Этот стих я бы назвал ключевым.
2: Скажи, Борис, есть ли такой стих в Евангелии от Иоанна?
1: Да, есть. Это 31 стих 20 главы. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».
2: Значит, суть темы Евангелия от Иоанна состоит в том, что верующий в Иисуса Христа, Сына Божия, имеет жизнь вечную?
1: Да, Василий, мы с тобой делаем успехи. А теперь ответим на третий вопрос. Какова структура этой книги? Я вижу недоумение на твоем лице, мой друг.
2: Да, Борис, я озадачен. Собственно, не совсем понимаю, что ты подразумеваешь под понятием «структура».
1: Я имею в виду построение этой книги, из каких частей она состоит. Представь себе дом, фундамент, крышу, стены. Все эти части важны, и у каждой из них свое назначение. Хотя все они составляют одно целое – дом.
2: Ты хочешь сказать, что мы должны понять, как построена каждая книга Библии?
1: Да, мы разделим Евангелие от Иоанна на части, каждая из которых имеет важное значение в структуре этой книги. Попробуем разделить первые главы этого Евангелия.
2: Тут в начале история Иоанна Крестителя, потом крещение Иисуса. Так, первое чудо Иисуса во второй главе, его разговор с Никодимом в третьей. Мне кажется, все то, что мы читаем до четвертой главы, посвящено описанию Иисуса, как Сына Божия и Мессии, которого ждало человечество. Затем в пятой главе Иисус исцеляет человека в субботу, и религиозные вожди начинают открыто противиться ему. Может быть, именно здесь следует остановиться, Борис?
1: Правильно, Василий. Первый раздел Евангелия от Иоанна включает главы с первой по четвертую. Давай назовем эту часть «Знакомство с Христом».
2: Знакомство с Христом? Да, я понимаю. В этих главах Христос представлен как Сын Божий и Мессия.
1: Именно так. Мне нравится слово, которое ты употребил. Противиться. Давай назовем следующий раздел, начиная с пятой главы, «Противление Христу». Ну а теперь давай попробуем установить, где заканчивается этот раздел и начинается следующий.
2: Тут мы читаем о том, что противление Христу со стороны религиозных вождей возрастает, хотя некоторые люди и становятся последователями Христа. В 11 главе эти лидеры составляют заговор с целью убить Иисуса и ищут его, чтобы арестовать. Да, в противлении Христу наступает переломный момент.
1: Хорошо, Василий. Я думаю, что раздел о противлении Христу заканчивается 11 главой, в которой говорится о плане убийства Иисуса. Итак, у нас уже есть два раздела – знакомство с Христом и противление Христу. Что дальше?
2: В 12 главе описан въезд Иисуса в Иерусалим на осле, где его встречают толпы людей, приехавшие на Пасху. С 13 по 17 главу дан разговор Иисуса со своими учениками. Он умывает им ноги, а затем очень подробно говорит о том, как им следует жить, что ожидает их в будущем и как сохранить силу в любви его.
1: Да, изумительный отрывок. Правда, Василий? Ученики, увы, не поняли всего, что сказал им Иисус. Но они ощутили его великую любовь и заботу. А его молитва об учениках, которую мы читаем в 17 главе. Ты понимаешь, Василий, что сделал Иисус для своих учеников?
2: Ну, он дал им разные обещания, объяснил, как он их любит. Ведь Иисус знал, что предстоит ему в недалеком будущем. Он знал, что ученикам необходимо приготовиться к этим событиям и ко всей последующей жизни.
1: Ты хорошо изложил все это, брат. Я думаю, что ключом к пониманию всего этого отрывка является слово «подготовка». И потому весь этот раздел следует назвать «Подготовка Христа и Его учеников».
2: Это отрывок с 12 до 17 главы.
1: Да, остался еще один, последний раздел, с 18 главы и до конца Евангелия от Иоанна, то есть до 21 главы.
2: Это смерть и воскресение Иисуса Христа.
1: Ах, Василий, давай назовем этот раздел «Искупление, совершенное Христом». Исполнился Божий план спасения человека. Бог искупил нас от грехов, принеся огромную жертву – жизнь Сына Своего. Меня потрясает этот факт. Представь себе, как должен был любить Бог человечество, чтобы замыслить такой план.
2: Да, я хотел спросить о чем-то. Да, вспомнил. А в других Евангелиях тоже четыре раздела, как в Евангелии от Иоанна?
1: О, нет. Может быть, больше или меньше. Кроме того, некоторые могут разделить Евангелие иначе, чем мы с тобой. Помни, наша цель – это личное, индивидуальное изучение Библии. Эти части могут иметь подразделы, то есть каждую часть можно разделить на подразделы.
2: Ты хочешь сказать, что первый раздел – знакомство с Христом – можно разделить еще на подразделы? О, брат, у меня просто не хватит на все способности.
1: Не бойся, Василий, способностей у тебя вполне достаточно. Давай попробуем. Открой первый раздел с 1 по 4 главу и подумай, как можно еще разделить эту часть.
2: Итак, первый раздел. Знакомство с Иисусом как с Мессией и Сыном Божиим. Так, посмотрим. В первой главе Иоанн Креститель представляет Иисуса как Мессию. А во второй главе Иисус совершает чудо в Кане. Затем в третьей и четвертой главах Христос называет себя путем к вечной жизни.
1: Видишь, брат? Ты только что разделил часть, которую мы назвали «Знакомство с Христом», на три подраздела. Давай дадим название каждому из них. Первую главу Евангелия от Иоанна мы можем назвать «Утверждение, что Христос есть Мессия». Ну а как мы назовем второй подраздел?
2: Вторую главу Евангелия от Иоанна можно назвать так. Первое чудо Иисуса Христа, как подтверждение Его божественности.
1: Прекрасно, Василий. Главы 3 и 4 будут нашим третьим подразделом. В них даны разговор с Никодимом и встреча Христа с самарянкой у колодца. Иисус обещает вечную жизнь всем, кто уверует в Него.
2: Давай назовем этот подраздел «Евангельские беседы Христа».
1: Мне нравится такой заголовок, Василий. Теперь можно лучше понять структуру Евангелия от Иоанна. Согласно замыслу автора, каждый раздел вносит что-то свое в главную тему. Постарайся снова представить себе здание. Цель постройки – уберечь людей от холода и дождя. Этому способствуют крыша, стены и пол. Мы можем сказать, что каждый раздел и подраздел Библии преследуют одну цель. По мере изучения Библии эта цель становится все яснее.
2: Итак, Борис, каждый большой раздел Библии можно разбить на малые подразделы, и все эти части составят структуру книги, не так ли?
1: Да, именно так. А теперь обратимся ко второму разделу, разбираемого нами Евангелия от Иоанна. Мы назвали его «Противление Христу». Это главы с 5 по 11. Давай и этот раздел разобьем на подразделы.
2: Тут в 5 и 6 главах начинается открытая борьба и сопротивление со стороны религиозных вождей, которые хотят использовать ошибку Христа в нарушении закона, а именно исцеление больного в субботний день. Они открыто выступают против Христа. Затем в последующих главах этот конфликт разрастается, и в конце концов наступает перелом. Принято решение убить Иисуса. Назовем этот подраздел «Открытая борьба против Иисуса». А главы 7 и 10 я бы назвал так «Обострение борьбы против Иисуса». 11 глава – это третий подраздел. Назовем его, скажем, «Принятие окончательного решения убить Иисуса». Переломный момент.
1: Ну что ж, я думаю, Василий, что ты по-настоящему понял все.
2: Это твоя заслуга, Борис. Поэтому я прошу, чтобы ты сам разбил на подразделы третью часть.
1: Ценю твою заботу, друг. Третий раздел мы назвали «Подготовкой Христа и Его учеников». Это главы с 12 по 17. Дай подумать. Так, в 12 главе рассказывается о триумфальном въезде Иисуса в Иерусалим. С 13 по 17 главу записана беседа Иисуса со своими учениками, а также молитва Иисуса об учениках и о самом себе. Я бы назвал 12 главу «Провозглашением Иисуса Христа Царем Израиля», а с 13 по 17 главу «Беседа Иисуса Христа с учениками».
2: Послушай, Борис, вот в данном случае конец какой-то главы совпадает с концом раздела или подраздела. А может ли быть так, чтобы раздел кончался в середине главы?
1: Конечно, Василий, бывает и так. Давай попробуем разбить на подразделы четвертый раздел «Искупление, совершенное Христом».
2: Это главы 18 и 21. Мы подошли к концу разбора вопроса о разделении книги на части. В 18 главе мы читаем об аресте Иисуса, о том, как Он предстал перед первосвященниками, а затем перед Пилатом. Это было просто уловка. Они уже решили, что Христос виновен и должен умереть. Я бы назвал 18 главу «Незаконный суд над Иисусом Христом».
1: Хорошо. А какой, по-твоему, второй подраздел?
2: По-моему, это 19 глава. Я бы назвал ее «Казнь Сына Божьего». А затем, да, главы 20 и 21. Воскресший Иисус является своим друзьям и ученикам.
1: Скажи, Василий, что доказал Христос своим воскресением?
2: Воскресение Христово стало доказательством того, что Он был сильнее смерти, что Иисус действительно был Сыном Божьим, за которого Он выдавал Себя.
1: Да, Василий, именно так. Если бы не было воскресения Христова, то наша вера ничего не стоила бы. Давай назовем этот последний раздел так: «Воскресение Христа, подтверждающее Его божественность».
2: Итак, мы разделили Евангелие от Иоанна на 4 главных раздела, а затем разбили каждый из них на подразделы. Что будем делать дальше?
1: Теперь мы должны ответить на 4-й вопрос, относящийся к Евангелию от Иоанна в целом. Какие наиболее значительные слова и предложения встречаются в этой книге?
2: Ты имеешь в виду слова и фразы, которые повторяются наиболее часто?
1: Это. Именно это важно. Если слово или предложение повторяется многократно, но не обязательно. Новое имя, которым назван Бог, или упоминание какого-то божественного свойства важны, даже если они упомянуты только один раз. Давай просмотрим Евангелие от Иоанна и постараемся найти такие слова и предложения.
2: Вот, брат Борис, здесь я постоянно вижу слово «верить». Искренне веруя в то, что Иисус – это Сын Божий, человек обретает вечную жизнь.
1: Отлично! Я думаю, что к таким замечательным словам можно отнести также слова «жизнь», «свет», «истина», «любовь». Иисуса называют «жизнью», ибо Он есть путь к вечной жизни. Иисус – это свет в греховном мире тьмы. Иисус – это истина. Он сказал нам истину о Боге, о реальности духовной жизни. Христос также – любовь. Он доказал нам свою любовь, отдав жизнь за то, чтобы мы пребывали с Ним в вечности на небесах.
2: Кажется, я понял, брат. Эти важные слова и фразы отражают суть той книги Библии, которую мы изучаем.
1: Правильно, Василий. Перейдем теперь к следующему и последнему вопросу, относящемуся к изучению Евангелия от Иоанна в целом. Я имею в виду, каково происхождение этого Евангелия? Кто написал его? Кому оно адресовано? Когда и почему было написано? Василий, я хочу показать тебе свою новую Библию. Она издана в США. Открой ее.
2: О, Борис, какая замечательная Библия! Как много в ней примечаний и методических указаний! Позволь, я найду Евангелие от Иоанна. Ах, вот оно. Смотри, Борис, здесь как раз указана история написания этой книги. Книга была написана апостолом Иоанном в период между 85-м и 90-ми годами нашей эры. Откуда это известно, брат Борис?
1: Во все времена жили люди, любившие Бога. С их помощью Бог сохранил свое слово. И в древности, и в наше время теологи имели доступ к источникам, о которых нам с тобой ничего не известно. Эти люди читали древнейшие рукописи в оригинале на древнееврейском языке. Внимательно изучая Библию и другие исторические документы, они делают определенные выводы относительно авторства, времени написания книги и даже дают объяснение трудных слов.
2: Мне так хочется иметь такую Библию. Это целая библейская школа на дому.
1: Что и говорить, хорошая Библия, но вернемся к делу. Ответили ли мы на все вопросы, касающиеся происхождения Евангелия от Иоанна? Мы установили, что оно было написано апостолом Иоанном в период с 85 по 90 годы нашей эры. Но кому адресована эта книга? И какова была цель ее написания?
2: Согласно 31 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, апостол написал эту книгу, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Что же касается вопроса о том, кому была адресована эта книга, то она адресована всем, кто будет читать ее.
1: Это верно, Василий. Благая весть Евангелия от Иоанна адресована каждому человеку, всем людям на земле. Ну что же, мой друг, мы с тобой закончили исследование Евангелия от Иоанна как единой книги. Давай подумаем, чем мы будем заниматься в следующий раз.
2: Хорошо. Чем же мы будем заниматься в дальнейшем?
1: Мы рассмотрели Евангелие от Иоанна в целом. А теперь подробно займемся деталями этой книги. Для этого тебе придется подготовиться, прежде чем мы встретимся с тобой в следующий раз, Василий. Пожалуйста, прочитай несколько раз первую главу Евангелия от Иоанна. Затем выпиши все важные слова, которые ты заметишь.
2: Прочитать, отыскать и выписать важные слова и предложения только в первой главе Евангелия от Иоанна, но не во всей книге?
1: Верно, Василий. И я проделаю то же самое. Давай попробуем составить список из не менее чем 10 таких слов.
2: А на следующем уроке мы снова будем отчитываться друг перед другом в наших успехах в познании Слова Божия.
1: Да, но кроме того, мы должны молиться друг о друге, Василий, молитвенно поддерживать друг друга.
2: Хорошо, брат.
1: И еще одно хочу сказать тебе, Василий. Священное Писание постоянно подчеркивает, что вся Библия – это Слово Божье, обращенное к человеку. Мы должны изучать всю Библию, как Ветхий, так и Новый Заветы. Вспомни второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
2: Значит, нам следует изучать все Слово Божье, а не только его часть.
1: Да, это наша цель. А теперь давай помолимся, друг мой. Дорогой Господь, помоги нам научиться правильно понимать и изучать Твое Слово. Помоги нам усвоить и применить полученные сегодня знания в изучении каждой отдельной книги Библии. Помоги нам жить согласно Твоим заветам, записанным в Слове Твоем. Помоги нам проповедовать Слово Твое. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
3: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
4: Сонаследники же Христу. Послание к римлянам. 8 глава, 17 стих. По изначальному праву Христу принадлежат бескрайние пределы Вселенной Его Отца, как наследие.

своим народом. Царский венец возложил он на голову своей церкви, назначив ей царство и назвав сынов ее царственным священством, родом священников и царей. Он развенчал себя, чтобы мы могли увенчаться славой. Он не воссядет на престол свой до тех пор, пока не обеспечит на нем место для всех, кто победил его кровью. Увенчайте голову, и все тело разделит славу. Вот она, награда каждого христианского победителя. Престол Христа, венец, скипетр, дворец, сокровища, одеяния, наследство – все это победителя. Престол Христа, венец, скипетр, дворец, сокровище, одеяние, наследство – все ваше. Бесконечно возвышаясь над ревностью, эгоизмом и жадностью, которые никому не позволяют участвовать в их благах, Христос считает свое блаженство совершенным тогда, когда его разделяет народ его. «И славу, которую ты дал мне, я дал им. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Улыбки Отца намного сладостнее для Христа, потому что народ его наслаждается ими. Почести, царства более приятны, потому что народ Христов является с ним во славе. Более ценны для него его победы, так как они научили народ его побеждать. Христос радуется своему престолу, потому что на нем есть место и для его народа. Ему доставляют удовольствие его царское одеяние, так как полы их простерты над народом его. Иисус еще больше торжествует своей радости, потому что зовет народ свой войти в нее.

Осознание своей исключительности, непохожести на других пришло к Стасе еще в детстве. Правда, тогда ее называли Настей. Она часто слышала в свой адрес восхищенные возгласы взрослых. «Какая красивая малышка! А какая умница! Скорее всего, у нее блестящее будущее!» Жили они тогда в большом южном городе, где люди особенно эмоциональны. С самого детства Настя была почти полностью предоставлена самой себе. Почти сразу после ее рождения родители по инициативе Лидии, матери Насти, развелись. Отец, высокий военный чин, выпросив новое назначение, уехал в далекий восточный город.

Залечить сердечную рану он решил немедленным вторым браком, о чем вскоре с торжеством сообщил бывшей жене. Но Лидия, красивая, эффектная женщина, особенно не огорчилась этим известием. Освободившись от брачных уз, она начала разгульную жизнь. Меняя наряды, цвет волос и поклонников, она совсем не заботилась о дочери, сдав ее на воспитание своей старшей сестре Лоре, у которой был взрослый сын. Настя очень полюбила мягкую, добрую маму Лору, как она стала называть свою тетю. В обществе сверстников Настя была неизменным лидером. Мальчишки уважали и побаивались ее, а девочки завидовали. Ее внешность, острый ум, особая обаятельность привлекали к ней людей всех возрастов. Среднюю школу Настя закончила на отлично. Легко поступила в трудный престижный экономический институт. И именно тогда она сменила имя Настя на Стасю, оставаясь по-прежнему Анастасией. Вокруг много было Насть, а ей хотелось и именем подчеркнуть свою исключительность. При знакомствах она охотно рассказывала, что ее назвали так в честь известной кинозвезды Анастасии Кински. Институт она закончила блестяще, несмотря на то, что много времени отдавалось развлечениям. Преподаватели восхищались незаурядными способностями Стаси, ее умением все схватывать на лету. После окончания института ее пригласили в аспирантуру. Диссертацию она защищала в Москве. К тому времени ее статьи по экономике публиковались в серьезных изданиях и вызывали одобрительный отклик у известных специалистов в этой области. Когда молодая кандидат экономических наук возвращалась в свой родной южный город, в аэропорту ее встречала Лидия с огромным букетом роз. «Настенька, прости меня. Я очень хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Мне без тебя очень-очень плохо». Сердце у Стаси было мягкое, и она приняла решение со свойственной ей стремительностью. Обняв мать, прошептала ей на ухо. «Хорошо. Успокойся, я переезжаю к тебе. Только не называй меня больше Настей. И еще, маму Лору я не оставлю совсем. Это было бы свинством с моей стороны. Буду иногда ночевать у нее». С восторгом, глядя на свою красивую дочь, счастливая и заплаканная Лидия приняла все ее условия. Но совместная жизнь не складывалась. Мать продолжала менять мужей и, несмотря на запреты Стаси, приводила их в дом, что вело впоследствии к ссорам и скандалам. После защиты диссертации Стася устроилась на престижную работу. Руководила отделом экономики в правительственных структурах. У нее появились влиятельные друзья. Было несколько предложений выйти замуж от высокопоставленных чиновников. Но она всем отказывала, считая, что это все не то, не то. Ведь она достойна гораздо лучшего. Несмотря на то, что Стасей продолжали восхищаться друзья и сотрудники, а ее успехи превосходили самые высокие ожидания, сама она почему-то начала вдруг тосковать и терять вкус к той жизни, которую до сих пор высоко ценила. Все перестало радовать ее. В сердце поселилась какая-то необъяснимая тревога, как будто точащая ее изнутри день и ночь. Стася даже аппетита лишилась. А на работе иногда терялась в поисках нужного решения по какому-то вопросу, чего раньше никогда с ней не случалось. А тут вдруг мать задумала переезжать вместе с ней в Израиль на ПМЖ, постоянное место жительства. Стася поначалу была категорически против. «Ты еврейка, вот ты и уезжай, а я по отцу белоруска». Мать объяснила, что в Израиле национальность для эмигрантов определяется по материнской линии. Всячески старалась уговорить Стасю согласиться на переезд, ссылаясь на то, что и мама Лора уже переехала туда. «Все равно не поеду», — упрямилась дочь. «Что мне там на чужбине делать? Здесь у меня работа, друзья». Лидия начала оформлять документы для переезда. И Стася сдалась. Хоть они с матерью и ссорились, а все-таки родная кровь. Ей и подумать было страшно, что они разлучатся. На земле обетованной устроились для начала неплохо. Получили временное жилье. Лидии назначили хорошую пенсию по возрасту. А Стася, сдав экзамены и подтвердив свое ученое звание, в поисках работы встала на учет в центре занятости с гарантированной выплатой ежемесячного денежного пособия. Одно плохо – с местным языком возникли трудности. Английский знала почти в совершенстве. Но вот иврит ей никак не давался, а без этого о хорошей работе нечего было и мечтать. После переезда в Израиль тоска и беспокойство в ее сердце усилились.
Раздражало, что мать и другие знакомые, переехавшие сюда, вполне довольны хорошей дешевой едой и теплым климатом. «Ну что тебе еще надо?» – удивлялась Лидия. «Дома мы с тобой хорошо зарабатывали, но при этом даже бананы не всегда могли себе позволить. А здесь кушай сколько хочешь, купайся в море и работать совсем не обязательно». «Ты что, животное?» – со злостью спросила Стася, резко сдувая с запотевшего лба густую челку. «Тебе что, кроме еды ничего больше не нужно?» Мать не обижалась, улыбалась, продолжала с наслаждением есть крупную клубнику, доставая ягоды из стоящей перед ней большой тарелки. «Стасенька, успокойся. Ты просто пока скучаешь без своих прежних друзей, без своей руководящей работы. Все будет хорошо, вот увидишь». Но через короткое время мать вдруг почувствовала себя нездоровой. После обследования у нее обнаружили тяжелую болезнь. Потребовалась срочная операция, которая прошла как будто успешно. Но через 2 недели Лидия умерла, мучаясь от страшных, не проходивших болей. Стася и не подозревала, что это будет так тяжело – остаться одной без матери. Кроме того, теперь она должна была жить только на свое небольшое пособие. Пришлось найти квартирку похуже. Но больше всего она терзалась от того, что мать ушла от нее неожиданно быстро. «Я не дала ей никакого тепла», — вдруг осознала она, вспомнив свои бесконечные ссоры с матерью. Ее сильно мучила совесть, сердце не успокаивали даже воспоминания о неблаговидных поступках Лидии. Отдушиной были поездки в соседний городок к маме Лоре, которая переехала в Израиль с семьей на год раньше Стаси. Но через несколько месяцев после смерти матери заболела и мама Лора. И вскоре умерла и она, неожиданно для всех родственников и друзей. «Страна, где все умирают», — с раздражением думала о чужбине Стася, возвращаясь домой после похорон маме Лоры. Как бы ей хотелось вернуться на родину или переехать куда угодно, только бы не оставаться в этой ненавистной ей стране. Ей казалось, что причина всех ее неудач — переезд в Израиль. Но изменить что-то она была не в силах из-за отсутствия необходимых для этого средств. Однажды Стася получила очередное письмо от своей давней подруги Юли. Она сообщила, что стала верующей, что ее жизнь очень изменилась после того, как она приняла Иисуса Христа в свое сердце. «Не буду даже отвечать ей», — со злостью подумала Стася, отбросив прочитанное письмо. «Одна подруга оставалась у меня, и та стала религиозным фанатиком». Но старое крепкое чувство привязанности к Юле и любопытство к ее новой жизни взяли верх, и она написала ответное письмо, полное язвительных насмешек и упреков. Однако Юлю, похоже, совсем не задел резкий тон Стасиного письма. Не отвечая на ее колкости, подруга с любовью рассказывала о своих новых верующих друзьях, о желании жить и трудиться для Бога, которого полюбила всем сердцем. С искренним участием она интересовалась подробностями жизни Стаси. В конце письма Юля просила прощения за все, чем могла когда-то обидеть Стасю, и сообщила, что постоянно молится о ней. «Ее как будто подменили», – растерянно думала Стася, вспоминая гордый, заносчивый характер подруги и их прежние веселые денечки. Задумавшись о своей жизни, она вспомнила случаи, когда совершала плохие поступки по отношению к Юле. Но просить у нее прощения она не собиралась. «Вот еще, унижаться перед ней. Кстати, она моложе меня на 3 года. К тому же все это было очень давно», – успокаивала себя Стася. Но совесть продолжала тревожить ее с новой силой. Зная, что Юля не может устроиться на работу, ухаживая за больной матерью, и, видимо, испытывает большие материальные затруднения, она решила помочь ей. В очередном письме Стася сообщила Юле, что начала участвовать в одной распространенной игре и, проанализировав все варианты, надеется в скором времени выиграть $1 000 000, третью часть которого она намерена выслать Юле. Подруга ответила, что благодарна Стасе за ее желание помочь ей. Но даже в случае крупного выигрыша она не примет ни гроша от этих нечистых денег. Юля посоветовала Стасе оставить игру, так как это наносит вред ее душе. А лучше начать серьезное чтение Библии для того, чтобы найти путь спасения. Недовольна этим ответом, Стася какое-то время не писала подруге. Но потом заскучала по ее теплым дружеским письмам, полным любви и понимания. Переписка продолжилась. По совету Юли Стася начала читать Новый Завет.
Ей понравилось описание чудес, которые совершал Иисус Христос, исцеляя больных, воскрешая мертвых, спокойно проходя посреди толпы, грозящей убить его. Но ее смущали и даже вызывали недовольство проявления кротости и смирения в поступках Спасителя. Она никак не могла понять, почему он взялся мыть ноги своим ученикам. Великий Бог, сотворивший небо и землю, так унижал себя перед своим творением. Несогласная с таким поведением Христа, рассерженная Стася на время даже откладывала Библию. Сама она всегда желала быть заметной и почитаемой всеми. Ей казалось, что она на вершине счастья, когда ею восхищались и любовались. Сейчас она задумалась. Может быть, все это ей только казалось? Ведь она утратила внутренний покой еще тогда, когда все складывалось как нельзя лучше. Возможно, причина ее постоянных депрессий связана не с переездом в Израиль. Но тогда в чем она? В одном из писем Юля объяснила ей, что душа человека создана для того, чтобы быть наполненной Богом, жить им и с ним. Ничем другим она не удовлетворится. Если человек не желает обращаться к Богу, душа его томится, вздыхает и тоскует до тех пор, пока перейдет в вечность, в вечную мучительную разлуку со своим Творцом. Впервые Стасе захотелось заговорить с этим неведомым Богом, и она робко спросила, закрыв глаза: «Что мешает мне понимать тебя?» Ответом ей была тишина. Не открывая глаз, она вспомнила свои ссоры с мамой, свои злобные выпады в письмах к Юле, свои постоянные насмешки над окружающими, свое неудовлетворенное желание везде и всегда быть в центре всеобщего внимания. Вдруг очень остро Стася ощутила собственное духовное уродство. Как бы выйдя из себя, увидела себя со стороны и ужаснулась. «Господи, я всю жизнь считала себя лучше всех. Я желала, чтобы люди восхищались моей красотой и незаурядностью. Многие высоко ценили мои достоинства. Но почему, в конце концов, я погрузилась в эту непроходящую тоску? Если бы не письма Юли, меня бы давно уже не было бы на этой скучной земле. Прости меня за все. Ты, который остановил меня на самом краю пропасти. Ты, Боже, я знаю, теперь освободишь меня от этой злобы, которая живет во мне. Господи, научи меня мыть ноги другим». Когда Юля начала читать очередное письмо от своей подруги Стаси из далекого Израиля, в ее глазах заискрились слезы радости. «Юленька, от кого письмо?» — спросила, увидев синий конверт на столе, вошедшая в комнату мать. «Из Израиля, мама, от Стаси», — не отрываясь от чтения, взволнованно проговорила Юля. И затем, подняв заплаканное сияющее лицо, с торжеством добавила: «От моей дорогой сестры в Господе».

Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».

0: Минуту спустя, испытывая потребность поговорить и укрепить свой дух, Хилон прибавил.
1: «Собираются здесь точно разбойники, а ведь им убивать не разрешено. Разве что этот легиец подло меня обманул».
0: Но и Венеция, поглощенного мыслями о Лиге, удивилась, какой осторожностью и таинственностью собираются ее единоверцы, чтобы послушать своего верховного жреца. «Это религия, — сказал он, — как и все прочие, имеет среди нас своих приверженцев. Но ведь в основном христиане — это секта иудейская. Почему же они собираются здесь, когда за Типром есть иудейские храмы, в которых иудеи приносят жертвы средь бела дня?»
1: «Нет, господин, иудеи, они-то и есть их самые заклятые враги. Сказывали мне, что еще до правления нынешнего императора едва не вспыхнула война между ними и иудеями. Императору Клавдию так надоели эти беспорядки, что он всех иудеев изгнал. Но теперь этот эдикт отменен. И все же христиане прячутся от иудеев и от римского народа, который, как тебе известно, обвиняет их во всяческих преступлениях и ненавидит».
0: Некоторое время они шли молча. Наконец Хилон, чей страх все возрастал по мере того, как они удалялись от ворот, сказал.
1: «Когда я шел от Эврицы, то одолжил у одного цирюльника парик, да еще засунул в обе ноздри по бобу. Они не должны меня узнать. А коли узнают, все равно не убьют. Они люди неплохие. Даже очень хорошие люди. Я их люблю и уважаю».
0: «Не хвали их прежде времени», — возразил Венеций. Они вошли в узкий овраг. По его сторонам тянулись как бы два вала, через которые в одном месте был переброшен акведук. Между тем, луна полностью вышла из-за туч, и в конце этого ущелья они увидели стену, густо обросшую плющом, который серебрился в лунном свете. Это был Астриан. Сердце Венеция забилось сильнее. У ворот два могильщика отбирали тессеры. Венеция и его спутники оказались на довольно большой, кругом обнесенной стеной площади. Где-то высились отдельные памятники, а посреди кладбища находился, собственно, склеп или гипогей, нижняя часть которого располагалась под землею, и там были гробницы. Перед входом в склеп бил небольшой фонтан. Было ясно, что в самом гипогее большое число людей никак не поместится. Венеция догадался, что собрание будет происходить под открытым небом. И действительно, внутри ограды вскоре собралась многолюдная толпа. Кругом, сколько хватало глаз, мерцали огоньки, но многие пришли без фонарей. Лишь несколько человек стояли с обнаженной головой. Все прочие, то ли опасаясь предателей, а может и их холода, не снимали капюшонов. И молодой патриций с тревогой подумал, что если так будет до конца, то в этой густой толпе при тусклом свете ему не удастся увидеть Лигию. Но внезапно возле склепа зажгли несколько смоляных факелов и сложили из них костер. Стало светлее. Толпа затянула сперва тихо, потом все громче какой-то странный гимн. Никогда в жизни Венеций такого пения не слышал. Тоска, поразившая его в мелодиях, которые напевали в полголоса путники, идя на кладбище, звучала в этом гимне, но гораздо отчетливее и выразительнее, и постепенно набирала такой пронзительности и мощи, словно вместе с людьми изливали тоску и кладбище это, и холмы, и овраги, и вся земля вокруг. Была в этом пении мольба о свете, смиренная просьба о спасении заблудших во мраке. Подняв кверху головы, люди словно видели кого-то там, в вышине, и воздетые их руки призывали это божество сойти на землю. Но вот пенье смолкло. Наступила минута тишины и ожидания, настолько напряженного, что и Венеций, и его спутники невольно стали поглядывать на звезды, как бы опасаясь, что может произойти нечто необычное, и что в самом деле кто-то сойдет с небес. В Малой Азии, в Египте и в самом Риме Венеций повидал множество разнообразных храмов, познакомился со многими верованиями и слышал всевозможные песнопения. Но здесь он впервые увидел людей, которые взывали к божеству своим пением, не просто выполняя установленный обряд, а из глубины души, и с такой доподлинно сердечной тоской, с какой тоскуют дети по отцу и матери. Надо было быть слепым, чтобы не видеть, что эти люди не только чтят своего Бога, но любят его всем сердцем. А этого Веницию не довелось видеть ни в одном краю, ни в одном из обрядов, ни в одном храме. Ведь и в Риме, и в Греции те, кто еще почитали богов, делали это, чтобы получить их помощь или просто из страха. Но никому и в голову не приходило их любить. Хотя мысли Вениция были заняты Лигией, а все внимание устремлено на поиски ее среди толпы, он все же не мог не заметить этой странности, необычности поведения людей вокруг него. В костер между тем подбросили еще несколько факелов. Красное зарево осветило кладбище и затмило огоньки фонарей. И в эту минуту из гипогея вышел старик в плаще с откинутым капюшоном и поднялся на лежавший вблизи костра камень. При виде его толпа заволновалась. Вокруг Вениция раздался шепот: «Петр! Петр!» Некоторые опустились на колени, другие простирали к нему руки. Наступила такая глубокая тишина, что слышно было, как падает с факелов каждый уголек, как стучат колеса вдали на Наментальской дороге, и шумит ветер в кронах пиний, растущих рядом с кладбищем. Оборотясь к Веницию, Хилон прошептал: «Это он, первый ученик Христа, рыбак!» Старик поднял руку и осенил присутствующих крестным знамением, и тут все пали на колени. Спутники Вениция и сам он, чтобы себя не выдать, последовали примеру прочих. Молодой человек еще не вполне мог отдать себе отчет в своих впечатлениях, но ему показалось, что в фигуре старика, стоявшего перед ним, есть что-то и очень простое, и вместе необычное. Удивительным образом необычность как бы и состояла в простоте. Не было у старика ни митры на голове, ни дубового венка, ни пальмовой ветви в руке, ни золотой таблицы на груди, ни облачения, усеянного звездами или белоснежного. Словом, никаких атрибутов, какими украшали себя жрецы восточные, египетские, греческие, а также римские фламины. И тут Вениция поразила та же особенность, которую он почувствовал, слушая христианские песнопения. Рыбак этот имел вид вовсе не какого-то искусного в церемониях верховного жреца, но словно бы совсем простого человека преклонных лет, бесконечно почтенного свидетеля, пришедшего издалека, дабы поведать о некой истине, которую он видел, которой прикасался, в которую уверовал, как верит в нечто очевидное и которое полюбил, ибо в нее уверовал. И лицо его светилось такой силой убеждения, какая присуща одной истине. Будучи скептиком, Вениций не желал поддаваться обаянию старца. Однако его охватило лихорадочное любопытство. Что же все-таки изрекут уста этого приспешника таинственного Христа? И в чем состоит учение, которое исповедуют Лигия и Помпония Грицина? Тем временем Петр начал говорить. Вначале он говорил как отец, увещевающий детей и поучающий их, как надо жить. Он наказывал им отречься от богатств и наслаждений, возлюбить бедность, чистоту нравов, истину, терпеливо сносить обиды и гонения, повиноваться вышестоящим и властям, чуждаться предательства, обмана и клеветы и, наконец, подавать пример друг друга среди своих и даже язычникам. Вениция, для которого хорошим было лишь то, что могло ему вернуть Лигию, а дурным все, что воздвигало преграду между ними, некоторые из этих советов взволновали и рассердили. Ему показалось, что, восхваляя чистоту и борьбу со страстями, старик тем самым не только смеет осуждать его любовь, но настраивает Лигию против него и укрепляет ее сопротивление. Он понял, что если она сейчас здесь, среди собравшихся, и слышит эти слова, внимает им всей душой, то в эту минуту она должна думать о нем, как о враге их учения и нечестивце. При этой мысли его обуяла злоба. «Что же нового я услышал?» — говорил он себе. «И это их таинственное учение? Да ведь каждый это знает, каждый это слышал. Бедность и воздержание проповедуют киники, добродетель восхвалял и Сократ, как свойство людей доброго старого времени». Да ведь любой стоик, даже какой-нибудь Сенека, у которого 500 столов из туевого дерева, прославляет умеренность, советует быть праведным, выказывать терпение в несгодах, стойкость в несчастьях. И все это вроде лежалого зерна, которое едят мыши, а людям есть его уже не хочется, потому что от времени оно протухло. И вместе с гневом было в нем разочарование. Он-то надеялся узнать неведомые чародейские тайны, в крайнем случае послушать поражающего красноречием ритора. А меж тем тут говорились самые что ни на есть простые слова, без каких-либо прикрас. Удивляла Веницию лишь тишина и сосредоточенность, какими толпа слушала поучения. А старик продолжал наставлять этих притихших людей, что они должны быть добрыми, смиренными, справедливыми, бедными и праведными не для того, чтобы при жизни наслаждаться покоем, но чтобы после смерти жить вечно во Христе, жить в таком веселье, в такой славе, в таком блаженстве и ликовании, каких на земле никто никогда не удостоился. И тут Вениций, хотя только что он думал об этом с враждебностью, не мог не сказать себе, что все же есть различие между поучениями старика и тем, что говорят киники, стоики или другие философы. Все они учат благой жизни и добродетели, потому что это единственное разумное и выгодное поведение в жизни. А старик сулил за это в награду бессмертие. Причем не какое-то жалкое бессмертие в подземном царстве, где тоска, тщета и пустота, но бессмертие великолепное, в котором люди почти равны богам. Говорил он об этом, как о чем-то вполне достоверном. И при такой вере добродетель обретала ценность безграничную, а горести жизни казались безмерно ничтожными. Ведь претерпеть минутное страдание ради вечного блаженства – это совсем другое дело, чем страдать лишь потому, что таков порядок вещей в природе. Но дальше старец говорил, что добродетель и благо – надо возлюбить ради них самих. Ибо наивысшее предвечное благо и предвечная добродетель есть Бог. Кто возлюбит их, тот возлюбит Бога и сам становится его возлюбленным чадом. Вениций не вполне это понимал. Но из слов, сказанных Помпонией Грициной и Петронию, он уже знал, что по учению христиан Бог един и всемогущ. Когда же теперь он еще услышал, что Бог этот есть высшее благо и высшая истина, то невольно подумал, что рядом с таким Богом Юпитер, Сатурн, Аполлон, Юнона, Веста и Венера похожи на жалкую шумливую ватагу, участники которой проказничают то вместе, то порознь. Но более всего был удивлен молодой Патриций, когда старик заговорил о том, что Бог — это также высшее милосердие, а значит, кто любит людей, тот исполняет самый важный его завет. Но любить людей своего народа недостаточно, ибо Бог-человек пролил кровь за всех и нашел даже среди язычников таких своих избранников, как центурион Корнелий. Также недостаточно любить тех, кто делает нам добро, ибо Христос простил иудеям, выдавшим его на смерть, и римским солдатам, которые пригвоздили его к кресту, а посему надлежит оскорбляющих нас не только прощать, но и любить, и платить им добром за зло. И недостаточно любить добрых, но надо любить и злых, ибо только любовью можно истребить в них зло. Слыша такое, Хилон подумал, что все его усилия будут напрасны, и что Урс ни за что не решится убить Главка ни в эту ночь, ни в какую-либо другую. Но тут же он утешился другим выводом, сделанным из поучений старика, и Главк тоже не убьет его, хотя бы увидел и узнал. Вениций теперь уже не считал, что в словах старика нет ничего нового, но с изумлением спрашивал себя, что это за Бог, что это за учение, что это за люди. Все услышанное им просто не вмещалось в его уме. Для него это была целая лавина непривычных, новых понятий. «Вздумай он следовать этому учению, — размышлял он, — ему пришлось бы отречься от своих мыслей, привычек, характера, от всего того, что составляет его натуру, сжечь все это дотла, после чего заполнить себя какой-то совершенно иной жизнью и новой душой. Учение, приказывавшее ему любить парфян, сирийцев, греков, египтян, галлов и бритов, прощать врагам, платить им добром за зло и любить их, — казалось ему безумным, Но одновременно он смутно чувствовал, что в самом этом безумии есть что-то более могучее, чем во всех прежних философских учениях. Он подумал, что по безумию своему оно неисполнимо, но по неисполнимости божественно. Душа Вениция его отвергала, но он чувствовал, что от этого учения, как от усеянного цветами луга, словно бы исходит дурманящий аромат. И кто раз его вдохнет, тот забудет обо всем ином, и лишь его будет желать. Веницию казалось, что в этом учении нет ничего жизненного, но также, что рядом с ним жизнь — нечто такое жалкое, что и думать о ней не стоит. Открывались неведомые просторы, вставали громады гор, плыли облака. Кладбище предстало в воображении Вениция местом сборища безумных, но также местом таинственным и страшным, где будто на неком мистическом ложе рождается нечто, чего в мире еще не бывало. Он припомнил все, что с самого начала говорил старик о жизни, истине, любви, Боге, и мысли его туманились от сияния этих слов, как туманится в глазах от беспрерывно сверкающих молний. Подобно тем, у кого жизнь сосредоточилась в одной единственной страсти, он обо всем думал, исходя из своей любви к Лигии, и при свете этих молний ясно увидел одно. Если Лигия сейчас здесь, на кладбище, если она признает это учение, слышит эти слова, то она никогда не станет его любовницей. И впервые с тех пор, как он познакомился с нею в доме Авла, Вениций осознал, что если бы даже нашел ее сейчас, ему все равно ее не обрести вновь. Прежде ему такие мысли не приходили в голову, но и теперь он не мог это вполне себе уяснить, ибо то было не столько понимание, сколько смутное ощущение невозмутимой утраты и нависшей беды. Тревога охватила его, которая сразу перешла в неистовый гнев. Он гневался на всех христиан и в особенности на старика. Этот рыбак, показавшийся ему на первый взгляд человеком простым, неотесанным, теперь внушал чуть ли не страх и представал воплощением таинственного фатума, неумолимо и жестоко определяющего его судьбу. Могильщик незаметно подложил в огонь еще несколько факелов. Ветер в пиниях утих. А старик, упомянув о смерти Христа, говорил уже только о нем. Все слушали, затаив дыхание. Тишина стала еще более глубокой. Казалось, можно было услышать биение сердца у каждого. Этот человек видел воочию и повествовал как очевидец, в чьей памяти каждое мгновение запечатлелось так, что стоит закрыть глаза, и все видишь снова. И рассказывал, как, удалившись от креста, они с Иоанном просидели 2 дня и 2 ночи в трапезной без сна и без пищи, в терзаниях, скорби, тревоге и отчаянии, обхватив голову руками и размышляя о том, что он скончался. О, горе! Как тяжко было, как тяжко! И вот настал третий день, и заря осветила стены. А они с Иоанном все сидели без сил, без надежды. То сморит их сон, ведь и ночь перед казнью они провели бодрствуя, то проснутся и вновь начинают горевать. Но едва взошло солнце, как прибежала Мария Магдалина, задыхаясь, с распущенными волосами и с криком: «Взяли Господа!»

Услышав это, оба вскочили и побежали туда. Иоанн, тот помоложе, он прибежал первым, увидел, что гроб пуст, и не посмел войти. Лишь когда все трое собрались у входа, он, который им это рассказывает, вошел в пещеру, увидел на камне пелены и свивальники, но тела не было. И тут испугались они, ибо подумали, что Христа похитили иудейские священники, и оба воротились домой в еще большем горе. Потом пришли другие ученики, и они начали оплакивать его то все вместе, чтобы лучше слышал их владыка сил ангельских, то по очереди. Пали духом они, ибо прежде надеялись, что учитель искупит грехи Израиля. А вот уже пошел третий день, как умер он, и они не понимали, почему отец покинул сына, и предпочли бы не видеть света белого, умереть. Так тяжко было бремя отчаяния. От воспоминания о тех страшных часах на глазах у старца проступили слезы, и при свете костра было видно, как текли они по щекам и седой его бороде. Лысая старческая голова затряслась, голос пресекся. Виниций сказал себе: «Этот человек говорит правду и плачет над нею». А у простодушных слушателей перехватило от горя дыхание. Они уже не раз слышали о гибели Христа и знали, что после печали придет радость. Но тут об этом рассказывал апостол, который сам все видел. И, потрясенные его словами, они, стеная, заламывали руки, ударяли себя в грудь. Но мало-помалу все успокоились. Победило желание слушать дальше. Старик закрыл глаза, точно чтобы мысленно лучше видеть далекое, и продолжал. «Когда мы вот так горевали, опять прибежала Мария Магдалина, крича, что видела Господа. Сияние от него исходило такое сильное, что она не узнала его, подумала, это садовник. Он же сказал ей: „Мария“. Тогда она воскликнула: „Равуни“ и припала к его ногам. А он повелел ей идти к ученикам и потом исчез. Но они, ученики, не верили ей. А когда она плакала от радости, одни ее осуждали, другие думали, что она повредилась в уме, ибо еще она говорила, будто видела у гроба ангелов, а они, прибежав туда во второй раз, увидели, что гроб пуст. Потом, в вечеру, пришел Клеопа, который еще с одним учеником ходил в Эммаус, и оба в скорости вернулись, говоря: «Воистину воскрес Господь!» Начали они спорить, замкнув дверь из опасения перед иудеями. И тут он встал между ними, хотя дверь и не скрипнула, и, видя, что они устрашились, сказал: «Мир вам!» И я видел его, как видели все, и был он как свет и блаженство для сердец наших, ибо мы поверили, что он воскрес, что моря высохнут, горы обратятся в прах, но его слова не придут вовеки.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я рада новой встрече с вами в этой радиопрограмме. И сегодня мы с вами будем говорить о том, как быть примером для окружающих.

первом послании к Тимофею, в 4 главе, 12 стихом, записаны такие слова: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Мы, как христиане, должны служить хорошим примером для всех окружающих нас людей. Мы не сможем быть хорошим примером, если не будем находиться в правильных взаимоотношениях со Христом. Учитель Иисус проложил нам путь, и нам надо следовать за Ним, чтобы быть безупречным примером, свидетельствующим о Христе. Мы должны иметь непорочные сердца, смиренные и искренние. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего» – Псалом 100, 2 стих. Прежде чем уподобиться Иисусу Христу, мы должны стать как дети, смиренными и неэгоистичными. В послании к Ефесянам в 5 главе с 1 по 2 стих сказано, что возлюбивший нас Иисус явил нам пример истинной любви. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении и жертву Богу, в благоухание приятное. Мы можем быть примером для других как минимум двумя способами – нашими делами и словами. Библия предупреждает, чтобы мы поступали осмотрительно и своими поступками не ввели кого-либо в грех. В первом послании к Коринфянам, 8 главе 9 стихом, записаны такие слова: – «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Наблюдая за нашей повседневной жизнью, люди сознательно или бессознательно дают нам оценку. Поэтому очень важно жить по Слову Божьему. «Во всем показывай в себе образец добрых дел» – Титу 2 глава 7 стих. В 8 стихе этой главы говорится о здравости и безукоризненности нашей речи. То, как и мы говорим, оказывает весьма серьезное влияние на окружающих. Во втором послании к Коринфянам, в 10 главе 1 стихом, мы можем прочитать, как Павел говорил с людьми невысокомерно и повелительно. Он убеждал их с кротостью и терпением. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Мы также должны являться образцом для подражания всем окружающим, как об этом написано в первом послании к Фессалоникийцам в 1 главе 7 стихом: «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахии». А также, ребята, я хотела бы, чтобы вы сейчас прослушали рассказ о том, как мальчик Давид со своим папой тоже послужили хорошим примером для окружающих. И наша история называется «Запертая дверь».

0: Три человека стояли в очереди у двери лаборатории, когда отец и его сын Давид прибыли на место. С тех пор, как врачи нашли у Давида диабет, ему регулярно приходилось сдавать кровь на анализ. И сегодня был один из таких дней.
1: «Кажется, мы не первые сегодня», – заметил Давид. «Наверное, не только мне пришлось сегодня пропустить свой завтрак. Эти люди тоже хотят побыстрее сдать кровь на анализ, чтобы затем покушать».
0: В животе Давида, казалось, было совершенно пусто.
2: «А кому-то, возможно, нужно побыстрее попасть на работу», – добавил отец. «Подождем в машине, пока откроется лаборатория. Осталось несколько минут, уже почти 7:30».
0: Не успел отец сказать последнее слово, как дверь лаборатории открылась, и две женщины и один пожилой мужчина сразу вошли внутрь.
2: «Пойдем», – сказал отец, открывая дверцу машины.
0: Они подошли к лаборатории, и Давид взялся за ручку двери, чтобы открыть ее. Повернув ручку, он потянул ее на себя, но дверь не поддалась.
2: «Давай-ка я попробую», – предложил отец, но он тоже не смог ее открыть.
0: Отец постучал в дверь. Пожилой мужчина, который вошел внутрь последним, вскоре открыл им.
3: «Дверь нужно было тянуть на себя»,
2: – объяснил мужчина отцу.
4: «Я пробовал, но она была заперта», – ответил отец.
3: «Нет, она была открыта», – возразил мужчина раздраженно. «Вам нужно было тянуть ее на себя», – повторил он.
0: Отец покрутил дверную ручку, проверяя ее, но оказалось, что она и вовсе не поворачивается. Затем он закрыл дверь за собой и Давидом. Было очевидно, что пожилой мужчина посчитал отца самым невежественным человеком, который когда-либо ему встречался.
3: «Я не запирал дверь за собой, поэтому она была не заперта»,
0: – громко повторил мужчина. Отец ничего не сказал в ответ. Он подождал, пока Давид вписал свое имя в список сразу под именем пожилого мужчины. Его звали Ричард Уэйт. В комнате ожидания стояло всего 6 стульев, так что им не оставалось ничего другого, как сесть возле неприятного незнакомца. Давид надеялся, что мужчина больше не будет так грубо говорить с его отцом. Он ведь тоже был полностью уверен, что дверь была неправильно открыта тем, кто первым впустил пациентов в лабораторию. Но старик, казалось, был совершенно уверен в своей правоте.
1: «Я не понимаю, почему он так сильно разнервничался от того, что ему пришлось всего лишь открыть нам дверь? Почему он ведет себя так, как будто мы совершили какое-то преступление?» – подумал Давид.
0: Вскоре послышался очередной стук в дверь.
5: «Наверное, дверной замок был неправильно открыт», – сказала девушка за стойкой. «Уборщик мог по ошибке повернуть ручку на нижнем замке тоже».
0: Она сразу же встала и направилась к двери, чтобы исправить положение. Внутрь вошел еще один пациент. Вдруг глаза отца и старика встретились. Старый человек поднял руки вверх и тут же опустил их вниз, заметив:
3: «Что тут скажешь?»
0: Затем добавил более тихим голосом:
3: «И вы тоже не запирали ее?»
0: «Нет», — с улыбкой ответил отец. Отец и старик вернулись к своему чтению. Но Давид продолжил размышлять.
1: «Интересно, как он себя чувствует теперь, когда понял, что был неправ? И хотя он был несправедлив, мой отец проявил терпение и доброту».

0: Первый пациент был приглашен к стойке, а затем прошел в кабинет, в котором брали анализы крови. Затем была вызвана к стойке вторая женщина. К этому времени начали подъезжать другие пациенты, заполняя тесную комнату, так что вскоре в ней можно было уже только стоять.
1: «Ричард Уэйт»,
0: – произнесла девушка из-за стойки. Она записала всю необходимую информацию о нем, после чего старик повернулся, чтобы снова занять свое место. Но пока он стоял у стойки, кто-то успел сесть на его стул. Давиду стало интересно, будет ли пожилой мужчина снова вести себя агрессивно. «Можете садиться на мое место», – неожиданно предложил отец старику, быстро поднявшись со своего стула.
2: «Нет-нет, сидите», – ответил тот.
0: «Но мой сын следующий, так что нам все равно придется скоро вставать», – вежливо добавил отец. Но старик продолжал стоять, не принимая предложения отца.
1: «Давид!»
0: – донесся до них голос медсестры из-за стойки. Отец и Давид прошли вперед, но старик продолжал стоять, так что через несколько минут другой пациент занял это место. 5 минут спустя отец и Давид, сдав кровь на анализ, собрались уезжать домой.
2: «Я еще никогда не встречал более ворчливого человека, чем этот старик», – заявил Давид. «Он не заслуживает того уважения, которое ты к нему проявил, папа».
0: «Возможно, и не заслуживает», – согласился отец. «Но Библия учит нас проявлять терпение, когда кто-то несправедливо обвиняет нас. Иногда, когда мы проявляем терпение, истина становится ясной даже без нашей помощи». В этот раз именно так и произошло.
2: «Этому старику, скорее всего, было очень стыдно», – предположил Давид. «Представляю, как я чувствовал бы себя, если бы поступил так, как он, а затем увидел свою неправоту».
0: «Да я и не хотел доказывать ему, что он ошибается», – сказал отец. «Но я рад, что предложил ему свое место».
2: «Но он ведь все равно отказался», – заметил Давид.
0: «Да, отказался, но только потому, что, скорее всего, чувствовал себя несколько униженным и решил отказаться от предложения, думая, что этим оградит себя от еще большего унижения».
2: «Папа, а может быть, в следующий раз он будет более дружелюбен к окружающим?»
0: – сказал мальчик. «Возможно», – ответил отец. «Но мы должны прежде всего смотреть на самих себя и тоже извлечь из сегодняшнего случая урок». «Давай будем всегда проявлять терпение, когда нас несправедливо обвиняют».

Ребята, не правда ли поучительная история? Я надеюсь, что с Божьей помощью в подобной ситуации вы поступите как отец Давида. А мне осталось только попрощаться с вами и сказать вам до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко.
2: Мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810.

всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповеди нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, всем умом, всею душою и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божьего». После того никто уже не смел спрашивать его. Перед прочитанным текстом описывается, как саддуки, это была такая партия людей, которые не верили ни в воскресение мертвых, ни в существование ангелов, духов. В общем, в духовную жизнь они абсолютно не верили. Можете посмотреть «Деяния святых апостолов», 23 глава, 8 стих, и там говорится, какая программа была у саддукеев. Они искушали Иисуса Христа и выдумали вот такую историю. Говорят, один человек женился на одной женщине. У него было 6 братьев. Вот он женился и умер, и не оставил детей. По еврейским законам второй брат должен взять эту жену первого брата. Итак, 7 братьев женились на ней, никто потомства не оставил. И скажи нам, когда воскреснут люди, воскресение, кого будет она женой? Ведь 7 братьев были женаты на ней. И Иисус сказал им, посмотрите, 12 глава, 24 стих: «Этим ли приводитесь в заблуждение, не знаете Писания, ни силы Божьей?» И дальше Иисус говорит, что воскресшие не будут жениться, замуж не будут выходить, но будут пребывать как ангелы. Слыша это, книжник и спросил Иисуса, какая первая заповедь. Получив ответ, Иисус сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божьего». Но быть недалеко от Царствия Божьего, это еще не значит, что ты вошел в это Царство. Недалеко быть от Царствия Божьего не значит, что ты вошел в это Царство. Я думаю, что книжник был польщен такими словами. Сам Иисус сказал, что я недалеко от Царствия Божьего. Но быть недалеко от Царствия Божьего, это не значит, что ты спасен, что ты вошел в это Царствие Божье. И мы будем говорить о том, как многие люди были недалеко от Царствия Божьего. Им не хватило решительной воли миру греха сказать «нет». Вспомним тех людей, которые были во времена Христа недалеко от Царствия Божьего, но они так и не вошли в Царство Божье. Побеседуем о тех, которые во времена апостола Павла были очень недалеко от Царствия Божьего. Сам Павел святой проповедовал им, но они так и не покаялись. И третье, вспомним наших современников, которые были недалеко от Царствия Божьего, но так и не спаслись, погибли. Наше время. Мы слышали, как нам было прочитано, что Царство Небесное подобно купцу, который ищет жемчужины, и нашел эту жемчужину драгоценно, пошел все, продал и купил эту жемчужину. Для того, чтобы войти в Царство Божье, Христос сказал эту мысль таким образом: «Кто не отрешится от всего, что имеет, тот не может быть моим учеником». Продал все. Апостолы говорят Иисусу: «Мы оставили все и последовали за тобой». Непременным условием человека, который получает Царство Божье, который вошел и получил Царство Божье, это внутреннее согласие оставить все. Это не значит, что мы должны все бросить, но сердце наше не должно ни к чему быть прилеплено. Начнем с первой мысли. Как вы думаете, Царство Небесное и Царство Божье – это одно и то же, или это разные понятия? Вы никогда не думали над этим? Я

когда был молодым проповедником, один человек подошел и говорит: вот Царство Божье и Царство Небесное одно и то же или нет? Одни говорят: да, это одно и то же. Другие говорят: нет, Царство Небесное – это Новый Иерусалим, а Царство Божье, как написано, Царство Божье внутрь вас есть. Есть два взгляда. И, ну, было полезно тем, что мы как начали изучать Евангелие, как начали разные места искать, и в конце концов выяснили. Но есть два взгляда. Давайте я познакомлю с этими двумя взглядами. Одни считают, что Царство Небесное – это… Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 21 главу. Просмотрите ее, а я буду комментировать, потому что она длинная, читать все не буду. Начну читать со 2 по 4 стих. Здесь говорится, это Иоанн, который на острове Патмосе в видении видит. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеком, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Когда вы просмотрите 21 главу Откровения, это интересная глава. Там рассказывается, где будет народ Божий после того, как он пройдет все трудности этой жизни, скорби, отчаяния. У молодежи много надежд на эту жизнь. Они еще многое не понимают, и им кажется, что они умнее своих родителей, и они достигнут того, что не достигли их родителей. И очень часто родители им говорят: не делай этого, я же знаю, чем это закончится. Молодая дочь, сын говорят: так, послушайте. Это у вас не удалось, а у нас все удастся. Ну и начинают пробовать. 21 глава. Описание Нового Иерусалима. Город имеет большую высокую стену и имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Каждые ворота были из одной жемчужины. Посмотрите 21 стих 21 главы. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Город расположен четвероугольником. Длина его такая же, как ширина. И измерил ангел город тростью. И 12 тысяч стадий длина и ширина и высота этого города. Ну, я поинтересовался, что значит стадии. Это мера расстояния от 172,5 метра до 230,4 метра. Ну, в Риме стадия была 185 метров. И когда я умножил 185 метров умножить на 12 тысяч, получается, что город этот, длина его 2220 километров, ширина 2220 километров, высота 2220 километров. Это, конечно, приблизительные расчеты. Но интересно понять, что это за Новый Иерусалим, что это за город. Там еще ширина стены – это 46 сантиметров умножить на 144 локтя, и получается 66 метров где-то ширина этой стены в Новом Иерусалиме. Вот чтобы представить Новый Иерусалим, можно учесть эти расчеты. Это считается Царством Небесным. Это, я говорю, первый взгляд. Этот город ожидал еще Авраам. Посмотрите послание к евреям, 11 глава, 10 стих. «Ибо он, Авраам, ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Итак, первая мысль. Некоторые считали, что Царство Небесное – это Новый Иерусалим. Ну, давайте еще важное замечание. Откровение, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него, в Новый Иерусалим, ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». То есть, если человек лжет в своей жизни, он никогда в Новый Иерусалим не войдет. Если в жизни есть мерзости определенные, и он не хочет расстаться с этими мерзостями, ходит в церковь,
может быть, членом церкви где-то находится, он никогда в Иерусалим новый не войдет. В церковь – да, в Царство Небесное – нет. Не войдет. В Новом Завете словосочетание «Царство Небесное» встречается где-то 30 раз. А вот «Царство Божье» в различных вариациях упоминается где-то около 60 раз. И некоторые считают, что «Царствие Божье» – это духовное состояние человека. Ну, написано, Луки, 17 глава, 21 стих. «Ибо Царствие Божие внутрь вас есть». Или Римлянам послание, 14 глава, 17 стих. «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Итак, суть этого взгляда. Царство Небесного, Новый Иерусалим и все обители Божьи, где будут обитать спасенные. А Царствие Божье внутрь спасенных – это духовное состояние. Это первый взгляд. А вот второй взгляд. Царствие Божье и Царство Небесное – одно и то же. Христос говорит о Царстве Небесном и о Царстве Божьем как об одном. Давайте вспомним некоторые места. Матфея, 3 глава, 2 стих. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покаялся ли ты? Если нет, то Христос говорит: «Покайся, ибо приблизилось Царство Небесное». Посмотрите Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Это евреи, слушают Иисуса Христа, которые видели изгнание бесов. И Иисус сказал им: «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье». То приблизилось, а то достигло. Но они не вошли в это царство. Царство достигло их, но они не достигли этого царства. Они были недалеко от Царствия Божьего. В Евангелии от Марка, 14 глава, 25 стих. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Итак, в Царстве Божьем будет новое вино. Подождем до того дня, мужчины, не будем увлекаться земными винами. Потому что те, которые употребляли алкоголь, обычно заканчивают очень плохо. Новое вино в Новом Иерусалиме. Там, говорит Христос, он будет пить это новое вино. А земные вина обычно развращают человека. Как святой Павел сказал это, он говорит: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». Потому что те, которые упиваются вином, они как раз попадают в разврат. Сколько историй вы знаете, когда вино привело к разврату. Итак, Евангелие от Луки, 13 глава, с 23 по 30 стих. Посмотрите, я прокомментирую. «Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобой, Господи, и на улицах наших Ты учил. Они были недалеко от Царствия Божьего». 27 стих, посмотрите. «Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон». Это ужасно. Когда человек слышал много о спасении, был в церкви, ему проповедовалось о Царстве Божьем, он был близок к тому, чтобы покаяться, чтобы последовать за Христом, но так и не покаялся. И Христос говорит: там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, увидите, а себя изгоняемыми вон. Вот тогда в висках будет стучать одно только: спасен ли я, спасена ли я. Одно только будет интересовать. Ничто другое в жизни не будет интересовать. Вот другое название Царства Божьего. Царство Отца, Царство Господа нашего Иисуса Христа. Ну, еще Иисус Христос сказал перед Пилатом: «Царство мое не от мира сего». Итак, первая мысль: Царство Божье и Царство Небесное – это одно и то же. Ну, в молодости мы
весь Новый Завет прочитали, исследовали, доказывали. Ну, вот это интересно было. Пришли к тому же, что Царство Божье и Царство Небесное одно и то же. Вторая мысль. Люди, которые были недалеко от Царствия Божьего во времена Иисуса Христа. Некоторые люди, и мы о них поговорим. Посмотрите Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 1 по 15 стих. Здесь рассказывается, как огромная толпа иудеев следовала за Христом. Возле Галилейского моря они видели чудеса, которые делал Иисус. Он сотворил много чудес, исцелил больных. И Иисус захотел накормить 5000 людей. У одного мальчика там нашлось 5 хлебов и 2 рыбки. И посмотрите 11 стих. Иисус взял хлебы, воздал благодарение, раздал ученикам и ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Насытились, и оставшиеся куски хлеба собрали, было 12 коробов. А вот реакция сытых людей. Люди сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. А теперь интересная мысль. Задумайтесь, кто решает наши материальные нужды, тот нам пророк и тот наш царь. Эти люди, 5000 человек, когда их накормили, они говорят, это истинный пророк. И захотели его царем сделать. Все они были недалеко от Царствия Божьего, но ни один из 5000 человек не покаялся и не сказал: «Господь мой и Бог мой». Христос своим современникам говорил такие слова: «Что пользы человеку, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Самая большая драгоценность у человека – это душа. Самая большая драгоценность в этом мире – это Царствие Божье. И многие люди были недалеко от Царствия Божьего. И эти 5000 тоже были недалеко от Царствия Божьего. Позже эта толпа людей нашла ушедшего Иисуса. Смотрите, что он им сказал. Посмотрите 26 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Смотрите, 29 стих. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Итак, дело Божье – это уверовать в Иисуса Христа как своего Спасителя, покаяться в грехах, принять Иисуса Христа в свое сердце и следовать за Ним. Посмотрите, 30 стих. На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?» Интересно. Только что видели чудеса, только что он их накормил 5 хлебами, и они сказали ему: «Какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили?» Вот убеди нас. Они видели чудеса, но это не убедило их. Он накормил их, это не убедило их. Они говорят: что-нибудь еще. Вот что-нибудь еще. А они были недалеко от Царствия Божьего. Апостол Павел интересную мысль о евреях пишет: «Ибо иудеи ищут чудес». Видели чудеса, но Христос их не смог убедить. В своей жизни я много видел людей, которые были недалеко от Царства Божьего. Где-то в 1997 году в «Новой жизни» образовался репцентр. И я там 5 лет был очень близок к девчатам, к хлопцам, у которых была зависимость от алкоголя, наркотиков, ну и так далее. Я помню одну девушку, которая покаялась. Когда пели христианские песни, она плакала. Говорила, какое счастье быть прощенной. А потом, через некоторое время, она пошла к своим подругам. Там алкоголь, наркотики, парни ехали, попали в автокатастрофу, и она, и ее подруга погибли. Она была недалеко от Царствия Божьего. Господь коснулся ее сердца. Но она сказала: «Нет,
послушайте, я сейчас не хочу. Да, это очень интересно, да, это мир в сердце дает, но я хочу пожить. Я слишком молода, чтобы посвятить себя Богу. Второй пример. Интересный. Один религиозный юноша, который был во времена Христа недалеко от Царствия Божьего. Евангелие от Марка, 10 глава, 17 по 26 стих. Один юноша прибежал, пал перед Иисусом на колени и спросил, «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ответ Иисуса, 19 стих, посмотрите, 10 глава Евангелия от Марка. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». И здесь Иисус указал ему на его идола. А идол его было богатство. 21 стих. «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Юноша был недалеко от Царствия Божьего, но так и не вошел в него. Христос не говорил всем, чтобы все продали там свои имения и раздали нищим, но он знал, что сердце этого человека приковано к богатству. Этот человек был высоконравственный. Он знал Писание. От юности он исполнял заповеди. Он был недалеко от Царствия Божьего, но так и не вошел в него. Помешали идолы. У нас много идолов в этой жизни. Самолюбие, эгоизм, сребролюбие, сластолюбие – это удовольствие от грехов. Когда человек имеет идола, и этот идол, любимый грех, тянет. Подумай, может, о тебе Дух Святой говорит. Любимый грех, который контролирует тебя. Мы чаще всего думаем о том или о ком, кого мы любим. Заметьте, что мы ищем утешение там, кто является нашим Богом, кто контролирует наши чувства. Когда нам сложно, когда нам тяжело, когда нам очень больно, мы всегда бросаемся туда, кого мы любим и кто нас любит. Это Бог у верующих. Как правило, у грешников это идолы, идол алкоголя, иногда это люди, иногда какое-то занятие, но человек хочет утешения, успокоения где-то. Давид говорит, только у Бога успокаивается душа моя. Ответь, пожалуйста, сам себе, где успокаивается душа твоя? Мы слышали, как Христос сказал, возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Вот что ты больше всего в этом мире любишь? Кого ты любишь больше всего в этом мире? Можешь ли ты честно сказать, что больше всего в этом мире я люблю Бога? Честно, для себя. Подумай, всей душой, всей крепостью, всем умом. Подумай над этим. Во времена Христа к ним подходили люди со словами, «Господи, я последую за Тобой, но...» Позволь мне прежде похоронить отца или мать там, досмотреть до смерти. Дальше были люди, которые говорили следующее. Я последую за тобой, но я не могу оставить определенный грех. Я последую за тобой, но я пленник общественного мнения. Что подумают мои подруги? Что подумают мои друзья, когда я стану служить тебе? Ведь мир не служит Богу. Ведь мир, он веселится, живет, он идет с хохотом в ад. И когда Бог говорит, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, где путь добрый, идите по нему. Они говорили, не пойдем. Мы знаем, куда мы идем, и не учите нас жить. Если общественное мнение контролирует тебя, и ты боишься быть белой вороной, ты никогда не скажешь этому греховному миру «нет». Иногда человек может сказать «я последую за тобой». Но понимаешь, какая ситуация? «Я последую за тобой, Господи, если бы в церкви все были идеальные люди, если бы все были святыми. А так я не могу следовать, потому что я вижу, что не все абсолютно идеальные люди в церкви ходят». Христос говорит «что тебе до того?»
ты иди за мной. Я знал одну добрую женщину, она очень добрая была. И она ходила в церковь иногда, и она пела христианские песни. И она была очень расположена ко всем верующим людям. У нее было Евангелие. Она откладывала день своего покаяния на завтра в сердце, и она отошла в вечность, и так и не покаялась. Недалеко ты от Царствия Небесного. Недалеко ты от Царствия Небесного. Дьявол все делает, чтобы человек так и не вошел в Царство Небесное. Он пришел украсть, убить и погубить. Он миллиарды людей уже отправил в ад и охотится за твоей душой. Если ты не сможешь сказать греху решительно «нет», ты войдешь в миллиарды погибших душ. Там будет плач и скрежет зубов. Это твоя ответственность. Третья, последняя мысль. Люди, которые были недалеко от Царствия Божьего во времена апостола Павла. Савва, позже Павел. До встречи с Иисусом Христом он был гонитель церкви. Он много зла сделал христианам. А когда встретился со Христом на Дамасской дороге, он говорит такие слова. Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Деяния, 9 глава, 6 стих. Вот это истинное покаяние. «Что повелишь мне делать?» Некоторые каются, говорят: «Господь, я повелеваю Тебе, устрой мою личную жизнь, исцели меня, сделай то для меня, и то для меня сделай, а если не так, то я брошу, я не буду ходить в церковь Твою, я не буду верить Тебе» и так далее. Посмотри, что говорит истинное покаяние. «Господи, что повелишь мне делать?» Позже, посылая ученика своего апостола Павла, Иисус сказал ему: «Иди, ибо он, Павел, мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Это Деяния апостолов, 9 глава, 15 стих. Апостол был призван проповедником Евангелия, он был учителем для язычников, Бог призвал. И это откровение... Христос говорит Анании: «Иди, ибо он мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями». Апостол Павел проповедует среди язычников. Язычники – это народы не евреи. В общем, только еврейский народ, остальные все народы – язычники. Деяния, 17 глава, с 18 по 34 стих. Просмотрите, а я прокомментирую. Апостол Павел проповедует в Греции, в Афинах, в Ареопаге. И дальше смотрим. «Одни называли апостола Павла суесловом, другие говорили, он проповедует чужие божества. А когда он пришел в Ареопаг и проповедовал о том, что рукотворные боги – это идолы, что есть Бог, сотворивший мир, и что все, что в мире, чтобы люди искали его, Бога, не ощутят ли его и не найдут ли его, хотя он недалеко от каждого из них». Вот это интересная мысль. Люди должны искать Бога. И тут говорится, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя недалеко Он от каждого из них. Ищешь ты Бога в своей жизни? Нашел ли ты Бога? Вошел ли ты в Царство Божье? Это самые важные вопросы в этой жизни. Все хотят денег, все хотят хорошее образование, все хотят молодые девушки замуж выйти за очень хороших молодых парней. Парни молодые хотят жениться на красивых и богатых. Жизнь продолжается. Но есть вопросы, которые являются самыми важными. Нашел ли ты Бога? Вошел ли ты в это Царство Божье? А вот центр апостольской проповеди. Посмотрите, 17 глава, 30 стих Деяния. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Это об Иисусе Христе. Афиняне недалеко были от Царства Божьего. Вот реакция умного грека. Ну, по крайней мере, большинство умных греков. Одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другой раз». Апостол Павел проповедовал в других языческих городах, и тысячи людей веровали.
Но в Афинах лишь некоторые люди уверовали. 1 Коринфянам, 1 глава, 22 стих. «Эллины ищут мудрости. Иудеи ищут чудес, а эллины, язычники, ищут мудрости». Уж слишком просто. Поверь в Иисуса Христа, признай себя грешницей, покайся в грехах и будешь спасен. Но так Бог сказал. Один рассказ интересный. Один охотник пошел на охоту, он охотился за львами. Увидел льва недалеко, и рядом была избушка. Он не смог уже убить этого льва. Он бросился к избушке. Он был рядом с избушкой. Пока достал ключ, лев настиг его и растерзал его. Он был недалеко, очень недалеко от спасения. Рядом был. Стоило быстрее только действовать, если бы он вскочил в эту избу, все, был бы спасен. Так не успел. Дьявол, рыкающий лев, и он ходит, ища кого поглотить. Замысел дьявола – любым путем не допустить тебя до покаяния. Любым путем. Отложи это на завтра. Посмотри, что не все здесь святые. Слушай, успеешь покаяться. Любым путем дьявол хочет, чтобы ты погиб. Чтобы ты погибла. Недалеко ты от Царствия Божьего. Очень недалеко. Но если ты не покаешься, ты не войдешь в это царство. Апостол Павел многим евреям проповедовал, и, как правило, евреи гнали его. И у него много проблем было от евреев. За что? За то, что он утверждал, что Иисус – Мессия, Сын Божий. И иудеи свидетельствовали перед римским проконсулом Феликсом, прокуратором Рима в Иудее. Феликс был жестокий человек, жадный очень. Ну, это история говорит. Это бывший раб, вольноотпущенник. Деяния апостола, 24 глава, 24 стих. Здесь апостол стоит перед Феликсом, апостол Павел, и проповедует. Через несколько дней Феликс, придя с друзилой, женой своей, иудеянкой, призвал апостола и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Феликс был недалеко от Царствия Божьего. Сам апостол Павел проповедует ему. Притом, когда он проповедовал, Дух Святой коснулся его. И коснулся так, что он пришел в трепет. Но потом он понял, что апостол Павел все-таки имеет много друзей. И друзья богатые у него. И он начал его призывать и потихоньку подводить его к мысли, что, слушай, хочешь, чтобы я тебя отпустил? Пусть твои друзья соберутся и дадут мне денег. Отпущу тебя. Для него деньги были важнее, чем Царство Божье. Феликс умер. После смерти Феликса император Нерон, как говорят историки, назначил на его место Феста. Это тоже был прокуратор. И апостол Павел стоит перед царем Агриппой. А вот их беседа. Давайте посмотрим. Деяния. 26 глава, с 24 по 28 стих. «Когда он, Павел, так защищался, Феликс громким голосом сказал: „Безумствуешь ты, Павел, большая ученость довела тебя до сумасшествия“. „Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, Павел, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь Агриппа, это внук великого Ирода, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». А оба были недалеко от Царствия Божьего. Сам апостол Павел проповедует им. Царь Агриппа говорит: «Ты немного не убеждаешь меня, чтобы я покаялся». В Афинах умные греки сказали это суеслов, насмехались над его верой. Феликс ждал от него денег. Фест
назвал его сумасшедшим. Агриппа сказал: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Что ты скажешь Богу? Бог касается твоего сердца. Ты отлично понимаешь, что тебе нужно сделать. Тебе нужно покаяться. И ты должен решить свою судьбу. Или ты покаешься, или будешь жить дальше во грехах». Интересный момент покаяния. Бог иногда очень сильно касается сердца человека. И он понимает, что вот сейчас зовет меня Господь. И откладывает свое покаяние на определенное время. А больше Дух Святой уже так огненно не касался его сердца. И так без покаяния он ушел из этой земли. Иисус говорит Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, то есть не покается, не может увидеть Царствие Божьего». И еще. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не покается, не может войти в Царство Божье». Миллиарды людей слушали и слушают проповедь о Царстве Божьем. Но что тебе до миллиардов? У тебя есть твоя драгоценная душа, и ты находишься недалеко от Царствия Божьего. Реши, что тебе делать. 1 Коринфянам, 1 глава, 22-24 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». Итак, одни сами себя делают недостойной вечной жизни, а другие каются перед Богом, получают прощение грехов и получают вечную жизнь. Мы говорили о том, что многие люди были недалеко от Царствия Божьего, но так и не вошли в это Царство. И ты сегодня недалеко от Царствия Божьего. И если ты не покаешься, ты так и останешься недалеко от Царствия Божьего. Бог сегодня призывает тебя сделать правильное решение, прийти к Богу и сказать: «Господь, я хочу, чтобы ты вошел в мое сердце. Мне надоела эта жизнь. Я хочу, чтобы ты был Богом моим». И когда войдешь в Царствие Божье, не уходи с этого Царствия Божьего. Есть царство тьмы, в котором живет этот мир. И есть царство света, это Царство Божье. И Бог призывает людей выйти с этого царства тьмы в Царство Света.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Замечательный пример, как сокрушать разного рода доводы сторонников многих полов. Этих людей, которые говорят, что есть он, она, оно, они, все это про одного человека. Такой пример показала бывший кандидат на пост губернатора Аризоны в 2022 году и нынешний кандидат в Сенат США от Аризоны на выборах 2024 года. Она предложила корреспондентам New York Times и Washington Post, которые утверждают, что есть намного больше, чем два пола, поучаствовать с ней в одном эксперименте. Цитата. «Попробуйте подоить быка как корову,

эти все сатанинские доводы. Пастор по фамилии Букер из штата Нью-Хэмпшир покончил жизнь самоубийством после увольнения из-за обвинений в сексуальном насилии над детьми. Представители церкви заявили, что им стало известно об уголовном расследовании против Букера в связи, в кавычках, достоверными обвинениями в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Цитата. «Эти обвинения вызвали внутреннюю проверку, которая выявила дополнительные доказательства неправомерного поведения. Независимо от результата любого уголовного расследования, такое поведение, несомненно, нарушало моральные и этические стандарты, которых мы ожидаем от наших лидеров, и не поддерживало стандарты нашей веры», говорится в заявлении церкви. Как же жаль, что некоторые люди, призванные быть лидерами, на самом деле не являются Христовым благоуханием Богу в спасаемых и в погибающих, согласно 2 Коринфянам, 2 глава, стих 15. А вместо этого становятся преступниками и очерняют имя Иисуса. Хорошие новости из Индии. Там располагается храм Голгофы. Это одна из крупнейших церквей страны, насчитывающая более 300 тысяч членов. Пастор Сатиш Кумар проповедует все 5 служб, последняя из которых заканчивается в 8 вечера. Также пастор говорит, что каждый месяц к церкви прибавляется около 3000 новых верующих, что является признаком того, что Господь мощно движется по стране. Церковь имеет как огромное здание, так и много более меньшего размера зданий других. В их планах построить еще 40 мега-церквей в течение следующих 10 лет. Кроме того, община выпускает 650 телевизионных программ на 17 основных языках страны для трансляции по национальному телевидению. «В чем секрет?» – спросили пастора Кумара. Он сказал: «Проповедь чистого Божьего Слова. Это то, что людей привлекает. А практика Божьего Слова – это то, что людей удерживает в церкви». Вот действительно, вот какая замечательная цитата. Как замечательно сказал этот человек. «Чистое Божье Слово – это то, что привлекает людей». Это действительно так. Потому что люди хотят чистого Божьего Слова. Они жаждут по нему. Люди устали от этих человеческих додумок. От этой лжи чистое словесное молоко, Божье Слово. А практика Слова Божьего, то есть это жизнь по Слову Божьему, это то, что удерживает людей в церкви. И это действительно так. Ведь не тот, кто говорит о себе, что он верующий, является таковым, а тот, кто в реальной жизни показывает на своих делах, что он принадлежит Иисусу Христу. 2 фотографии. На одной из них изображены австралийские солдаты, вернувшиеся из японского плена. Это фотография времен Второй мировой. На другой фотографии изображен итальянский солдат времен войны в Афганистане, который участвовал в бою 72 часа подряд. Эти фотографии, как и много другого, вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». И первый, и второй пример – это следствие власти греха и дьявола над подавляющей массой населения планеты Земля. Ведь люди убивают друг друга. Люди калечат, издеваются. Каким бы вообще был наш мир, если бы Иисус Христос не пришел 2000 лет назад? Люди бы просто уничтожили друг друга. В том числе с помощью оружия массового поражения. Но Иисус принес с собой не только свет Отца, но и новую человеколюбивую мораль и подлинный мир. Радостная весть от Луки, 2 глава, стих 14. «И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение». Спаситель дал мир в сердца верующих в Него. И нет никаких сомнений, что и на земле всецело наступит мир, когда люди больше не будут учиться воевать, как об этом сказано Исаия, 2 глава, стих 4, а будут учиться Господу.

Господа прославлять. Захария 14 глава 17 по 21 стих. Несомненно, эти времена для земли настанут, потому что так говорит Божье Слово. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, за измененную действительность, преображающую силу в людях и прекрасное будущее нашей многострадальной земли. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Божьего Слова. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Спасительная сеть. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Многие годы я считал Нагорную проповедь идеалом человеческого поведения, стандартом, который невозможно исполнить. Как я не видел истинного значения? Иисус произнес эту проповедь не для того, чтобы смутить нас, а чтобы рассказать о Боге. Почему нужно любить врагов? Потому что милосердный Отец повелевает солнцу восходить над злыми и над добрыми. Зачем собирать сокровища на небе? Потому что там живет Отец, который обильно наградит нас. Как жить без страха и забот? Помня, что Бог, который одевает траву полевую, обещал заботиться о нас. Для чего молиться? Если земной Отец дает Сыну хлеб или рыбу, то насколько охотнее Отец Небесный даст благо просящим у Него? Нагорная проповедь – это действительно идеал, которого мы никогда не достигнем, как бы ни стремились. Но это еще один повод обратиться к Богу благодати. Перед Ним мы все находимся на самом низком уровне. Убийцы и психопаты, прелюбодеи и млудники, воры и клеветники – мы все в отчаянном положении. Но это единственное приемлемое состояние для человека, который хочет узнать Бога. Падая с высоты Его идеала, нам некуда приземлиться, кроме как в спасительную сеть Его благодати. Помолимся. Господи, я грешник и нуждаюсь в Твоем прощении. Я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи. Ты сделал то, чего я не смог, и в смирении я принимаю дар Твоей благодати. Помоги мне жить так, как хочешь Ты. Аминь. Только Бог может из грешной души сотворить шедевр благодати. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Здравствуйте, друзья! Тема, на которую сейчас я бы хотел поговорить, очень щепетильная. Я даже не знаю, но все-таки решился взяться за этот вопрос, потому что этот вопрос вызывает различные мнения, толки и даже конфликты. И всегда, когда касаешься этой темы, это всегда недопонимание или наоборот манипуляции происходят различные на этой почве. Это финансы. Сегодня хотелось бы осветить именно тему финансов касаемо церкви. Да, то есть это финансы и церковь. Вы знаете, мне невольно сразу пришло на память одно местописание в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, с 1 по 8 стихи. Я бы хотел даже его зачитать. Интересно, несколько интересных моментов я для себя принял. Написано: «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда». Основываясь на этом месте Писания, на этом отрывке, вы знаете, то, что сделала Мария для Господа, оно было так предназначено для Бога. Но тем не менее, здесь мы видим возмущение. Причем, если посмотреть, какого характера это возмущение, то можно согласиться с Иудой, ведь это действительно так. Я думаю, что многие из нас, окажись на том месте, задали бы точно тот же самый вопрос: «Иисус, зачем такая трата? Ведь это драгоценное мира, оно стоит больших денег. Ты только представь, сколько мы могли бы потратить, чтобы помочь нищим, бедным и сделать очень много всего». Знаете, это звучит все логично, но Христос видел сердце Иуды. Он видел, что на самом деле стоит за этими мыслями. Он видел, к чему прилеплено его сердце, о чем оно думает. И на тот момент, когда он ответил все-таки, что нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда, этим Христос, как бы обращаясь сегодня к нам, говорит, что прежде всего, когда у нас есть финансы, мы должны заботиться о людях в нужде. Это говорится о церкви, друзья, что это говорится о людях, которые действительно в чем-то нуждаются. И эта нужда подтверждена. Сказав это, что «меня не всегда вы имеете с собою», это было именно предназначено так сделать для того времени. И для этого разве может быть что-то очень многое, чтобы сделать для Господа? Это было частью того, что должно произойти. Это было частью предсказания Его грядущих страданий. Поэтому в этом месте мы согласимся все-таки, что Христос, Он как бы предсказал, что когда меня не станет, тогда вы должны заботиться о нищих. То есть первая причина – это чтобы мы заботились. Вы знаете, забота о действительно больших и важных нуждах очень важна. Сегодня, посмотрев на очень многие церкви, чем они озабочены, то приходишь часто к огорчению и к недоумеванию о том, как это может происходить в сегодняшней нашей церкви. Действительно ли мы тратим
целесообразно, разумно финансы на то нужное, к чему нас призывает Господь. И я вспомнил сразу слова Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 40 стихе, где Он говорит: «И царь скажет им в ответ», то есть те, которые позаботились, навестили в больницах, навещали в больницах больных или заключенных в тюрьмах, «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Теперь, когда Христа нас физически рядом нет с нами, то мы понимаем, что с нами есть братья, меньшие братья. И все, что мы делаем по отношению к нашим близким, то непременно отражается на наших отношениях с Господом. Действительно ли мы в хороших отношениях с Богом, очень легко выяснить, насколько мы отзывчивы на нужды наших меньших братьев. И действенны ли мы в том, чтобы навещать в бедах или проводить время. Вы знаете, я вспоминаю также слова апостола Павла, что у вас очень много наставников, но отцов мало. Именно тех, которые позаботятся. Потому что когда ты ведешь себя как отец, как родитель, тебе не все равно на паству. Ты будешь заботиться о каждой овечке, потому что ты к этому призван. Поэтому наставников среди нас, как проповедников, которые наставляют с кафедры, очень много, но отцов мало. И много людей приходят и говорят: «Вы знаете, почему я обращаюсь к вам? У вас что, нет?» Задается сразу вопрос: «У вас что, нет в поместных церквях людей, которые бы могли вас выслушать?» Звучат одни и те же слова. «Ну, когда я обращался или обращалась, то мне сказали: все у вас хорошо, слава Богу, благословение будет, давайте помолимся об этом». Но никаких действий не было принято. Ну, я говорю прежде всего о духовном состоянии человека, который нуждается в помощи душепопечительства, например. Или же наоборот: «Я не хочу об этом слышать, вы читайте Библию, у вас личные отношения с Богом, меня это не касается». Поэтому мы должны помнить о том, что наше христианство, оно основано на практике. И вот здесь это серьезный момент, потому что здесь мы говорим об овцах и козлах, и мы знаем участь козлов. В 41 стихе Господь в тот день ответит, потому что многие сегодня люди вообще боятся слова «дела». Дорогие друзья, действительно мы делами не спасаемся. Действительно дела могут привести тебя к духовной гордости, и ты можешь стать закостенелым в своем христианстве, как фарисеи или книжники, законники и так далее. Но вера без дел мертва. Дела, они являются подтверждением веры. Мы видим также на этом примере, будущем примере, пророческом примере, который нам сказал Иисус Христос, что ожидает тех, которые не будут отвечать на нужды своих меньших братьев и сестер. Это такие люди называются козлами. Да? То есть это не обзывательное какое-то слово, но это как сравнение таких людей. То есть овцы — это те, которые отвечают на нужды, те, которые нет. И заметьте, здесь именно, основываясь на делах, ведь в книге Откровения мы читаем, что, обращаясь Христос к церквам, Он не произносит слова «знаю твою веру», что ты там горы сдвигал, и еще что-то топтал и кричал. Нет, здесь говорится о другом. «Знаю дела твои». Потому что Христу не нужно наше многословие, не нужно Господу наше уверение в том, заверение в том, что мы якобы верим, и наша вера очень большая. Ему нужны плоды этой веры. Он будет обращать внимание на плоды. И далее он говорит, он произнесет эти слова в тот день. И дай Бог, чтобы в этот день ты не оказался в том числе, которым будут обращены эти слова. В 41 стихе написано: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И в 46 стихе: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Итак, праведники здесь названы теми овцами, которые откликались, и их дела соответствовали вере.
нечестивые, те, которые представляют козлов, которые не откликались на нужды своих меньших братьев и сестер. Поэтому хотелось бы сегодня обратить внимание на то, как мы с вами тратим финансы. И как это мудро все-таки делать? Это очень сложный вопрос. После этого очень могут возникнуть различные, скажем, несогласия или даже возмущения, как ты можешь об этом говорить именно таким образом. Это зависит, конечно, от людей. Сегодня церковь во многом теряет доверие именно по причине, когда люди видят, что финансы тратятся не в нужном направлении, не в нужное русло идут. И вы знаете, меня всегда удивляло, что, казалось бы, когда есть люди, которых Бог века сего ослепил разум, и Он сделал, и для людей, которых мамона, то есть деньги, финансы, являются Богом и идолом, и это могут быть даже проповедники высшего уровня, на телевизионном уровне, которые просто выклянчивают, другого слова я не могу подобрать, деньги из людей, и действительно в этом имеют успех. И когда ты слышишь об истинах, детях Божьих, которые посвящают свою жизнь, чтобы даже под риском своей жизни где-то заниматься миссией, они бедствуют, они в печальном состоянии. У меня всегда задавался такой логичный вопрос. Казалось бы, сегодня мы живем в такое время, когда действительно есть большая нужда. И иногда возмущают некоторые факты. Вы знаете, мне пришлось побывать в одной церкви в США, в Вашингтоне, в городе Ванкувере, где, указав на аппаратуру, с таким, можно сказать, даже с каким-то чувством достижения, гордости, было заявлено следующее. Ты знаешь, Максим, $200,000 было потрачено на музыкальную аппаратуру. Знаете, я задумался, $200,000 на музыкальную аппаратуру. И тут же у меня получилось, что после этого я приезжаю в Калифорнию, и у меня также запланирована уже была неожиданно поездка. Для меня это было в какой-то степени неожиданно, поездка в Мексику. Приехав в Мексику на полуостров Баха, Калифорния, и мы проехали по нескольким городам, я увидел ужасное, бедственное состояние людей, которые живут просто в ужасных условиях. Была просто нужда была даже, чтобы построить церковь, которая еще на тот момент и не была готова, потому что финансовый поток на это недостаточно большой. У меня сразу возник вопрос. Я всегда слышу о колоссальных деньгах, которые тратятся по всему миру, чтобы помогать в Африке, чтобы помогать в Мексике. А это, друзья, это даже не где-то в глубине Мексики находится, а вот буквально на границе США. И казалось бы, при всем этом ты приезжаешь и ты не видишь. Ведь сколько церквей на территории Соединенных Штатов, только на территории Соединенных Штатов, которые утверждают, что помогают людям в нужде. Но когда приезжаешь, ты этого всего не видишь. Ты думаешь, куда же уходят большие финансы, потому что я этого не вижу на деле. Куда бы ты ни приехал, везде есть нужда. Куда бы ты ни приехал, даже проблема, что не вовремя церковь готова или построена. Или, может быть, какой-то дом сиротский и так далее. Вы знаете, и сразу вспомнил также известного, уважаемого мной также проповедника Пола Вошера, который говорил о миссионерах, задумывающихся, чтобы вернуться обратно, потому что, говорят, Пол, извини, у нас уже настолько бедственное состояние, что нам даже не хватает поесть что-то на столе. И приходится просто возвращаться обратно, потому что я не могу позаботиться о своей семье. И вы знаете, конечно,
Бог дал мудрости этим служителям Божьим и Полу Уошеру, чтобы он обратился к этим людям со словами утешения, подкрепления, чтобы они не забывали о том, что они служат и просто надеяться на Господа и уповать на Господа, который обеспечит им все необходимое. И при всем при этом, конечно, ты слышишь, что кто-то устроил дорогой фейерверк или социальные развлекательные какие-то мероприятия при церкви, которые уже называются в Библии непотребствами. Это говорит сегодня о сегодняшнем состоянии церкви. Вы знаете, недавно, не так давно мне пришлось пообщаться с одним человеком, который знает очень много об организации благотворительных каких-то организаций, то на что он сказал, что каждый доллар, который мы жертвуем, 80-90% уходит на содержание и оплату рабочих, а остальные фактически являются уже средствами, доходящими до нуждающихся людей. Вы знаете, поэтому неудивительно, когда ты слышишь, что до сих пор эти страны имеют нужду, и даже верующие наши братья и сестры, которые трудятся для Бога, имеют нужду. И есть также другие факты, о которых мы знаем, они даже не скрываемы особо, что на установление палаток, скажем, евангелизационных палаток и музыкальной именно аппаратуры, без которой сегодня христиане, порой кажется, не могут обойтись, идут большие, просто колоссальные суммы. И таким образом мы неправильно распределяем финансы. Мы не мудро пользуемся для того, чтобы достигать сердца людей. Ведь это наша первоочередная задача. Тогда уже неудивительно для нас становится, друзья, почему многие верующие, даже миссионеры, бедствуют. Конечно, вы можете сказать на это, что но если действительно Господь благословляет дело, то оно не может быть в нужде. Это действительно так. Но тем не менее, во втором послании Тимофею, в 3 главе 13 стихе, написано о последнем времени, когда будет очень много лжеучителей, лжепророков. И написаны следующие слова. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле», то есть иметь успех, «вводя в заблуждение и заблуждаясь». Чтобы иметь успех, нужны большие финансы, чтобы распространять свое заблуждение. Нужны большие финансы для этого. Поэтому здесь ничего удивительного, что сегодня истинные люди Божьи, они нуждаются. Но знаете, друзья, хотелось бы также задуматься о том, почему нам нужно. Казалось бы, бывает служитель Божий, который... для которого деньги являются просто всем, и мамоной, и Богом, и он живет вроде бы в большом достатке. А когда мы смотрим на служителей, которые действительно нуждаются, я лично таких знаю, и тогда очень тяжело для таких служителей собрать деньги, которые рискуют, которые ради детей идут, в опасные даже места заходят, где и заразу можно подцепить, и еще что-либо. И казалось бы, вот куда должны идти финансы. Но там их нет. Люди нуждаются. И вот пророк Малахия в 3 главе 8, с 8 по 10 стихи уже писал об этом. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». И вот вопрос. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища». И прежде всего причина Господом названа. Для чего? Чтобы в доме моем была пища. То есть пища, можем взять это как пища, это Слово Божие, чтобы доносилось и распространялось. Это прежде всего. И, конечно же, чтобы физические нужды также были, на физические нужды был ответ. И хотя бы этом, и Господь далее говорит такие слова. И хотя бы, я бы добавил, хотя бы, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Друзья, когда мы действительно молимся Богу, чтобы Он направил нас именно к тем людям и расположил наши сердца, чтобы финансово поддержать, Господь непременно направит, потому что дело Божье, оно никогда не принесет вред. Вы никогда от этого не пострадаете. Здесь Господь более того даже дает обетование, что будет благословлять. И здесь
даже имеется в виду благословение и физического характера, материального характера, что вы не останетесь в нужде, вам наоборот будет благословение. Это было испытано даже мной в моей личной жизни. Мудро использовать финансы, нам также говорится через уста самого Господа в Евангелии от Луки, 14 главе, 28 стихе, где написано: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее?» Также им и нам нужно прежде всего подумать об издержках, то есть о растратах. Самое главное – поставить в приоритете то, что является духовным прежде всего, и также помощью, настоящей, практической помощью, физической помощью, там особенно, где бедствует. А того многие служители, они не могут позволить себе зарплату в таких странах. Потому что и это, в принципе, нормально, с одной стороны, и эти служители, кстати, больше и пекутся о нуждах людей. Это, как показывает практика. Почему? Потому что здесь, ну, просто невозможно. Поэтому приходится таким служителям еще и зарабатывать себе на жизнь. Единственная миссия, которую я знаю на этот момент, которая не просит денег, это миссия Квасизабанту, которая находится в Южной Африке. И действительно Господь благословляет эту миссию. Вы знаете, даже ту землю, которую им выделило правительство, она пошла им во благо, потому что на этой земле они могли выращивать овощи, фрукты, далее потом уже производить йогурты. И те люди, которые приходили к Богу, Бог дал мудрости этим верующим людям, потому что обычно в таких странах люди действительно страдают ленью. Это правда. Это слышно повсеместно, везде. Это Южная Америка, где-то в Африке, может быть, или в других каких-то азиатских бедных странах. Но Бог дал им мудрости. Основать также несколько курсов, например, по электрике, починке электрики, или там выращивать картошку, копать, сажать и заниматься рукоделиями различными. И эти люди, они, покаявшись, знаете, как написано: «Боже, приучи мои руки к труду». Они приучили их руки к труду, и это приносит им большой доход, что позволяет содержать миссию на своем иждивении. И более того, организовывая конференции даже в Европе, они способны оплатить. Есть, конечно, такие же и состоятельные верующие люди, которым Бог положил на сердце поддерживать миссию. И я верю, что Господь не оставит это без внимания. Мы знаем, что на постсоветском пространстве также американцы часто поддерживали финансово, но что они ожидали, что теперь нужно что-то самим придумать. Да, самим. Итак, чтобы, так как за неимением времени, чтобы сказать более вкратце, мы поговорим о том, должны ли быть служители на попечении церкви. Сегодня очень много об этом говорят и спорят, но говоря о поддержании служителей, это также подтверждается и местами писаниями из Нового Завета. Об этом пишет Павел, и я, когда читаю эти строки, я просто пытаюсь понять его, что он переживал в тот момент. В первом послании к Коринфянам, 9 главе, с 9 по 14 стихе, он пишет следующие слова. Вы просто задумаетесь об этом. «Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вала молотящего». И Павел говорит: о валах ли печется Бог? Или, конечно, для вас, для нас говорится? Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас и телесное? Другими словами, если мы посеяли среди вас духовное, то разве это будет слишком, если мы пожнем у вас материальное? То есть здесь об этом говорит Павел. Он действительно вот служитель Божий, имеющий силу Духа Божьего. Мы можем сегодня, некоторые христиане, они думают, что благословение исчисляется твоим финансовым состоянием, благосостоянием, процветанием. Но это не всегда так. Мы видим также это в жизни апостола Павла, который не имел этого. Он даже терпел нужды, что мы можем сказать, что Бог ему препятствует. Или Бог его не благословил, значит, он не истинный служитель Божий. Нет. Но тем не менее он терпел урон. Он знал, что такое голод. Он знал, что такое стужа, потому что у него не было финансов в какие-то моменты его жизни. В 12 стихе он говорит: «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы, то не лучше ли мы?
Однако мы не пользовались сей властью. И он говорит, мы не пользовались даже эту властью, которую мы имеем. Но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Почему? Потому что часто это является преградой для людей. Ах, ты больше о финансах думаешь, о деньгах думаешь. В новом русском переводе это написано так. Если другие имеют право на вашу поддержку, то тем более мы. Мы, однако, не пользовались этим правом. Мы готовы все переносить ради того, чтобы Евангелие или радостная весть Христа беспрепятственно распространялась. Поэтому действительно, там, где финансовый вопрос, там могут возникнуть препятствия. В 13 стихе, разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Так и Господь повелел тем, кто возвещает радостную весть, другими словами, от нее получать средства к жизни. Итак, те, которые служат Словом, должны быть на особенном попечении, как мы видим из этого. Потому что сегодня даже если служители такие, которые и находятся на таком попечении, берегись, если такая семья даже поедет отдохнуть. Как будто бы им не хочется отдохнуть с семьей. Если где-то они с семьей, я понимаю, что когда там снимают пятизвездочные отели и заказывают очень изысканную кухню, еду и так далее, то есть это другой вопрос. Но мы говорим сейчас о том, что они имеют право на отдых. Это только одно из посланий, о котором Павел говорит. Только одно из посланий. Я думаю, что мы можем продолжить эту тему также в следующий раз, в другом выпуске, это будет вторая часть, рассуждать больше о десятинах. Действительно ли они для нашего времени существуют? Нужно ли давать десятины сейчас, или это просто пережиток Ветхого Завета? Друзья, если в твоем сердце есть, может быть, неправильные мотивы, ты осуждаешь служителей, которые действительно служат для Господа, тебе нужно это привести в порядок. Если же в твоем сердце, наоборот, есть ты служитель, у тебя есть мамона, это стало твоим Богом, приведи это в порядок, потому что Бог должен занимать первое место в твоей жизни. Твои приоритеты сразу начнут меняться, и ты станешь мудро распоряжаться финансами. Пусть Господь обильно вас благословит, а прежде всего думать о том, что необходимо Господу. И если у вас возникли какие-то вопросы или есть свидетельства, которыми вы можете поделиться, вы всегда можете написать на адрес электронной почты, который вы увидите в конце этого видео. Да благословит вас Господь. До свидания.

0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
2: «Увидев же народ, он взошел на гору, и когда сел, подошли к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божье. Блаженны скорбящие, ибо они будут утешены. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими. Блаженны гонимые из-за праведности, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда опозорят вас и подвергнут гонениям.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Напрасно ждет милости от Бога тот, кто не перестает раздражать его нераскаянным нравом. Напрасно простирает руки и возводит очи к Богу тот, кто сердцем от него отвращается к мамоне, серебру и золоту, нечистоте и прочим бездушным башкам, преизобилующим в современном мире. Многие приступают к Господу, но немногие решаются последовать Ему. Почему? На этот вопрос ответит в своей проповеди Ярл Николаевич Пести.
1: «Следуй за мною». С этими словами мы неоднократно встречаемся на страницах Евангелия. Это было излюбленным призывом нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. Что хотел Иисус сказать этим призывом «следуй за мною»? «Доверься мне, покорись всецело мне, и ты найдешь счастье здесь на земле и будешь иметь жизнь вечную». Скажите, кто, кроме Иисуса Христа, мог бы сказать подобные слова? Да, это, дорогие друзья, призыв не человеческий, а Божий. «Следуй за мною». Эти слова говорят не только о превосходстве Христа, о безоговорочном подчинении Ему и только Ему одному, но эти слова обещают,

0: являет также и спасение, и жизнь, и победу над грехом, и водительство Божие, и все, что необходимо для полноценной христианской жизни. Господь Иисус Христос этим призывом уверяет нас, тебя и меня, что Он знает путь, что Он способен провести нас к высшей цели жизни. Да, что Он готов дать жизнь и дать с избытком каждому, кто последует за Ним. А условия этого призыва такие, чтобы каждый, кто пойдет за Ним, полностью доверился и покорился Ему. «Следуй за Мною». Что можно добавить еще? Здесь все ясно. Любой ребенок поймет их значение. Возьмем, к примеру, из Евангелия одного такого человека, которому Христос сказал «следуй за Мною». Но послушайте, как ответил этот человек Иисусу. «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Обратите внимание на то, что этот человек не из тех, которые отказываются от Христа или отрицает требования Спасителя. Нет, он был привлечен к Иисусу, он был восхищен им, но более того, он осознает свой недостаток, свою нужду в его спасительной силе, и в глубине своего сердца он намерен когда-нибудь следовать за ним. Но! Какое потрясающее слово «но»! «Я пойду за Тобою, Господи, но я сознаю Твое величие, я сознаю, что Ты имеешь право требовать от меня полной отдачи, ибо Ты Бог». О, какое пагубное состояние такой души, у которой есть что-то такое, с чем она никак не хочет расстаться, которая чему-то временному отдает больше предпочтения, чем Иисусу Христу. Христос у нее не на первом месте, а где-то на втором. Я слышу, кто-то говорит: «Господи, я хочу спасения, хочу довериться Тебе, но мое положение не позволяет мне. Я вынужден делать то или иное, что не соответствует христианину. Или я не могу оставить мой грех. Я так связан этой привычкой, что не могу освободиться от нее. У меня такие дурные наклонности в моем характере, что для меня спасение невозможно». Возможно, что наоборот, ты считаешь себя не таким большим грешником, даже весьма порядочным человеком. Я не какой-нибудь пьяница, не краду, не прелюбодействую, честно тружусь, соблюдаю все постановления моей церкви. Да, я даже глубоко религиозный человек. Но следуешь ли ты действительно за Иисусом Христом? Если нет, то и у тебя есть какое-то «но», который препятствует тебе идти за Иисусом Христом. Мне сейчас приходит на память юноша, который пришел ко Христу и спросил, что ему делать, чтобы унаследовать жизнь вечную. Этот юноша принадлежал к высшему классу религиозников своего времени. Притом юноша мог сказать после того, как Христос перечислил несколько заповедей, как «не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать», что он сохранил все это от юности своей. И, очевидно, он сказал правду. Сказано, что Иисус, взглянув на него, полюбил его. В этом юноше горел благой порыв к высшим целям жизни – в Иисусе он обнаружил все, о чем тосковала его молодая, ищущая и голодающая душа. Он почувствовал, что чего-то ему недостает, и потому говорит Иисусу: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И как ответил ему Христос? «Одного тебе недостает». Подумайте, недоставало одного. У него оказалась лишь одна преграда, которая стояла между ним и счастьем, между его бессмертной душой и жизнью вечной. У него был свой кумир, которому он поклонялся. И когда Христос сказал, чтобы он отверг его и последовал за ним, то сказано, что юноша отошел с печалью. Ему мешало одно – его богатство. Это было его Богом. Ему он служил, ему он поклонялся. Да, он был готов сказать: «Я пойду за Тобою, Господи, но». Всего лишь две буквы. «Но». Друг мой, выслушай меня. Твой грех можно суммировать этим маленьким словом «но». Да, все мы, без исключения, унаследовали греховную натуру, которая тянет нас вниз, к греху. Но тот, который зовет нас к следованию за ним, усмотрел чудный выход из этого ужасного положения. Он пришел на эту землю, чтобы спасти погибшие, освободить не только от вины греха, но и от его власти. Он сам делает возможным наше следование за ним через наше покаяние и верой в него. Уважаемый радиослушатель, сегодня ты стоишь на распутье двух дорог. Пред тобою два пути – путь правды и путь лжи. Сегодня Христос идет мимо тебя. Он жаждет твоего спасения. Он хочет сделать тебя счастливым дитем Божьим. Как ты ответишь на его призыв «следуй за мною»? Скажи, я пойду за тобою, но без «но». А все то, что следует за словом «но», ты должен оставить, бросить в сторону и безоговорочно отказаться от него и следовать за Иисусом. О, мой друг, решись сегодня. Это благодать Божия, которая зовет тебя оставить ложный путь, ведущий к погибели, и принять правильное решение сегодня. Отказаться от всех «но» и во что бы то ни стало последовать за Христом. Пусть Господь тебе поможет начать сейчас твое хождение за Ним.
1: Следуя за Богом, мы сливаемся с Ним, испытывая неизреченную радость, которая не зависит от обстоятельств жизни. Самая большая радость в служении Христу.

Вот и все на сегодня. Если в вашей жизни царит тьма, впустите свет жизни вечной, и он изгонит тьму. Для тех, кто желает написать нам, сообщаю адрес. Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Растение, которое дышит через трубку. Растениям нужен кислород, и наземные растения дышат с помощью листьев. Другие же предназначены для жизни и дыхания под водой. Но если погрузить наземное растение под воду, оно может утонуть, точно так же, как человек. Рис – это наземное растение, которое получает кислород из воздуха, но при этом для нормального роста и жизнедеятельности большая его часть должна быть погружена в воду. В таких условиях рис может вырасти до 4,5 метров. В областях, подверженным частым наводнениям, рис бывало вырастал до 30,5 сантиметра в день, чтобы сохранять свою верхушку над водой. Причина, по которой он не тонет, подводит нас к разгадке очередной удивительной тайны Божьего замысла. Рис дышит воздухом через листья и воздушную оболочку, которая окутывает часть его стебля, находящуюся под водой. Он выделяет на каждую поглощаемую молекулу кислорода одну молекулу углекислого газа. Но поскольку углекислый газ растворяется в воде намного быстрее, чем кислород, внутри растения создается вакуум, высасывающий еще больше воздуха. Бог создал столько форм жизни, что на Земле практически нет условий, в которых не могла бы существовать жизнь. Все это свидетельствует о том, что Он, а не эволюция, отвечает за сотворение всего живого.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Доброе утро, братья и сестры! Мы продолжаем с вами путешествие по страницам Писания. Этим утром я в 12 главе книги «Бытие» и хочу обратить ваше внимание на то, как началась история одного из самых знаменитых, известных, уникальных народов, населяющих нашу планету, израильского народа. Здесь, в первых стихах этой главы, Господь впервые обращается к человеку по имени Авраам, со знаменитым призывом, приглашением, предложением и с не менее известным обетованием. Вот как начинается эта глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Вся суть этого призыва заключается в том, что неизвестно ничего. Бог просто бросает вызов Аврааму, Бог просто обращается к нему с приглашением, с предложением пойти туда, неизвестно куда, довериться Божьему водительству, довериться Божьему могуществу, Божьей заботе, Божьей доброте, Божьей милости и пойти за ним, пойти туда, куда он поведет его. Абсолютная неизвестность, полное неведение, и все, чем Господь ободривает Авраама в том, чтобы он проявил веру, проявил доверие, сделал этот выбор, это обетование, великое обетование. Дальше он, Господь обращается к нему с этими словами: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И дальше 4 стих начинается многообещающими словами: «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Авраам доверился Богу, и он, последовав Божьим путем, он, во-первых, приобрел благословение для самого себя. Господь был верен, Господь верно исполнил свое обещание. Он благословил Авраама. Авраам был в благословении. И также Авраам стал источником благословения для многих людей, в том числе и для нас с вами, братья и сестры. Господь обещал: «И благословятся в тебе все племена земные». Мы сегодня вот эти вот все племена земные, которые испытывают на себе благословение веры Авраама. Авраам доверился Богу, и мы сегодня также имеем благословение того, что он когда-то пошел на этот шаг, когда-то он сделал этот шаг. Надо сказать, мы также с вами каждый день, и сегодня в том числе, будем находиться перед выбором, куда пойти. Этот выбор мы встречаем в самых маленьких каких-то локальных ситуациях. Этот выбор нередко встает перед нами, когда необходимо принять какое-то важное глобальное решение, решение, связанное с направлением, может быть, всей жизни. И в этот момент внутри нас всегда идет борьба. Борьба пойти туда, куда призывает нас Господь. И этот путь нередко сопровождается неизвестностью, неопределенностью. И второй вариант – это тот путь, который нашей плоти более приятен, нашей плоти более удобен. Там больше стабильности, там больше ясности, может быть, комфорта, больше легкости какой-то. И в зависимости от того, доверимся ли мы Богу, сможем ли мы поверить в Его водительство, сможем ли мы довериться Его заботе, от этого будет зависеть, испытаем ли мы сами Божие благословение и сможем ли мы стать источником Божьего благословения для других, для нашей семьи, для наших родственников, для наших друзей.
просто для людей, которые, может быть, сегодня нам еще неизвестны. Авраам пошел за Богом, он доверился Богу, и огромное количество людей были благословлены его верой. Братья и сестры, сегодня не сомневайтесь в Боге. Идите туда, куда Господь призывает вас. Делайте то, к чему Господь вас призывает. И будьте уверены, вы станете источником благословения для многих. Вы сами будете благословлены, и вы благословите других. Буквально вчера я разговаривал с одним человеком, который сейчас в раздумьях, куда ему идти, и вот он именно с этой борьбой столкнулся. Я знаю, что еще некоторые люди в нашей церкви, они также на развилке, они также в определенных вопросах, в размышлениях, пойти ли им туда и делать ли им то, к чему призывает их Господь. Я хочу вас сегодня ободрить, не сомневайтесь, будьте уверены, когда вы доверяете Богу, когда вы заботитесь о Божьем, Бог заботится о вашем. Пойдите туда, куда призывает вас Господь, и испытайте Божье благословение для себя и принесите Божье благословение другим. Да благословит вас Господь.

Бог любит. Однажды мой сын вел себя по отношению ко мне весьма непослушно. Увидев, что я этим огорчен и опечален, он подошел ко мне и робко сказал: «Мне кажется, папа, ты уже меня совсем не любишь. Я думаю, ты меня ненавидишь». Я посмотрел сыну в глаза, обнял его и сказал ему в ответ: «Я люблю тебя, сын мой, той же любовью, что и раньше, но я ненавижу твое непослушание». Несмотря на наше непослушание, Отец Небесный продолжает нас любить. Богу ненавистны наши противодействия Его воле. Грехи наши производят разрыв во взаимоотношениях с Богом. Но всепрощающая любовь Божия остается неизменной. Бог любит по-прежнему. Это, однако, не дает права злоупотреблять Божьей любовью.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня слово из первого послания к Коринфянам, глава 3, стих 7. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, то есть взращивающий». Возьмем этот стих за наш главный текст. Тема «взращивание» — довольно легкая тема. Такая тема, которую каждый из вас в отдельности может легко понять до последней детали. Для лучшего понимания вместо слова «возвращение» можно также сказать «взращивание». Тогда для каждого станет ясно, о чем будет идти речь. Будем придерживаться слову «взращивание», которое является понятием из ботаники. В принципе, мы выращиваем в саду деревья или какие-нибудь другие растения не ради многих листьев на них, но ради плода, ради хорошего плода. Поэтому вступление в нашу сегодняшнюю тему начнем с практической точки зрения. Украинцы говорят: «Не проси у Господа Иисуса дождя, а проси урожая», потому что даже при неблагоприятных погодных условиях Бог может дать хороший урожай и наоборот. Люди своевременно пашут поля, своевременно вносят в эту землю хорошие отборные семена, а Бог посредством дождя поливает и дает посевам хороший рост. И если Он дает дождь своевременно, то люди могут собрать хороший урожай. Пока Бог выращивает эти посевы, люди могут их даже еще и удобривать, чтобы получить более высокий урожай. А если мы на приусадебном участке садим картошку, лук, огурцы, помидоры, перец и другие виды овощей и фруктов, то мы стараемся как можно лучше ухаживать за всем этим. Рыхлим, удобряем и даже сами поливаем. Не ждем, пока Бог в нужное время даст дождя. У нашего дома, где мы в Германии живем, есть маленький клочок земли в 35 квадратных метров. Кроме различных деревьев, множества цветов, имеется также немного свободного места, где мы однажды посадили несколько кустов помидор. В то время мы с женой проводили на Украине еще детскую евангелизацию. Кусты помидор уже хорошо выросли, завязалось на них много крупных помидор. Это был мясной, хороший сорт. Сердце радовалось, когда мы смотрели на эти плоды. Но вот в школах подошло время летних каникул, и нам нужно было ехать на Украину для проведения детской евангелизации. Поэтому дальнейший уход за помидорами мы поручили нашей невестке, жене моего сына. Когда мы вернулись из Украины, то наша невестка сообщила нам очень печальное известие. Вскоре после нашего уезда на помидоры напала ужасная болезнь. Как сама зелень, так и плод молниеносно были поражены таким коричневым цветом, типа ржавчины, и все вместе примерно за 2 дня сгнило, как быстротечный рак. Ни один помидор не успел созреть. Это произошло тогда не только у нас, но и у всех любителей огородников в нашем городке. Но, тем не менее, мы с женой очень разочаровались и не стали больше делать такие эксперименты. Прошло много лет, наблюдая за успехом других огородников, да и разочарование как-то рассеялось, мы решили на моем 85-м году жизни еще раз заняться выращиванием помидор. Посадили мы порядка 40 кустов помидор. Поливаем, удобряем их хорошо, рыхлим почву, ведем за ними тщательный уход. Но не ради этого плода, который нам даст Господь Иисус, а ради тех постоянных движений и упражнений, которые приходится делать при работе, при уходе за помидорами. Это чрезвычайно хорошо отзывается на физическом состоянии всего организма. Я это быстро заметил на себе. Поэтому я решил этим заниматься не ради хорошего урожая помидор, но ради физических упражнений и лучшего состояния здоровья. Ведь у нас в Германии круглый год можно покупать в магазине порядка 10 сортов помидор. Но то, что человек лично выращивает, как-то ближе к сердцу лежит и больше радует. Пока что, на данный момент, Господь Иисус хранит наши помидоры от этой страшной губительной болезни и дает на этих кустах обильный плод. За это мы очень благодарны нашему любящему и милостивому Господу Иисусу, что в таком незначительном деле Он дает нам большую радость. Повторяю, что и мы вырастили эти 40 кустов помидор не ради буйно растущей на них зелени, но мы хотим от них иметь пользу. Процесс посадки и выращивания какого-нибудь растения по смыслу переносится также на другие области жизни. Таким образом, насадил Бог в Эдеме райский сад, как читаем в книге Бытия, глава 2, стих 8. «И насадил Господь Бог райский сад в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». И если мы здесь читаем «на востоке», то мы должны исходить из Иерусалима, который является центром как в истории мира сего, но и особенно в истории спасения. В этом саду Господь Иисус имел свою радость и восхищение, ибо Он Сам его насадил. Это была вершина на сотворенной земле, поэтому Он и называется садом восхищения. В этом саду человек должен был радоваться, потому что этот сад Бог насадил и ради человека. К сожалению, Адам и Ева использовали этот сад не только для радости, но и для греха. В этом саду восхищения первый человек пал в грех. Это падение увлекло с собой в гибель не только человека, но и весь животный и растительный мир. С этого момента, с момента падения человека, все творение стенает и ожидает освобождения от рабства, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стихи с 21 по 23. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления от тела нашего». С этого времени Бог заботится о том, чтобы, несмотря на падение человека в грех, путем его пересаживания найти в людях хороший плод и радость. для живого Бога Творца, лежащие теперь позади нас тысячелетия истории человечества, были крайне трудной и хлопотливой работой, что лично я не перестаю удивляться, что Бог взял на себя такое мучение с нами. Поэтому мы приходим к вопросу по отношению с нашим Господом Иисусом. Дорогой Господь Иисус, наш Бог, имеют ли все эти хлопоты вообще смысл? По этому поводу мы должны сказать громкое и твердое «да», потому что в соответствии с благоволением Бога Он так действовал, как Он предусмотрел уже до основания мира. Все эти хлопоты и напряженный труд по воспитанию своего творения Он предусмотрел в своем плане спасения людей по благодати. Но, несмотря на это, я и до сегодняшнего дня до глубины еще не понял этот тягостный труд Господа Иисуса с нами, погибшими грешниками. Конечно, в ходе мыслей Бога не было другого пути, чтобы достичь цели. И все же, почему Господь Иисус совершает с нами так бесконечно много труда? На нашей планете Земля стоимость всех хлопот нашего Господа Иисуса невозможно выплатить. Это ясно. Поэтому соответствующий плод и радость в отношении нас может указывать только на вечность. В этом мы видим тот факт, что вместо предлежащей Ему радости Иисус претерпел крест, как читаем в послании евреям в главе 12 стих 2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса», то есть Он начал и завершил веру, «который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Уже очень-очень рано говорил Господь Иисус о Своем народе Израиле, который Он намеревался насадить на горе Своего наследия, как читаем в книге Исход, глава 15, стихи с 14 по 17. «Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей Моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел». А теперь самое главное, стих 17. «Введи его и насади его», то есть Израиль, «на горе наследия твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка». В этом стихе 17 Слово Божье говорит о жилище во святилище, которое Господь Иисус приготовил себе для жилья. Уже здесь Он говорит о Иерусалиме и храме Его святости на этой земле. Характерным является тот факт, что Господь Иисус приведет израильский народ и насадит его на горе наследия в Ханаане. Порядка 40 лет спустя исполнилось это высказывание о насаждении Израиля в обетованной земле Ханаана. Таким образом, Господь Иисус одновременно взял израильский народ как саженец. Так называет Святой Дух израильский народ в Псалме 79, стих 16. «Охрани, саженец, что насадила десница твоя, и побег, или отрасли, который ты укрепил себе». Господь Иисус взял израильтян из Египта как саженец, где они были ничто иное, как пришельцы. Так же, как Господь Иисус желает нас посеять в этом мире. Ибо Египет в духе символизирует мир сей. Так Иисус видит нас, детей Божьих, спасенных через жертву Иисуса Христа, в этом враждебном Богу чужом мире. Поэтому очень важно, чтобы мы сами видели себя поставленными в этот чужой мир. Дальше в Псалме 79, стих 16 читаем: «Саженец, что насадила десница твоя». Это было Божье право, чтобы такое сделать, но не человеческое право. Поэтому Израиль является правомерным владельцем обетованной земли Ханаана. Он и тогда является правомерным владельцем, если другие стоят у двери обетованной земли и стучат. И если в этом деле кто-то доставляет много хлопот, тот падет перед Богом. Эту правомерность Святой Дух объясняет в Псалме 43, стихи со 2 по 4. «Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты соделал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил народы, а их, Израиль, насадил, поразил племена и изгнал их, ибо они, Израиль, не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним», то есть к Израилю. Здесь мы видим процесс насаждения саженца не на основании человеческой мудрости и не на основании человеческой власти и силы, но только через живого Бога. Я всегда радуюсь при таких высказываниях Слова Божьего, потому что я чувствую и знаю, что этот Бог является моим Богом. Поэтому стоит всем тем, что у нас есть и чем мы являемся, до последней частицы отдать себя этому Богу. Чем внутренне мы в сердце отделимся от Египта, то есть мира сего, тем интенсивнее станет наше общение с живым Богом. Общение, которое мы ищем и в молитве должны у Бога выпросить. Он является таким Богом, который разрешает себя упросить. В глазах Бога все эти насаждения были хорошенькими, миловидные насаждения. Господь Иисус имел однажды в своем народе Израиле большую радость. Библия подтверждает взаимосвязи там, когда израильтяне с радостью выходили из Египта. Тогда и Господь Иисус имел радость в своем народе. О радости народа, которая выражена в Библии ликованием, мы читаем в книге «Исход», глава 15, стих 20. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». Дорогие братья и сестры, если мы с радостью в послушании будем найдены в Слове Божьем, то мы освежим сердце нашего Господа Иисуса для радости. Когда-то Господь Иисус имел большую радость в первых людях в райском саду в Эдеме. Но эта радость длилась до великого падения в грех. Поэтому читаем в книге Судей в главе 10, стих 13. «А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас». Здесь мы видим трагическое положение, которому нас учит история Израиля в оценке значения «быть Божьим народом» или «служить ничтожным богам». Именно так неожиданно в таком положении оказался Божий народ Израиль в вине глубокого греха перед тем, который насадил Израиль в Ханаане и так любил его. Это был пролом в чудесном отношении Бога со своим земным народом Израилем. С духовной точки зрения мы можем этот пролом сравнить с грехопадением в райском саду в Эдеме. Почему? Потому что, несмотря на всевозможное воспитание и Божий суд на протяжении 70 лет в Вавилоне, Израиль никогда больше не выздоровел от этого греха. Хотя израильтяне вернулись из плена с новыми познаниями, но если мы посмотрим на Израиль после возвращения из плена, то остается только закрыть глаза и выразить глубокое сожаление, но выразить также ликование, потому что этот когда-то поносимый из-за согрешения народ скоро достигнет свободу в тысячелетнем царстве. Начало этой свободы совсем близко. События этого начала стоят и для нас непосредственно перед дверью. В отношении своего народа Израиля Господь Иисус сообщает пророку Иеремии в главе 2, стих 21. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратился у меня в дикую отрасль чужой лозы?» А через Моисея Господь Иисус произносит суд над своим народом за его измену своему Богу и служение чужим богам. Об этом читаем во Второзаконии в главе 32, стихи с 32 по 42. «Ибо виноград их, то есть виноград Израиля, от виноградной лозы Содомской из полей Гоморских, ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их, яд драконов и гибельная отрава аспидов. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них, но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек». Но грех изменил и развратил не только Израиль, но и нас грех изменил до вырождения, потому что через грех мы утратили подобие Бога. Это подобие, в соответствии которого Бог нас сотворил, мы больше не носим в себе. Да не подумает кто-нибудь из вас, что мы и сегодня еще носим в себе подобие Бога. Мы были когда-то подобием Бога, но Бог в грехах на небе? Такого невозможно представить, такого быть не может. Его подобие содержит в себе безгрешность нашего творения. Но сатана изменил нас до вырождения. Сила его лжи является величайшим оружием, которое он при этом применяет. Ибо выражение «нет, не умрете» является ложью. а все остальное является стаскиванием Божьих слов в вопросительное положение, чтобы привести их к сомнению и неверию. Таким образом, сатана увлек 1/3 ангелов в погибель. И как тогда однажды световые ангелы стали сегодня на основании своих грехов такими, как о них читаем в послании Ефесянам, глава 6, стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Такое негативное изменение мы видим сегодня среди однажды световых ангелов. Такое негативное изменение через грехопадение первых людей мы видим также и на нас, на людях. И тем, и другим определена конечная цель – смерть в огненном озере. После этого мы видим сатану в образе змея в райском саду в Эдеме. Видим, как он шепчет, он использует Божье творение в образе животного, в образе змея. Он заползает на дерево, Божье творение, и шепчет оттуда. Его манера говорить находится не внизу на земле, но всегда находится на высоте, как он хотел превознестись над Богом, чтобы там поставить свой трон. Об этом читаем у пророка Исаии в главе 14, стихи 14 и 15. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Сатана просчитался и, как видим, глубоко пал. Но и первых людей он привел через ложь к падению. Жало греха, сила греха, ложь, смерть. «Нет, не умрете», — говорит змей первым людям. Поэтому с того момента проклятие и смерть являются нашей частью. По этому поводу мы не можем подавать на кого-нибудь жалобу, потому что мы все сами навлекли на себя участь смерти. Мы сами виноваты в этой нашей ужасной участи. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Рейха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса, и через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, Дима. В прошлый раз ты обещал нам рассказать о втором описании грядущего царя, и мы ждем твой рассказ.
1: Шалом, Татьяна. Да, сегодня мы продолжим наши размышления из книги пророка Захарии. В прошлый раз мы обращались к 9 главе книги пророка, а сегодня мы рассмотрим 14 главу. И два этих описания, они разительно отличаются друг от друга. Но давай коротко рассмотрим контекст 14 главы.
0: «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу».
1: Знаешь, это описание, оно очень напоминает картину сражения. И вот что дальше написано в этой же главе.
0: «И будет в тот день. Живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя его едино».
1: Итак, мы видим, что главы 9 и 14 – это центральные тексты книги пророка Захарии, которые говорят

0: царь Мессия, никто иной, как сам Господь Бог, грядущий в защиту своего народа. А в любом случае, в 14 главе книги Захарии мы видим совершенно иное описание царя, чем в 9 главе этой же книги.
1: Да, Дима, на самом деле это совершенно противоположное описание царя.
0: Действительно, перед нами встает вопрос, кто же из этих царей придет? Какой царь придет? Кротко сидящий на осленке или в великом гневе, готовый к войне? Знаешь, это вызывает некие противоречия. Для еврейских мудрецов этот вопрос также представлял собой большую загадку. Но это не единственное место в Писании, где мы находим кажущиеся противоречия в описаниях Мессии. Например, в книге пророка Михея в 5 главе говорится, что Мессия должен родиться в Вифлееме в городе Давида. Но у пророка Даниила в 7 главе мы читаем, что Мессия явится на облаках небесных. Там же у Даниила мы читаем, что Мессия будет предан смерти. 9 глава. Однако у Исаии мы читаем, что Мессия придет во славе и останется править навеки. И вообще, является ли Мессия страдающим рабом из Исаии 53 главы или великим царем из 2 псалма? Вопросы, которые требуют пояснения. И знаешь, к чему пришли наши ученые?
1: Я, конечно, могу предположить, но лучше ты расскажи сам, как оно есть на самом деле.
0: Изучая эти тексты, наши мудрецы пришли к такому выводу, что к нам придет два мессии. Мессия бен Йосеф, который придет, чтобы пострадать, и Мессия бен Давид, который придет как царь-завоеватель. Наши мудрецы писали, если народ Израиля будет праведен, то Мессия придет на облаках небесных. Если же он не будет праведен, он придет как бедняк, сидящий на осле. Однако, существует еще один взгляд на эти два описания таинственного царя Мессии, который подходит к тому, что мы видим у Захарии, и к тому, что мы находим в других местах Писания. Между прочим, этот взгляд существовал до того, как появились описанные выше предположения. Это взгляд Нового Завета. Но о нем мы поговорим в следующий раз.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

На чем сосредоточиться? Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Матфея 10:34. Никогда не симпатизируйте душе, случай которой приводит вас к заключению, что Бог жесток. Бог более нежен, чем мы можем вообразить, и время от времени Он дает нам возможность видеть Его суровым только для того, чтобы показать нам, каким нежным Он может быть после этого. Если человек не может пробиться к Богу, то только потому, что он имеет что-то тайное, от чего не желает отказаться. Я признаю, что поступок плох, но я не откажусь от этого поступка ни за что на свете. Невозможно обращаться мягко с таким случаем. Мы должны проникнуть глубоко к корню проблемы, пока не покажется антагонизм и возмущение, вызванные тем, что мы слышим. Люди хотят благословения Божьего, но они не терпят прикосновения к самой сути их проблемы, к тому, от чего им нужно избавиться. Если Бог добился своего в вас, ваше слово, как его служителя, сделалось безжалостным настаиванием на одном — пресечении в корне, иначе не может быть исцеления. Вбивайте в голову ваше слово до тех пор, пока невозможно будет избежать его применения. Обращайтесь прямо к корню проблемы, чтобы люди поняли, где они стоят и чего им не хватает, и тогда предложите им стандарты Христовы для их жизни. «Но мы не можем так жить», — скажут они. А вы ответите: «Господь говорит, вы должны». «Но как же это возможно?» — будут спорить они. А вы ответите: «Вы не сможете, если не будете иметь новый дух. Отец Небесный даст вам духа». Ощущение нужды должно быть налицо, прежде чем вы сможете говорить что-то. Тысячи людей счастливы без Бога в этом мире. Если я был счастливым и нравственным до пришествия Христа, зачем пришел Христос? Потому что такого рода счастье и мир находятся на неправильном уровне. Иисус Христос принес меч для всякого мира, не основанного на личном сближении с Ним. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч.

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: Из поэтических тетрадей. Николай Шалатовский. Последнее время. Последнее время, последнее время. Фальшивость улыбок, коварство сердец, злоречие, надменность, безбожье, растленье — все признаки это, что скоро конец. Последнее время, последнее время. Стремительный бег на мгновение прерви, сорви с человека мамоново стремя, у края погибели останови. Последнее время, последнее время, к небесной отчизне людей поверни, к источнику жизни направь их стремление и образ, утраченный ими, верни. Евгений Санин. Что хвалишься собой, красивый? Краса, что летняя роса? Тебе б рыдать, как плачут ивы, стонать, как в ураган леса. Что хвалишься здоровьем, крепкий? Оно у нас не навсегда. Всех, как стареющие ветки, согнут болезни и года. А ты, что хвалишься деньгами, в могилу их с собой не взять. Пойдешь с духовными долгами туда, что страшно и сказать. Но мы горды тем, что одели, как выглядим и с кем сидим, не зная, что на самом деле безумством хвалимся своим.
2: Из поэтических тетрадей. Ирина Калошина. «Святой Дух Утешитель». Он держит мир крылом огнистым, светил полетом управляет, и он собой, как светом чистым, всю землю нашу наполняет. Когда средь бездны мир творился, Творца могучей рукою, он над купелью вод носился, дыхание Господа святое. Явилась жизнь, открыла очи, взошло светило золотое. Он каждый крошечный росточек животворил самим собою. Огонь любви неугасимый, он в нас творит свой храм сегодня. Имеет огненные крылья душа, когда в ней Дух Господен. И часто сердце замирает, постичь великое не в силах, что в слабом сердце пребывает тот, кто колеблет бездны мира. Тот, кто созвездие толкает по стезям космоса безбрежным. Он кротко сердце утешает, ведет с душой беседу нежно.
1: Вячеслав Иванов. Небесный Царь, приди к нам, Утешитель, Дух истины, повсюду ты еси. Все в полноту возводишь ты, Живитель, вселись же в нас, живых на небеси. И наших тел очисть от сквер обитель, и наши души, Дух благий, спаси. Источник благ, хоровожатый жизни, град Божий нам яви в земной отчизне. Василий Беличенко. Как голубь и как огонь. От апостольских дней до момента сего Дух Святой возвещает нам правду, что Спаситель души – Иисус. Без Него человек приближается к аду. Дух Святой словно голубь, и благость, и мир. Он огонь для нечистого, злого, и любой Валтасаров нечестия пир оборвет своим огненным словом. Он заметными делает Божьих детей среди массы людской многоликой. Дух Святой пробуждает спасенных людей, не спасенных тревожить молитвой. Дух Святой к Даниилам спускается в ров, вдохновляет на подвиги братьев. говорит поколению нашему вновь о грехе, о суде и о правде. Мое над твоим. 1 Петра 1:4. Один богач свое именье набил достатком до краев и повторял местоимение любимый: «Я, мне, мое». Он богател и надмевался, хваля роскошное житье, над верующим насмехался: «А что твое? А где твое?» Взор брата оставался светел, дух не был завистью томим, и он с улыбкою ответил: «Мое повыше над твоим». Для человека в день последний земное прах, земное дым. Блажен имеющий наследие не в мире тленья, а над ним.
2: Вера и жизнь. Любовь Сергеева. Скромное обаяние взятки. Кто из нас не давал взяток? Не спрашиваю, кто не брал, поскольку не принято отвечать на такое предположение. Да еще вдруг придется утвердительно кивнуть, тогда уж совсем оскорбительно. Поэтому повторюсь в риторическом вопросе: кто из нас не давал взяток? Ну, быть может, речь не идет о толстых пачках зеленых банкнот, и разговор даже не о борзых щенках, коих не чурался герой одного из самых антикоррупционных произведений. А вот скромная шоколадка, коробочка конфет, стыдливая трешка 30-летней давности или современная евровая двадцатка. Конечно, не стоит тут вспоминать сотки, пятисотки, отданные на отечественных магистралях и сельских дорогах друзьям автолюбителей. Кто ж сию подать считает за взятку? Давайте в памяти воскресим всесильных секретарш больших начальников, как говорят у нас, власть имеющих, членов различных комиссий, призванных решать насущные нужды населения, бухгалтеров, выдающих справки для получения кредита, медперсонал, оформляющий документы по медосмотру, представителей военкомата, призывающих наших сыновей в армию, председателей различных экзаменационных комиссий, от сдачи на права по вождению автомобиля до ЕГЭ и выше, любимых всеми таможенников, трясущих наши вещи и души на погранпереходах. И не всегда дело обходится только трешками и двадцатками, не так ли? А техосмотр для транспорта даже не обсуждается. А еще многочисленные друзья и нужные знакомые, получившие маленькие презенты в знак благодарности и за беспокойство. Можно возразить: ну уж их-то за что включать в сей неприятный список наших компромиссов с законом и совестью? Думаю, они займут достойное место в нем, поскольку все дары, ими полученные, даны не просто так. Они были проводниками в различные учреждения и конторы через черный ход для своих. А это дорого стоит, каждый знает. И каждый может продолжить этот перечень, основываясь на собственном богатом опыте. Пожалуй, нет такой сферы в нашей жизни, где понятие греха было бы настолько снивелировано, сглажено, стерто, как там, где речь идет о взятках. Любых, явных и тайных, открытых и завуалированных, данных до и данных после, за материальные ценности и душевный комфорт, за товары и услуги. А еще за наши грехи и прегрешения, провинности и преступления, часто мнимые, закон, что дышло, а порой и реальные. Знаю. Знаю все возражения, под некоторыми и сама подписывалась не раз. По-другому нельзя, иначе выхода нет. У нас страна такая. Без взятки, липовой справки под ложной подписи мы бы ничего не имели, не решили, не добились. Можете нужное подчеркнуть. И решалось, добивалось, получалось, развивалось, обустраивалось, основывалось что-то крайне нам необходимое. Кто спорит? И на этом основании наша вера во всемогущество взятки росла и крепла год от года. И кто ее теперь разрушит, эту веру, выстроенную на наших сомнениях, давать, не давать, на нашем страхе, а вдруг не выгорит, на наших мучениях, кому, где, когда, сколько, а главное, как? Короче, почти на крови. Наша вера во взятку несокрушима. Это меткий выстрел снайпера, последний довод королей, решающий аргумент в любом споре, наш запасный подземный ход, козырной туз в рукаве, соломенная надежда утопающего, скальпель хирурга в критической ситуации. И первые наши взятки давались именно с таким ощущением отважной безысходности, с бегающими глазами, с липкими ладошками, с невнятной речью скороговоркой и лихорадочным румянцем на подобострастном лице. Но все прошло благополучно, все удалось, решилось, получилось, выгорело. И второй шаг был намного легче. А теперь мы уже почти профессионалы в устроении маленьких житейских проблем. Каждое действие нуждается в обосновании, а практика — в теории, как богатый купец для облагораживания своих капиталов нуждается в дворянском гербе. И мы постепенно выстраиваем свои доктрины, оправдывающие все сомнительные действия. Безусловно, никто из нас не лоббирует интересы торговцев оружием или табачной мафии, не подкупает продажных политиков, не переправляет тонны наркотиков через оборотней в погонах за границу. Это безнравственно и грешно. Это мир, лежащий во зле. Да и о своих взяточных делах мы рассказываем с возмущением, как об очередном свидетельстве о беззаконии и моральном разложении окружающего общества, вынуждающего нас изредка, очень-очень редко, поступать по его правилам. И чувствуем себя как Лот, вынужденный жить в Содоме, поскольку ежедневно мучается в праведной душе своей. Так уж устроен человек, что опыт плотской жизни он переносит и в духовную жизнь, и пытается давать взятку Богу. Однажды поймала себя на том, что, чувствуя вину за совершенный грех, вместо обычных 3-4 глав из Библии читаю 5-6. Стараюсь, заглаживаю, так сказать. Среди знакомых есть брат по вере, который после осознания проступка практикует своеобразный пост. В тот же момент, как понял, что согрешил, отказывается от еды, объясняя так: «Мучаюсь, Господь видит, зачтет». Каждый вспомнит подобные примеры, хотя никто не рассматривает их в качестве подкупа Творца. «Не знаю, как решить вопрос. Проблема в том...» Выслушав, подруга удивленно поднимает брови. «Ну ты даешь! Чего ж тут решать? Заходишь в кабинет, протягиваешь паспорт, а в нем...» Сейчас узнаю у мужа, сколько в нем на сегодняшний день. «Теперь вот думаю, с духом собираюсь. Может, получится? А вы что посоветуете?»
1: Малая кафедра. Петр Луничкин. Точный барометр. Вообще-то я не против миллионеров, но если бы мне предложили им стать... Марк Твен. В нашей жизни все крутится вокруг денег. Вопрос о них преследует нас. Нет денег — ты никто. Остаться без денег — значит остаться ни с чем. Без денег ты ничего не купишь, без денег долго не проживешь. Деньги диктуют, деньги влияют, деньги исполняют все прихоти и желания. Деньги — это власть, деньги — это сила. Деньги правят миром, деньги всесильны, деньги, деньги, деньги. Бред какой-то. Глупости, возмущаясь, подумайте вы. За деньги можно купить часы, но не время. Можно купить кровать, но не сон. Можно купить книгу, но не знание. С вами согласен, но оглянитесь, посмотрите вокруг. Да, не забудьте заглянуть и внутрь души вашей. Внимательно присмотревшись, увидите, что взгляд наш все больше и больше фокусируется не на духовном, а на материальном благе. Ну, а дополнительное материальное благо, как правило, требует и дополнительных материальных затрат. Нам нужны деньги. И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О Господи, народ этот сделал великий грех, сделал себе золотого бога». Исход 32:31. История повторяется. В дни свободы и благоденствия мы с головой погружаемся в созидание золотого бога. Ради дополнительного приработка готовы не только пропускать богослужение, но и полностью от него отказаться. Добровольных помощников в церкви все меньше и меньше. Дети Божьи, оставляя Вифлеем, все чаще перебираются на поля Маевицкие. Говорят, что там больше платят. Деньги — это зло. С этим высказыванием я не согласен. Я убежден, деньги не могут быть добром или злом, они нейтральны. Деньги являются лишь неким барометром плотского, душевного и духовного состояния человека. Если вы всего себя вкладываете в этот мир, то несложно догадаться, где сердце ваше. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» — Матфея 6:21. Де Курсель, французский драматург, однажды сказал: «Деньги для людей умных составляют средства, для глупцов — цель». Что бы изменилось в вашей жизни, если бы вдруг, в одночасье, вы стали миллионером? Не спешите с ответом. Подумайте. Аргумент. Игорь Савич. Жизнь может породить только жизнь. В течение сотен лет человека волновал вопрос о происхождении окружающего мира. Самым удивительным было проявление жизни во всем ее многообразии. Недостаток научных знаний в средние века породил разнообразные фантастические предположения о возможности самозарождения живых существ. Считалось, что крысы могут зарождаться из большого количества грязного белья, рыбы — из ила, мухи — из гниющего мяса и так далее. Однако находились исследователи, которые были против общепринятого мнения. Флорентийский врач Франческо Редди показал, что в плотно закрытом сосуде с гнилым мясом, куда не могут проникнуть мухи, личинки не появлялись. Изобретение микроскопа позволило заглянуть в микромир. Было обнаружено громадное количество микроорганизмов в разных жидкостях. С новой силой вспыхнули дебаты между сторонниками абиогенного направления, которые считали, что жизнь может произойти из неживого, абиогенез, и теми, кто считал, что жизнь может произойти только от жизни, биогенный путь. Микроорганизмы представлялись такими маленькими и просто устроенными, что предположение об их самопроизвольном зарождении казалось вполне вероятным. Однако итальянский исследователь Ладзаро Спаланцани 1729-1799 года выдвинул тезис: «У микробов должны быть родители». Этот тезис блестяще подтвердился остроумными экспериментами, которые поставил известный французский ученый Луи Пастер 1822-1895 года. Он кипятил колбы с питательным раствором, отверстия которых соединялись с внешней средой тонкой S-образно изогнутой стеклянной трубкой. Благодаря этому нехитрому приспособлению микроорганизмы не могли попасть в раствор из окружающего воздуха и оставались на стенках трубки. Питательный раствор в контрольных колбах даже после кипячения через короткое время становился мутным из-за появления большого количества микроорганизмов. Раствор в колбах с S-образно изогнутыми трубками оставался чистым в течение многих дней. Так, на длительное время был положен конец спорам между сторонниками абиогенного происхождения жизни и теми, кто считал, что живое может произойти только от живого. Однако история науки сделала еще один виток, и в 1955 году американский ученый Миллер опубликовал данные своих экспериментов, где показал, что Луи Пастер для своих экспериментов использовал не те колбы. В свои колбы Миллер впаял электроды и через смесь паров воды, метана, аммиака и водорода пропускал высоковольтные электрические заряды. Данным экспериментом была сделана попытка смоделировать первичную атмосферу Земли, а электрические разряды имитировали молнии. Правда, живых организмов не получилось. Зато в колбе были найдены простейшие органические вещества — жирные кислоты, мочевина, уксусная и муравьиная кислоты, а также аминокислоты, глицин и аланин. Схема устройства приведена на рисунке 1. Следует сразу же подчеркнуть, что до сегодняшнего дня не существует общепризнанной теории относительно химического состава предполагаемой первичной атмосферы Земли. И тем не менее, эти эксперименты породили буквально шквал исследований сторонников абиогенного происхождения Земли. Неудивительно, что и авторы учебника по биологии завершили параграф, посвященный возникновению жизни на Земле, следующим выводом. Экспериментальное доказательство возможности образования аминокислот из неорганических соединений – чрезвычайно важное указание на то, что первым шагом на пути возникновения жизни на Земле был абиогенный, не биологический синтез органических веществ. Биология под редакцией Беляева и Дымшица, 2008 год, страница 182. Появились целые монографии о химической эволюции. Казалось бы, вот-вот должно проявиться сообщение о химическом синтезе первой биомолекулы в естественных условиях, но оно так и не появилось. Дело в том, что подобным образом, с применением и других высокоэнергетических агентов типа ионизирующего излучения, ультрафиолетовых лучей, получались различные органические молекулы и даже короткие пептиды. Однако эти вещества должны были постоянно удаляться из-под этого жесткого воздействия, иначе они очень быстро подвергались распаду. То есть, говоря научным языком, химическая реакция была обратимой. Но хуже всего было то, что эти молекулы не несли какой-либо полезной информации для будущих возможных структур, из которых состоит самая простейшая живая клетка. Это был просто случайный набор молекул. На это сторонники эволюционного абиогенеза могли бы, конечно, возразить, что в естественных условиях все эти процессы происходили в течение сотен миллионов лет, и уж за такое время наверняка могло возникнуть что-нибудь живое. Нет, не могло. Для возникновения информации, а здесь речь идет именно об этом, время не имеет значения. Как совершенно четко показал в своих работах Вернер Гитт, 1993, для появления информации необходим духовный источник. Ведь каждое живое существо, даже самое простое, несет в себе громадное количество самой разнообразной информации. Информация определяет его структуру, способ добывания пищи, поведение, способы размножения, защиты и так далее. Математики подсчитали вероятность появления хотя бы одной самовоспроизводящей, то есть живой, системы во Вселенной. При этом было взято для расчета гораздо большее количество частиц во Вселенной – -10 в 130 степени, чем известное самое оптимистическое число -10 в 80 степени. Был также очень щедро увеличен возраст Вселенной до 3000 миллиардов лет, чтобы число взаимодействий гипотетических частиц было как можно больше. Ничего не помогло. Вероятность возникновения жизни оказалась такой. Один шанс из 10 в 280 степени. Один из наиболее известных атеистов 20 века, доктор Карл Саган, подсчитал, что математическая вероятность возникновения простейших форм жизни из неживого вещества составляет один шанс из 10 в 2-миллионной степени. Шанс самопроизвольного возникновения жизни намного меньше нуля, то есть абсолютно невозможен. Судя по всему, не только у микробов должны быть родители, но и у каждого живого организма, обитающего на Земле. Одним из основных принципов логики является принцип аналогии, который говорит о том, что существо порождаемое должно иметь сходство с существом порождающим. Подобное порождается подобным. Следствие не может полностью отличаться от своей причины. Иначе говоря, жизнь может породить только живое существо, а не кусочек мертвой слизи в некой абстрактной, фантастической среде. Предположение абиогенного пути возникновения жизни нарушает еще один важный принцип – принцип причинности, который гласит, что всякое следствие имеет свою причину. Если представить, что все-таки случилось это чудо, хотя представители эволюционного учения отвергают какие бы то ни было чудеса, и произошло появление первых высокомолекулярных белков и нуклеиновых кислот, то возникает вопрос – какие же причины могли заставить их в те далекие, темные времена, лишенные смысла и цели, организоваться в самовоспроизводящие системы? На этот вопрос дается очень простой ответ в другом учебнике. «Биология» под редакцией Захарова, 2008 год, страница 47. Биологическая эволюция является собой определенный качественный этап эволюции материи в целом. Все кажется очень просто – но это всего лишь голословное утверждение материалистического эволюционизма, которое находится в явном противоречии с одним из фундаментальных законов физики, вторым законом термодинамики. Этот закон гласит, что всякая материя, предоставленная самой себе, неизменно подвергается деградации и распаду. то есть степень неупорядоченности в системе возрастает. Из хаоса может возникнуть только хаос еще в большей степени. Эволюция материи — это миф. Она в природе не существует. На той же странице названного учебника говорится, что материя находится в непрерывном движении и развитии. Движение может происходить либо если есть соответствующий двигатель, либо скатываясь по инерции все ниже и ниже по мере расхода энергии. Развитие же осуществляется при наличии специальной программы. Поиск такой программы у неживой материи вряд ли приведет к положительному результату, уже потому, что это было бы принципиальным противоречием основному постулату эволюционизма. Все происходит само собой. В живых организмах заложены самые разнообразные программы, крайне важные для их жизнедеятельности. Все они закодированы в регулярных, строго детерминированных структурах ДНК. Однако программа, которая постоянно бы толкала живые организмы ко все большему усложнению – эволюции, не обнаружена. Только уже существующая форма живых организмов способна к воспроизведению себе подобных. Неживое же всегда останется неживым. Смерть не может породить жизнь. Библия совершенно определенно говорит о том, кто был духовной первопричиной и источником всего сущего. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет людей». Иоанна 1:3-4.

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: Если вы любите природу, то наверняка когда-нибудь разжигали костер. И вот представьте себе, что вы сидите у огня и подбрасываете дрова. Огонь горит хорошо и ровно, и вдруг в очередной раз вместо дров вы подливаете в огонь бензин. Конечно, костер будет гореть уже не так, как раньше. А в истории нашей Земли были ли какие-то события, которые заставляли процессы идти по-другому? Об этом мы спросим нашего гостя, кандидата физико-математических наук Алексея Валерьевича Попова. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
4: Здравствуйте.
3: Ну и начнем, наверное, с того, что в прошлых программах мы говорили о принципе актуализма, и что он, ну, как бы не всегда может использоваться.
4: Угу.
3: И в то же время мы сами на нем тоже основываемся,
4: да,
3: получается, при измерении процессов.
4: У нас нет выбора, потому что мы знаем то, с какой скоростью эти процессы идут сегодня, но мы не знаем, не можем быть уверены в том, в прошлом происходили они так же или нет. Вот в прошлом подливался бензин в костер или не подливался. Сейчас у нас этого бензина нет, мы знаем, как горит костер, и у нас не остается никакого другого выбора, как применять вот эту вот те законы, которые управляют этим горением сегодня, к прошлому. И в этом смысле мы в каком-то, ну, мы находимся в том же положении, что и сторонники теории эволюции. Когда мы говорили в прошлых передачах о том, что вот у нас 70, упоминали о 70 методах, да, определения возраста Земли, и мы упоминали о том, что, в общем-то, все они так или иначе основаны на принципе актуализма. Вот, может быть, может возникнуть вопрос о том, а креационисты, что тоже применяют актуализм, да, применяют, а куда нам деваться? Вот. Но здесь возникает большой вопрос. То есть актуализм может применяться, но где граница его применимости? Вот разница между сторонниками теории эволюции и сторонниками теории сотворения в применении актуализма или униформизма заключается в том, что мы по-разному определяем границы применимости этой концепции. Они распространяют, сторонники теории эволюции распространяют это на очень большие промежутки времени, мы говорим о гораздо меньших промежутках времени. Ну, раз уж мы заговорили об актуализме, наверное, стоит еще раз дать ему определение. Мы как-то давали такое простое его определение в самых первых наших передачах. Вот, сейчас, может быть, чуть подробнее мы дадим определение этой концепции. Значит, униформизм, или как действительно сейчас чаще используют термин актуализм, утверждает,

0: ментальное определение. То есть речь идет о том, что везде, в каждом случае, во все времена действуют одни и те же законы природы. Казалось бы, логично, да? Казалось бы, ну, трудно с этим спорить.
1: Ну, есть основания так полагать, и все тут.
0: Вот. Но когда мы говорили о возрасте Земли, мы уже убедились в том, что далеко не всегда это работает. Когда мы говорили о том разбросе огромном, который дают эти 70 методов, мы видим, что актуализм он не всегда работает. То есть возникает вопрос о границах применимости этого метода. И действительно, мы можем задаться вопросом, а когда? С какого момента мы его можем применять? Угу. Вот. На самом деле мы находим ответ в Священном Писании. Я чуть-чуть остановлюсь на этой истории. Да, это 8 глава книги «Бытия», сразу после окончания потопа, когда Ной вышел по Слову Божию из ковчега, да, и он приносит жертву Богу. И написано, что Господь, обоняв это приятное благоухание, да, он сказал, вот последние слова 8 главы, 22 стих, что сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся. То есть, другими словами, начиная с этого момента, все природные процессы, они будут протекать таким образом, как вот, то есть, они не будут меняться. И, собственно говоря, вот если мы основываемся на Библии, то с этого момента и начинается, мы должны отсчитывать, давать начало применению принципа актуализма в природе, которая нас окружает. Вот, если мы пытаемся применить его к событиям, то есть это очень такое знаковое место, то есть это происходит как раз после окончания потопа.
1: То есть потоп вот, это был как раз тот момент
0: подливания. Если да, вот с этого момента костер горит ровно, с этого бензина ничего извне, никаких жидкостей неизвестных в него не подливается. Но если мы пытаемся распространить рамки актуализма за этот предел, то мы вступаем на опасную территорию. И вот здесь вот как раз, возможно, кроется как раз причина всех этих расхождений, которые мы наблюдаем, применяя метод актуализма к различным, так сказать, процессам. Вот. Ну, здесь я приведу один знаковый пример. Мы говорили, что для нас очень важно увидеть, а действительно ли все процессы, которые мы видим сегодня, они в прошлом происходили так же, как происходит сейчас. Или же у нас есть примеры того, что эти процессы могли происходить по-другому. Угу. Вот один из таких примеров, я хотел сейчас более подробно остановиться. И это Полоний 218, есть такой радиоактивный элемент.
1: Радиоактивный,
0: да. Да, который встроен, или, скажем так, находится, мы находим его в докембрийских гранитах. То есть, ну, что такое
1: что
0: гранит?
1: Это?
0: Мы знаем, да, что такое гранит, это, так сказать, конгломерат минералов. А что такое докембрийский? Это, собственно говоря, граниты, которые составляют вот такой основополагающий, или, скажем так, очень важный, гранитный слой в нашей земной коре, в континентальной земной коре. Вот есть гранитный слой, который, как считается, сформировался, ну, сторонники теории эволюции говорят, что этот слой сформировался в докембрийскую эру, то есть это как 1,5 миллиарда или более лет назад. Вот. Ну, как бы то ни было, действительно, это очень такой, ну, как бы основу, скажем так, древний слой, да, такой первичный слой, первичные граниты. Ну, соответственно, сторонники теории сотворения, прошу прощения, мы рассматриваем это как, что эти граниты, они сформировались, возможно, во время недели творения, то есть непосредственно во время творческой недели, вот тогда, когда из воды поднималась суша. Угу. Вот. Поэтому изучение этого материала, этих гранитов, и с той, и с другой стороны, в общем, представляется очень важным, так сказать, может дать очень важное следствие и очень интересным для ученых. Вот. Так вот, здесь я чуть-чуть должен отойти, мы сказали о гранитах, но я чуть-чуть должен рассказать еще об одном эффекте. Вот мы говорили, что обычно вот эти радиоактивные вкрапления, да, ну тот же уран-238, его, так сказать, порода, которая обогащена ураном-238, они оказываются вкрапленными, скажем так, находятся в

0: какой-то окружающей среде. Ну, угу. Мы говорили о цирконах, да, они могут быть вкраплены в слюду, например, то есть в другие угу. минералы. Вот. И мы говорили тоже уже в прошлой беседе о том, что в процессе, вот в цепочке распадов урана-238 до свинца-206 стабильного выделяется 8 альфа-частиц. Частиц. Мы это говорили в контексте, значит, вот остаточного гелия в цирконах, угу. да? А сейчас я хотел бы поговорить о другом следствии вот этого излучения, которое нам тоже должно быть понятно. Дело в том, мы тоже об этом упоминали, что альфа-частица, вообще говоря, обладает очень высокой ионизирующей способностью. С другими словами, она разрушает материал, через который пролетает. Хотя она летит угу. очень недалеко. Даже лист бумаги может ага. ее остановить. Вот, в этом смысле она отличается от гамма- и бета-излучения. У нее проникающая способность совсем небольшая у альфа-излучения, то есть у альфа-частиц. Но куда уж она долетела, там она наделает много дел. Бед.
1: То да. есть верхний слой бумаги она разрушит.
0: Да, она будет разрушать и очень сильно. Ага. И когда вот такое вкрапление радиоактивное оказывается, ну, скажем, в цирконе или оказывается в слюде, вот, эти альфа-частицы, разлетаясь, от этого вкрапления, угу. они разрушают окружающий материал. Причем, они, поскольку они летят во всех направлениях, угу. то они разрушают, как бы вот это вот, образуется такая сфера разрушения. Да? То есть они ведь не могут лететь бесконечно, они пролетают совсем да. немного, несколько микрон буквально.
1: Вот. У них заканчивается да, энергия.
0: Заканчивается энергия, они теряют энергию благодаря многократному рассеянию в веществе. Ну, это отдельная тема для разговора. Вот. Но образуется вот такая вот сфера, ну, как вот мы говорим, разрушение, но как это реально проявляется, вещество меняет цвет.
1: Цвет.
0: То есть оно было одного цвета, а благодаря тому, что его свойства меняются, вот
1: то цвет становится другим. То есть глазами можно посмотреть.
0: Под микроскопом. Потому что альфа-частицы интересно. Летят, как я уже сказал, всего лишь на микроны. Угу. Вот. А причем то, какое расстояние пролетит альфа-частица в веществе, вот, скажем так, радиус этой сферы разрушения, угу. зависит от ее энергии. Очевидно, что если энергия альфа-частицы больше, то и пролетит она дальше. Угу. Если меньше, то она быстрее остановится.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: И что происходит? Вот есть такое вкрапление, да, уран-238, предположим, угу. на нем остановимся сейчас. Вот, от него летят 8 альфа-частиц. У каждой альфа-частицы, то здесь несколько ступеней, да, радиоактивного распада, там, где происходит альфа-распад, вот в этой цепочке, угу. распадаются разные элементы, и, соответственно, энергии альфа-частиц от каждого из этих распадов, они разные.
1: А простите, а вот эти 8 альфа-частиц, они все в одно время разлетаются? Потом вторая через...
0: Нет, конечно, не в одно время, потому что периоды полураспада у этих промежуточных элементов, они разные. Скорости распадов там разные. Но для нас это не имеет значения, потому что мы смотрим ведь уже... Если пролетела одна альфа-частица, мы ничего не увидим. То есть она, конечно, что-то разрушила, угу. но это настолько микроскопические разрушения, что даже под микроскопом мы это увидеть, ну, будет сложно увидеть. Когда мы говорим о формировании вот таких вот сфер, да, разрушения, должны пролететь очень большое количество, сотни тысяч угу. альфа-частиц, да, то есть мы все равно говорим не о данной минуте, там, не о данной секунде, а мы говорим о каком-то угу. продолжительном периоде времени, вот, который, собственно говоря, зависит от периода полураспада. Угу. Вот. То есть, на самом деле, я вот сказал продолжительный период времени, но он может быть и коротким. Если у нас, скажем, 100 тысяч альфа-частиц там за секунду вылетают, то тогда за секунду они образуют уже эту сферу. Угу. Вот. То есть, когда у нас радиоактивный распад идет очень быстро, очень активно, да, мы говорим, что это элемент с высокой радиоактивностью. Угу. Вот. Но сейчас я на чем хочу остановиться? Я хочу остановиться на том, что, собственно, вот эти радиоактивные распады можно наблюдать невооруженным глазом. Я имею в виду следствия, конечно, не сами распады, а следствия. Когда мы смотрим в ту же слюду под микроскопом, то мы увидим вот такую систему из 8 концентрических колец. Ну, угу. на самом деле это сфера, но поскольку мы разрезаем ее, да, угу. мы под микроскоп кладем не весь, так сказать, кусок этой угу. слюды, да, а мы делаем какой-то срез тонкий, и вот этот срез, он в разрезе получается, значит, круги, вот эти
1: как
0: концентрические
1: мишень, да?
0: круги. Да. Угу. У меня, кстати, для того, чтобы все-таки более это было понятно, есть рисунок вот такого вот процесса, но в данном случае это не уран. Вот. Это не уран, это полоний-218. Мы о нем чуть позже поговорим. То есть вот здесь как раз это хорошо видно. То есть здесь идет процесс распада радиоактивного полония-218, который распадается на Полоний-214, ну, там в промежутке еще есть распады, но они идут через бета-распад, то есть альфа-частицы там не образуются. А полоний-214 распадается в полоний-210 и затем в 206-й свинец, уже стабильный элемент. То есть, другими словами, вот во всех этих распадах выделяется альфа-частица с разной энергией. И мы это видим, вот мы видим три круга. Здесь, да? Самая низкая энергичная альфа-частица – это от полония-210. Соответственно, вот этот вот внутренний круг наименьшего радиуса, такой, да? Это то, что образовал полония-210. Самая высокая энергетичная частица – от полония-214. То есть вот этот внешний круг образовал полония-214. А посерединке между ними… Соответственно, и по энергии тоже посерединке между ними, находится первичный полоний-218. То есть с него эта цепочка и началась. Это, кстати, часть цепочки распада урана. То есть вот эта вот цепочка, она входит в большую по длине цепочку от распада урана для распада урана-238. Но на чем я хотел остановиться. Вот это такая структура, она всего лишь несколько микрон, но под микроскопом ее можно...
1: Можно я еще раз немножко прерву? Если я правильно поняла, то сначала может образоваться большой круг, да? Потом...
0: Значит, сначала...
1: Маленькие потом. То есть они не обязательно вот в таком порядке по возрастанию, да?
0: Они образуются фактически, как сказать, они образуются одновременно. То есть процесс образования идет в одно и то же время. Вот. Но, конечно же, так сказать, самый последний круг образуется от наиболее долгоживущего элемента. Угу. Последний – это вот этот вот круг.
1: Внутренний.
0: Долгоживущий элемент, соответственно, наименьшая энергия альфа-частиц. Угу. Соответственно, внутренний круг. Он, кстати, более черный из-за этого.
1: То есть, понятно.
0: Здесь пролетает все, да, конечно же. Вот. Потому что здесь период полураспада для полония-210, вот этот вот внутренний круг, там 138 дней. А период полураспада для внешнего круга 138, по-моему, дней. Вот. Для внешнего круга это полония-214, он наиболее короткоживущий, там буквально... по-моему, 0,2 секунды.
1: Вот как.
0: Всего лишь. Кстати, надо сделать замечание. Я вот все, так сказать, по привычке пользуюсь этим термином, говорю все, период полураспада, но я так и не сказал, ни разу не сказал, что такое период полураспада.
1: Вот да, это, почему не период распада, а период полураспада?
0: Это одна из самых основных, так сказать, величин, когда мы говорим о радиоактивных распадах. Этот период полураспада – это время, за которое вот у нас есть какое-то количество радиоактивного материала. Вот это время, за которое количество радиоактивного материала уменьшится вдвое. То есть останется только половина от него.
1: А почему нельзя посчитать сразу, когда все распадется?
0: Ну, да, математически удобнее работать с периодом полураспада. Да?
1: То есть это не связано с чем-то там?
0: Нет, мы можем посчитать. Но на самом деле, когда все распадется, мы посчитать математически не можем. Потому что этот материал распадается бесконечно.
1: Скажем так, да.
0: Там некий асимптотический такой процесс экспоненциальный. Поэтому обычно берут вот половину здесь. Это удобнее математически. Вот. Физически, конечно, он распадется когда-нибудь весь, но когда мы это описываем, так сказать, какими-то формулами в математике, то вот такой конечной величиной удобно брать именно период полураспада. То есть это время, за которое из первоначального количества материала остается лишь его половина. Вот. Кстати сказать, важный момент здесь состоит в том, что мы можем датировать, вот когда мы берем какой-то процесс, я имею в виду радиометрический метод, какой-то процесс распада, ну, уран, там, свинец, калий, аргон и так далее. Вот. У нас есть граница применимости, то есть на какое расстояние по времени или на какой промежуток времени мы можем датировать. Мы можем датировать, то есть в прошлое, прошу прощения, примерно на 9-10 периодов полураспада. Дальше радиоактивного элемента остается настолько мало, что мы просто не можем его выделить.
1: Понятно. Вот.
0: Поэтому, если у нас период полураспада, скажем, 1000 лет, то, значит, этим методом мы можем датировать только лишь...
1: Максимум 10 тысяч.
0: Максимум на 10 тысяч лет, но никак не на миллионы лет, а не на миллиарды.
1: А какой у нас, значит, дольше всех-то распадается?
0: Ну, если я правильно помню, уран свинцовый в основном используется.
1: Потому что уран дольше всех.
0: Да, урана период полураспада там миллиарды лет, полтора миллиарда лет или 1,7 миллиарда лет, что-то вот такое.
1: Ну, даже запас есть.
0: Вот, да. Значит, Понятно, я надеюсь, да? Да. Я еще забыл сказать, что вот эта структура называется радиогала.
1: Радиогала.
0: Да, радиогала, и ее можно наблюдать глазами. То есть для этого измерять радиусы. И что очень важно, эти радиусы, они ведь связаны с конкретной энергией альфа-частицы, и, соответственно, мы можем по этим радиусам, по вот структуре этого гала сказать, какой элемент изначально распадался.
1: Угу.
0: Вот здесь вот это совершенно четко идентифицируется как полоний-218. Цепочка от его распада. Вот такой радиогал он создает. От урана там колец будет уже гораздо больше. Там их 8 штук будет. Вот. Так вот, почему я остановился именно на полонии-218? Потому что он дает одно из, наверное, самых удивительных свидетельств того, что процессы в прошлом происходили не так, как они происходят сейчас.
1: Так,
0: дело в том, что еще в 70-х годах один из креационистов, который как раз ученых, который занимался исследованием радиогала, Роберт Джентри, один из ведущих специалистов был по исследованию радиогала, он обнаружил вот эти вот радиогала от полония-218 в докембрийских гранитах.
1: Вот тех самых основополагающих.
0: Да, вот в этих вот основополагающих, которые, как предполагают, образовались либо 1,5 миллиарда лет назад, либо, как мы предполагаем, во время недели творения. А почему это важно и в чем здесь, так сказать, подвох? А подвох здесь заключается вот в чем. Дело в том, что радиогалы, очевидно, могут образовываться только в твердом материале. То есть если это какая-то лава расплавленная, то там никакого радиогала, там оно быстро пропадет. То есть оно там просто, да, не то что пропадет, оно просто не сможет там образоваться. Потому что здесь некий, так сказать, расплавленный материал. То есть должен быть твердый материал для этого. Для того, чтобы радиогалы образовывались в гранитах, гранит должен уже затвердеть. Вот. Как, исходя из современных вот космогонических гипотез, мы уже упоминали в одной из первых бесед про небулярные гипотезы образования нашей Солнечной системы, в том числе и планеты Земля. Вот, исходя из этих гипотез, считается, что вот эти вот самые первичные граниты, они сначала находились в очень горячем расплавленном состоянии и постепенно остывали, значит, превращаясь уже вот в твердую структуру, которую мы видим сейчас. Это остывание происходило на протяжении миллионов лет. Вот. Но что обнаружил доктор Джентри? Он обнаружил, что в этих первичных гранитах очень большое, не просто там одно или два радиогала от полония-218, а там очень большое количество этих радиогала. Очень большая плотность, вот скажем, в единице объема этих радиогала от полония-218. Опять, в чем здесь подвох? А подвох очень серьезный, я имею в виду для вот вопроса о том, или утверждения о том, что все процессы в прошлом шли так же, как сегодня. Вот. Подвох заключается в следующем. Дело в том, что период полураспада полония-218 составляет всего 3 минуты. Понимаете, к чему это приводит? А приводит это к тому, что эти радиогала могли образоваться только за время в твердом веществе, и время должно было быть не более 1-2 периодов полураспада, то есть, скажем, в среднем 5 минут, не больше. Вот. Если граниты застывали, а полоний, поскольку он находится во всем объеме этих гранитов, практически невероятно, чтобы он туда как-то попал извне, то есть он там находился изначально. Если эти граниты остывали в течение миллионов лет, то никаких радиогал от полония
1: там бы просто, разрушился бы уже.
0: Там просто бы не могло образоваться. Он давно бы распался за эти миллионы лет.
1: И когда гранит остыл, там уже ни
0: никакого полония там нет. Ему всего, у него период полураспада 3 минуты, значит, его там не будет уже через 30 минут. В этих гранитах. Вот. А чтобы радиогала образовать, то есть чтобы достаточно большое количество частиц пролетело, вы понимаете, что количество частиц от радиоактивного распада, оно падает экспоненциально, очень быстро. То есть в первый момент после начала радиоактивного распада как раз идет наиболее активная радиация. То есть радиогала, она образуется вот в первые, так сказать, минуты в данном случае. То есть там 3 минуты период полураспада, но за 5 минут оно уже образуется. И дальше, то, что дальше вносится в него, оно уже не такое значение.
1: Уже и незаметно, наверное.
0: Вот. То есть выходит, что вот эти вот первичные граниты докембрийские, да, как их в теории эволюции называют, они образовались в течение минут. То есть буквально мгновенно.
1: Не было скал, вот тебе раз, через 3 минуты уже есть скал.
0: И стали. либо остывание их, если мы опять-таки попытаемся зацепиться за общепринятую гипотезу, хотя здесь зацепиться не получается, но предположим, если даже они были, хотя опять не получится, если они были в расплавленном состоянии, полония там уже нет, распадаться нечем. То есть действительно эти граниты появились как бы вот ниоткуда, буквально в течение нескольких минут, и это максимум, это максимальный срок, когда они появились. В современном мире, как мы понимаем, граниты не образовываются в течение трех минут. Да более того, докембрийские граниты вот с их особой структурой, они вообще не образовываются сегодня.
1: Угу.
0: То есть они
1: их легко отличить от более молодых, да, пород гранитов?
0: Ну, вопрос больше геологам, наверное, но я понимаю, что раз у них есть классификация на докембрийские какие-то другие, значит, отличия есть. Вот. То есть мы не наблюдаем сегодня процессов, которые способны сформировать вот эти граниты. И тем более всего за несколько минут. Да. Но судя по тому, что мы видим, вот, исходя из того, что мы видим в Полонии, такие процессы в прошлом происходили. И если говорить конкретно об этом случае, то очевидно, что это происходило во время недели творения. И мы эти процессы не можем ни смоделировать, ни описать сейчас, с помощью современных, так сказать, наших знаний. То есть в истории Земли явно были периоды, когда принципы актуализма, они не действовали. Угу. Мы уже поставили границы библейские ему, да, после потопа, и дальше все пошло как бы нормально. То есть дальше все пошло без резких изменений. Но когда мы говорим о временах до потопа, во время потопа и раньше, то мы видим, что есть свидетельства того, что там происходили такие процессы, которые сегодня не происходят, и которые мы не можем смоделировать на основании наших современных данных. То есть здесь можно выделить, скажем так, три сингулярности. Я по аналогии с теорией Большого взрыва, да, вот сингулярность – это что-то, что мы, о чем мы ничего не знаем. Да, вот такое. Угу. Можно выделить три сингулярности уже в истории Земли. То есть времени, когда, скажем так, периоды времени, когда происходили процессы, которые сегодня не происходят, да, и мы не можем сказать, как они происходили.
1: Угу,
0: во-первых, это творение. Там был нарушен даже закон сохранения энергии. Во-вторых, и это может быть больше к биологам, но я не исключаю, что это и к физическому миру относится, это грехопадение. Угу. В биологическом мире, понятно, там произошли очень серьезные изменения. Если лев раньше ел траву, вы понимаете, он не может перестроить свою пищеварительную систему на то, чтобы есть мясо. То есть должно было произойти что-то сверхъестественное для того, чтобы его пищеварительная система за очень короткое время перестроилась от травоядной к той, которую мы наблюдаем сейчас у хищников. Да? То есть там тоже происходили какие-то процессы, которые сейчас не происходят. Это вот вторая грех падения. И третье, это мы уже обсуждали, это я думаю, что и потоп. То есть там тоже было прямое вмешательство Божие в историю Земли. Итак, что же мы видим? Ну, наверное, об этом уже в следующей беседе мы поговорим, да, поскольку время наше заканчивается.
1: Ну, как бы второй вопрос мы вроде бы разобрали, да?
0: Да, то есть разобрали. Ну, я заключение сделаю, но, наверное, в начале следующей уже беседы.
1: Хорошо, Алексей Валерьевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Мы сохраняем интригу, как я вижу.
0: Да.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Обязательно смотрите наши следующие программы. Пусть Господь благословит вас. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Говорит радио «На пути».
4: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
5: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
6: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 21 сентября, суббота. Мы с вами попробуем оглядеться вокруг, посмотреть на то, что происходит в мире, а затем, как всегда, обратим свой взор вперед, в сторону горизонта. Настоящий христианин – это человек, который стоит на ногах в мире, который стоит на голове. Автор сих слов неизвестен, но, по всей видимости, мы вынуждены будем с ним согласиться. В мире и в самом деле творится много такого, что приводит к стойкому ощущению, что мир встал на голову. Для многих людей это становится непосильным. Телеканал «Царьград» озвучил накануне жуткую статистику. Россия заняла первое место по числу самоубийств среди мужчин. Давайте послушаем.
7: По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему показателю суицидов, Россия занимает третье место в мире. 26,5 случаев на 100 тысяч человек. Выше нас только две африканские страны – Гайана и Лесото. Что же касается самоубийств среди мужчин, то здесь Россия в лидерах занимает первую позицию. Более 48 случаев на 100 тысяч населения. По моему мнению, это самая настоящая национальная трагедия.
6: Людям, мужчинам в том числе, нужен Христос. В нем вся полнота. И когда в жизни нет этого основания, тогда случаются трагедии. Слава Богу, что есть те, кто в последнюю минуту может остановить несчастного от непоправимого шага. Мыс The Gap в Южном Уэльсе в Австралии печально известен как место для самоубийц. К счастью для многих людей, решивших свести счеты с жизнью, через дорогу здесь жил удивительный мужчина по имени Дон Ричи. Он спас многие десятки жизней, за что его даже прозвали австралийским ангелом-хранителем. В общей сложности Дон уберег от страшного поступка более 400 человек. При этом у него не было специальных навыков, и он никогда не обращался в полицию за помощью. Что же делал Ричи для того, чтобы заставить людей изменить свое решение? Ничего сверхъестественного. Он просто тепло им улыбался и приглашал к себе в дом. «Не хотите ли зайти на чашечку чаю?» – говорил он людям, которые так нуждались в поддержке. И хотя спасти удалось далеко не всех, старик прикладывал все усилия, чтобы погибших было как можно меньше. Мать одной из спасенных девушек свидетельствует: «Да он просто ангел. Большинство людей ничего бы не сделали, отвернулись и просто бы ушли. А у него хватало храбрости, мудрости и душевного тепла, чтобы уберечь мою девочку и многих других от самого страшного. Счастье, что он жил на этой земле». Поскольку о Доне говорится в прошедшем времени, по всей видимости, он уже умер. Найдется ли ему замена? Вот в чем вопрос. Новое социологическое исследование, проведенное в США, подтверждает целительность веры для душевных расстройств. Вера спасает от тревог, угнетенности и депрессии, которым подвержена до 40% молодежи в США. Но научно-исследовательский отчет был выпущен Христианским социологическим центром, действующим с 1984 года в Калифорнии. Ныне он превратился в один из главных центров по анализу явлений на стыке веры и культуры. Исследование проводилось на 9 языках и представляет результаты крупнейшего глобального проекта по изучению жизни молодого поколения от 18 до 35 лет в 25 странах мира. Результаты исследований в целом доказывают, что глубокая вера – ценное личное достояние, способное предохранить от расстройств душевного здоровья. Далее цитата. «Церковь и религиозные организации всегда выстраивают прочный духовный и эмоциональный контакт со своими прихожанами, а значит, и весьма действенны в смягчении и излечении расстройств эмоционального и душевного здоровья». Конец цитаты.
8: Конференция Международной христианской газеты в 11-й раз пройдет в Германии. Событие состоится 9 ноября в церкви города Тройсдорфа. В В конференции будет участвовать струнный оркестр из Бреста, а также музыкальная группа «Ковчег» из Донецка. Пастор Вениамин Назарук из США приглашен редакцией в качестве проповедника. Отметьте для себя эту дату и обязательно приезжайте 9 ноября в Тройсдорфе.

0: Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Книга пророка Иеремии 8:20. Осень все смелее отстаивает свои права. Где-то уже и снег выпал. От теплого лета ничего не осталось, разве только добрые воспоминания. Осень – это всегда жатва. Осень – обязательное подведение итогов. Осень располагает к размышлению. Читаю процитированный библейский текст и понимаю, что речь, наверное, об одном из самых трагичных заявлений в Священном Писании. На самом деле жуткая картина. Она описывает полное банкротство. Все прошло. И лето, и жатва. Все безнадежно упущено. Лето прошло, возможности, которые имелись в наличии, не использованы. Прошла жатва, а результат нулевой. Мы не спасены. Для каждого человека, рожденного на этой земле, нет цели важнее. Главная, единственная цель, к которой необходимо стремиться, это спасение. Все другое меркнет в сравнении с этой целью. Не принять спасение – самая страшная потеря в жизни. Почему я беру на себя смелость об этом так заявлять? Да потому что Господь, который сотворил нас, который знает каждую фибру нашей души, каждую извилину нашего мозга, который знает наши слова еще до того, как мы их произнесли, этот самый Господь сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Или «Какой выкуп даст человек за душу свою?» Можно покорить весь мир собственной славой, блистать на великих сценах и купаться в букетах цветов. Можно сделать великолепную карьеру и пожинать ее плоды. Можно наслаждаться жизнью, здоровьем, вниманием коллег и друзей. Все это ничто, когда ты предстанешь пред воротами вечности. Можно заработать все деньги, но ни одна копейка не поможет войти в Царствие Небесное. Денежные купюры там попросту крашеные бумажки, не более того. И нет, не существует в мире, во Вселенной, такой суммы, которую можно дать как выкуп за свою душу. Можно изучить труды всех философов мира и наизусть цитировать Цицерона и Конфуция. Можно познать мудрость в совершенстве и разгадать все законы бытия. Но и это ни на йоту не приблизит нас ко спасению. Можно выловить всех покемонов на свете, обыграть все компьютерные игры, собрать миллионы лайков под своими фотографиями в Инстаграме или Фейсбуке, но даже это не даст спасения. Наконец, самое, наверное, страшное. Членство в церкви совершенно не является подтверждением того, что ты спасен. В чем же пророк Иеремия видит причины, по которым общество может быть не спасено? Во-первых, говорит он, посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. Те, кто учит народ, кто должен учить общество, те, кого это общество слушает, на кого ориентируется, запутались и попали в сеть. Причина такого попадания – они отвергли слово Господне. В результате отвержения слова в представлении людей искажается образ Божий, искажается его характер, его требования, его воля по отношению к человеку и, как результат, погибель, отсутствие спасения. Собственно, это уже совершенно другой, не библейский Бог. На самом деле, о каком познании живого Бога-Творца может идти речь, когда представление о нем строится на основании, например, книги «Хижины» Пола Янга? Ведь это далеко не один пример. Проблема в том, что люди последовательно отказываются брать в основание своей веры Слово Божье. Поэтому вторая причина невозможности спасения для людей заключается в искаженном Евангелии. Они, то есть мудрецы, говорит Иеремия, врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет. Легкое, легкомысленное Евангелие, будто некая Coca-Cola Light, проповедует примирение с Богом как нечто промежуточное, не меняющая жизнь, ее сути, смысла, назначения. Это мнение основано на собственном эго, на личных ожиданиях и даже требованиях. Если бы у Бога был холодильник, он бы повесил на него твою фотографию. Если бы у него был бумажник, то карточка твоя была бы и там. Он дарит тебе цветы каждой весной и восход солнца каждое утро. Когда бы ты ни захотел поговорить с ним, он всегда готов тебя выслушать. Вся вселенная принадлежит ему, но он выбрал именно твое сердце. Рождественский подарок – это то, что он прислал тебе в Вифлеем. «Открой глаза, друг, он сходит по тебе с ума», пишет один из популярнейших авторов современности, книгами которого зачитываются сегодня христиане. Далее. Бог уважительно относится к убеждениям человека, даже если они не до конца соответствуют истине. Именно так говорит проповедник из-за кафедры. «Помолись Господу, и Он простит. Твои понятия о жизни, о грехе, о порочности Бог уважает. Ты же личность, ты имеешь право так думать. Не надо фанатизма. Все это сектантство. Живи, как все в мире, Бог любит тебя таким, какой ты есть». «И не напрягайся, и будет тебе мир», подхватывает евангелист в личной беседе. Мне кажется, это очень жестоко – давать человеку ложную надежду. Ты спасен. Грешник на этом и успокаивается. О спасении же не может быть и речи. «Врачуют рану легкомысленно», – говорит пророк. «Мир, мир, а мира-то нет». Лишь только одна дверь ведет ко спасению. Послушайте, «Я есть дверь», — говорит Христос. «Кто войдет мною, тот спасется». Вне этой двери спасения нет. Что бы люди ни изобретали, какие бы пути ни предлагали, все ведет в тупик. Только Христос и только Он один. Приходя ко Христу, мы не диктуем Ему свою волю. Не обозначаем границы греха самостоятельно, а смотрим на Его стандарты. Он дарует нам заповеди, по которым мы должны жить. Он обозначает ориентиры и проливает свет на наш путь. Войти этой дверью означает оставить свои представления о жизни. Нашему эго тоже нет места в новой жизни. «Отверзгнись себя», — говорит Христос, «и возьми крест свой и следуй за мной». Мы слышим иногда: «Бог любит тебя таким, какой ты есть». Верно ли это утверждение? И да, и нет. Да, потому что Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И в то же самое время нет, потому что Он не желает и не будет терпеть нас во грехе или грех в нас. В противном случае ему не стоило отдавать свою жизнь для того, чтобы извлечь нас из тинистого болота. Любовь Божья не в том, что Он толерантно относится к нашим грехам. Любовь в том, что Он освобождает нас от греховных оков и, следовательно, от вечной погибели, в которую грехи эти обязательно нас ввергнут в случае, если мы не примем Христа. А вот принять Христа как Спасителя непременно означает изменение жизни. Вспомните, сколько грешников повстречал Иисус на своем пути. Все они без исключения, все, кто, то есть, принял Его как Спасителя, радикальным образом изменили свою жизнь. Другими словами, встреча со Христом никогда не остается без последствий. Она ведет либо ко спасению, если человек раскаивается во грехах и отказывается от прежней жизни, либо в погибель, если человек отвергает Христа. Осень каждый год напоминает нам о вечности. И в этом милость Божья, чтобы когда пробьет час, ни у кого не сорвались с уст страшные слова: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Аминь.
1: Что еще?
0: Друзья, хочу предупредить вас, что в следующую субботу «Горизонт» не выйдет в эфир. По причине отпуска я прошу вас о короткой паузе. Таким образом, при всем благополучии мы встретимся с вами снова 5 октября. Наш сегодняшний подкаст закончит Степан Василишин песней «Желание заветное». А я, в свою очередь, желаю вам благословений. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш, Андреас Пац.

Весна в кустах сирени отцвела, откуковала лето над садами, отшелестела осень и легла. Зима в висках седыми волосами.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Рад приветствовать вас, дорогие друзья, словами радостной вести, которую, как написано, возвестили ученикам два мужа в белой одежде во время вознесения Иисуса Христа на небо. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. И для нас, как последователей Иисуса Христа, эти слова являются очень важными.

И я хочу поздравить вас всех с этим важным праздником именно для церкви, Вознесением Христа, потому что в этом есть определенная параллель между Христом и церковью. Я хочу предложить место из Священного Писания, где в Деяниях святых апостолов апостол Лука написал именно вот кратко об этом событии. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Если мы сегодня говорим о вознесении Иисуса Христа, то оно не только говорит о Его состоянии. Вознесение Христа, оно имеет прямую параллель между церковью и Христом, между израильским народом и Христом. Потому что именно вознесение Христа завершилось то, что для какой цели Христос пришел на эту землю. Я сегодня хочу обратить наше внимание на три вещи. Это вознесение самого Христа. Второе – это параллель между Христом и церковью. И третье – возвращение Христа во славе на эту землю. Первое, что мы видим, что Иисус Христос пришел на эту землю. Он пришел с определенной целью. Небо поставило перед Ним задачу, и Он должен был его исполнить. Почему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения Ты мне восхотел, но тело уготовал Мне. Тогда Я сказал: вот иду исполнить волю Твою, Божию». Иисус, прежде чем прийти на эту землю, прежде чем одеться в эту плоть, очень точно и ясно понимал, для какой цели Он должен воплотиться на эту землю. Он точно понимал волю Отца Небесного. Это не было так, что вдогонку Он понимал. Он еще, будучи на небе, в славе Своей, Он точно понимал, и Он должен был осознанно согласиться принять волю Отца и стать человеком. И вот об этом апостол говорит евреям очень открыто и ясно, что Христос принял добровольно волю Отца. Еще одно место Писания Евангелия от Иоанна, 17 глава, в 4 стихе написано так: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Ныне же к Тебе иду и сие говорю в мире». Здесь Иисус эти слова произнес уже в конце Своего служения, уже в преддверии Своего распятия. Он говорил с учениками Своими, Он открывал все больше и больше именно ту истину, которую Он ясно понимал и получил от Отца. Он волю Отца исполнил до конца, и Он здесь выражает, что «Я совершил дело, которое Ты поручил Мне». То есть Он до конца совершил, и оставались определенные штрихи, которые Он должен довершить. Это быть преданным в руки грешников, быть убитым, Он должен был воскреснуть, и Он должен вознесенным быть

одесную Отца. То есть это уже завершение того, той цели или той фазы служения, которую Иисус принял на тот момент воплощения. Поэтому сегодня, когда мы говорим о вознесении Христа, именно это завершение, полное завершение именно первой фазы служения Христа человечеству. Потому что придет время, когда Христос должен продолжить свое служение. Но это следующий этап. Об этом как раз и здесь и так же говорится. Поэтому Христос должен был демонстрировать собою. То есть Христос всегда является именно как бы образцом для нас, подражающих, верующих. Потому что в Нем мы находим силу для преодоления любых трудностей. В Нем мы находим надежду. В Нем мы находим то, что необходимо для нашей жизни. Евангелист Лука говорит такие слова в 24 главе, 44 стихом. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках, в псалмах, тогда отверз им ум к разумению Писаний». И 46 стих. «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». То есть здесь апостол Лука, знаете, как бы ухватил те слова из уст Христа, когда он говорил последний момент уже ученикам после своего воскресения. Он говорит, вот так должно было быть со Христом. И начинает открывать им из пророков, от закона, от псалмов, то есть что все, что было предписано Мессии до этого, оно исполнилось в нем. Исполнилось, и Христос утверждает своих учеников, что так должно было быть. Именно так должно было быть, чтобы отдан он был в руки грешников, чтобы над ним надругались, его распяли. Он должен был умереть такой самой позорной смертью. Но он должен был воскреснуть. И воскресение является именно в этом цикле является главным моментом, потому что такого в истории человечества не было. Были воскресения людей, но эти люди вновь умирали. Но воскресение Христа, поэтому Писание отмечает, что Он первенец в этом роде воскресения. Потому что за Ним последуют другие верующие, которые также воскреснут, подобно Христу. Поэтому Христос, укрепляя учеников, именно утверждает их в том, что так надлежало. То есть вы теперь... Оставьте все ваши печали, оставьте все ваши недопонимания или те моменты вашей слабости, когда меня распяли, и вы отошли от всего. Но так надлежало быть, и Христос должен был совершить до конца. Поэтому Он, в продолжение этого, Он дальше идет, потому что не завершается только воскресением. Христос должен был воссесть одесную Отца. Поэтому Христос молился, теперь говорит, прославь меня той славою, которую я имел от начала мира. Но тогда, когда я исполню твою волю до конца. Поэтому Христос исполнил в этом отношении. Он был отдан в руки грешников, он не препятствовал. Он шел послушно, как овца на заклании. Он воскрес. И, знаете, своим воскресением Он расторгнул узы смерти, победил дьявола, дал надежду, то есть воскреснув, дал надежду именно, что есть жизнь после смерти. И евреям 1 главе 3 стихом написаны такие слова, что «сей Иисус, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершил собою очищение грешников, грехов наших». «Воссел одесную престола величия на высоте». И еще одно место Писания Ефесянам 1:20. «Которые Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». То есть, когда Христос воскрес, это не завершилась еще фаза Его служения. Он должен воссесть одесную Отца, то есть по правую сторону, как победитель. Это одна сторона, но с другой стороны, он уже возле Отца и как ходатай за людей, которые поверят в Него. Потому что мы люди, которые веруем сегодня в Христу, мы еще не совершенны, мы способны грешить, мы способны еще во многих моментах спотыкаться. Нам нужен тот ходатай или тот адвокат, который будет отстаивать наши интересы перед справедливостью Отца Небесного. И Христос сегодня продолжает на небе другую форму служения.
Но он завершил это земное служение, когда вознесся и воссел одесную Отца. Какую же параллель мы видим в этом? Между Христом и нами, как церковью. Это очень важно для нас. Это надежда наша. Это сила наша для нашего земного служения. Несмотря на все, что происходит на этой земле, мы знаем по истории 2000 лет, церковь проходила через разные испытания, через разные искушения, через разные страдания. Но несмотря на все это, Иисус всегда являлся надеждой для церкви. В тех трудных обстоятельствах, там, где было стеснение, когда человек остался один на один, тогда Иисус являлся единственной надеждой для верующего человека. Так и сегодняшнее время. Сегодня, говоря о вознесении Христа, мы говорим о нашей надежде. Мы говорим о нашей силе, что в нем наша сила, в нем наша победа. Нет никаких обстоятельств, которые могут быть сильнее, чем совершенное дело Христа. Христос завершил свое дело, воссел одесную. Почему он воссел одесную? Он первый, он должен был пройти первым все шаги. В Деяниях апостолов, 2 главе, 23 стихе, апостол Петр, когда держал первую проповедь перед народом израильским, он говорит такие слова в 23 стихе. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли его и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Сего Иисуса Бог воскресил, чтобы все мы, чему мы все свидетели». Мы замечаем о том, что апостол Петр очень ясно и точно понял дело Христа. И когда Христос вознесся на глазах апостолов, и Петр это понимал, и получив это откровение, первая проповедь его, или первое слово, обращенное народу, которое окружало его, он говорит именно о воскресении Христа. Но он говорит эту правду, что именно его пригвоздили люди, еврейский народ и языческий народ. Потому что еврейский народ руками язычников это сделал. А язычники, не понимая, совершили этот акт именно распятия или суд над Христом. Но Петр здесь не обвиняет евреев или язычников. Петр говорит о факте, то, что мы все виновны в смерти Христа, ибо мы все грешники в Адаме. Но Христос, который является именно тем, для какой цели Он пришел для того, чтобы победить смерть. Он пришел для того, чтобы исполнить закон. Все, что было предписано против нас, Христос должен был взять на Себя. И поэтому Его воскресение, оно дает нам сегодня надежду. Поэтому Он должен был во всем быть первым, для того, чтобы мы могли сегодня иметь силу для нашего именно духовного хождения. Евреям 2 главе написаны такие слова в 14 стихе. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Заметьте, что здесь апостол говорит такие слова, что даже те праведники в Ветхом Завете, они жили по вере, насколько было им откровение о Христе, о будущем Мессии. Но они были подвержены смерти, они были под властью смерти. Они были под властью, потому что смерть, конечно, Бог произнес, что смертью умрете. Но дьявол воспользовался этим и держал под контролем все человечество, даже и праведных, и неправедных. Поэтому Христос должен был туда войти. Он должен был разрушить смерть. Он должен был победить дьявола. Он должен был расторгнуть узы, именно врата ада. Для того, чтобы показать, что все кончено. Все тем, что дьявол именно властвовал над человечеством, оно закончено в Иисусе Христе. Поэтому Бог сегодня говорит нам о том, что какие бы попытки дьявол не предпринимал на этой земле, они ничто не стоят, они абсолютно не имеют никакой силы для верующего человека. Почему? Потому что Христос победил. Христос победил, и эту победу Он передал нам, верующим людям.
И поэтому, если ты, дорогой брат и сестра, находишься в каких-то стесненных обстоятельствах, когда тебя, знаете, гнетет, какие-то мысли, какие-то узы, которые держат тебя, и дьявол старается нагнетать над тобою свою власть, знай, Христос победил врага. Дьявол посрамлен. Смерть разрушена. Врата ада открыты. Уже не может держать человека верующего. Поэтому мы сегодня во Христе победители. Параллель, то, что Христос сделал, оно напрямую отражается в нас, верующих людях. Филиппийцам, 3 главе, в 20 стихе написаны такие слова. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Когда мы размышляем о Христе, мы знаем вот именно течение тех 40 дней, которые Христос общался в разной форме со своими учениками, которые остались, и Он укреплял их. Он для чего это делал? Он демонстрировал, что в новом положении, которое Христос имеет, новое тело, которое Христос именно получил по воскресению, оно уже не подвластно этим физическим законам, оно не подвластно силе греха, оно не подвластно смерти, оно не подвластно дьяволу, оно стоит над этим. И это говорит нам, что апостол говорит верующим людям в Филиппах, когда люди находятся в стесненных обстоятельствах, приходит сомнение, приходит, знаете, такое разочарование. Неужели это все? И Павел говорит о том, что наше жительство на небесах. Если до воскресения Христа все праведники и неправедники входили в преисподнюю, как мы знаем из притчи богача и Лазаря, который Христос демонстрировал перед израильским обществом, что они находились в одном месте, но только разделены были. Одни были в лоно Авраамова, а другие были в аду, где мучение. После воскресения Христа апостол Павел говорит филиппийским верующим и сегодня говорит нам, что жительство верующего человека не там, в преисподней, ожидая именно момента встречи со Христом, а после смерти сразу человек возносится на небо. Это новое откровение, это новое то, что Христос принес сегодня нам, верующим. Что мы не унывали, мы не тяготели непониманиями. Апостол ясно говорит о том, что у нас есть новое будущее, новое положение со Христом. В Коринфянам, 1 Коринфянам 15 главе, 51 стихе говорится так. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Здесь апостол Павел говорит конкретно о наших телах. Знаете, когда нету каких-то тяготеющих обстоятельств, когда человеку все нормально, здоровье есть, никто тебя не давит, то есть, казалось бы, наша вера парит. Но только приходят обстоятельства, когда мы начинаем болеть, когда настигают, мы начинаем проходить через долину смертной тени, когда мы чувствуем приближение смерти или обстоятельства, которые давят, знаете, и это все давит на нашу веру, для того, чтобы сломить нашу веру. И апостол говорил коринфским верующим, которые имели эту проблему, он говорит о том, что это была тайна. Это новое то, что открывается с вознесением Христа, что именно тайна заключается в том, что люди уже в течение 2000 лет, которые умирали как верующие люди, придет момент, они все воскреснут. А люди, которые, знаете, может быть, мы будем теми людьми, которые могут Христа встретить в этих телах, произойдет изменение. То есть те люди воскреснут, когда умерли, их тысячами умерли, они все воскреснут. И те тысячи, которые сегодня живут верующие, имея надежду на Христа, они изменятся, и произойдет встреча со Христом на облаке. 1 Фессалоникийцам 1:10 апостол говорит так фессалоникийским верующим. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева».
Когда мы начинаем получать информацию, как сегодняшнее время, такое неопределенное, какое смутное время, мы не знаем, что ожидает завтра, что приведет, какие перемены будут. Знаете, и человеку свойственно паниковать, человеку свойственно, знаете, переживать, а что же будет, а что будет. И человек начинает метаться, кидаясь с одной крайности в другую крайность. Апостол здесь четко и ясно говорит фессалоникийским верующим, которые находились в страданиях, которые находились в гонениях. Он говорит о том, опять же, ставит перед ними образ Христа. И он говорит о том, что нам нужно ожидать с небес Христа. Мы не можем что-то доброе или хорошее ожидать на этой земле. На этой земле все переменчиво, оно все меняется. Мы не можем полагаться надеждой на что-то, на кого-то, на какое-то правительство, на какую-то систему. Оно все меняется. Апостол говорит, поднимите ваши взоры к небу. И Иисус является наша надежда. Вот это все земное проходит, и власти, и системы, и правительства, болезни, все проходит. И Иисус, Он вечен. Поэтому наши взоры должны быть обращены на небо. И второе здесь, что апостол говорит, все, что именно происходит на земле, это не то, что ожидает година искушения, которое погрязнет вся вселенная. Церковь к этому не достигнет. Здесь апостол говорит о том, что не для этой цели Господь искупляет. Да, церковь на этой земле, пока живет, она имеет страдания. Она будет иметь страдания. Но она не будет иметь те страдания, которые вся вселенная, все человечество погрязнет в ту годину искушения. И Иисус от этого церковь свою ограждает. Это есть опять надежда. Что бы ни случилось, нам не нужно паниковать и думать, все, наверное, конец. Нет, конец для кого-то, но для церкви это небо. Для церкви это небо, это есть последняя конечная точка. Почему? Потому что Христос прошел все. Даже крестная смерть это не было последней точкой. Даже будучи Христос в аду, это было не последней точкой. Именно там, одесную Отца, это была последняя точка. Он воссел одесную, и Он успокоился, и теперь ожидает, пока враги Его подножия Его падут. Церковь сегодня имеет такую же надежду. Все, что происходит на земле, это временно. Кажется нам, что все, это нельзя стерпеть. Бог говорит нам о том, что мы можем, потому что Бог не допускает в нашу жизнь больше, чем мы можем снести. Поэтому в вознесении Христа мы имеем надежду, что все заканчивается только, когда мы придем туда и приобретем ту славу и будем подобны образу Христа в теле нашем и в нашем естестве. Вот это и есть конечная цель. К этой цели ведет нас Христос. Церковь его ведется к той цели. Все остальные цели, они меркнут, они не имеют силы. Еще одно место Писания Фессалоникийцам, здесь же 1 Фессалоникийцам 4:15. «Ибо сие говорю вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретени Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот она конечная надежда. То есть конечная надежда, чтобы, знаете, пройдя все, все испытание, то, что Господь допускает для нас. И Господь говорит о том, что Бог допускает, потому что у нас есть силы, чтобы пройти. Но конечная цель, когда произойдет воскресение или изменение наших тел. И мы встретимся, как и Христос вознесся, при виде вознесся, так и вознесется церковь с этой земли. И это конечная цель для церкви. Но в этом контексте, который мы читали, здесь не только говорится о церкви. Мы сейчас говорили о том, что, какое откровение было во Христе для церкви Христовой, что ожидает церковь, какие победы, как мы можем сегодня преодолеть все трудности. Но здесь Христос говорит, и евангелист подчеркивает, что именно здесь дается и обетование для Израиля. Те пророчества, которые были сказаны для Израиля, они будут исполнены. Потому что здесь мы видим вот, в 10 стихе Деяния апостолов, где мы читали. «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо».
Вот это место Писания, оно отличается от 9 стиха, который было сказано именно апостолом Лукой. Здесь именно констатируется тот факт, что было написано в пророках. Давайте мы прочитаем некоторые места, которые связаны с пророчеством именно об этом событии. Прочитаем Захария, 14 глава, 4 стих. Здесь написаны такие слова. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, пред лицем Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним». И 9 стих. «И Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя его едино». Заметьте, что здесь именно говорилось пророчество еще за много-много сотен лет до этих событий. Христос вознесся с этой земли, с горы Елеонской. И ангелы утвердили, что Христос как вознесся, как вы видели, Он также придет на эту же землю видимым образом. Это совершенно отличается от восхищения церкви. Если церковь восхитится и встретится на облаке, а для Израиля Христос придет на землю и станет на горе Елеонской. Еще одно пророческое место, книга пророка Михея, 1 глава, 3 стих. «Ибо вот Господь исходит из места своего, не зайдет и наступит на высоты земли». Пророк Аввакум говорит, 3 глава, 6 стих. «Он стал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечны». Заметьте, что пророки говорили именно в будущее. И ангелы, которые подтвердили, то есть подхватили тоже пророчество и утвердили учеников, как часть Израиля, потому что ученики его, они еще были, церковь на это время еще не сформировалась, Дух Святой еще не пришел, и поэтому это обетование имеет прямое значение израильскому народу. Израильский народ потерял все те благословения, которые были причастны к нему из-за непослушания. Но Господь остается верным в Своем Слову, потому что Он сказал, что ради отцов я исполню. И пророк говорит, что Бог придет на гору Елеонскую. Ангелы подтвердили, ученики были свидетелями, что Христос вознесся, и ангелы говорят, Он также придет видимым образом. То есть это не восхищение, это пришествие Христа во славе. Когда Христос ходил на этой земле, в Евангелии от Матфея, 24 главе, 3 стихе, в этой главе Христос говорил с учениками именно о тех предстоящих событиях, которые должны прийти. 3 стих говорит так. «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» То есть для израильского народа пришествие Христа во славе – это не был секретом. Это не было такой тайной. Тайна вознесения церкви – это было тайной. То есть то, что произойдет в воскресенье мертвых, изменений живых, кто принадлежит церкви – это было тайной. А то, что Христос придет и взойдет на эту землю, на гору Елеонскую – это было не тайной. В Деяниях апостолов, в 1 главе, в 6 стихе, опять же, ученики спрашивают, почему они, сойдя, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» То есть обетования для Израиля, они не завершены. Христос просто отклонил не это время, не ваше дело знать времена и сроки. То есть то, что Бог сказал, вот и получается ангел подтвердил, что Христос придет. Для какой цели придет? Для того, чтобы утвердить царство Израилю. Христос сам будет царем. Это следующая фаза служения Христа. Первая фаза завершилась вознесением и восседанием на престоле величия. Вторая фаза служения народу, видимо, будет тогда, когда Христос придет на эту землю. Амоса, 9 глава, 11 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую,
заделаю трещины в ней, и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатками дома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Мы знаем именно из повествования пророков Иезекииля, Иеремии, что Бог отнял это первенство или ту власть быть главою народов, чтобы направлять народы к Богу. Он отнял из-за непослушания Израиля. И по сегодняшний день Израиль не является главой народов. Хотя Израиль все делает для того, чтобы пытается все делать, чтобы вновь стать. Но это человечески не Бог это утверждает. Поэтому пророк говорит о том, что придет момент, когда Господь сам заделает эти трещины. Придет время, когда они уверуют и осознают свое дело. Это в будущем, которое здесь утверждается. Книга пророка Даниила, 2 глава, 44 стих. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». И в 7 же главе, здесь же Даниила, 27 стихе написано: «Царство же и власть и величие царственное во всей преднебесной дано будет народу святых Всевышнего». Когда Христос придет, Он установит свое царство. Израильский народ пройдет через эту горнилу испытания и примут славу со Христом, и учредится царство, и они будут управлять на этой земле. Но это будет в будущем. В Вознесении Христа мы видим как бы два события. Одно откровение, которое имеет напрямую связь с церковью, дает надежду и будущность. И мы можем от этого черпать для себя силы для нашего хождения сегодняшнего. А другая сторона, утверждается те пророчества, которые было сказано Господом, что придет то время, когда Господь совершит, исполнит, буквально исполнит все то, что сказано было именно в пророках по отношению к тем будущим событиям. Поэтому я хотел бы еще раз сегодня ободрить все каждого из нас, чтобы мы могли укрепиться, утвердиться в этом, чтобы мы не колебались верою. Поэтому да благословит нас Господь, братья и сестры, Церковь Христова, те, которые Христа сделали своей надеждою. У нас есть сила в Нем, у нас есть надежда, к чему мы должны стремиться, какая конечная цель наша, что ожидает, чтобы нам не смущаться и не колебаться нам, видя эти события, которые происходят в наших глазах, даже в сегодняшнее время.

напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом. И сегодня мы говорим, слушаем и размышляем на тему о вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небо, основанную на месте Писания, взятого из первой главы «Деяния святых апостолов».

0: Я очень рад сегодня всех приветствовать в этот праздничный день для всех нас. Сегодня мы вместе вспоминаем этот чудный момент в жизни Христа, тогда, когда Он вознесся от земли, оставив своих учеников. И для нас это праздник сегодня, хотя сложно его представить как праздник для учеников, которые последние моменты своей жизни видели своего учителя вот так вживую, могли осязать его. И я думаю, что для них это было тоже своего рода потрясение. Хотя они понимали, они имели это утешение от Христа о том, что Он не оставит сиротами, о том, что для них лучше будет, чтобы Он пошел. Но по-человечески, поскольку они все-таки еще и люди, и на тот момент мы понимаем, что еще не было вот этого исполнения обетования, не вошел в них Дух Святой, который действительно многое что изменил в их чувствованиях, в их представлении духовном. Как люди, я думаю, что какая-то своего рода печаль была в их жизни или же в этот момент. Но мы, братья и сестры, сегодня в лучшем состоянии находимся или находимся в лучшем положении, потому что мы уже имеем Духа Святого, мы уже смотрим на эту ситуацию или же на этот момент как праздничный момент. Для нас это радость о том, что Христос пошел к Своему Отцу, о том, что Он воссел, как мы читаем с вами, одесную Отца, о том, что исполнились эти пророчества. Мы с вами помним историю, что до Него единственный человек, который пережил вот вознесение, это был пророк Илия. Мы с вами об этом читаем в книге «Царств», и мы помним, что в этот момент он тоже был особенным моментом, когда его помощник или тот, кого он учил, надеялся так, Елисей надеялся увидеть вот этот момент. И причем настолько он был упорным в этом, что несколько было случаев, как мы читаем в книге «Царств», это 4 книга «Царств», 2 глава, есть повествование о том, когда Илия говорит ему: «Мне нужно уйти, мне нужно вот пойти в одно место, а ты останься здесь». И мы видим, насколько Елисей проявляет это упорство и не соглашается с пророком, казалось бы, со своим учителем, он не соглашается. И когда они встречаются с другими людьми, которые пророки, школы пророческие тогда были, и другие люди говорили: «Ты знаешь, вот Бог восхитит сегодня твоего господина». И он тогда говорит: «Я знаю, молчите», и он все равно идет. И проходит через все эти, и, можно сказать, для него испытания, для того, чтобы быть свидетелем восхищение своего господина. И когда мы с вами читаем эту историю, мы помним, что явилась колесница, кони, и вот и таким образом, таким чудесным образом пророк Илия, он был восхищен. Это единственный случай, который мы с вами читаем из Писания, когда вот человек пережил такое восхищение. Конечно, мы можем вспомнить еще и еще ветхозаветнего человека, которого написано: «Ходил он перед Богом», это Енох, написано, «он ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его». Еще одно восхищение, о котором, конечно, мы ничего не знаем, но по восхищении Елисея мы с вами знаем эту историю. И вот сегодня мы с вами не ветхозаветних людей вспоминаем, но вспоминаем восхищение или вознесение, можно сказать, Иисуса Христа. И это, конечно же, отличалось от вознесения или восхищения Илии, как мы с вами и напомнили, что в его случае это было что-то другое, что-то, можно сказать, потустороннее, когда вот Бог своей рукой лишь послал своих ангелов, и это произошло в таком образе. Когда мы читаем о вознесении Иисуса Христа, мы видим, что здесь нету определенных ангелов, здесь нету колесницы, здесь нету какой-то такой особой атмосферы, непривычно или необычно. Мы видим, что Христос находится со своими учениками в последние моменты вот его пребывания на земле, на горе, и давая им повеление, вот он возносится, написано, вознесся в глазах, и как уже первый брат об этом читал. И это действительно чудо, братья и сестры, что наш Господь, Он совершил это или же вознесся для того, чтобы показать нам образ того, что ожидает всех нас. И это не только касается ветхозаветных людей, не только Илии, не только Еноха, но всех нас. Мы с вами понимаем, что придет время, когда Господь восхитит нас, и мы будем восхищены. Написано, что будем с Господом там на небесах. И это действительно чудное напоминание. Это одно из ярких свидетельств, которое Писание сегодня оставило для нас, чтобы укрепить нашу веру. Потому что сегодня есть много людей, которые, наверное, где-то чувствуют, что вера ослабела. И сегодня мое слово, или то, что Бог положил мне на сердце, я хочу сегодня направить особенно к тем, кто сегодня почувствовал эту неуверенность в себе, кто сегодня, возможно, во всех этих переживаниях потерял какую-то опору, основу для себя, где-то пошатнулось доверие Богу, где-то, может быть, вот то небесное, которое Господь нас, к чему Господь нас готовит, оно перестало светить для нас этим ярким светом. Где-то мы настолько, может быть, переживаниями наполнились, и думаем, как нам здесь свою жизнь содержать, и как нам направить себя правильно, и как нам сохранить себя, и как нам сохранить семью, и на что мы будем жить завтра, что ожидает меня, мой бизнес, может быть. Вы знаете, братья и сестры, вот именно к таким людям сегодня направлено это слово, ко всем нам, чтобы мы укрепились, особенно те, кто сегодня, возможно, находится в этих особых переживаниях и, можно сказать, сомнениях. Вот пусть Господь сегодня проговорит каждому из нас. Текст, который я хочу для всех нас прочитать, он записан в 28 главе книги Евангелия от Матфея. Мы прочитаем с 16 по 20 стих. Это заключительные стихи этого Евангелия, которые Матфей пишет для своего народа, для еврейского народа, для того, чтобы действительно направить их на то, что Иисус Христос является тем Мессией, о котором Писание предупреждало, пророчествовало. Сегодня уже мы слышали многие пророчества, которые Писание оставило о нем. И вот Матфей, Бог ему уложит на сердце, Бог руководит его духом для того, чтобы он мог написать эти слова. И он описывает вот эту встречу, которая была между Христом и его учениками. Мы с вами прочитаем наш текст, это с 16 стиха по 20-28 главы Евангелия Матфея. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот это удивительное повествование. Но прежде всего я хочу сказать, что хоть этими словами и заканчивается это Евангелие, и очень часто есть такое понимание, или же люди могут сказать, что вот именно там произошло вознесение Иисуса Христа, но мы видим, исследуя этот вопрос, что не совсем это так. Да, это последние слова, которыми евангелист Матфей заканчивает свое Евангелие, но мы нигде здесь не читаем, что это был момент вознесения Иисуса Христа. И мы ярко это видим, следуя или сравнивая тексты. Мы с вами уже сегодня слышали текст, прочитанный из книги «Деяний». И там очень четко сказано, что вознесение Иисуса Христа было с этой горы. И эта гора, она была в расстоянии субботнего пути. И эта гора была близко к Иерусалиму. В нашем же тексте мы с вами читаем, что Христос собирает своих учеников, и они туда приходят, потому что Христос хотел их видеть там. И мы с вами не знаем даже причины, по которой Христос хотел их видеть именно в Галилее. Но об этом он говорил еще до своего страдания. И после своего воскресения он тоже говорил, он говорит: «Я предваряю вас в Галилее, я хочу вас видеть на этой горе». И как некоторые богословы говорят, что, возможно, эта гора – это было место его преображения, там, где он преобразился. Но когда он преображался, там всего лишь было 3 ученика, как мы с вами помним эту историю. Но сейчас он хочет, чтобы в этом месте были все ученики, все те 11 учеников, которые на то время были со Христом. Он говорит: «Я хочу вас видеть там». Все-таки вот этот момент, который здесь мы прочитали, что вероятнее всего это не момент его вознесения, но это момент особой встречи, куда Христос пригласил своих учеников, чтобы они пришли. И если мы смотрим с вами на географию этого места, мы можем увидеть, что Иудея или же Иерусалим, где находились ученики на то время, и Галилея, это больше, чем 100 километров расстояние. И учитывая, что один день пути занимал, ну, может быть, 20-30 километров могли люди проходить за день пути, то мы понимаем, что прийти из Иудеи в Галилею, прийти на то место, подняться на ту гору, учеников заняло как минимум несколько дней. И вот здесь вот это интересное наблюдение, которое я хочу сегодня, чтобы мы с вами отметили. Христос приглашает их туда не для того, чтобы провести неделю в общении. Он не приглашает и говорит: придите туда, в Галилею, для того, чтобы мы потом всю неделю могли беседовать, общаться. Вы знаете, вот эта короткая встреча, конечно, мы не знаем всех деталей, мы не знаем много подробностей, но мы понимаем, что это была не слишком длинная встреча, и Христос хотел их видеть там, и Христос заповедовал им, что «я ожидаю вас там». И он хотел увидеть их послушание. И вы знаете, ученики, уже будучи научены многим, я уверен, что в их жизни было много вещей, которые они где-то не понимали Христа, где-то они, может быть, внутри не совсем были согласны с его решениями. Один из таких моментов – это когда умер Лазарь, вы помните этот момент, и когда Христос говорит, что нам нужно идти туда, и ученики противились, и они говорили: да зачем, Господи, тебя же ищут там убить. А потом уже в сердцах решили, там, ну пойдем и мы, и умрем с ним. То есть вот было вот это переживание у учеников. Но вы знаете, пройдя вот этим путем, вот эти несколько лет жизни со Христом, наблюдений, Господь работал над ними, потому что Господь хотел сделать их действительно своими сосудами. Это были его последователи, это были те, которым он передаст потом вот эти важные слова, которых мы сегодня здесь прочитали с вами, чтобы они могли и других научить, чтобы они пошли до краев земли. И вот он готовил их, и вот через эти моменты он учил их, и прежде всего он учил их этому послушанию. И мы видим, что ученики, они были научены этому, и они уже понимали: Господь хочет нас видеть там. Да, нам нужно потратить столько времени, но мы пойдем туда для того, чтобы иметь эту встречу. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами, вот, посмотрев на эту определенность в жизни учеников, чтобы мы почерпнули и сегодня укрепили себя вот в нашем таком доверии Богу и в нашем стремлении к Богу, что бы это нам это ни стоило. Мы с вами живем в век, когда люди любят просчитывать все. И вы знаете, может быть, в физическом мире это правильно, когда мы, к примеру, строим дом, и мы просчитываем, когда мы еще какие-то вещи можем разумно посмотреть. Но когда касается нашей духовной жизни, вот здесь, друзья дорогие, я хочу, чтобы мы научились доверию и послушанию Богу. Доверие и послушание, потому что не всегда эта калькуляция, она угодна Богу. Но есть вещи, духовные вещи, где мы не можем просчитать, где даже наши расчеты будут во вред нам, но где мы должны довериться Богу, довериться Его Слову и поступить именно так, как Бог нас просит. И не всегда то, что говорит Писание, оно вкладывается в наше сознание, оно вкладывается в нашу логику. Не все то, что говорит Писание, может сегодня показаться нам приемлемым. И мы, братья и сестры, хочу, чтобы сегодня подкрепились вот этой мыслью, что если Писание к чему-то нас побуждает, и мы иногда думаем, а стоит ли это? А стоит ли, может быть, моего времени? А стоит, может быть, тех затрат, которые я вкладываю? Если Бог тебе сегодня что-то ложит на сердце, если ты читаешь Писание, и Господь тебе через страницы Писания что-то говорит, я хочу сказать, что это не к нашей славе, не мы получим какую-то выгоду, какую-то славу получим, но если мы знаем, что через это дело, через вот какое-то служение Бог будет прославлен, я хочу сегодня поощрить, чтобы никто сегодня не смущался, чтобы никто сегодня не останавливался. Христос сказал: «Я хочу видеть вас в Галилее». И ученики пошли в Галилее на гору, как мы прочитали, куда повелел им Иисус. Они имели перед собой повеление Христа. Что бы оно ни стоило для них, они знали: «Господь хочет нас видеть там, и мы туда пойдем».
1: Пусть Господь сегодня благословит нашу церковь, благословит каждого, кто сегодня слушает это слово. Верю, что где-то мы усомнились, где-то мы больше на человека полагаемся. Господь все равно не отторгает нас, Он не отодвигает нас. Он хочет, чтобы мы учились поклоняться Ему. Я хочу закончить словами молитвы апостола Павла. Мне она очень нравится. Это Ефесянам 3 глава 16 по 19 стих. «Да даст вам, молится Павел, по богатству славы своей, крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою селиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей. Аминь».

Время нашей передачи подходит к концу, и если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся через неделю, в этот же день и в этот же час. Хочу напомнить, что сегодня мы размышляли на тему о вознесении нашего Господа Иисуса Христа на небо. И тема была основана на месте Писания, взятого из первой главы Деяния святых апостолов. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: библейский радиоурок, программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Распятый и воскресший. Библейские тексты для исследования. Книга «Бытие», 3 глава, тексты с 1 по 6. Евангелие от Луки, 22 глава, тексты с 39 по 46. Второе послание Коринфянам, 13 глава, текст 8. Евангелие от Луки, 22 глава, текст 53. Евангелие от Матфея, 12 глава, текст 30. Первое послание Коринфянам, 15 глава, текст 14.
3: Памятный текст. «Сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». Евангелие от Луки, 24 глава, 7 текст. С самого детства Иисус осознавал, что пришел на эту землю, чтобы исполнить волю Отца. Он учил, исцелял и служил с непоколебимой решимостью повиноваться Отцу. Теперь, после Тайной вечери, пришло время остаться в одиночестве, чтобы исполнить волю Божью, быть преданным и отвергнутым, быть судимым и распятым и воскреснуть, победив смерть.
2: Всю свою жизнь Иисус знал о неизбежности креста. Много раз в Евангелиях в отношении страданий и смерти Иисуса используется слово «должно». Ему должно идти в Иерусалим. Он должен пострадать. Он должен быть отвержен. Он должен быть вознесен. И так далее. Ничто не удержало бы Сына Божьего от того, чтобы идти на Голгофу. Он отвергал, как исходящие от сатаны, любые предложения отказаться от креста. Он был убежден, что ему должно идти, пострадать, быть убиту и воскреснуть. Для Иисуса путь на крест не был одним из возможных решений. Это надлежало сделать. Это было частью божественной тайны, сокрытой от веков и родов, ныне же открытой святым Его.
3: Гефсимания – страшная борьба. На заре истории Бог создал Адама и Еву и поселил их в прекрасном саду, благословив всем, что им было необходимо для жизни, исполненной радости. Вскоре произошло нечто необычное. Появился сатана, Бытие 3 глава. Он обольстил первых людей, а затем вверх молодую планету в великую борьбу между добром и злом, между Богом и сатаной. Теперь в определенное Богом время другой сад стал могучим полем битвы, где разразился очередной виток войны между истиной и ложью, между праведностью и грехом, между Божьим планом спасения человечества и намерением сатаны уничтожить всех людей. В Эдеме мир погрузился в катастрофу греха, в Гефсимании была одержана окончательная победа мира. Эдем стал свидетелем трагического триумфа эгоизма, отрезавшего человека от Бога. Гефсимания показала, как «я» подчиняет себя Богу и явила победу над грехом. Сравните то, что произошло в Эдеме, Бытие 3, с 1 по 6 текст.
4: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
3: С тем, что произошло в Гефсимании. Евангелие от Луки, 22 текст, 39 по 46 тексты.
5: «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. придя же на место, сказал им:
6: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение».
5: И сам от

0: крови, падающей на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им:
1: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение».
2: В чем была наибольшая разница между событиями, произошедшими в обоих садах?
3: В Гефсимании произошли две важные вещи. Во-первых, сатана предпринял самую злобную попытку отвратить Иисуса от Божьей миссии и цели. Во-вторых, здесь был явлен самый благородный пример доверия силе Божьей для того, чтобы выполнить его волю и намерения. Гефсимания показывает, что какой бы жестокой ни была битва и каким бы слабым ни было я, победа гарантирована тем, кто на опыте познал силу молитвы. Как в известной молитве Иисуса, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Все воинство сатаны было мобилизовано против Иисуса. Ученики, которых он так любил, оцепенели при виде его страданий. Капли крови падали одна за другой. Вот-вот приблизится предатель с поцелуем, а затем набросятся священники и храмовые стражники. Тем не менее, Иисус показал нам, что молитва и подчинение Богу даст необходимые силы для души, чтобы можно было вынести любые жизненные тяготы. В следующий раз, когда вас постигнет серьезное искушение, как вы можете победить его подобно Иисусу в Гефсиманском саду, не поддавшись ему, как Адам и Ева в Эдемском? Какой решающий фактор производит различие между этими двумя садами и двумя разными исходами встречи с искушением?
2: Иуда. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. Евангелие от Луки, 22 глава, 3 текст. Конечно же, сатана изо всех сил старался заполучить всех учеников. Что такого было в Иуде, что позволило врагу добиться успеха в случае с ним, в отличие от других? Лука рассказывает, как Иисус молился в одиночестве всю ночь в горах, прежде чем избрал своих учеников. Евангелие от Луки, 6 глава, с 12 по 16 тексты. Сам Иисус считал, что эти 12 учеников были Божьим даром ему. Был ли Иуда действительно ответом на молитву? Как понять, что здесь произошло, кроме того, что даже через предательство и отступничество Иуды должно было быть исполнено Божье намерение?
3: Иуда, обладавший таким большим потенциалом, возможно, мог бы стать кем-то вроде апостола Павла, но вместо этого пошел совершенно в другом направлении. Он мог бы иметь свою Гефсиманию, одержать победу над своим «я» и грехом, но вместо этого он пережил опыт Эдема, опыт грехопадения. Он поощрял в себе злой дух жадности до тех пор, пока она не стала основным мотивом его жизни. Любовь к деньгам победила в нем любовь ко Христу. Очевидно, Иуда, как и другие, верил, что Иисус использует свои чрезвычайные полномочия для установления Божьего Царства в этом мире. И Иуда явно хотел занять место в этом царстве. Как трагично, его желание получить место во временном царстве, которое так никогда и не наступило, заставило его потерять место в вечном царстве, которое наступит наверняка.
2: В другой раз, когда преданная последовательница Иисуса решила помазать его ноги дорогостоящими мастями, Иуда осудил ее поступок как ненужную трату денег. Все, что мог видеть Иуда, это деньги. Любовь к деньгам затмила его любовь к Иисусу. Одержимость деньгами и властью привела к тому, что Иуда определил стоимость бесценного дара небес. С тех пор вошел сатана в Иуду, и Иуда пошел по пути погибели. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь положение в обществе, власть или деньги. Проблема возникает, когда эти вещи или что-нибудь другое затмевают нашу верность Богу. Почему всегда важно анализировать себя, чтобы не поддаться самообману, как случилось с Иудой?
3: С ним или против него? Помимо всего прочего, крест разделяет историю на две части. Он разделяет веру и неверие, предательство и принятие, а также вечную жизнь и смерть. Не существует нейтральной позиции в отношении людей к кресту. Мы либо на одной стороне, либо на другой. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Это сильные слова, которые могут

0: заставить нас ощутить дискомфорт. Но это факт, с которым сталкиваются все, кто вовлечен в великую борьбу между Христом и сатаной. Мы либо с Иисусом, либо с сатаной. Да, именно так резко. Как следующие люди относились к Иисусу, и какие уроки мы можем извлечь из их примеров, которые могут помочь нам в наших взаимоотношениях с Богом и в нашем отношении к Христу?
1: Синедрион, Евангелие от Луки, 22 глава, 53 текст.
2: «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы».
1: Какие ошибки совершили эти люди, почему они их совершили, и как мы можем защитить себя от подобных ошибок относительно того, каким они видели Иисуса? Пилат, Евангелие от Луки, 23 глава, с 1 по 7 текст и с 13 по 25 текст.
3: «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря:
4: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, царем».
3: Пилат спросил его:
5: ты царь иудейский?
3: Он сказал ему в ответ:
6: ты говоришь.
3: Пилат сказал первосвященникам и народу:
5: я не нахожу никакой вины в этом человеке.
3: Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил:
5: разве он галилеянин?
3: И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им:
5: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу.
3: А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать:
7: смерть ему! Отпусти нам Варавву!
3: Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали:
7: распни! Распни его!
3: Он в третий раз сказал им:
5: какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу.
3: Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю.
1: Что заставило Пилата сказать: «Я не нахожу в нем никакой вины»? Евангелие от Иоанна, 19 глава, 4 текст.
6: Пилат опять вышел и сказал им:
5: вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины.
1: И в то же время приговорить его к распятию, чему мы можем научиться из его ошибки. Ирод. Евангелие от Луки, 23 глава, с 6 по 12 тексты.
3: Пилат, услышав о Галилее, спросил:
5: «Разве он галилеянин?»
3: И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом.
1: В чем заключалась его большая ошибка и чему мы можем научиться из нее? Два разбойника. Евангелие от Луки, 23 глава, с 39 по 43 текст.
3: Один из повешенных злодеев злословил его и говорил:
8: «Если ты Христос, спаси себя и нас!»
3: Другой же, напротив, унимал его и говорил:
9: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал».
3: И сказал Иисусу:
9: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое».
3: И сказал ему Иисус:
2: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
1: Два грешника смотрели на один и тот же крест и реагировали на него по-разному. Как эта сцена иллюстрирует важную истину о спасении? Мы в великой борьбе либо на одной стороне, либо на другой.
0: Он воскрес. Ранним воскресным утром женщины пошли ко гробу с единственной целью – завершить ритуал погребения. Несмотря на время, которое они провели с Иисусом, они на самом деле не понимали, что должно было произойти. Они, конечно же, не ожидали увидеть пустую гробницу или небесных посланников, которые сказали им: «Его здесь нет, он воскрес». В первых нескольких главах одной лишь книги «Деяния святых апостолов» по крайней мере 8 раз упоминается воскресение Иисуса Христа. Книга «Деяния апостолов», 1 глава, 22 текст, 2 глава с 14 по 36, 3 глава, текст 14, 15, 4 глава, текст 1, 2, 10, 12, 33, 5 глава, тексты с 30 по 32. Почему воскресение Иисуса было главной темой чуть ли не каждой проповеди апостолов и сутью веры в ранней церкви? Почему оно до сих пор так важно для нас, современных христиан?
1: Женщины были непосредственными очевидцами воскресения Иисуса. Они поспешили поделиться этим хорошим известием с другими, но им никто не верил. Вместо этого апостолы отклонили величайший рассказ истории искупления как пустые слова измученных и скорбящих женщин. Как скоро им предстояло убедиться, насколько они ошибались. Воскресение Христа является основополагающим актом для искупительной деятельности Бога и полноты христианской веры и жизни. Апостол Павел очень ясно говорит об этом: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная наша вера». 1 Коринфянам, 15 глава, 14 текст. Она тщетна или пуста, потому что только в воскресении Христа мы можем найти принадлежащую нам надежду. Без этой надежды наша жизнь здесь заканчивается и заканчивается навеки. Жизнь Христа не закончилась в могиле, и в этом величайшее обетование, что и наша жизнь не закончится здесь.
0: Если Христос не воскрес из мертвых, долгий курс искупительных деяний Божьих для спасения Его народа заходит в тупик, в могилу. Если воскресение Христа не является реальностью, то у нас нет никакой уверенности в том, что Бог – это живой Бог, ибо последнее слово за смертью. Вера бесполезна, так как объект этой веры не оправдал себя как господин жизни. Христианская вера в таком случае заключена в гробницу вместе с окончательным и высшим самораскрытием Бога во Христе, если Христос действительно умер.
1: «Надлежит исполниться всему». Прочитайте Евангелие от Луки, 24 главу, с 13 по 49 тексты, где повествуется о событиях, происходящих сразу после воскресения Христа.
3: «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им:
10: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?»
3: Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ:
11: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?»
3: И сказал им:
10: «О чем?»
3: Они сказали ему:
11: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели».
3: Тогда он сказал им:
10: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?
3: И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря:
11: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру».
3: И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу:
11: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?»
3: И, встав, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им:
10: «Мир вам!»
3: Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им:
10: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня».
3: И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им:
2: «Есть ли у вас здесь какая пища?»
3: Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им:
2: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах».
3: Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им:
2: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше».
1: На что указывает Иисус во время своих встреч с разными людьми, чтобы помочь им понять, что произошло с Ним и почему это так важно сегодня для нас и для нашего свидетельства миру? Воскресение Иисуса должно было стать достаточным доказательством того, что Иисус – Мессия. Иисуса, пострадавшего от избиений и разного рода жестокости, распяли, потом еще и пронзили, после чего завернули в пелены и положили в могилу. Даже если бы он, как говорят некоторые, выжил после распятия и погребения, окровавленный, избитый и ослабленный Иисус, который, шатаясь, вышел из гроба, никак не был бы похож на победоносного Мессию.
0: Однако вот он, Иисус, живой и достаточно сильный, чтобы пройти по крайней мере несколько километров с двумя мужчинами по дороге в Эммаус. И даже тогда, прежде чем раскрывать, кто он, Иисус направил их мысли на Писание, давая им твердое библейское основание для веры в Него. Потом, явившись ученикам, Иисус показал им Себя и ел с ними. Но Иисус сделал и нечто большее. Он указал им на Слово Божье и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Евангелие от Луки, 24 глава, тексты 46 по 48. Здесь также Иисус не только указал на Священное Писание, помимо того доказательства, что Он на самом деле жив и находится среди них, но использовал Писание, чтобы помочь им понять, что именно с Ним произошло. Кроме того, Он напрямую связал свое воскресение с миссией проповеди Евангелия всем народам.
1: Таким образом, даже имея столь убедительное доказательство, подтверждающее, кем был Иисус, он всегда направлял своих последователей к Слову Божьему. Ведь если бы у нас сегодня не было Слова Божьего, как бы мы узнали о своем призвании и миссии проповедовать Евангелие миру? Как бы мы вообще узнали о Благой Вести? Библия так же важна для нас сегодня, как была важна для Иисуса и его учеников. Сколько времени вы проводите в исследовании Библии? Как она влияет на ваш образ жизни, решения и отношения к другим людям?
0: Для дальнейшего исследования святые и ангелы будут познавать значение и смысл смерти Христа. Грешный человек не мог бы жить в Божьем раю, если бы не Агнец, закланный от создания мира. Разве не должны мы возвеличивать крест Христов? Ангелы приписывают честь и славу Христу, потому что даже они не находятся в безопасности, если не взирают на страдания Сына Божьего. Только благодаря эффективности креста ангелы небесные охраняемы от отступничества. Без креста они будут защищены от зла не более, чем ангелы до падения сатаны. Совершенство ангелов нарушилось на небесах. Совершенство людей разрушилось в Эдеме, блаженном рае. Все, кто желает жить в безопасности на земле или на небесах, должны взирать на Агнца Божьего.
1: Вопросы для обсуждения. Первый. Как христиане мы должны жить по вере, то есть мы должны верить в то, чего не можем полностью доказать и чему не имеем свидетельств непосредственных очевидцев. Конечно же, подобное встречается в разных сферах жизни, к примеру, в науке. Ричард Деуит пишет: «Фактически у нас есть прямые доказательства только удивительного небольшого количества убеждений, которые мы имеем. Тем не менее, у нас есть много очень веских оснований для нашей веры, для тех убеждений, которые мы имеем. Например, посмотрите, что сказал Иисус, давая своим ученикам великое поручение, и проповедано будет сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Матфея 24 глава, 14 текст. Подумайте о том времени, когда Иисус говорил эти слова. Насколько многочисленными были его последователи в то время? Сколько людей поверили в него или понимали, кто он и что собирается совершить? Подумайте также обо всем противостоянии, с которым предстояло столкнуться ранней церкви на протяжении веков Римской империи. Учитывая все эти факты, обсудите, насколько поразительным предсказанием были эти слова Иисуса и как это должно помочь нам доверять Слову Божьему.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Для того, чтобы Библия постоянно была живой и действенной, а также приносила успех в нашей христианской жизни, я предложил бы несколько практических советов. Раньше воина, прежде чем посылали на поле сражения, в первую очередь обучали, как пользоваться своим оружием, мечом, копьем и так далее. И вот нам тоже, для того, чтобы быть успешными на жизненном пути, на жизненном поле сражения, необходимо изучить, как пользоваться духовным мечом, данным нам от Бога, Словом Божьим. Апостол Павел очень любил истину Божью. Даже находясь в тюрьме, он просил своего молодого друга Тимофея. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею, 4 глава, 13 стих. «Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде у Кирпа, и книги, особенно кожаные». Кожаные и другие свитки, о которых здесь Павел говорит, наверняка включали в себя копии священных писаний. Находясь в холодном и несчастном заключении, апостол просил две вещи – верхнюю одежду, чтобы согреть свое тело, и Слово Божье, чтобы согреть свой дух и сердце. Если апостол Павел нуждался в Слове Божьем, то, конечно же, и мы с вами должны нуждаться в этом. Прежде всего, будем стараться найти время для чтения Слова Божьего. Дьявол делает все возможное, чтобы у нас не было времени для чтения Библии. Удивительно, что некоторые христиане со стажем вообще не читали Библию ни разу от корки до корки. Люди, которые записывали чтение Библии на аудиокассеты, доказали, что на прочтение всей Библии уйдет всего лишь чуть более 70 часов. Примерно такое же время многие люди просиживают у телевизора менее чем за 2 недели. Читая Библию по 15 минут в день, вы можете полностью прочесть ее менее чем за 1 год. Даже если читать по 5 минут в день, вы прочтете Библию полностью менее чем за 3 года. Однако многие христиане, к великому сожалению, не прочитывали полностью всю Библию ни разу за всю свою жизнь. Но одного чтения Писания недостаточно. Нужно, чтобы слова Библии проникли в наше сердце, чтобы мы были пропитаны ими. Вот как псалмопевец описывает эффект, который производит размышление над Словом Божьим. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивое, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивое на суде и грешное в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Мы с вами прочли Псалом 1. При размышлении попытайтесь узнать, что именно Господь, через автора, которого он использовал, желает передать в этих строках. С этой целью задавайте вопросы репортера: кто, о чем здесь говорится, что, где происходит действие, когда, почему, как. Вот предположим, что перед нами находится молодая пара, которая романтически восхищена друг другом. Они думают постоянно друг о друге на протяжении всего дня. Их мысли полностью поглощены их взаимоотношениями. И когда мы восхищены Божьим Словом, мы тоже будем думать о Нем, то есть мы будем размышлять над Ним все время. Результатом такого размышления является плодоносность, плодовитость и духовное процветание, о котором говорит псалмопевец в первом псалме. Ищите также применение Слова Божьего в вашей жизни. Спросите себя, как я должен отреагировать на этот стих, что именно должно измениться в моей жизни вследствие услышанных или прочитанных мною сегодня слов Господа. Получил ли я некие новые навыки для духовной жизни? Результатом размышления всегда должно быть применение прочитанного. Еще один великолепный способ извлечь наибольшую пользу из Слова Божьего – это заучивание его наизусть. Многие христиане смотрят на духовные упражнения в запоминании Божьего Слова как на что-то равносильное мученической смерти, как броситься добровольно на съедение львам Нерона. Однако никакое денежное вознаграждение не сравнимо с сокровищем Божьего Слова, которое накапливается в нашем разуме.
Это подтверждает пример самого Господа Иисуса Христа. Сразу после своего крещения он был поведен духом в пустыню, о чем можно прочесть в Евангелии от Матфея в 4 главе в первых 11 стихах этой главы. И вот в пустыне после 40-дневного поста к нему приступил дьявол и начал его искушать. Каждый раз, когда враг искушал Иисуса, он отражал искушение, цитируя наизусть Священное Писание. Христос говорил «написано», далее цитировал место Писания, и дьяволу нечего было возразить на его довод. Чтобы нам одерживать победу над искушениями, нужно быть вооруженными Словом Божьим. Святой Дух сможет нам тогда напомнить нужное нам место в нужное время. Хотите, чтобы вера ваша укреплялась? Ну, какой же христианин этого не хочет? Тогда попробуйте с сегодняшнего дня упражнять себя в запоминании. Давайте будем стараться по возможности заучивать наизусть каждый день хотя бы по одному стиху из Священного Писания. Когда в нашу жизнь будут приходить испытания или искушения, эти золотые зерна Слова Божьего напомнят нам, что можно и что нельзя нам делать, каким образом нам поступать. Еще один совет – записывайте свои наблюдения. Заведите дневник и записывайте в него то, что Бог вам открывает относительно того или иного отрывка Писания. Я записываю свои наблюдения на компьютер, причем эти наблюдения могут быть не только из Библии, но также из разных богословских и светских книг. Это могут быть еще интересные мысли или высказывания из различных газет, журналов или вообще надписи на автомашинах или рекламных щитах. Но, конечно же, делать это надо с христианской точки зрения. И вот весь этот материал помогает мне в подготовке проповеди и в настраивании своего мышления. Конспектируйте интересные проповеди, которые слышите в церкви, по радио, в христианских передачах, то, что читаете в христианских книгах или газетах, и анализируйте их. Старайтесь почаще обращаться к своим записям. Просматривайте то, что Бог вам открыл в прошлом месяце или, может быть, год назад. Итак, Слово Божье живо и действенно. Полюбите Писание, находите для него время, читайте, размышляйте, заучивайте наизусть, записывайте свои наблюдения и исполняйте его в своей жизни, чтобы быть успешными во всех своих делах. Живое Слово Бога делает верующих живыми, а живые христиане приобретают души для Христа. Давайте поставим Слово Божье на первое место в нашей жизни. Давайте побольше будем питаться духовной пищей, чтобы стать зрелыми и плодоносными христианами.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
1: Жизнь. Ученым вполне известно, из каких химических элементов состоит зерно злаков и других растений. Известна также точная химическая пропорция находящихся в нем этих элементов. С наличием фактических данных ученые без малейших затруднений могут делать зерна с точным составом и по внешнему виду сфабриковать зерно не предоставляется трудностей. Вложить в такую пилюлю жизнь и сделать искусственное зерно возможным расти ученые не могут. Есть зерна очень маленькие, еле видны простым глазом, есть споры, которые можно рассматривать только в микроскоп, и в них есть соответственная жизнь. Создать зерно таким, каким оно есть, это не только собрать его, все составные химические элементы, но вдохнуть в него жизнь. Другими словами, создать хотя бы одно маковое зерно означает совершить почти такое же чудо, как и повесить землю ни на чем. Как написано в Библии, «Бог повесил землю ни на чем» — книга Иов, 26 глава, 7 стих. Будем иметь в виду, что мы подразумеваем жизнь в маковом зерне. А что сказать о нашем собственном зародыше? Зарождение человека в утробе матери начинается мельчайшей частицей живой материи, величиной в точку, поставленную на бумаге остро заточенным карандашом. Таков объем или размер, которым начинается жизнь царя природы человека. Не менее поразителен и тот способ, которым зародившаяся жизнь развивается, разделяя, умножая возникшие клеточки в бесчисленные тысячи и миллионы, распределяя и сортируя их в различные группы тканей, нужные для формирования разных органов, появившиеся на свет организма. Всем также известно, что процесс зарождения и развития каждого человека один и тот же. И казалось бы, что все люди должны были бы походить один на другого, быть одинаковыми во всех отношениях. Но нет, каждый человек имеет свои отличия, свою индивидуальность. Это ли не изумительнейшее чудо из всех чудес? Яркий пример. 60 лет диктатуры пролетариата, и все еще не искоренена любовь к собственности. Иметь собственный дом, автомобиль, индивидуально коровку. Некоторым все еще хочется жить не в трудовом лагере и не в колхозе, а мечтают жить на свободе и поехать хотя бы в Америку, Канаду, в Израиль, в Москву. Что такое жизнь? Как и когда? И откуда она произошла? Для чего? На эти вопросы у современной науки нет ответа, хотя есть большой избыток гипотез, теорий, догадок и предположений. На вопрос, что такое жизнь, некоторые отвечают: «Жизнь есть постоянная смена разрушения и восстановления, непрерывное самообновление организма». Можно привести целый ряд других аналогических определений жизни, но нет в этом пользы, так как все они могут быть суммированы одной фразой «мы не знаем». И действительно, известны многие проявления жизни, но что такое сама жизнь, никому не известно. Жизнь – неразгаданная тайна. Возьмем для примера мельчайшее горчичное зерно. Оно получило откуда-то свойство жить и размножаться. В зернышке таится жизнь, которую нельзя обнаружить самым мощным микроскопом. Посадите зерно в землю, поливайте его, и жизнь непременно себя проявит, обнаружит. Откуда такая способность? Неизвестно. Углубляя сложный вопрос, откуда жизнь появилась, всякий честный скептик неуклонно приходит к выводу, что здесь возможны только два объяснения. Первое – самозарождение жизни. Второе – создание жизни всемогущим, живым, высшим над жизнью разумом, творцом всей вселенной. Склоняясь к первому объяснению, ученые-материалисты утверждают, что когда-то, сперва, раньше, жизни на Земле не было, а потом, позже, она как-то и когда-то сама собой зародилась из неживой материи. Жизнь первоначальная была простейшей, беспомощной, примитивной, бессознательной, никому не нужной, бесцельной и беспризорной, Просто-напросто, как-то все это случилось. Кроме этих двух объяснений, есть еще третья гипотеза, построенная также на мудром предположении, якобы жизнь была занесена на Землю с других планет упавшими метеорами. А кто зародил ее там, это нас уже не должно интересовать. Эта последняя гипотеза несостоятельна и даже наивна уже потому, что в космическом пространстве под действием ультрафиолетовых лучей никакие живые тела или их зародыши не могут жить и не сохраниться. Жизнь на Земле потому только и возможность, что она защищена здесь от этих убийственных лучей слоем воздуха надземной атмосферы. За пределами этой земной атмосферы космические лучи убивают всякие признаки жизни. Теперь появляется еще не получившая ученой степени новая возможность, догадка. Это междупланетное путешествие кораблей якобы. Путешествуя, плавая в беспредельном пространстве, они навещают, такие же, как мы, людей. Загостили когда-то на Землю и оставили на ней жизнь. А позже еще посетили и научили кое-чему. Об этом тоже написано немало. Скажу от себя, безбожники склонны к многим объяснениям, но чтобы это было как можно глупо и беспризорно без мудрого Создателя. В гипотезе о самозарождении жизни коснемся в пределе времени рассказа. Советский академик Обухов в своей лекции «История нашей Земли», перечислив все древние и все передовые гипотезы происхождения жизни, сознается, что образование Земли и зарождение жизни на ней являются неразрешимыми еще наукой загадками. Другой академик Плющ заявляет, современная наука и марксистская философия пришли к выводу, что никакая случайность не может создать сразу такое сложное, высокоорганизованное образование, как живое тело. Даже если допустить, что случайно может собраться совокупность всех химических веществ, образующих живое тело, никак невозможно случайное появление взаимоприспособленности всех процессов. Органическая жизнь могла возникнуть только в результате длительного развития. Перечислив ряд теорий возникновения жизни, он добавляет, удовлетворительной и правильной для объяснения возникновения жизни может быть только такая теория, которая дает естественно-научное, материалистическое объяснение и не оставляет никакого места для идеологических домыслов. Из существующих в настоящее время теорий возникновения жизни этим требованиям отвечает в наибольшей степени теория советского ученого Опарина. Послушайте, что говорит Опарин. Все химические элементы, составляющие живые тела, имеются на Земле. По последним научным данным, уже при образовании нашей планеты появилась вода, а также первичные азотистые и углекислородистые соединения. Появление на Земле водоемов, а следовательно водных растворов, разнообразных веществ – создало условия для самых разнообразных химических реакций. Атомы углерода начали вступать в соединение с различными другими атомами и молекулами. Одна и та же органическая молекула может разными своими частями участвовать в разных реакциях, в разного рода процессах. Вместе с тем, органические молекулы обладают большой химической подвижностью, способны устанавливать химические связи и размыкать их, вступать в новые связи, так естественно и закономерно, в силу законов природы, возникли живые тела, заканчивает академик Опарин. Из вышесказанного видно только то, какими антинаучными суррогатами пользуются безбожные академики, промывая мозги студентам и уверовавшим в теорию людям. Академик ли Опарин даже не упоминает, откуда появились сами молекулы, кто снабдил Землю нужной химией, кто дал атомам и молекулам способность вступать в связи и соединения с различными другими атомами и молекулами, кто написал закономерную силу законов природы. Вы, которые говорите о законах, обнаруженных в природе, подумайте только, жизнь в маленьком маковом зернышке хранит в себе способность и силу схожести, развитие стебля, красоту красок цветения, питательные качества зерен, одурманивающую силу опиума и еще некоторые тайны. Все это без малейших ошибок уклониться от простоты и допустимости перехода к другой вид жизни. А что сказать о жизни человека? Подумайте хотя немножечко, из невидимого переход видимое. При зачатии жизни человека невидимой заложены все качества, которые развиваются с возрастом, становятся видимыми. Зрение, слух, речь и тому подобное. Кроме этих физических качеств следуют духовные особенности, желание, любовь, любопытство, интерес, мысли, влияние постижимой силы, воля и многие способности. Дорогие слушатели, дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 и 5 стихи. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Если все это так просто, из ничего да вдруг что-то, то почему бы ученым не подтвердить истинность твоей теории показательным опытом, проделав его в своих мощных лабораториях? На этот вопрос честные ученые должны ответить: пробовали, да ничего не вышло. Немало затрачено на опыты и бесконечные эксперименты в надежде создать живую клетку, способную размножаться, но все старания не привели ученых к желанным результатам. Никакая мертвая материя не способна стать живой вдруг материей, передающей принятую жизнь своим наследникам. До тех пор, пока ученые не установили иного источника жизни, нет никакого основания отрицать то, что сказано по этому вопросу в Священном Писании. «Дети, храните себя от идолов» — первое послание Иоанна, 5 глава, 21 стих. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Следующий рассказ для детей – «Загадка микрокосмоса». Выписывайте библейский курс, он поможет вам в изучении Библии. Можно выписать его по новому адресу: Иван Колесников.
2: Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз. Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, поставьте две буквы О и К, почтовый код 73083, США. Вы также можете слушать изучение про Господа Бога на русском языке на интернете. На английском языке www.oldpaths.com. Еще раз. www.oldpaths.com на римском алфавите. Спасибо за ваше внимание. Имейте хорошей вечности.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Меня брат спросил, какая тема твоей проповеди. Я обычно не называю темы своей проповеди, я стараюсь, по крайней мере, стараюсь излагать так, чтобы люди поняли то, о чем я хочу говорить. Ну, я ему, конечно, ответил, что тема моя – правильный взгляд или правильное видение. Откройте, пожалуйста, у кого есть Библия, Святое Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 стиха. Святое Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 стиха. «Приходит Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Вот такое краткое повествование, которое записано в Святом Евангелии от Марка. Вифсаида означает «дом рыбака». Как ни удивительно, но именно из Вифсаиды Иисус Христос избрал троих учеников, которые впоследствии стали апостолами. Это Филипп, Петр и Андрей. И вместе с тем, избрав троих учеников, Иисус Христос, помните, как отзывался об Вифсаиде? Я прочитаю этот текст Евангелия от Матфея, 11 глава. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные у вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». Это слова Иисуса Христа, это его отзыв об этом городе. И вот историю, которую я прочитал, она происходила именно в Вифсаиде. Что именно здесь?

чудеса. Мы не думали, что в тексте просто написано одно событие, которое Иисус Христос совершил. Но что-то за этим событием еще есть. Здесь действительно произошло исторически реальное событие, которое произошло в те дни, когда Иисус Христос был в Вифсаиде. Именно тогда к нему привели это слепого и просили, чтобы он прикоснулся. И именно там он его исцелил. И второе – это своего рода притча, которая передает нам какую-то истину. Именно на это я хочу сегодня обратить внимание. Не только реально исторические события, которые четко, ясно изложены на страницах Священного Писания, и, казалось бы, о нем говорить нечего. Вот произошло такое событие. Но это своего рода притча, которая открывает нам какие-то определенные истины. Когда мы посмотрим на все те чудеса, которые совершал Иисус Христос, и внимательно проследим, что именно записано там и что Господь хочет открыть, мы будем удивляться, какое богатство Иисус Христос оставил нам на страницах Священного Писания. На что хочу я сегодня обратить внимание? Приводят слепого, просят, чтобы Иисус Христос прикоснулся к нему. О чем говорит этот текст? Мы очень много встречаем моментов, когда Иисус Христос исцелял. Вот я перечислю некоторые моменты и хочу, чтобы мы сделали какой-то определенный вывод из этого. Вспомните царедворца, который приходит и просит: «Приди и исцели сына моего, пока не умер». Или сотник, который просит за своего слугу, чтобы Иисус Христос пришел в дом его и исцелил его слугу. Или вспомните хананиянку, которая шла сзади за учениками, за Иисусом Христом и кричала: «Помилуй, ибо дочь моя жестоко беснуется». Или вспомните Иаира, который, сказано, падает к ногам его и усиленно просит: «Дочь моя при смерти». Вот это один род людей, которые просили за кого-то: «Приди и исцели». Есть вторая сторона, это вспомните Вартимея, который сидел у края дороги и кричал: «Помилуй меня, Иисус, сын Давидов». Вспомните 10 прокаженных, о которых сказано, что они громким голосом кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас». И таких людей было много. Это вторая категория людей. Вспомните желание людей, жителей, как сказано в одном месте, жители приносили к нему всех больных и просили, чтобы только прикоснуться к краю одежды. И сказано, и которые прикасались, исцелялись. По всей вероятности, это больные просили, чтобы прикоснуться к краю одежды. Или жители, не имеет значения. Но сказано, те, которые прикасались, они исцелялись. Или вспомните женщину, 12 лет страдавшую кровотечением, которая говорила: «Если только прикоснусь к краю одежды его». И сказано, и когда она прикоснулась, иссяк у нее источник крови. Это еще одна категория людей. И есть еще одна сторона, это когда сам Иисус Христос проявляет инициативу и делает исцеление. Помните купальню Вифезда? 38 лет лежит человек у этой купальни, ожидая возмущения воды, чтобы кто первый войдет, получить исцеление. И там Иисус Христос приходит, и мы не читаем, чтобы он просил его. Мы не читаем, чтобы у него была вера. Мы читаем одно, что Иисус Христос обращается к нему и говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». Вспомните слепорожденного, это Евангелие от Иоанна 9 главе, когда ученики увидели этого слепорожденного и спрашивают, кто согрешил, он или родители его. И вспомните, что ответил Иисус Христос: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Это еще одна категория людей, то есть это была воля Божья, для того, чтобы явились дела Божьи, явилась слава Божья. Итак, если мы обобщим, мы заметим, что с одной стороны, это была вера людей. Или даже вспомните того отца, который сказал Иисусу Христу: «Я верю, Господи, но помоги моему неверию». И вторая сторона – это воля Божья. А что мы находим в этой истории? Что она нам говорит? Люди приводят, и заметьте, что этот слепой – это не из Вифсаиды. Он совершенно с другого места. Для чего они привели его к Иисусу Христу? Ну, естественно, мы понимаем, текст говорит, чтобы он прикоснулся к нему. И Иисус Христос должен был прикоснуться к нему. Какое желание было у людей? Была ли у них вера? Какое желание было этого слепого? Ну, конечно, мы скажем, он, естественно, хотел видеть, но мы не видим, чтобы он проявлял в этом плане какую-то инициативу. Я думаю, что тот текст, который я привел в начале, отзыв Иисуса Христа или укор этому городу за то, что явлено было много сил, и они не покаялись, то есть они не воспринимали Иисуса Христа. И второй момент – это то, что Иисус Христос не совершил то, что они

просили. А он взял его за руку и вывел его вон из селения. Вот эти два момента, они отвечают на эти вопросы. Я помню, лет 10 тому назад, может быть больше, было объявление по всему городу, что из Кореи приезжает целитель, и он будет совершать исцеление. И у кого есть больные, хромые, калеки, привозите их всех, было назначено место, чтобы туда их всех свозили. И вот после этого появилась в газете статья. В газете, по-моему, «Наши дни», я не помню уже. И статья, знаете, как называлась? «Перестаньте издеваться над инвалидами». Там описывает одна женщина, как она своего сына, который был в инвалидной коляске, как она его убеждала и настраивала на то, что приедет человек Божий, и там будет происходить исцеление. Но этого всего не случилось. И этот ребенок вообще был полностью разочарован. Ему не нужна была ни церковь, ни Бог, никто. Перестаньте издеваться над инвалидами. Я хочу теперь обратить на тот момент, о котором я сказал, что эти тексты нам несут еще и духовный смысл, открывают нам какую-то истину. Момент прозрения грешника – это не зрелище для людей, это невидимые действия силы Божьей. Это один момент. И второй момент – Иисус Христос выводит его, сказано, вон из селения, то есть так, чтобы он был далеко не в селении, а находится вне его. Я приведу два текста. Один из них – это Второзаконие 5 глава 15 стих. «Господь Бог твой вывел тебя из Египта рукою крепкою». И Новый Завет, знакомый для нас текст – «Выйдите из среды их и отделитесь», говорит Господь. Старшее поколение, наверное, хорошо помнит книгу «Путешествие пилигрима в небесную страну». Там пилигрим бежал из города разрушения. Он тоже прозрел, и он понимал, что случится в этом селении. И поэтому этот город назван городом разрушения, и он бежал из этого города. А теперь я хочу обратить ваше внимание на ту тему, которую я хочу изложить. Иисус Христос возлагает на него руки и спрашивает его: «Видишь ли что?» Он говорит: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом сказано, опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. То есть цель Иисуса Христа, чтобы люди, которые имеют духовное зрение, они не видели людей, как проходящие деревья. Он хочет, чтобы люди видели все ясно. То есть цель Иисуса Христа, чтобы каждый христианин, он имел правильный взгляд, он имел правильное видение, чтобы он правильно видел. Мы сидели за столом, и жена моя открыла книжку и говорит: «Я вам прочитаю нечто». И там читала отрывки из этой книжки, и я взял один пример для своей проповеди. Там описывает Николай Степанович, как они были в одном лагере, в котором много детей, по-моему, до 12 лет, я точно не помню. Вот он описывает такой момент. Он говорит, утром был подъем для детей, и мы, говорит, стояли с братом, и возле нас проходили все дети, они шли в умывальник, чтобы умыться. И, говорит, проходило много детей, и, говорит, только двое или трое сказали «доброе утро». И он обращается к брату и говорит: «Мы словно два дерева стоим здесь». А ведь часто так бывает, что люди проходят мимо и видят стоящего рядом, как будто бы дерево. Это касается не только детей. К сожалению, это касается и взрослых. Я понимаю, что городской смысл жизни или образ жизни городской, он приучает нас к тому, чтобы мы не здоровались. То есть мы встречаем на улице очень много людей, и мы с ними не здороваемся. Мы иногда говорим «хай» только тем людям, к которым мы обращаемся по нужде. В другом случае мы с людьми не здороваемся. И этот образ жизни, он сказывается на нас, христианах, что порою и мы так поступаем, и поступаем, к сожалению, в церкви и за церковью. А еще хуже бывает, когда иногда ты проходишь, смотришь, идет брат или сестра, и он в таком виде, что тебе стыдно подойти и поздороваться. Вижу проходящих людей, как деревья. Я расскажу вам одну историю, которая проходила в нашей церкви. Это было примерно лет 40 тому назад. К нам переехала сестра из другого города, ну, вернее, вся семья. И вот пришло время, эта сестра выходила замуж, и к ней на свадьбу приехали с того города, откуда она уехала, и еще с другого города приехали. То есть с трех церквей было. Проходит бракосочетание, и из ее церкви, с той, которой она приехала, встает один брат, говорит пожелание и начинает петь псалом: «Синее небо меня так манит». И когда он дошел до припева, взял очень высоко, и там слова вот эти: «О, это небо, как ты прекрасно», и он не смог взять вот эту высоту. Он скомкал эту строчку, потом начал петь вторую, там ниже, третью он допел. И когда он начал, все думали, что он сейчас остановится, пойдет и сядет. Но он начал петь второй куплет. И вот
Прошло уже половина второго куплета, и все, которые смотрели на него, начали опускать головы, понимая, что сейчас будет опять припев и повторится то же самое. И вдруг один из братьев встает, подходит, становится рядом с ним, и они допели псалом до конца. И когда подытожить вот это событие, которое было, можно сказать, одни видели в нем скрипучее дерево, а другой видел в нем брата, который готов был прийти, стать рядом и спеть вместе с ним, то есть помочь ему. Братья и сестры, так бывает в нашей жизни? Или, может быть, так не бывает? Так ли мы поступаем или по-другому поступаем? Опускаем ли мы головы или мы готовы прийти и стать рядом? Вспомните, как из истории о блудном сыне старший брат называет своего меньшего брата, обращаясь к отцу. Помните, какие он слова сказал? Он не говорит: «Этот брат мой». Он говорит: «Это сын твой». «Этот сын твой». Хотя это был его родной брат. Вспомните, когда два человека вошли в храм помолиться, и фарисей, рядом с которым стоял мытар и стучал в грудь, он говорит: «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь». Не так ли бывает в нашей жизни? Видим ли мы людей правильно, своих братьев, видим ли мы правильно, или мы видим их, как проходящие деревья? Иисус Христос не был доволен тем, что Он видел людей, как проходящие деревья. Он хотел, чтобы он видел ясно. Вторая категория людей – это наши ближние. Я однажды познакомился с таким моментом, о котором я, ну, как говорится, я даже не ожидал, что здесь практикуется это или делают такие исследования. На улице были установлены камеры, и на тротуаре ложился человек. Этот человек был в такой позе, как будто бы он просто вот шел, потерял сознание и упал. И вот эти камеры заснимали проходящих рядом людей. Люди проходили и не обращали на него внимания. Я уже не помню, какое количество людей проходило, и только один кто-то останавливался, смотрел, а потом звонил и вызывал скорую. И все это снималось на камеру. Братья и сестры, как мало на сегодняшний день людей, которые видят нужду своего ближнего. Когда Бог спросил когда-то Каина: «Где брат твой?», он ему сказал: «А разве я сторож брату моему?» Не бываем ли часто и мы Каинами? Не бывает ли так у нас, что нас совершенно не интересует то, что происходит у моего ближнего? В чем он нуждается? Может быть, это одинокий человек? Как часто можно слышать, говорят, уже пожилой человек, и говорит: «Я настолько одинок». Способны ли мы подойти к этому человеку? Подражаем ли мы тому доброму самарянину, который остановился для того, чтобы помочь своему ближнему? Есть еще одна категория людей – это люди, которые просто проходят мимо нас. Неверующие люди, абсолютно которых мы не знаем. Я когда-то читал книгу Освальда Смита «Сила служения», и он там пишет такие слова. Я уже дословно не помню, но я смысл передам. Он говорит: «Господи, прости нас, когда мы смотрим на проходящих мимо нас неверующих людей, не плачем. Они же в ад идут. Что сделали мы для этого? Я знаю, что даже я не могу засвидетельствовать людям». То есть у меня не настолько английский язык, чтобы я мог сказать своему соседу, но я могу жизнью показать, что я христианин. А какое сегодня впечатление о нас, русскоязычных людях, здесь в Америке? Господь говорит: «Что ты видишь?» «Вижу проходящих людей, как деревья». Господь говорит: «Нет, так не пойдет. Ты должен ясно видеть. Ты должен видеть брата своего, ты должен видеть ближнего своего, и ты должен видеть погибающего грешника. Ты все это должен ясно видеть. Это цель Иисуса Христа». И послал его домой и сказал: «Не заходи в селение». Правильно видеть мир. Не в том плане, что мы видим солнце, звезды, закат, восток, леса, горы, пение птиц. Нет, не этот мир. Мы этот мир видим, хотя порой у нас не хватает времени, чтобы посмотреть на всю эту красоту, которую Господь создал. Господь хочет, чтобы мы правильно видели мир. Это то, что влекло блудного сына. Ему казалось, что там будет намного лучше, чем в доме своего отца. Там он испытает совершенно другое чувство. Там будет радость, там будет веселье, там будет, что я буду делать все то, что я хочу. Слово Божие нам открывает и говорит послание к Ефесянам, 2 глава с 1 стиха. Там написано так: «Мертвы по грехам и преступлениям». Там мертвецы, братья и сестры, хотя они ходят, но они мертвы по грехам и преступлениям. Отец говорил о своем сыне, о блудном сыне. Он говорил: «Этот сын мой был мертв». Ему казалось, что он там нашел радость, нашел удовольствие, нашел все то, что он хотел.
Вы знаете, чем это закончилось. И когда он вернулся, отец говорит: «Этот сын мой был мертв и ожил». И сыну своему старшему он говорит: «Этот брат твой был мертв». Он и его пытается убедить, что тебя тоже, ты хочешь с друзьями повеселиться, но там одни мертвецы, вот ты пойдешь, и ты будешь мертвым там. Хотя тебе будет казаться, что ты видишь. В первом послании Иоанна написано: «Ибо все, что в мире...» И там помните эти слова: «Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Очень часто у многих нету даже представления, что это значит. Объяснить это очень просто. Это ихняя музыка, это ихняя мода, это все различные удовольствия, которые они предлагают. И люди даже не думают, что это просто бальзамирование покойников. Они думают, что только там они начнут жить, если они будут так поступать, как поступают в этом мире. В том же послании Ефесянам в 5 главе есть описано, я не буду его всего прочитывать, с 3 стиха, там перечисляется о всей нечистоте. И смотрите, какие слова ниже сказано: «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет, Господи. Поступайте, как чада света. Не заходи в селение, а иди домой». Не иди, ты там был, я тебя оттуда вывел. Ты теперь ясно видишь, тебе там нечего делать. Там непокаянные люди, они не приняли явление силы Божией. Ты иди домой. Это призыв Иисуса Христа. Вернее, не призыв, это повеление тому человеку, который видит. Иисус Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы невидящие видели. Я пришел для того». И когда однажды фарисеи слушали Иисуса Христа, они говорят: «Неужели и мы слепы?» Они считали, что они видят. Они считали, что у них все хорошо. Но помните, что им Иисус Христос сказал: «Если бы вы были слепы, то не было бы греха на вас. Но как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас». Покаяние Господь ожидает от тех, которые считают, что они видят что-то хорошее, доброе в этом мире. И последний момент, на который я хочу обратить внимание, это правильно видеть силу Божию. Евангелие от Иоанна в 9 главе я упоминал эту историю исцеления слепорожденного. Этот человек, когда прозрел, его спрашивали, как это было, кто это сделал. Это прекрасная история, прочитайте ее дома. Там целая глава, там описаны все подробности, как это происходило. И там этот человек, который был слепой от рождения, говорит следующие слова: «От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному». То есть от самого начала существования человечества до того момента, как пришел Иисус Христос, он говорит: «От века не слышано». Не слышал он, и никто другой не слышал, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Братья и сестры, мы все рождены слепыми. Грех, ослепив Адама и Еву, передал нам эту слепоту. И мы слепы от рождения, слепы духовно. И как я упоминал этот текст, Иисус Христос говорит: «Я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели». Духовное зрение дает Иисус Христос. Не другая церковь, не другое учение, не какие-то особые толкования. Это только оправдание для наших плохих поступков. Бог открывает глаза. Духовное зрение открывает Господь. И Он хочет, чтобы мы не просто видели, ну вот так вот, чуть-чуть, слегка, поверхностно. Он хочет, чтобы мы видели все ясно. Когда-то апостол Павел, послание к Римлянам, 1 главе 16 стиха, сказал такие слова: «Благовествование Христово есть сила Божия». Понимаем ли мы это? Видим ли мы это? Испытали ли мы это на себе? Если нас Христос вывел из селения, из города разрушения или из Египта, который духовно называется этим миром, как видим мы? Как мы видим наших братьев? Как мы видим наших близких? Как мы видим неверующих людей? Как мы видим этот мир? Видим ли мы силу Божию, которая проявилась в том, что мы сегодня находимся среди народа Божия? Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, чтобы вот эта история, которая произошла в Вифсаиде, она помогла нам, чтобы в нашей жизни мы могли правильно видеть. Видеть так, как хочет Господь, и поступать так, как хочет Господь. Аминь.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Сонаследники же Христу. Послание к римлянам, 8 глава, 17 стих. По изначальному праву Христу принадлежат бескрайние пределы вселенной Его Отца. Как наследник всего, Он единственный собственник обширного творения Божьего, и Он предоставил нам право считать все нашим на основании акта о сонаследовании, который Господь заключил со Своим избранным народом. Золотые улицы рая, жемчужные врата, река жизни, неземное блаженство и несказанная слава переданы нам в вечное владение нашим благословенным Господом. Все, что у Него есть, Он делит со Своим народом. Царский венец возложил Он на голову Своей Церкви, назначив ей царство и назвав сынов ее царственным священством, родом священников и царей. Он развенчал себя, чтобы мы могли увенчаться славой. Он не воссядет на престол свой до тех пор, пока не обеспечит на нем место для всех, кто победил его кровью. Увенчайте голову, и все тело разделит славу. Вот она, награда каждого христианского победителя. Престол Христа, венец, скипетр, дворец, сокровища, одеяния, наследство – все это победителя. Престол Христа, венец, скипетр, дворец, сокровище, одеяние, наследство – все ваше. Бесконечно возвышаясь над ревностью, эгоизмом и жадностью, которые никому не позволяют участвовать в их благах, Христос считает свое блаженство совершенным тогда, когда его разделяет народ его. «И славу, которую ты дал мне, я дал им. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Улыбки Отца намного сладостнее для Христа, потому что народ Его наслаждается ими. Почести, царства более приятны, потому что народ Христов является с Ним во славе. Более ценны для Него Его победы, так как они научили народ Его побеждать. Христос радуется Своему престолу, потому что на Нем есть место и для Его народа. Ему доставляют удовольствие Его царское одеяние, так как полы их простерты над народом Его. Иисус еще больше торжествует в Своей радости, потому что зовет народ Свой войти в Нее.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Более полное представление. Евангелие от Марка, 6 глава, 50 стих. «И тотчас заговорил с ними и сказал им: „Ободритесь, это я, не бойтесь“». Любители кино услышали прекрасный голос Эмили Блант в фильме «Мэри Поппинс возвращается», где она сыграла главную роль. Удивительно, но Эмили прожила в браке 4 года, прежде чем муж обнаружил ее вокальный талант. В интервью он рассказал, как, услышав пение жены, удивился и подумал: «Ну и когда ты собиралась мне об этом сказать?» Во взаимоотношениях мы часто узнаем что-то новое и иногда неожиданное о другом человеке. В Евангелии от Марка ученики Христа поначалу имели неполное представление о нем и пытались понять, кто он такой. В происшествии на Галилейском море Иисус открылся им больше. Он показал масштабы своей власти над силами природы. Накормив толпу более 5000 человек, Иисус велел ученикам отправиться в лодке на другой берег моря. По пути они попали в сильную бурю и как раз перед рассветом увидели, что кто-то идет к ним по воде. Знакомый голос Христа произнес слова утешения: «Ободритесь, это я, не бойтесь». А затем он успокоил бушующее море. Увидев такую власть, ученики чрезвычайно изумлялись, хотя все еще не могли в полноте осознать, кем является их учитель. Видя присутствие Господа и Его власть над бурями нашей жизни, мы получаем более полное представление о Нем и тоже изумляемся. Как понимание власти Христа помогает нам в полноте увидеть, кто Он есть? Какие еще рассказы из Библии показывают Его силу? Господь Иисус, нас изумляет Твоя власть и сила. Просвети наши глаза и открой себя больше, чтобы мы могли прославить Тебя.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» Библейский институт по радио. Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий – Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о вербальном боговдохновении Библии. В прошлой беседе мы остановились на примерах некоторых людей, которые не всегда понимали, что они служили лишь инструментом в руках Божьих для выполнения его предназначений, предсказанных через пророков. О некоторых из них я скажу в этой беседе. Мы читаем в евангельском повествовании о иудейском царе Ироде. Услышавши от мудрецов, приходивших с востока, что они ищут новорожденного царя иудейского, который имел родиться в Вифлееме, Ирод встревожился и, вопреки здравому смыслу, решил убить новорожденного младенца. Ирод был на краю могилы. Спрашивается, как бы этот новорожденный царь имел отнять от него трон, который он незаконно занял, а был лишь узурпатором по воле Рима. Смерть уже протянула над его головою свою костлявую руку, но в своем полубезумии он дает приказ избить младенца в Вифлееме и его окрестностях. И он так и поступил, как после поступали крестоносцы, получившие приказ: «Всех избивайте, а там в небе разберутся, кто виноват, а кто прав». Так и Ирод избивал невинных младенцев. Но Ирод без сомнения не думал, что, делая это, он выполняет пророчество Иеремии. Цитирую. «Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горкое рыдание. Рахиль, то есть еврейская мать, плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». Иеремия 31:15. Иисус Христос предсказал пророчество о разрушении Иерусалима и сожжении храма, что и выполнилось в царствовании римского императора Веспасиана. Но знал ли это Веспасиан и его сын полководец Тит, выполнивший это пророчество, что он выполняет волю Божию? Царь Веспасиан по случаю встречи своего сына и его войска как победителей приказал отчеканить специальную медаль и построил триумфальную арку в честь этой победы. По поводу этого первосвященник писал императору: «Не хвались, Веспасиан, ты льва убитого убил, и храм сожженный ты разрушил». Этими словами он подтверждает, что судьба Иерусалима и храма была решена 30 лет тому назад, когда Иисус Христос плакал о Иерусалиме и предсказал это пророчество. Очевидно, первосвященник мог уже читать эти слова, написанных Евангелия. Иным таким человеком был первосвященник Каяфа, который стал причиной и вдохновителем смерти Иисуса Христа. Цитирую. «Один же из них, некто Каяфа, будучи на этот год первосвященником, сказал им: „Вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб“. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на этот год первосвященником, предсказал, что и Иисус умрет за народ». Иоанна 11:49-51. Почему же еврейские национальные вожди постановили убить его? Потому что он говорил о свете, которого они не любили. Иоанна 1:4-8. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И он был свет. Христос обличал этих вождей за их лицемерие, неверие и неискренность, Акаяфа материализировал лишь это общее желание, чтобы покончить с этим невыгодным для них пророком, тревоживший их уснувшую совесть. Если Христу было положено умереть за народ, то должна была произойти цепная реакция. Кто-то должен был предать его, и это был Иуда. Кто-то должен осудить его, и это был Пилат. Кто-то должен казнить его, и это были исполнители приговора римские солдаты. Поэтому напрашивается вопрос. Кто-нибудь может сказать, если все эти люди были предназначены для выполнения всех этих предназначений, то, следовательно, невозможно им поставить это в вину. Поэтому они не виноваты. Они выполнили то, что для них было предназначено. Однако такое суждение не оправдывает себя. Если Каиафа был предназначен организовать осуждение Иисуса, то он это сделал потому, что он это хотел. Пилат же не хотел осудить на смерти Иисуса и многое делал, чтобы оправдать его. Он даже перед народом умыл руки, говоря: «Я не виновен в смерти сего праведника». Следовательно, он понимал, что Христос невиновен, и что он праведник, и он не хочет его казнить. Добрые интенции. Но говорится, что добрыми намерениями вымощено дно в ад. Есть одна французская пословица, говорящая: «Лучше оправдать 99 виновных, нежели казнить одного невиновного». Пилат казнил невиновного, зная об этом. Мог ли Пилат оправдать Христа? Безусловно, мог. Он и сам хвалился об этом Христу, говоря, цитирую, «Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иоанна 19, 10 и 11. Пилат сделал это добровольно, под давлением еврейских вождей, говоривших, что он не друг кесара, потому что всякий, называющий себя царом, враг кесару. Пилат побоялся жалобы, доноса на него императору, и потому осадил невиновного. То самое и с Иудою. Христос несколько раз хотел пробудить в его душе сознание вины и дать возможность ему покаяться. Но Иуда пренебрег всеми этими возможностями и избрал для себя погибель. Таких возможностей было для Иуды несколько. Иисус говорил: «Один из вас предаст меня» — Матфея 26:21. Ученики опечалились и говорили: «Не я ли, Господи?» Сказал то самое Иуда, хотя знал, что это он, который хочет предать своего учителя. Слова Христа «один из вас» не означало, что это должен быть Иуда, но не мог быть кто-либо другой из его учеников. В одной польской поговорке говорится: «Куда дерево клонится, туда оно и упадет». Постараемся представить себе его духовный облик. Я думаю, что у Иуды тоже был один чудный день. Это день его встречи со Христом. Видно, что в нем даже было что-то такое, что он стал учеником Христа. Время шло, пришли будни жизни со своими трудностями и искушениями. В душе Иуды не было убеждения, что Христос есть Богом и Спасителем. Иуда никогда не назвал Иисуса Господом, а лишь Учителем. Будучи со Христом и учениками, он вел двойную жизнь. Немного лгал, лицемерил, понемногу крал деньги из общей кассы. Делая все это, у него не было покаяния, и он шел к своей погибели. Покаяние к нему пришло, но было уже поздно. Преданный ним Христос уже был распятый. Он бросил первосвященникам деньги, за которые он предал Христа, пошел и повесился. Хотя я лично верю, что нету такого греха, которого не мог бы простить Спаситель. Было бы только покаяние. Заканчивая серию об вдохновенности Библии, я хочу суммировать следующими сравнениями и замечаниями. Ветхий Завет не может быть надлежащим образом понятым без Нового Завета. Заувалированные многие левитские обряды, священства, праздников, обрядов, жертвоприношений и храмовых установлениях, символы, которые объясняются лишь в Новом Завете, потому что Ветхий и Новый Завет составляют одну книгу Библию. Суммируя предыдущие беседы, я хочу закончить следующими сравнениями. В Псалме 94, 7 и 8 стихах говорится: «О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего». Чьи это слова? Многие ответят, по всей вероятности, царя Давида. Посмотрим, что об этом говорится в послании к евреям 3, 7 и 8. Как говорит Дух Святой? Следовательно, Давид записал то, что ему открыл Дух Святой. Второй пример. Сравни Псалом 44, стих 7, с посланием к евреям 1 глава 8 стих. В Ветхом Завете говорится «учение сынов Кореевых». В послании к евреям говорится, что те же самые слова, которые употребили сыны Кореевы, это не их слова, а слова Бога, сказанные о Сыне Своем. Третий пример. Сравни Псалом 101, 26 и 28 стих с послания к евреям 1 глава 10 по 12 стих. Писал, по всей вероятности, Давид, но автор послания к евреям относит их к Богу. Четвертый пример. Сравни Исаия 7, 14 с Матфеем 1, 22 и 23. Об этом пророчестве Матфей говорит: «А все произошло, да сбудется реченное Господом через пророка. Господь был автором, а пророк лишь записал».

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Мир вам, каждому из вас, кто пришел на это место. Сейчас мы уделим время размышлению над Словом Божьим. И затем у нас будет причастие. Ну, вначале я хочу рассказать анекдот. На днях прочитал. Там сказано так. Одним Бог дал крылья, другим пенделя. И все летят, только с разным ощущением и с разной перспективой. И с разной, наверное, шуткой. Ну, понятно, это шутка, мы шутим обо всяких вещах, да, и, конечно, все это правда. Что в этом правда? Правда в этом заключается в том, что действительно мы все летим, да? Наша жизнь — это процесс, это движение, это путь какой-то, да, это движение вперед. И, конечно, мы все тоже, все люди движутся с разным ощущением, с разной у каждого перспективы и так далее. Но говоря о христианстве, говоря о христианской жизни, вот мы большинство здесь собрались христиане, то мы с вами понимаем, что христианство имеет определенные особенности, да, наша христианская жизнь или христианский путь. И поэтому сегодня я хотел бы поговорить вот именно об этом, о нашем христианстве, о нашей христианской жизни, о ее особенностях. И в основе моей проповеди текст из послания к евреям. А проповедь моя называется «Царь горы» или по-другому можно сказать «Сражение нашей жизни». И в послании к евреям, 12 глава, первые 3 стиха, мы прочитаем, апостол Павел пишет так. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Ну, вообще, послание к евреям – это послание, которое апостол Павел пишет к верующим людям, к спасенным. То есть, это те, кто уверовали из числа еврейского народа. Это люди, которые узнали, познали Господа. И он говорит им об определенных духовных опасностях. Суть его послания заключается в том, что опасность не в том, что ты не обретешь спасения, там, не получишь, там, не обретешь близких отношений с Богом. А суть его послания в том, что тот, кто уже получил это спасение, получил это познание Господа, да, что это все можно утратить. Можно утратить эти отношения с Богом. И поэтому Павел пишет вот об этих важных составляющих христианского пути. Наверное, если бы не было бы опасности для христиан, то, наверное, не было для нашего спасения, для наших отношений с Богом, наверное, тогда и не было бы вообще всего этого послания к евреям, потому что во всем этом послании очень много перечисляется вот этих опасностей и советов, которые говорит апостол Павел. И центром, наверное, вот этого отрывка, центральной фразой, наверное, можно назвать вот фразу, которая звучит так. Проходить предлежащее нам поприще.

такая тяжелая борьба, да, там, за медаль, за победу, за какое-то место и так далее. И поприще христианское, да, вот этот забег, который мы с вами осуществляем, это длящаяся всю жизнь нашу, испытание веры, постоянных соблазнах, искушениях, да, которые пытаются нас вернуть назад, да, заставить нас снова оставить тот путь, на который мы встали, да, оставить эту борьбу. И почему я назвал свою проповедь именно так, «Царь горы»? Ну, я вспоминаю, в детстве мы играли, иногда играли в такую игру, правда, она не очень безопасная игра, но она называется «Царь горы». И мы забирались там, не знаю, на сугроб большой, или на какую-то возвышенность, или гору песка. И вот когда ты забираешься на эту гору, ты царь горы. И все остальные пытаются тебя стащить с этой горы, да, и занять твое место. Ну, в этом заключается игра. И ты отбиваешься, ты как бы их сталкиваешь всех для того, чтобы остаться этим царем горы. И вот, как, конечно, травма опасная, как ты уже сказал, игра, но достаточно веселая, интересная и непростая игра, да. Вот знаете, вообще-то по жизни говоря, наверное, многие люди подобным образом совершают свой жизненный путь, то есть как? Расталкивают всех остальных для того, чтобы самому выбраться на вершину горы, то есть занять какое-то положение в обществе и так далее. Да? Но я сегодня хочу вот этот пример привести к христианской жизни. То есть в каком смысле? А в том смысле, что Бог или Христос, Он сделал для нас что? Он нас вытащил из этого болота греха. Да? Он нас вытащил, очистил, омыл и поставил, поднял на эту высоту, поднял на эту высокую гору. И эта гора, эта опора, этот фундамент, это сам Христос для нас. И сегодня мы, спасенные души, да, люди, спасенные Христом, мы находимся на этой высоте. Но есть вот эти силы определенные, которые ополчаются на нас. Да? То есть сатана посылает эти вновь и вновь искушения, какие-то соблазны мирские. Да? Для чего? Чтобы стащить нас вниз, чтобы лишить нас этого положения во Христе, чтобы лишить нас или омрачить нашу христианскую жизнь. И исходя из этого, получается, что наша жизнь христианская – это процесс борьбы, это процесс сражения, это процесс, когда мы отстаиваем то положение, которое Бог дал нам во Христе Иисусе. Наша задача – это вести эту постоянную борьбу, чтобы оставаться на вершине этой горы. Но проблема, наверное, заключается в том, что, и я, наверное, скажу то, что, с чем сталкивается каждый христианин, проблема в том, что временами хочется опустить руки, да? Временами устаешь от всего этого. Временами приходит какое-то разочарование. Ну, вспомните тот момент, когда вы только стали христианином. Наверное, были какие-то вот такая особенная вера в то, что у меня все получится, я буду лучшим христианином, чем все остальные. Вот все какие-то не... А я буду вот таким. И мы стремимся, мы верим в какие-то победу, да, во что-то лучшее, но потом в жизни мы сталкиваемся с этой жесточайшей борьбой, с жесточайшими сражениями духовными. И иногда враг кажется сильнее нас. Иногда искушение кажется сильнее нас. Иногда нам кажется, что мы не способны быть христианами. Или нет? Или только мне иногда так кажется? Иногда нам кажется, что вот там вот служитель, там пастор, вот он там хорошо проповедует. Наверное, он святой человек, у него все получается. А я, да я даже вот служением толком не знаю, каким заняться в церкви. Да? Вот я, какой из меня христианин? У меня ничего не получается в жизни. И у нас опускаются руки, мы говорим, ну вот это, наверное, христианство, это для особых людей, особо избранных, для особо способных, а не для меня. И вот Павел, апостол, обращает этот текст читателям, он обращается к тем, кто уже находится в этой борьбе, те, кто уже вступили на этот путь сражений, и он пишет здесь о том, как мы должны проводить эту борьбу. Как мы должны проходить этот путь, путь сражений? И здесь, в этом тексте, в этом отрывке, я нашел 7 таких пунктов, 7 ответов на вопрос, что нужно для успешной борьбы. Все мы боремся с грехом. У всех у нас есть этот фронт в
борьбы или сражений.

Где мы находимся на этом ринге? Что нужно для успешной борьбы? И первый пункт, я бы сказал, он очевиден. Ну, очевиднее некуда. Его даже как бы нет, хотя он есть, да, в тексте. Здесь сказано: проходить предлежащее нам поприще. Другими словами, первое, что нужно для успешной борьбы, это продолжать борьбу. Вот знаете, ну, все мы, это люди, стремимся к комфорту, да? Все мы стремимся как-то найти в своей жизни вот эту зону, где нам хорошо остаться в этой зоне. То есть, когда возникают какие-то проблемы в нашей жизни, трудности, переживания, мы думаем, как это все сбалансировать в своей жизни так, чтобы вот найти какое-то местечко, где нам будет тепло, уютно, хорошо, и вот так дальше жить. И в христианской жизни мы тоже, когда чувствуем эту борьбу духовную, да, грех ополчается на нас, но мы любим Иисуса Христа, но грех сильнее нас, и мы ищем, где здесь вот такая позиция, чтобы мне вот занять какую-то вот, вот сбалансировать все, как я уже говорил, и дальше жить. И знаете, к чему это приводит? Это приводит к тому, что иногда некоторые христиане говорят так. Они говорят: я не могу победить грехи, поэтому мне придется сосуществовать с ними всегда. Таким образом, они опускают руки и говорят, что а мне ничего другого не остается. Я не могу с этим грехом справиться или с этими грехами, поэтому мне придется дальше жить так. И многие христиане как бы впускают в свою жизнь эти грехи и, получается, соединяют в свою жизнь вот и Христа, и сатану, да, то есть и доброе, и злое, и святость, и грех. И вы понимаете, что с точки зрения Библии это невозможно. Потому что сатана, давайте посмотрим с его точки зрения, если он смог завоевать что-то, какую-то позицию, какую-то территорию в вашей жизни, то вы думаете, он на этом остановится? Конечно, нет. Если он сумел вас успокоить и вы согласились с чем-то, то он пойдет дальше. Христос, с его точки зрения, он свят. Он не может мириться, если сатана тоже в вашей жизни присутствует, или грех, или нечистота, дела сатаны. Это конфликт. И вы не можете жить в покое и сказать, что все хорошо в вашей жизни. Так вот, друзья мои, я хочу обратиться ко всем, кто сражается с грехом в своей жизни. Есть только один путь. Есть только один путь. Это продолжать борьбу. Нельзя соглашаться. Нельзя смиряться с грехом. Мы должны продолжать. Другого варианта просто нет. Второй ответ, или второй момент, который мы в этом тексте видим, совет апостола Павла для тех, кто сражается. Для тех, кто сражается. Он обращает внимание наше на то, на свидетелей. Он говорит, здесь написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». И дальше, да? Облако свидетелей. Вообще, предыдущая глава в послании к евреям, 11 глава, это восхваление людей, которые жили до нас. Восхваление вот этих библейских личностей, которых мы называем герои веры, да, персонажи Библии, которые проявили в своей жизни вот эту веру сильную, да. И в этой главе перечисляются эти личности. Ну, начну там. Авель, Енох, Ной, Авраам и Сара, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Раав, Гедеон, Варак, Самсон, Иефай, Давид, Самуил. Это вот я выписал из 11 главы, все, о которых 11 глава рассказывает, да, пророки там. И там дальше написано, что и многие-многие другие, которые совершали дела веры в своей жизни, да. И там такая фраза всегда в начале, что верою. Они делали вот это, верою они делали вот это, побеждали, совершали что-то. Ну или в современном переводе там звучит так, что благодаря вере они поступали вот таким образом. В этой 11 главе с 13 по 16 стих там сказано о них, об этих героях веры такие слова. Прочитаем это в современном переводе, этот отрывок. «Все они умерли с верой, хотя и не получили обещанного, но они видели обещанное далеко впереди себя и приветствовали его. И согласились с тем, что они не более, чем чужаки и пришельцы на земле. Совершенно ясно, что люди, которые так говорят, ищут родину. Если бы они все время вспоминали о той, которую покинули, то у них бы был бы случай вернуться.
Но теперь они жаждут лучшей родины, небесной. Вот почему Бог не стыдится зваться их Богом. Он приготовил для них город. Вот здесь ваше внимание хочу обратить на то, как, что сказано об этих героях веры. Сказано, что они согласились с тем, что они не более чем чужаки и пришельцы на земле. Знаете, вопрос задают люди. Существуют ли инопланетяне? Вы знаете, что они существуют? Это мы с вами. Мы с вами. Ну вот, чужаки и пришельцы. Мы люди с другой планеты. Потому что Бог приготовил нам город. Если Господь спас нас, дал нам это прощение грехов, значит, Он нам приготовил этот вечный город. Мы инопланетяне, мы чужаки и пришельцы здесь на земле. Но, друзья мои, конечно, люди говорят так, что, ну, вот вы христиане, как бы, вы все смотрите будущее, там, о небесах мечтаете, надо вот жить этой жизнью, вот, то есть, надо вот дела делать земные. И, знаете, здесь, конечно, мы должны, там, есть у нас определенные земные обязанности, там, даже гражданский долг, то есть, все это на своем месте, мы должны ходить на выборы, то есть, все это на своем месте, но... Знаете, в свете вот всего этого я смотрю на многих христиан, на мой, особенно там мои друзья, вот там, когда захожу, бывает, там в соцсети, и смотрю вот эти сообщения, которые люди посылают, информацию и рассуждения, мысли, которые говорят христиане, мои братья и сестры, мои друзья. И знаете, мое сердце исполняется печаль. Как много люди, или как сильно люди заражены политикой. Вот этими процессами, что происходит в государстве, там, просто смотришь, все, кто иначе думают, чуть ли не вероотступники в плане политическом. И вот смотришь и думаешь, ну неужели это такие вопросы, которые настолько важны? Кто ты там за Путина, против Путина, за какую-то партию, там, за Украину или за Россию? А разве это важно? Мы люди с другой планеты, друзья. Я говорю, конечно, о том, что мы живем на Земле, конечно, мы там где-то в какой-то мере касаемся этих вещей, и у нас могут быть там политические предпочтения, никуда без этого, конечно. Но когда мы слишком страстно отстаиваем какие-то позиции политические или какие-то еще, то вопрос у меня возникает, мы вообще с какой планеты, с этой или с другой? Библия говорит, что мы чужаки и пришельцы. То есть, мы вообще-то должны ориентироваться на небесную жизнь, да? И когда мы слишком приземлены и забываем о своем высоком призвании, вот тогда мы начинаем поддаваться вот этим плотским страстям, вот этим стихиям мира, да, как Библия говорит, стихии, то есть вот эти веяния мирские, да, там политические разные веяния, религиозные разные течения, движения, веяния, там мода, там греховные какие-то процессы и так далее. Все это захватывает нас так сильно, что мы начинаем прямо этим болеть и жить этим. И это неправильно. Вопрос задать так, что, да, насколько я приземлен, насколько меня держит вот то земное, что вокруг меня происходит. И когда мы смотрим на эту будущую цель, когда мы смотрим на то, что Господь, к чему нас Господь призвал, и вспоминаем об этом городе, который Он построил для верных Ему, да, для людей веры, то это помогает нам быть выше всего. Это помогает нам преодолевать это земное притяжение. Это помогает нам не быть погруженным вот в эти процессы, в эти водовороты мирские, да, в эти стихии, которые сегодня бушуют в политике, там, в религии, где угодно. Да, то есть это помогает нам быть выше всего. И здесь же в 11 главе Евреям с 39 стиха сказано об этих людях веры, что все они благодаря вере заслужили от Бога похвалу, но не получили обещанного. И это ради того, чтобы достичь совершенства они могли только вместе с нами, так как для нас Бог предусмотрел нечто лучшее. Посмотрите, здесь сказано, что они заслужили от Бога похвалу. Это тоже в современном переводе. Потому что, конечно, они завершили свой путь с верой и заслужили похвалу, но не получили обещанного.
То есть то, во что они верили, они не получили. Почему? А написано, что «а ради нас», чтобы мы потом в конце человеческой истории, когда Бог этот город свой, Он наконец откроет для спасенных своих, да, вот тогда, чтобы мы все вместе могли его наследовать. Он сегодня дал нам время, чтобы мы тоже могли пройти этот путь с верой, чтобы мы тоже стали победителями и вошли в число победителей, в число вот этих героев веры. И сейчас для нас это время борьбы. Вот эти люди, о которых мы читаем в Библии, они закончили уже свою борьбу. Но мы с вами продолжаем. Они чемпионы. Они смогли дойти. Они смогли закончить жизнь с победой, вот с этой верой. И поэтому они сегодня являются примером для нас. Поэтому Библия говорит о том, что они свидетели. Облако целое, да? То есть целая толпа этих свидетелей, то есть тех, кто свидетельствует о том, что можно пройти по этой жизни и стать победителем. Поэтому те из нас, кто опускает руки, говорят, что я не могу, у меня не получается, я не смогу. Друзья мои, эти люди, они были такие же, как мы, но они смогли. Бог дал им силы, они прошли весь этот жизненный путь с верой, поэтому и мы тоже сможем. Они свидетели того, что все это на самом деле возможно. Поэтому апостол Павел обращает именно на них внимание, как, чтобы мы брали с них пример. Третий момент, который мы видим в этом отрывке, апостол Павел говорит, чтобы мы свергнули с себя всякое бремя. Ну, спортсмены, которые пытаются там, которые бегут определенную дистанцию или соревнуются в чем-то, то есть тоже понятно, что не берут с собой ничего лишнего, то есть любой груз он может помешать, да. Ну или когда мы идем в какой-то поход, то понятно, что стоит задача взять с собой только необходимые вещи. Да? Не то, что нам хочется взять с собой. Мы берем с собой в поход только то, что самое необходимое. И неопытные походники, да, они что делают? Они нагружают свой рюкзак лишними вещами. Да? То, чего в походе не нужно. Или наоборот, не берут с собой то, что действительно важно. И вот наша христианская жизнь, она похожа, может быть, на вот этот поход с определенными трудностями, сложностями. И поэтому апостол Павел говорит, уберите из своей жизни то, что является этим грузом, бременем, которое усложняет ваш путь, которое утяжеляет вашу борьбу и победу. И здесь интересная история, которую я хочу привести, она записана в Библии. Это история апостола Павла, когда он плыл на корабле, вот тоже с подобным образом, как сегодня мы уже слышали, и корабль попал в шторм. И вот апостол Павел, там команда корабля, пассажиры были на этом корабле, все они попали в сильный шторм и уже потеряли надежду на спасение. И вот прочитаем отрывок, где он рассказывает о том, что они переживали там, на этом корабле. Это послание, это книга «Деяния апостолов», 27 глава с 15 стиха. Он рассказывает: «Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли сдержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи». Иногда Бог допускает в нашей жизни проблемы, да? Вот такие бури, штормы. Для чего? Чтобы мы избавились от лишнего. Вот от этого лишнего груза. И посмотрите, здесь сказано, по причине сильного обуревания. Сильного обуревания. Ну, наверное, мы все склонны к тому, чтобы тянуть до конца. Да? Вот представьте, то есть, когда вынуждает ситуация, мы думаем, ну, может, все-таки можно это сохранить, да, может быть, все-таки можно как-то выкрутиться. И мы тянем до конца, но, как здесь написано, по причине сильного обуревания. Все, настолько был большой шторм, что они приняли решение начать выбрасывать груз. И что это был за груз? Ну, я себе так рисую картину, что ну, корабль, возможно, этот корабль там был зафрахтован, может быть, каким-то там, какой-то фирмой там, или какие-то бизнесмены, люди, купцы какие-то, да, то есть везли какой-то груз,
ну, как это обычно делается, да, для того, чтобы заработать денег. И вот представьте себе, корабль попадает в эту бурю, и что этому человеку приходится делать в этой ситуации? Конечно, кто добровольно выбросить деньги на ветер, да, как говорится. Вот. А здесь нужно было это сделать, потому что был риск погибнуть, и поэтому они начали выбрасывать груз. То есть был выбор, либо бизнес твой, либо жизнь. И так бывает и в нашей жизни, когда Бог ставит нас в определенные ситуации, когда Он говорит, это для тебя бремя, это то, что тебе мешает быть христианином, это то, что тебе мешает твоей душе иметь эти отношения с Богом и сохранить данное тебе спасение. Дальше мы видим, смотрите, 19 стих. «А на третий день мы своими руками побросали вещи». Кто из вас добровольно выкинет за борт какую-нибудь вещь свою? Айфончик там, сумочку, да, не знаю, что-нибудь. Не так-то просто, да? Но посмотрите, они своими руками выбросили вещи. Почему? Потому что жизнь дороже. Жизнь дороже, чем все твои драгоценности. Вот так бывает и в нашей духовной жизни. Если мы понимаем ценность спасения нашей души, то в нашей жизни иногда бывают такие ситуации, когда происходит буря, или Бог допускает что-то для того, чтобы мы освободились даже от того, что нам так близко, так дорого. Но нужно избавиться от этого, потому что это наносит вред нашей душе, нашему пути спасения. И это лично каждый опыт каждого из нас. Бог работает часто таким образом. Интересная вещь тоже так, я обратил внимание, вот название этого островка Клавда, да, ну, есть имя такое, мужское Клавдий или женское Клавдия. Клавда в греческом языке, прилагательно Клаудус, было одним из эпитетов хромоногого бога вулкана, то есть это имя означает хромая или хромой, то есть хромоножка. Вот, знаете, такая духовная хромота бывает в нашей жизни, да, когда что-то спотыкает нас. И вот как раз дальше апостол Павел и говорит о такой хромоте, которая встречается иногда в нашей жизни. Да. Вот он говорит, что свергнув с себя всякое бремя и запинающий грех. Запинающий грех. Что такое запинающий? Ну, буквально это легко обступающий или опутывающий. Ну, наверное, вы тоже когда-то там падали, запутавшись там в проводах или в веревке какие-то, да, и спотыкались, падали, или когда вы запинались обо что-то. То есть такое бывает в нашей жизни. Если такое происходит в нашей физической жизни, да, то мы, обычно мы убираем это с дороги, да, то, что нам мешает на нашем пути. Но в духовной жизни, к сожалению, бывает так, что мы вновь и вновь запинаемся об одни и те же вещи. И мы не убираем это с пути. Поэтому Павел говорит, что свергнуть, убрать это все со своего пути, потому что это мешает нам идти вперед. Это все время нас спотыкает, все время тормозит наш путь. В современном переводе вот эта фраза «запинающий грех» звучит как «цепкий грех». Цепкий грех. То есть он настолько крепко хватается за нас, да, что очень тяжело от него освободиться. Это как репейник, да, вот этот, который ты его туда он прилип к другому, ты пытаешься всячески от него избавиться, а он все равно прилипает к тебе. Да, то есть не так просто бывает избавиться. И вот так грех, он прилипчив, он настолько крепко пытается держаться за нас, но нужно отвергнуть, нужно свергнуть его, то есть решительно убрать из жизни. И это процесс борьбы. Это может быть какой-то конкретный грех в нашей жизни, или в целом просто грехи, которые искушения, которые приходят в нашу жизнь. Пятый пункт. Апостол Павел говорит, что мы должны с терпением совершать. С терпением. Ну, терпение – это слово понятное, да, выдержка, стойкость, постоянство, выносливость, перенесение каких-то трудностей. Ну и опять же говоря о походах, что в тяжелых ситуациях, условиях похода проявляется выдержка каждого человека, да? Что кто-то способен так вот стиснуть зубы, преодолеть весь путь, да, то есть преодолеть свою усталость и идти до конца, а кто-то не способен, кто-то не может выдержать большие нагрузки, он садится и говорит, все, я дальше не пойду, я больше не могу. И вот так бывает и в нашей духовной жизни. Кто-то способен на большее, кто-то на меньшее способен. Но факт заключается в том, что вот это
качество выносливости или терпения, оно может возрастать. Его можно развивать в своей жизни, да? Возрастать в этом качестве. Поэтому мы должны взращивать в себе вот это качество, развивать терпение, с терпением совершать этот путь. И важен правильный настрой. Когда мы идем в поход, мы настраиваемся на определенные трудности. Мы понимаем, что нас ждут трудности. Но когда мы начинаем христианскую жизнь, что мы ждем от христианства, от христианской жизни? Иногда бывает так, что христиане ждут, что Бог им начнет чудеса делать, там, исцелять везде всех болезней, там, давать кучу денег, там, благословлять во всем давать успех. Да? То есть люди ждут, что это будет такой легкий путь, да, безоблачный, такой радостный. Так ли это на самом деле? С одной стороны, да, христианство, христианская жизнь, она имеет это благословение, да, то есть мы знаем Господа, Господь действительно чудесный Бог, Он отвечает на наши молитвы, Он помогает часто, Он действительно может исцелять нас от болезней, и давать успех, и давать больше денег. Все это Бог может делать, иногда делает в нашей жизни, но не всегда. И есть другая сторона нашей жизни христианской, это сторона, в которой мы боремся, в которой мы сражаемся, в которой нам нужно преодолевать определенные трудности. И поэтому Павел обращает наше внимание на вот эти трудности и тому, что мы должны учиться стойкости и выносливости. Шестой пункт. Здесь Павел говорит, чтобы мы обращались свой взор на Христа. И на следующем слайде тоже мы видим снова этот текст первоначальный, где Павел говорит, что «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Ну, во-первых, посмотрите, здесь сказано, что Христос – начальник и совершитель веры. Что это значит? Что значит начальник и совершитель веры? Это означает, что начальник, то есть основоположник, то есть тот, кто начал весь этот процесс. Вот Иисус Христос, Он зачинатель этой веры. Он показал начало этой веры. Да? И сегодня мы идем по Его следам. Он показал пример веры. Да? То есть Он жил жизнью доверия своему Отцу. Тоже как сегодня мы с вами должны доверять свою жизнь нашему Господу. Но и Он также является совершителем веры. То есть, другими словами, завершителем веры. То есть Он, как Библия говорит, начало и конец. То есть Он и завершил свой путь с верой. И Он может и нам тоже помочь совершить нашу веру. И о Нем здесь сказано в Иисусе Христе, что вместо предлежавшей Ему радости Он претерпел крест. И знаете, у нас о христианской жизни тоже есть определенные ожидания. Да? То есть мы ждем, что в христианской жизни все будет легко, вот какая-то радость будет особая. Да? То есть всегда это будет радость, всегда все будет прекрасно и радостно. Но, смотрите, Христос, который заслуживал этой радости. Он Бог, и Он пришел на эту землю, и Ему должны были аплодировать, поклоняться, чтить Его, да, восхвалять Его. Но Он вместо предлежавшей радости претерпел крест. И посмотрите, именно тогда, когда ты в своей жизни переживаешь вот эти разочарования, именно тогда и нужна вера. Согласны? Когда все хорошо, то там вера не нужна. Ты и так все справляешься, все хорошо, да? Но вот когда мы ожидаем чего-то одного в нашей христианской жизни, а случается другое, когда Бог вдруг не делает так, как нам хочется, да? И когда наша жизнь идет не по нашему плану, вот тут приходят разочарования, огорчения, руки мы начинаем опускать. И вот именно здесь нужна вера, когда все идет не так, как нам представлялось раньше. И смотрите, Христос, Он пренебрег посрамление. То есть Он пренебрег позор. Это Его не выбило из колеи. Он заслуживал славы, но Его, как мы видим, да, в Библии, Его плевали, Его оскорбляли, Его возвели на крест. Когда Он висел на кресте, мимо шли и смеялись над ними, говорили, ну, если ты Сын Божий, что ж ты там не послал своих ангелов, чтобы тебя спасли, там, и так далее. Но Он это Его не выбил из колеи, то есть потому что у Него была вера, доверие Своему Отцу. Он знал, что Он делает. И мы видим итог, что здесь сказано. Он воссел одесную престола Божия. Это следствие веры. Слава. Победа. Результат победы – это слава.
И Христос, Он первопроходец, Он показал нам этот пример веры. И поэтому Павел говорит, что взирайте на Иисуса Христа, посмотрите на Него, как Он прожил свою жизнь, посмотрите на Его пример, что взирая на Него, буквально здесь означает не сводя глаз, а мы с вами склонны отводить взгляд со Христа. Знаете, когда общаешься с кем-то слишком долго или слишком близко, то начинаешь где-то невольно копировать его манеры, интонации, там, поведение, да, то есть человек, потому что мы друг на друга влияем. И вот так же здесь, когда мы не сводим взгляды со Христа, то вот суть личности Христа, она становится нашей сутью, да, то есть Он пропитывает нас своим личным примером, и это помогает нам поступать точно так же. Вот поэтому мы должны, как Библия говорит, пребывать во Христе. Сегодня тоже этот текст мы с вами читали. Ну и седьмой пункт, последний. Здесь сказано, что мы должны размышлять о страданиях Христа. Написано, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Ну, чтобы не изнемочь, понятно, чтобы не ослабеть, не опустить руки, не пасть духом. Но вот как размышления о Христе могут вдохновить нас? Написано, помышляйте о претерпевших. Как помышления о Христе могут вдохновить нас? Ну, во-первых, Христос претерпел страдания больше наших. Больше наших. Если Христос был способен перенести эти страдания, то и мы тоже. Хотя, знаете, некоторые люди говорят так, что, ну, Христос, Он же был Бога, человеком, Он имел сверхъестественную силу. Конечно, Ему было легко перенести все эти страдания. А вот мы же что, простые люди обычные, да? Вот поэтому нам, конечно, тяжелее, чем Христу. Так ли это на самом деле? Но мы ведь знаем с вами, что Христос был в таком же теле, как и наш. Далее, Христос страдал не за свои грехи, Он страдал за грехи всего человечества. А мы с вами несем последствия всего лишь наших грехов. Поэтому степень страдания Христовых мы не можем сравнить с нашими страданиями. Тяжесть этих страданий несравнима. Более того, Христос знает, что такое искушение и готов нам помогать. Христос прошел через все эти искушения, и, конечно, в нем была эта сила, которой он побеждал. Побеждал сатану, побеждал все эти искушения. Сверхъестественная сила. Но, друзья мои, так эта же самая сверхъестественная сила сегодня дана нам с вами. Библия говорит об этом, не будем читать эти тексты. Там сказано о том, что Христос помогает нам. Он предоставляет нам эту свою помощь и силу, сверхъестественную силу для победы. И тогда, когда руки опускаются, нам кажется, что я не могу, я не способен бороться с грехом, мы идем ко Христу. Потому что Бог, только Он может дать нам сверхъестественную силу для этой победы. И последнее. Если сам Бог пошел на такие унижения ради спасения нашей души, значит, все-таки наше спасение, спасение нашей души имеет высочайшую или величайшую ценность. Мы должны понимать, что нет ничего важнее спасения нашей души. И когда мы опускаем руки в нашей борьбе, мы тем самым обесцениваем жертву Христа. Ну, представьте себе такую историю, да, что кто-то, например, жертвует своей жизнью, рискует свою жизнь для того, чтобы спасти погибающего. А этот погибающий, получив теперь спасение, он идет там и кончает жизнь самоубийством. Обидно будет тому, который рисковал свою жизнь. Зачем тогда я рисковал своей жизнью, спасая этого человека, да? Вот Христос, Он отдал свою жизнь, Он пришел на эту землю для того, чтобы спасти нашу душу. Поэтому сегодня мы не имеем права опускать руки, потому что наша душа имеет величайшую ценность. И жертва Христа не должна быть напрасной. Причастие, которое сегодня мы будем совершать, что это такое? Причастие – это момент, когда как раз мы снова и снова поднимаем взор на Христа, на личность Христа, как начальника или источника, или начинателя и завершителя веры. Потому что Он нам поможет в нашей жизни завершить нашу веру, то есть пройти наш путь жизненный с верой до конца. Он поможет нам, поэтому мы должны всегда свой взор обращать на Христа. Причастие – это тоже такой момент, когда мы снова и снова размышляем о Христе, о том, что Он сделал для нас, о страданиях Его, о том, что Он сделал для того, чтобы дать нам жизнь вечную. И это должно вдохновлять нас бороться и дальше.
Причастие – это также момент, когда мы можем прийти к Иисусу в своем бессилии, признать то, что «Господи, я не могу, у меня руки опускаются, я не могу бороться с этими грехами, я ничего не могу сделать с тем, что происходит в моей жизни». Но приходя к Иисусу, исповедуя свои грехи, очищая нашу душу вновь и вновь, мы принимаем решение продолжить эту борьбу, свергая всякое бремя, запинающий грех. И причастие – это также момент исповедания нашей веры. Когда я снова и снова говорю: «Господь, я верю, что Ты спас мою душу. Я верю, что Ты поставил меня на эту гору, и Ты предназначил мне вечность». И снова мы принимаем решение продолжать эту борьбу. Христианская жизнь – это не почивание на лаврах. Это христианская жизнь – это постоянная борьба поприще. Спасение, конечно, дается не по нашим делам. Спасение дается по благодати. Библия говорит о том, что мы ничего не сделали для того, чтобы спастись. Бог просто взял и нас вытряхнул, всю эту болотную грязь, да, из души нашей, да, вытащил нас из этого болота, поставил на эту гору и предназначил нам вечность. Но все-таки Библия говорит о нашей ответственности, о том, что есть какая-то и наша здесь часть, когда мы должны теперь хранить то, что полученное, что дано нам Богом. И что представляет сегодня собой твоя христианская жизнь? Конечно, как я уже сказал, что в нашей жизни есть какие-то хорошие правила, такие добрые благословения, радости, любовь там, Божья. Да? Все это правильно, все это хорошо, это действительно из этого состоит христианская жизнь, но не только. Есть эти моменты, когда происходит жесточайшая борьба с грехами, с какими-то мыслями, которые сатана пытается ввинтить в наш разум, в наше сознание, да? Грехи, которые плоти, которые восстают на нас, мирские какие-то искушения, которые вновь и вновь приходят для того, чтобы нас столкнуть с этой горы, чтобы мы снова вернулись в прежнее состояние греха. И что представляет сегодня твоя христианская жизнь? Потому что настоящее христианство или настоящие христиане, они совершают это поприще, эту борьбу. Они находятся на этом ринге. Они в бою. Они в сражениях. А те, кто не находится в этих сражениях, все остальное – это лишь имитация христианской веры. Если ты не находишься на этом ринге, а сидишь рядом где-то на скамеечке, то ты не христианин. Ты можешь наблюдать за всем процессом, что происходит, ты можешь соглашаться с чем-то мысленно, но если ты не борешься с грехом, если ты не в сражении, ты не можешь называться христианином, потому что христианская жизнь – это сражение. И в заключение, что происходит с нашей верой? Вот мы вспомнили эту главу и читали про этих героев веры, 11 глава послания к евреям. А вот представьте себе, что если в конце истории Господь напишет новую главу и перечислит в этой главе вот тех героев веры, которые живут сегодня. Будет ли наше имя там? Будет ли твое имя там? Конечно, наша жизнь не закончена, и мы не знаем, как наша жизнь закончится. Останемся ли мы в вере, завершим ли этот путь с верой? Но это то, о чем мы должны размышлять. И итог зависит от того, что мы делаем сейчас. Продолжаем ли мы эту борьбу сейчас? Чтобы стать победителями там, важно смотреть, что ты делаешь сейчас, в настоящий момент. Поэтому я хочу призвать каждого христианина, каждого верующего вновь и вновь свой взгляд сегодня обратить на Христа, убрать из своей жизни все то, что мешает, свергнуть эти бремена, убрать со своего пути эти запинающие грехи и обратить свой взор на Христа и поднять свои руки, продолжить эту борьбу и это сражение в своей жизни. Давайте помолимся. Также я хочу сказать несколько слов тем, кто еще не встал на этот христианский путь, кто еще находится в греховном рабстве. Вам, конечно, сатана говорит, какие вещи, какие мысли. Что если ты станешь христианином, ты лишишься радости в жизни, там все плохо, то есть тебе придется там вести какую-то тяжелую, такую трудную жизнь.
Друзья мои, жить со Христом намного лучше, чем быть во грехе. Хотя христианская жизнь и трудна, но она и благословенна. Если ты устал жить в грехах, если тебя мучает грех, приди ко Христу сегодня, попроси у Него прощения. Начни это сражение, вызов, брось этот вызов греху в своей жизни и начни этот путь сражения. Это благословенный путь, который заканчивается победой и славой, которую Бог предназначил всегда. Если сегодня есть те в нашем собрании, кто желает принять какие-то серьезные решения, кто хочет обратиться к Богу в покаянии или хочет принять решение, можете выйти сюда вперед и молиться Богу. Я помолюсь о том, чтобы Бог помог вам тоже в своей жизни быть этими победителями и героями веры. Давайте помолимся сейчас. Разучит музыка, время тишины. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты терпишь нас, вот таких слабых. Ты видишь тех, кто сегодня опустил руки, и Ты знаешь те моменты, когда нам действительно трудно идти вперед, трудно продолжать борьбу. Но сегодня, Господь, мы обращаем свой взор снова и снова на Тебя. Мы обращаемся к Тебе, как к Господу, который дает сверхъестественную силу и помощь нам, Твоим детям. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты все сделал для того, чтобы мы оказались победителями. Господи, сегодня размышляем над этими текстами, над этими истинами. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты дал и личное откровение каждому присутствующему здесь и помог принять личные решения в своей жизни для того, чтобы стать или достигнуть победы и стать победителями. Господь, помоги нам никогда не опускать руки. Помоги нам всегда идти вперед и помоги нам продолжать эти сражения. Благослови нас в этом.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма.
1: Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить. Один я здесь, как царь воздушный, страдания в сердце стеснены, и вижу, как судьбе послушно года уходят, будто сны. И вновь приходит с позлощенной, но той же старой мечтой, и вижу гроб уединенный, он ждет. Что ж медлить над землей? Никто о том не покрушится, и будут, я уверен в том, о смерти больше веселиться, чем о рождении моем. Михаил Лермонтов.
0: Одиночество. Его называют болезнью нашего века. Вот уж поистине парадокс нашего времени. Человечество изобрело бесчисленные средства массовой коммуникации. Телеграфы, телефоны, радио, телевизоры, печать, компьютеры, спутники. Но чем быстрее движется прогресс в этом направлении, тем реже мы стали общаться. Тем дальше мы отодвигаемся друг от друга, тем труднее нам становится понимать другого. Но ведь теплота человеческого сердца, если ей не делиться с другими, остывает, и сердце становится холодным. Невостребованная любовь превращается в ненависть, а душа, замкнутая в коконе одиночества, умирает. Библия говорит:
1: «Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вы познали Христа и в нем научились обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Радуйся с радующимися и плачьте с плачущими. И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень.

0: Вы слушали песню «Не тоскуй ты, душа» в исполнении Оксаны Полищук.
1: Когда говорят об одиночестве вообще, это проблема. А когда ты сам чувствуешь одиночество, это трагедия. О том, как избежать этой трагедии или как ее преодолеть, если вы уже столкнулись с ней, с вами сегодня поговорит доктор богословия Билли Грэм. Послушайте, пожалуйста, перевод его проповеди на русский язык.
2: В Библии есть такие строки: «Я уподобился пеликану в пустыне, стал как филин на развалинах».

Сегодняшняя молодежь столкнулась с проблемой одиночества. Оно стало ведущей причиной самоубийств, третьей по счету причиной смерти среди студентов. У одиночества множество граней. Это и чувство заброшенности. Вы когда-нибудь слышали, как воет волк в степи? Знаете ли, что значит быть в открытом океане, когда вокруг ни души и держит вас на плаву только шаткая досочка виндсерфа? Знаете ли, что значит сидеть в одиночке тюрьмы? Многие испытывают одиночество и среди людей. Подумайте о тех, кому незнакома теплота дружеского рукопожатия, о тех, кто, живя в самом центре большого города, никогда не получал писем. Подумайте о деревенской девчонке, которая приезжает в город посмотреть на его огни и идет по бульвару, одинокая в толпе. В 5 главе Евангелия от Иоанна мы читаем о человеке, который сидел у источника 38 лет. Он, постоянно находясь среди людей, сполна постиг холод одиночества. Никто не помог ему окунуться в источник. Однажды мимо него проходил Христос. Иисус вошел в его жизнь, и жизнь изменилась. Еще есть одиночество страдания. В госпитале ветеранов есть люди, покалеченные во время Второй мировой войны. Они все еще страдают, все еще расплачиваются за то, что когда-то служили своей стране. О них все забыли, и они очень одиноки. Но даже в такой ситуации Христос может помочь. Как-то мне написала одна дама: «Я много дней провела одна, но ни одного дня в одиночестве. Христос поддерживал меня». Каждый из нас испытал горе. В горе особенно ощущается одиночество. Мария и Марфа были опечалены смертью их брата Лазаря. Они сказали Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Ниже мы читаем, что у гроба Лазаря Иисус прослезился. Он сочувствует нам. Когда мы приходим ко Христу, Он не обещает нас избавить от горя и несчастий. Слезы еще будут, но где-то глубоко внутри будет и радость, ее трудно описать словами. Это радость Божия, дарованная нам Святым Духом. Среди испытаний и слез на нас изливается чудесная сила, дающая нам радость. Кого-то делает одиноким чувство вины. Адам и Ева возмутились против Бога в раю. Все вокруг них было прекрасным, но они согрешили, их грех породил смерть. Они бежали и попытались скрыться от Бога. Мы все нарушили закон Божий, и Бог послал своего Сына умереть за нас на кресте, чтобы омыть наш грех. И теперь нам не надо нести бремя вины за грехи, которые мы когда-то совершили. Возложите их на Христа, Он берет их на Себя. Иногда я думаю, что самое прекрасное слово в нашем языке – это слово прощения. Подумать только, Бог, обращаясь к тебе лично, говорит: «Прощаю тебе грехи». Знать, что мои грехи прощены – самое прекрасное на земле. Но мы не только прощены, но и оправданы. «Оправданы» – великолепное слово. Оно означает, что мы чисты, как если бы мы никогда не согрешали. Бог не только прощает нас, но Он видит нас чистыми от греха. И я иду в небо не потому, что я такой хороший. Я иду туда, потому что Христос умер за меня. Каждый человек тоскует вдали от Бога. Кто-то называет это вселенской тоской. Мы не знаем, что с нами. Нам нет покоя. Бог сотворил человека для себя, и без Бога человек одинок. Грехи отдалили человека от Бога. Человек хочет забыться, он ищет развлечений в наркотиках, в алкоголизме, но ничто не приносит ему удовлетворения. Мы ищем того, для кого мы созданы. Иисус стучит в твое сердце и хочет войти в него, но он не будет заставлять тебя. Ты сам должен открыть ему свое сердце и пригласить войти. Когда мы открываем ему свое сердце, он поселяется там, и одиночество уходит. Доверьте свою жизнь Христу. Он привнесет смысл в вашу жизнь, и одиночество исчезнет. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною, сказал Иисус. Только подумайте.

0: Каким одиноким был Христос на кресте? Что он чувствовал? И за два дня до этого он терпел издевательство толпы. Ученики оставили его. Его били, а потом пригвоздили ко кресту вместе с двумя разбойниками. Только мать его и еще несколько женщин плакали теперь у креста. Это был ужасный момент, и никто никогда не сможет испытать подобного ему. Иисус вдруг вскричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Объяснить это невозможно. Мы лишь знаем, что Бог взял мои и твои грехи и возложил их на своего Сына. Иисус Христос для того, чтобы спасти нас, испытал то, что было уготовано нам – наказание и ад смерти. Есть и еще одна грань одиночества. Каждый, кто не доверился Христу, когда-нибудь в судный день предстанет перед великим белым престолом. В этот день он будет совершенно один. Я слышал, как люди говорили: «Мы в аду будем все вместе». О нет! В аду вы будете одиноки, как никогда. Ад – это великое одиночество. Там вы навеки будете отделены от Бога. С вами будет только ваша память. Память о том, что могло бы быть и кануло в лету. Когда надо принять ответственное решение, мы остаемся с ним один на один. Есть вещи, которые не может решить за вас никто, ни друзья, ни родители. Обратиться к Богу или нет – решать тебе. Каждый решает за себя. Иногда это решение дается изнурительной борьбой, длящейся неделями, иногда оно приходит в одну минуту. Но как бы там ни было, выбор сделать нужно. И сегодня прошу вас, доверьте сердце Христу.
1: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Сегодня третья проповедь о Давиде и Голиафе. Тема «Духовная сторона битвы». В предыдущей проповеди мы рассматривали внешнюю физическую сторону битвы. Если судить по плоти, то казалось, что филистимляне должны были однозначно победить. Какое хорошо подготовленное войско! Какими данными обладал Голиаф, и подробное его сравнение с великанами древности показало нам очень ярко, какая это была громадина. Однако ключ к победе Давида был не во внешних данных, а в его духовной подготовке и в его духовном воинском облачении. И Господь был с ним. Поэтому в этой проповеди мы рассмотрим духовную сторону битвы. Мы знаем, что Голиаф по плоти был вооружен как крепость и наводил страх и ужас на израильтян, но только не на Давида. Но каким было духовное вооружение Голиафа? У него был дырявый щит самоуверенности, гнилой шлем надежды на себя и на помощь вымышленных богов, истлевшая броня гордости, изъеденный ржавчиной меч слова насыщенного и богохульного. Кроме того, как мы узнали из первой проповеди о Давиде и Голиафе, из-за языческого воспитания Голиаф был полным духовным слепцом. Сердце его было преисполнено мерзостями языческими, а волей Голиафа сатана управлял, как ребенок управляет игрушкой. Страшилище Голиаф был в духовном плане очень уязвимым. Но сатана всегда любил использовать таких Голиафов против народа Божьего. И мы замечаем, что тенденция к этому не пропадает и по сей день. Поэтому давайте самым серьезным образом отнесемся к нашему духовному вооружению, когда мы идем на духовную битву с Голиафами мира сего. Кроме того, у Голиафа был еще один огромный минус. Он был проклят Богом, согласно Иеремии 17:5. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Так что Бог верен в своем слове, и Голиаф находился под проклятием. А благословенный победит проклятого? Конечно, да. И Давид был благословлен не только Богом, но и царем на битву. А это тоже имеет силу. Теперь давайте посмотрим на духовное вооружение Саула, царя израильского, который до появления Давида считался по плоти главным противником филистимлян, ибо он руководил войском израильским, и по идее, если вызов на единоборство никто не принимал, то сам царь должен был принять этот вызов. Однако он отказался это сделать. У него был щит маловерия, так как он на Господа не уповал. У него был шлем безнадежности. Он лишь ожидал, что скоро наступит час поражения, ибо войско его находилось в страхе и ужасе, и он сам. У него была броня из соломы самоправедности. Он не был праведником перед Господом, он нарушил Слово Божие и не проявил послушания пророческим словам Самуила. Из-за этого он сказал: «Царство от тебя отойдет другому, тот, кто достоин, а ты недостоин». И какой у него меч был? У него не был меч Слова Божьего. У него был меч слова о подарках за победу над Голиафом. Обратите внимание, он не говорил, как Давид, мечом Давида, словами Давида: «Кто пойдет, чтобы поразить этого нечестивого язычника, который смеет поносить воинство Господне? Неужели ни у кого нет ревности по Боге и веры?» Он так не говорил. Он говорил: «Вот подарки будут, вот дочку замуж выдам». Ну, то есть, как вот мирские языческие цари. «Вот свободным сделаю». Ну и что его слова, сработали? Нет. Нельзя пытаться привлекать кого-то к делу Божьему или ставить на путь Христов мирскими выгодами. Нельзя пытаться делать из дела Божьего выгоду для кого-то. Мы видим, что духовное вооружение Саула было плачевным, и в наши дни на земле есть немало верующих, духовное облачение которых во многом похоже на облачение Саула. И не мудрено, что у них в жизни много духовных проблем, естественно. Как они будут бороться в таком облачении духовном? Но во что был облечен Давид? У Давида был щит веры. Он всецело полагался на Господа. Шлем надежды спасения от Господа. Он нисколько не сомневался, что Господь спасет его от руки язычника. Броня праведности. Давид прекрасно знал, что Бог защищает праведников, а Давид всем сердцем старался жить праведно пред Богом. У него был меч Слова Божьего, хотя он был заострен только с одной стороны, ибо в то время был только лишь Ветхий Завет, нового еще не было. Поэтому обоюдоострый меч – это привилегия христиан. У нас не только Новый Завет, но и Ветхий есть, и мы можем обоими заветами пользоваться во благо. Таким образом, мы видим, что в духовном плане Давид имел даже гораздо большее преимущество над Голиафом, чем Голиаф превосходил Давида по плоти. Вот почему Давид победил Голиафа. И нас Господь учит тому же, Ефесянам 6 глава с 13 по 17 стихи. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облегшись бронью праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». В таком духовном облачении можно преодолевать искушение, напор врага и любое, что противостоит детям Божьим. Часто христиане жалуются, что у них проблем много и того, что мешает им жить. А облечены ли во всеоружие Божие? Заботятся ли такие об этом всеоружии? Зачастую нет. Или частично только заботятся. Но отсюда и результат. Немощи духовные, страхи, депрессии, неспособность противостоять даже иногда небольшим искушениям стороны мира сего, плоти и так далее. Писание говорит, что нужно делать, конкретно рассказывает, по полочкам раскладывает, что нужно. У Давида были духовные проблемы, которые обычно были присущи израильтянам того времени? Нет. Почему? Он был облечен во всеоружие Божие. И даже когда от угроз Голиафа войско израильское было в ужасе, он нисколько не страшился, у него не было такой проблемы. А что уже говорить о меньших проблемах, правильно? Вот берите пример с праведника Давида. Нередко бывает, что проблемы в жизни размером с Голиафа – это следствие просто-напросто поверхностной духовной жизни. Потому что у поверхностных верующих вера, любовь, святость находятся, как правило, в немощном состоянии. А отсюда неспособность бороться. Жизнь будет полна проблем до тех пор, пока каждый не возьмется как следует за свою духовность. И со всяким постоянством. Духовные же христиане знают, что Голиафов нужно встречать со щитом веры, шлемом надежды, броней праведности, мечом Слова Божьего и с молитвенным упованием на Господа, о чем было прочитано послание к Ефесянам. И при этом никакой паники, никакой парализованности, никаких сомнений в Боге. Даже об огненных испытаниях сказано в Священном Писании, что огненные испытания не принимать как приключение странное и непонятное или ужасное. Но это даже совершенно нормальное явление. Почему? Князь мира сего сатана. Он ополчается против народа Божия и в любой момент может пойти в атаку. Это слава Богу за длинное время благодати, которое сейчас идет. И особо крупного такого обычно нет, особо крупных нападок. Но это может легко перерасти в шквал искушений. И как тогда устоять, если сейчас по времени благодати не позаботиться? Нельзя искать всеоружие Божие, когда враг уже на тебя наступает. Это уже поздно. когда его еще нет, Голиафа на горизонте, надо вооружаться и быть подготовленными к этому. И самым серьезным образом. Давайте теперь обратим на другой момент в отношении духовного плана сражения. Давид в этот момент находился в самом центре внимания небесных и земных сил. На него смотрел Бог и ангелы его, войско израильское, а также сатана с нечистыми духами, а также Голиаф и войско филистимское. Вот два совершенно противоположных лагеря, и по духу, и по плоти. Бог был с Давидом, израильтяне переживали за него. Сатана говорил устами Голиафа и пытался сразить народ Божий. Голиаф воспринял Давида ходячим оскорблением его чести. Но это равносильно, как на петушиных боях выставили бы цыпленка против лучшего бойцового петуха. И этим самым создали у окружающих впечатление, что противник недостоин сражаться даже с более сильным конкурентом. И Голиаф и сказал: «Что ты на меня с палкой вышел, как на собаку?» Это его что? Разъярило, правильно? И он пошел уничтожить оскорбителя, как он понимал. Филистимляне, естественно, предвкушали расправу над юнцом, который посмел оскорбить честь филистимлян в лице их лучшего воина. Но если смотреть глубоко, то Бог через Давида совершил свой праведный суд над богохульником. И не просто дал победить юноше Давиду, а сила Божия сокрушила фантастически сильного гордеца и богохульника. И это было сделано чудо перед глазами всех. Более того, с этого времени Бог стал благословлять Давида все больше и больше. Вознес его на царство и создал очень крепкое государство. И Давида по сей день вспоминают. И не только евреи, но и церковь, а также и у врагов израильтян Давид тоже был в чести, как это известно из древних письменных источников. Давид сражался ради защиты чести Бога и Израиля, а не для личной выгоды. Помните, братья и сестры, что за дело Божье в любом случае всегда нужно браться ради того, чтобы созидалось дело Божье, чтобы Бог прославлялся, чтобы детям Божьим было это все на пользу, во благо. А не надо это использовать для прославления своей личности, своего «я». И неправильно делают слушатели, когда превозносят проповедников, а в тех гордость зарождается, это им может быть впадение духовное. Все, что делаете, делайте во славу Божью. Когда мы смотрим на Давида, то мы извлекаем для себя еще одну очень большую пользу. Неправильно уповать на Бога лишь частично, и лишь тогда, когда нет серьезных опасностей. Если бы Давид только частично уповал на Бога, он не смог бы даже выступить против Голиафа. Упование должно быть полным. Частичное упование дает место сомнениям, маловерию, малодушию. А здесь все, подрыв. Веровать словам Божьим нужно всем сердцем, как это делал Давид. Поэтому он и полностью уповал на Бога. Верую принимать все, что говорит Бог, и растворять любовью, чтобы это всасывалось, впитывалось, как пища физическая. Тот человек, у которого пища усваивается хорошо, это обращается ему благом в здоровье. А у других беда – съел, и практически толку нет от этой пищи. Когда я учился в школе, у нас был один мальчик в классе, который ел непомерно много, а был худой-прихудой. Пища у него не усваивалась. Он мог за раз съесть много котлет, много каши и всего, а сам худой-худой. Подобная проблема очень распространена в современном христианстве. Сколько проповедей переслушают, сколько Библии перечитают, сколько побудут в духовном общении, а сами находятся в духовном истощении и немощи. Понимаете как? Не усваивается. Почему? Нарушено восприятие веры, нарушен процесс растворения услышанного любовью, Значит, надо поправлять свое духовное состояние в этих сферах. В сфере веры, в сфере любви. Также, когда пропускают искушения, сатана разрушает, похищает то, что находится в сердце. И как неразумно порой поступают верующие, когда бездумно дают сатане через телевизор, через, может быть, какую-то там музыку или запись, или еще как-то там общение с миром, просто-напросто растаптывать, разрушать то, что было внутри. Ведь это же все выхолащивает внутри и выбивает. Давайте будем благоразумными. Почему нам жизненно необходимо противостоять любому напору греха и силам тьмы? Прежде всего, чтобы не погибнуть. Когда христиане падают, и дальше падают, и еще падают, к чему это приводит в конце концов, если этот процесс не изменится? К погибели. Кто-то в суровых обстоятельствах отрекается от Христа, кто-то уходит в мир, соблазнившись им. У кого-то необъяснимый духовный паралич, он как парализованный духовно, не может ни развиваться, ни жить. И объяснить не может. Это все действия врага души и поражения духовного. Были и те, которые отрекались от Христа за стакан воды. В прошлом, несколько десятилетий назад, когда были суровые гонения на любых верующих, которые открыто признавали веру в Бога, и были те, которые сидели в тюрьмах, то им даже устраивали и такое. Морят жаждой много дней, человек уже извелся. Пить хочет, еду дают, пить ни капли. Представляете? Он уже изведенный жаждой. Потом ведут его на допрос и говорят, вот, видишь стакан воды. Представляете, как организм этого человека хочет ее выпить? И ему говорят, просто скажи, отрекаюсь от Христа, и сейчас ты выпьешь. И они уже до того бывают доведенные, что говорят, отрекаюсь. Потом выпивает стакан воды и начинает горько рыдать. Как я мог за стакан воды отказаться от Христа? Что Христос сказал? Кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь пред Отцом моим небесным. Видите, как оружие Голиафа? Даже стакан воды может стать оружием Голиафа. Вот как страшно. Сколько бедных, несчастных верующих, которые упали и не встали, пошли в погибель из-за того, что не смогли устоять. Оружие праведности, броня праведности на них была не такая крепкая. А на нас крепкая. Знаете, хорошо в тепличных условиях рассуждать о крепости. Попробуй в суровые обстоятельства попади. Совершенно другое дело. Те, кто не гибнут, испытали на себе и знают, что такое получить духовный урон. Я думаю, каждый из нас может рассказать случаи, когда он получал духовный урон. И нередко случается, когда у христиан духовный урон вообще является даже нормой жизни. Ну и сколько это будет продолжаться? Сколько Голиаф и мира сего будут нам урон наносить? Давайте самым серьезным образом возьмемся за оружие Божье. Но не только надо обезопасить себя от погибели, от уронов. Самое главное, чтобы полностью выполнить свое назначение от Бога. Это должно нас заботить. Ведь для чего нас Бог создал? Для того, чтобы мы были членами тела Его, чтобы созидали дело Божье, Церковь Христову, себя в Господе созидали, росли возраст мужа совершенного, готовились к небесам. Каждому Бог какой дал талант, дар, тем служил во славу Божию, чтоб светили миру, грешников приводили ко Христу, служили добрым примером. В проповедях об этих вещах много говорилось, и Писание об этом много говорит. Но заботит ли это нас, является ли это целью? Давида это заботило, очень заботило, и он свое предназначение прекрасно выполнял, и мы знаем это из Писания. Нам еще необходимо устоять так же, чтобы донести свой крест до конца. Как сказал наш Господь, «Кто идет за мною и не несет креста своего, тот недостоин меня». Крест надо донести до конца, чтобы удостоиться Господа. А у каждого крест жизни разный. Но не будем роптать, без ропота будем проходить предлежащее нам поприще. Ибо израильтяне, помните, в пустыне ропотники пали костями. Это прообраз тех верующих, которые несут свой крест с ропотом и с недовольством. Не будем недовольствоваться, будем помнить, что у нас у каждого свой крест. Еще необходимо противостоять напору сил тьмы, чтобы проявить верность и стойкость, и этим дать добрый пример ближним нашим, и не соблазнить их. Кто духовно падает, тот легко может стать соблазном для ближнего своего и подать ему плохой пример, чтобы он тоже сдался и упал, а горе тем, через кого приходят соблазны. Помните об этом. Кто слушал проповеди «Мышление победителя», тот помнит, что нам надо жить так, чтобы нашей жизнью прославить Господа и посрамить сатану. Бог должен через все наши поступки, победы, плодоношение духовное прославляться, а сатана посрамляться. Знаете, братья и сестры, при всякой духовной победе, при духовной стойкости, мы этим самым, может быть, того не замечая, наносим удар сатане и силам тьмы и разрушаем царство сатаны. И что происходит? Сатана злится, сатана ополчается. Господь дал победу Давиду, и Давид победил Голиафа и победил сатану. Что сатана? Он перегруппировался. Он посмотрел: так, как я могу теперь ударить по Давиду? Через небодрствующего Саула. Вложил в сердце его зависть. А потом его чуть не убил. Давиду сколько приходилось прятаться от него, пока Саул не погиб от рук филистимлян сыновьями своими, и только потом он воссел на престол. Голиаф поменял обличие. Был один на поле Голиаф, потом Голиафом стал царь Саул, который благословлял Давида на битву с Голиафом. Представляете, какой сатана коварный? Он также может использовать небодрствующих верующих для нанесения ударов. И не обижайтесь на ближних, если они дают место, не бодрствуют и наносят вам удары. Лучше за них молитесь, вразумляйте, обличайте. Это духовная борьба. Очень и очень важно в противостоянии проявлять постоянство, чтобы не оказаться пораженным. Духовная битва – это не так. Раз победил и успокоился на этом, расслабился, духовное обличие с себя оружие снял. Нет. Дело в том, что грехи и силы тьмы, получив отпор, не успокаиваются. Они способны заново возрождаться, восставать, перегруппировываться. Силы тьмы постоянно изучают наши слабые стороны. Потом духи нечистые идут к сатане и более искусным, хитрым, коварным духам в преисподнюю, в ад. Там происходят у них консультации, советы. Вынашиваются более коварные планы, потом сатана посылает уже с новыми искушениями на детей Божьих. Это все не просто так, и надо иметь от Бога духовный разум и понимание, видеть и понимать, что происходит и как происходит, для того, чтобы не попасться на крючок сатаны и не оказаться в числе пораженных. Бог своим детям дает мудрость и понимание. У кого недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, пишет Иаков. И это постоянный духовный труд. Беда многих современных христиан в том, что в них не хватает категоричности к любому греху. Полупассивность, полукатегоричность – это очень плохо. Скорее, христиане современные задаются целью по возможности избегать греха. А те, у кого духовное состояние еще хуже, просто не грешить слишком много. И они оказываются в положении как бы культурных мирских людей в плане святости. То есть он не пьет, не курит, у него нет других еще явных пороков, а в остальном он по праведности не превосходит воспитанного культурного человека мира сего. Ну что это в нем, сила Божья действует? Нет. Понимаете, как это опасно? Это не Давиды. Господь же хочет сделать нас Давидами по сердцу его, как Давид был по сердцу Господа, и Бог это говорил. чтобы быть по сердцу Божьему, надо ходить в праведности. А праведность дает Бог по вере, по усилиям. Как мы видим, в Давиде был очень сильный дух упования на Бога. В сражении это настолько явно проявилось, что явнее некуда. И вот я озаботился вопросом, а где в Священном Писании дух упования на Бога Давида выражен наиболее сильно? Я это обнаружил в 26-м псалме. Давайте мы выборочно то, что имеет к этому отношение, прочитаем из 26-го псалма и прочувствуем, что было в сердце Давида, когда он шел на Голиафа, и проникнемся этим духом, чтобы нам противостоять Голиафам мира сего. Псалом Давида. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю. Помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Не предавай меня на произвол врагам моим, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое». Какой сильный дух упования! Вот, кстати, в псалмах очень хорошо читать, уделять время молитвенному чтению псалмов, чтобы вот этот дух молитвы, дух упования на Господа, сильный дух там очень заложен, чтобы нам его впитывать в себя, чтобы мы были такими. Как Давид всецело предался упованию на Господа, так и нам это следует делать. Мы делаем вывод, что Давид не был поверхностным верующим, даже в юности своей, как это свойственно для молодежи, для подростков. Он с детства любовью прилеплялся к Господу, молился, воспевал его в хвале еще в поле, когда пас овец. У него было прекрасное время практиковаться во всем этом. Там он постоянно находился в общении любви с Богом. Поверхностные верующие никогда не придут к возвышенным духовным результатам, если будут находиться в своей поверхностности. И никогда не выберутся из своих проблем. Меняться надо. И чем быстрее, тем лучше. И чем больше усилий, тем быстрее будет результат. Не давайте сатане возможности блокировать благие духовные намерения. Благие духовные намерения у нас возникают каждое собрание. Где Давид мог черпать Слово Божие? В синагоге, когда он ходил на собрания. Хотя они в то время были более примитивные, но все равно это было собрание верующих. Он слушал, что там читалось, пояснялось, а в поле размышлял над этим, молился, развивался. Ему все шло во благо, понимаете как? И нам надо так же делать. У него не было чего-нибудь заумного, через что он стал таким духовно сильным. Нет. Он просто относился очень серьезно к тому, что он слышал и видел о Господе. Итак, да благословит нас Господь вести правильно духовную битву во всеоружии Божьем, следовать доброму примеру упования, вере, терпению праведников, которые преодолевали силы тьмы, силой Божьей, и не смотрели на то, какой силы волна поднимается над ними. По плоти они этого не боялись, они смотрели на Бога помогающего и знали, что сила Божия несравненно сильнее всей этой массы, которая восстает. Сатана хочет для нас явиться страшным и всемогущим, но это лишь фарс, которые проявляют силы тьмы. Да благословит Господь, чтобы эти назидания претворились в жизнь нашу во славу Его. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Блаженное упование, явление славы. Когда рассуждаем об этой теме, наверное, нам стоит задать себе вопрос, на что мы уповаем в этой жизни, когда вот так вот живем и проходит день за днем, год за годом, что является нашим упованием? Может быть, хорошая работа у кого-то, кто-то получил и на ноги стал, и все хорошо идет здесь в жизни, и дом уже выплаченный, и дети выросли, и дети уже самостоятельные, и появляется какая-то такая уверенность в жизни, и чувство такого упования на то, что все в порядке, и в этой жизни все двигается, и все нормально. Апостол Павел, помните, пишет, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Это значит, что мы должны надеяться на Христа и в будущей жизни. Это значит, что наше упование, как мы говорим в этой теме, оно блаженное становится тогда, когда мы думаем о будущей жизни, когда мы думаем о том, что нас ожидает. И мы надеемся на Господа. Не на себя, не на то, что я вот достаточно верующий, и поэтому у меня обеспечено блаженное будущее. Мы на Бога надеемся, это упование наше. На Него полагаясь, мы знаем, что будущее, которое открывается в Священном Писании, это блаженное будущее, потому что это будет явление славы. Не моей славы, не чьей-то славы, не нашей славы, славы Божьей явления. Это будет явление для нас. Мы увидим эту славу, и для нас в этом как раз откроется эта радость и торжество той жизни, которую Господь откроет в будущем. И в прошлый раз мы рассуждали с вами о теме восхищения Церкви, и в этом рассуждении мы коснулись с вами различных мнений, которые есть в отношении восхищения, порядка восхищения, времени восхищения. И сегодня мы с вами продолжаем тему восхищения Церкви, но мы сегодня посмотрим именно на порядок событий. Мы посмотрим на само событие восхищения и посмотрим на те моменты, которые говорит Священное Писание, как же оно будет происходить. Что говорит нам Священное Писание о самом восхищении Церкви? Давайте вначале откроем и прочитаем еще раз текст Писания из первого послания Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Текст Писания вот в этих двух стихах как бы описывает все это событие восхищения. Не только этот текст, мы будем касаться некоторых других. Но я хотел бы, вот, чтобы вначале мы обратили внимание на то, что в этом стихе указывается определенная последовательность. Последовательность событий. Я выделил это слово «потом», и мы можем еще раз посмотреть и увидеть вот в 16-м, окончание 16 стиха слово «прежде». Сказано, что когда будет происходить возвещение, глас Архангела и труба Божия, и Господь сойдет с неба, прежде будет вот это, прежде будет воскресение мертвых, потом, как бы, следующее событие, которое будет после этого, мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем. Вот этот текст я привел для того, чтобы мы увидели вот нашу тему сегодня, порядок восхищения, последовательность событий, которая открывается в Священном Писании, для того, чтобы мы увидели, посмотрели и начали рассуждать. Итак, когда мы говорим о восхищении Церкви, я хочу, чтобы мы прочитали этот текст из 4 главы книги Откровения, 1 стих. Откровение 4:1. Там сказано: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящий со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». Если мы смотрим на контекст книги Откровения, первые три главы Откровения говорят нам о видении, которое было дано Иоанну, когда он находился на острове Патмос, и он увидел Господа Иисуса Христа, увидел Его в особом образе, в образе прославленном. И в первой главе книги Откровения он описывает, каков Христос. Он увидел Христа, который держал семь звезд, который ходил посреди семи светильников. И видение Иоанну, чтобы он понимал, что значат вот эти образы. И сказано, что эти семь звезд – это ангелы семи церквей, а эти семь светильников – это семь церквей. И Господь говорит: «Напиши». Напиши этим церквям то, что Господь желает открыть. И потом вторая и третья глава книги Откровения описывают вот это послание семи церквям, которое было дано самим Господом, которое записал Иоанн и посылает вот в эти церкви Малой Азии. Есть разные толкования в отношении вот самого понимания семи церквей книги Откровения. Есть понимание, что это описание исторических периодов, истории церкви, начиная с первого апостольского периода и вот состояния Ефесской церкви, где оставляется первая любовь, и заканчивая уже последним периодом, последним временем, состоянием Лаодикийской церкви, состояние, которое определяется как теплое. Мое понимание, как я вот рассуждая над этими посланиями, я не считаю, что здесь мы должны так буквально определять хронологический порядок и буквально как бы говорить, что вот эта церковь, она относится только к этому времени, а вторая только к этому времени. Да, возможно, здесь есть какое-то сходство, и мы можем увидеть на состояние христиан, истории христианства, но тем не менее я понимаю, что состояние, которое описано в этих семи церквях, оно в любое время проявляется в разных церквях. Это состояние церкви. Это состояние церкви в одно и то же время. Одна церковь может находиться в одном состоянии, другая в другом состоянии. И, естественно, мы понимаем, что, как Писание открывает, что последнее время, когда будет охлаждение любви, когда будет состояние, о котором Христос сказал, что Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле, конечно, оно больше подходит.

И вот дверь отверста на небе, и голос говорит: «Взойди сюда, я покажу тебе, что будет после сего». Иоанн по этому Божьему повелению, он восходит туда, и Господь открывает ему будущие события, которые он видит, то, что будет происходить. Для меня вот этот текст, он имеет какое-то указание на то, о чем мы говорим сейчас, на события восхищения Церкви. Потому что таким же образом это будет происходить. Будет голос, и мы услышим этот голос, и будет повеление, чтобы мы могли взойти туда, чтобы мы могли, вот именно услышав этот голос и услышав это повеление, пойти навстречу с Господом. И поэтому вот мы так и понимаем, что состояние церкви разное, люди разные, состояние церкви зависит от членов церкви. Но однажды наступит тот момент, когда Господь свой голос произнесет и услышат верные спасенные для того, чтобы пойти навстречу Господу. Итак, вот в событии порядка восхищения мы можем отметить несколько таких моментов для того, чтобы увидеть в полноте само событие. Первое, что мы можем отметить: Христос возвращается за Своей Церковью. Текст Писания, Евангелие Иоанна, 14 глава, 2 и 3 стих, где написано, Христос говорит эти слова: «В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Мы говорили уже в прошлый раз, что для события восхищения Церкви нет никаких препятствий, нет никаких преград. И мы можем быть уверены в этом, что событие восхищения может произойти в любой момент. Именно поэтому Писание всегда говорит о нашем бодрствовании, о нашей готовности, о том, чтобы мы понимали, проверяли свое состояние, зная, что восхищение Церкви приближается, оно может быть очень близко, оно может произойти в любой момент. Нету никаких препятствий для того, чтобы это произошло. И Христос сказал вот в этом тексте, открывая своим ученикам, Он показывает важные моменты, когда Он должен уйти с этой земли, Он показывает, почему и для чего. И когда-то я уже говорил об этом тексте, он немножко вот в нашем русском переводе не совсем может быть понятен для нас, потому что вот здесь в этом тексте мы видим, стоит двоеточие, которое как бы подразумевает, что именно хотел сказать Христос. На самом деле, если бы мы проверяли греческий текст, там, где у нас стоит двоеточие, там стоит точка. Если мы поставим точку, то мысль становится более ясна. Христос говорит, в доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам. И стоит точка. И дальше другая мысль. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы и вы были, где я». Вот в этом тексте Христос говорит, что Он должен уйти с земли. И Он открывает ученикам, зачем, с какой целью, почему. Он говорит, «Я иду приготовить вам место». Этих обителей в доме Отца много, но Он говорит, «Я иду приготовить вам место там». И тогда мы смотрим на этот текст, он говорит, что Христос говорит, когда я пойду и приготовлю, приду опять. Для чего? Для чего должен Христос прийти опять? Приду опять и возьму вас к себе. Пришествие Христа, как это сказано ученикам, как сказано церкви, как сказано нам, он придет, чтобы взять нас к себе. В этом будет смысл его прихода. И дальше мы видим окончание этого стиха, показывает, а зачем же это нужно? Зачем Христос хочет взять нас себе? Он говорит, чтобы вы были, где я. Чтобы мы были там, где Христос. А его место обитания там, это дом Отца Небесного. И поэтому вот в этом тексте Христос открывает нам, как будет происходить восхищение. Он говорит, я приду, чтобы взять вас себе, и когда я возьму, вы будете там, где я, то есть в доме Отца. Поэтому вот это первый момент, который мы находим с вами, который указывает на то, что Христос должен вернуться за Своей Церковью. Давайте посмотрим еще два текста, которые показывают нам, каким образом это будет происходить. И следующий текст, который я хочу, чтобы мы посмотрели, мы читали его, но давайте остановимся на нем еще раз. 1 Фессалоникийцам 4:16. Здесь сказано, «Потому что Сам Господь
при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». В этом тексте открывается, что в момент, когда Христос идет за своей церковью, вот описано три, должно быть, действия произойти. Сказано, это будет при возвещении, при гласе архангела и трубе.

трубе Божией. Что это такое? Что это за возвещение, глаз архангела и труба Божия, которые в момент восхищения должны произойти? Слово «возвещение» буквально вот в греческом языке, оно означает команду. Команда как военная команда, которая давалась вот полководцами, своим солдатам для исполнения какого-то приказания, которое должны выполнять солдаты. И вот здесь мы видим, это будет возвещение. Мы не знаем точно, что это за возвещение, что это за команда. Это говорит Писание, у нас нету больше каких-то деталей, но мы можем как бы предположить, что это будет команда для церкви, для тех, кто готовится. Это точно так же, как вот здесь вот Откровение, 4 глава, мы прочитали, Иоанн услышал этот голос, и этот голос сказал ему: «Взойди сюда». Это была команда, это был глас, который услышал Иоанн. И вот в этот момент, когда Христос возвращается за свою церковь, будет это возвещение. Глас архангела – это, по сути, то же самое. Глас, то есть голос, который прозвучит. И архангел даст этот голос, прозвучит этот голос. И вот дальше мы читаем: «И труба Божия зазвучит». И труба Божия будет звучать в этот момент. Иногда задается вопрос, когда будет вот это возвещение, глас или труба Божия, и церковь должна быть восхищена, и мы будем говорить о том, что мертвые воскреснут, и мы изменимся. А как отреагируют люди неверующие? Услышат ли они эту трубу, это возвещение? Будут ли они каким-то образом свидетелями этого? Писание не говорит нам, ничего не открывает так вот ясно, как отреагирует на это этот мир. Единственное, как бы образ, вот, который для меня, может быть, как-то он помогает. Вы помните историю апостола Павла или бывшего Савла? Как произошла с ним, когда он шел на пути в Дамаск? И вот 9 глава книги «Деяния апостолов» описывает, что он услышал голос. Он услышал голос, он ничего не видел, и там сказано, что люди, которые были рядом с ним, это 9 глава, слышали голос, но ничего не видели. Люди рядом с ним, они слышали голос, но ничего не видели. А несколько позже, когда апостол Павел сам описывает это событие своего обращения, это Деяния апостола 22:9, он говорит, что люди свет видели, но голоса говорившего мне не слышали. Если мы соединим эти два текста, 9 главы и 22, какое-то противоречие получается. Потому что Павел вначале описано, что люди слышали голос, но ничего не видели. А потом Павел говорит, что наоборот, они свет видели, но голоса не слышали. Так как же произошло вот это обращение Павла? Люди, которые были рядом с ним, видели они что-то, слышали они что-то или ничего не слышали? Скорее всего, вот когда мы толкование делаем, что эти люди, они слышали какой-то звук, но они не слышали голоса. Это апостол Павел услышал этот голос, когда Христос обратился к нему напрямую, когда Христос ему сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Это Павел ему ответил, и между ними была вот эта беседа, это общение. Но люди слышали, что что-то происходит, но не понимали, не слышали самого значения, что происходило в этот момент. Возможно, подобным образом будет происходить и при восхищении церкви. Может быть, и услышат люди какой-то звук, что-то, но сути, что именно происходит, скорее всего, люди не будут знать. Второй текст, который говорит вот об этом моменте пришествия Христа, это 1 Коринфянам 15:22. Апостол Павел пишет в этом 15 главе Коринфянам: «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Если вот в предыдущем тексте Павел пишет фессалоникийцам, он дает детали возвещения, глаз архангела и труба Божия, то Павел здесь в послании к Коринфянам, он дает другие детали, как это будет происходить. Посмотрите, он употребляет слово «вдруг». Что означает «вдруг»? Это означает неожиданно, это означает быстро, мгновенно. Вдруг это произойдет. Дальше он добавляет: во мгновение ока. Во мгновение ока произойдет это событие. Именно поэтому, когда мы сейчас говорим о порядке восхищения, мы должны помнить это слово «вдруг» и «во мгновение ока». Мы пытаемся как-то разложить эти события вот по очереди, но мы должны понимать, что хотя мы и составляем этот порядок, но все событие произойдет «вдруг» и «во мгновение ока». Вся эта последовательность произойдет «вдруг» и «во мгновение ока». И дальше написано: «при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся». Мы видим, что Павел здесь тоже добавляет эту мысль о том, что будет звук трубы.
И вот это, в этот момент при звуке трубы произойдет воскресение мертвых и изменение живых христиан. Вот на основании этого слова «последняя труба» есть толкования, которые говорят о том, что когда мы смотрим книгу Откровений, там тоже идет описание суда, семи труб, и поэтому связывая вот эти два текста, 15 главы Коринфянам и 11 главы книги Откровения, поскольку там семь труб и последняя труба, как раз и указывается, что скорее, возможно, восхищение церкви будет там в середине скорби, потому что это будет последняя труба. Я не считаю, что это правильно делать только на основании вот слова «труба», чтобы мы соединяли события. Потому что, когда мы смотрим и на самые разные трубы, которые описываются в Священном Писании, мы находим еще в Ветхом Завете, были указания на трубы, которые Господь говорил сделать народу, и мы видим и по Ветхому Завету значение звука трубы, это было или готовиться, отправляться в путь, или опасность, которая звучит, которая приближается, или суд, который должен прийти, и должно быть наказание для народа. И поэтому, когда мы смотрим вот на все эти трубы, мы должны понимать, есть разное значение труб. И когда мы пытаемся сравнить вот 15 главу Коринфянам, где сказано «при последней трубе», и на 11 главу книги Откровения смотрим, где идет описание последней седьмой трубы, мы видим, что это разные трубы. И вот я хочу отметить 6 моментов, которых мы можем увидеть, чем они отличаются. Первое, что мы можем сказать, труба из 1 Коринфянам 15:52 звучит перед гневом Божьим. А Откровение, 11 глава, 15 стих, когда мы смотрим на хронологию событий, это уже седьмая труба. А седьмая труба, она уже прозвучала уже после того, когда 6 печатей сняты. Аж каждая печать – это Божие наказание, это Божий гнев, который изливаться будет на эту землю. По сути, даже первая печать, о которой мы будем говорить, появление Антихриста на земле – это Божье наказание. Иногда люди думают, что появление Антихриста на земле – это как бы вот Антихрист вдруг освободился, он вдруг восстал, и он начинает здесь управлять на земле. Писание говорит – нет. Даже то, что Антихрист появится на земле, это Бог позволит ему действовать, потому что через это будет суд Божий над этой землей. И поэтому все эти 6 печатей, которые снимаются одна за одной, и потом начинаются звучать звуки трубы, это наказание, это суд, который будет происходить здесь на земле. И вот седьмая труба, она как раз указывает на те суды, которые уже происходили до этого момента. Третий момент, который можно отметить, третий момент, труба 15 главы Коринфянам предшествует воскресению. И мы так прочитали, при последней трубе мертвые воскреснут. То есть непосредственно связано, труба звучит и должно быть воскресение мертвых. Когда мы читаем 11 главу книги Откровения, где сказано о последней трубе, там не говорится о воскресении мертвых. Во всем контексте там не упоминается о том, что при звуке этой трубы должно быть воскресение мертвых. Четвертый момент, который мы можем отметить, что труба в первом послании Фессалоникийцам, вот когда мы прочитали 14 главу, это очень два близких текста, 15 глава 1 Коринфянам, 52 стих и 1 Фессалоникийцам 4:16. Не случайно я их вместе соединил. Это текст, который говорит об одном событии. И когда мы смотрим, как описано это событие в первом послании Фессалоникийцам, сказано, что это событие благословения. Сказано, утешайте друг друга этими словами. То есть звук трубы Божия, которое сказано, это благословение, которое несется тем, кто услышит эту трубу. В книге Откровения, если бы мы прочитали 11 главу, там суд, там проклятие, там наказание. Это последствия последней седьмой трубы. И пятый момент мы можем отметить, что труба в первом послании Фессалоникийцам – это указание для церкви. Для церкви будет звучать эта труба. Когда мы читаем книгу Откровения, семь труб, которые там звучат, это не для церкви, это для живущих на земле. Это суд, который будет совершаться над народом израильским и над народами языческими, которые будут находиться во время периода скорби. И, наконец, последний, шестой момент, который можно отметить. 11 глава книги Откровения упоминает землетрясение как результат или как событие, которое будет после звука этой трубы. Когда мы читаем 1 Коринфянам, 1 послание Фессалоникийцам, мы нигде не видим,
что когда будет труба звучать, момент восхищения, произойдет событие землетрясения. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что мы должны смотреть, несмотря на то, что есть разные трубы, мы должны каким-то образом видеть, где и какая труба звучит. Я вот здесь так отметил три момента, которые нам важно понимать. Разные трубы. Три периода, когда в последних событиях будут звучать трубы. Первое – это событие восхищения. 1 Коринфянам 15:52. Мы читали: «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Это событие восхищения церкви. И тогда звучит эта последняя труба. Конечно, мы можем задать, почему она называется последняя, и какие трубы были до этого, если эта труба последняя. Но в этом случае мы не должны искать первую трубу или вторую трубу, потому что это указание на последний глас, на последний зов, на последнее предупреждение, на последний момент, когда церковь восхищается. И для церкви на протяжении всей истории было очень много предупреждений, было очень много указаний на приготовление. И вот теперь начинается уже момент последней точки, когда звучит последняя труба, и после этого уже не будет ничего, потому что церковь будет забрана, она будет восхищена. Книга Откровения, 11 глава, 15 стих, мы можем отметить, что это труба, которая будет звучать во время великой скорби, когда суды совершаются, когда снимаются печати, и потом начинается звук трубы. И вот здесь вот сказано: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Мы видим, что вот здесь вот указание на эту трубу, последнюю трубу, она связана не столько с восхищением церкви, как с исполнением Божьего пророчества о том, что здесь на земле должно быть установлено Божье царство. И это действительно произойдет, когда все суды великой скорби пройдут, и настанет тысячелетнее царство, когда действительно Христос будет царствовать на земле, как это было обещано ветхозаветним пророком. И третий момент, и третья труба. Мы читаем об этом Евангелие Матфея, 24 глава, 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». И мы будем касаться этого момента, но уже сейчас мы можем отметить, что это еще одна труба, которая будет звучать в конце великой скорби, когда будет совершаться этот момент. Итак, мы можем вернуться вот к нашей схеме, которую мы рассматривали, для того, чтобы увидеть, что за период, о котором мы говорим, мы можем увидеть три различные трубы. В начале великой скорби события восхищения. И будет звучать эта труба, о которой говорится в 15 главе 1 Коринфянам. Великая скорбь, когда будут печати, когда будут чаши, когда будут семь ангелов с трубами и последний ангел, и об этом написано 11 глава книги Откровения. И окончание великой скорби, 24 глава Евангелия Матфея, и мы также видим, что там будет труба, которая будет звучать и которая будет выполнять свое действие. Мы с вами посмотрели, мы идем дальше. Мы посмотрели с вами на два момента порядка восхищения церкви. Мы сказали, что в этом порядке первый момент – Христос возвращается за своей церковью, будет возвещение, голос архангела и труба Божия. И третий момент, который мы можем отметить – это души умерших во Христе приходят со Христом. Христос возвращается для того, чтобы произошло восхищение. И в момент возвращения Христа души христиан, которые умерли до этого момента, они приходят со Христом. Мы читаем об этом 1 Фессалоникийцам 4 глава 14 стих. Сказано: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». О чем здесь идет речь? Умершие в Иисусе – это христиане, это те, кто в церкви, те, кто в Иисусе Христе. И когда они умерли, в этом тексте дается обетование, что Иисус Христос, Бог с ним приведет. С кем с ним? С Иисусом Христом. Тогда, когда Христос будет идти за своей церковью. И вот здесь мы можем сказать, вот рассуждая об этом моменте, что когда души тех, кто умерли, приходят со Христом, это дает нам понимание и утверждение, что в настоящее время все умершие христиане, они уже находятся со Христом. Если когда Христос придет, и Он приведет с собой души умерших, значит, они сейчас с Ним находятся. И для нас есть подтверждение этому, когда мы смотрим на некоторые тексты Писания,
который показывает это. Посмотрите, послание Филиппийцам, 1 глава, 22-23 стих. Апостол Павел рассуждает и говорит: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». О чем рассуждает Павел? Он рассуждает о смерти. И когда он думает о смерти, которую он называет, что это приобретение, он говорит, что это влечет меня. Почему это влечет? Потому что он говорит, что я имею желание разрешиться, а разрешиться буквально снять с себя вот эту плоть, снять с себя это тело, разрешиться и быть со Христом. Это его утверждение, что когда христианин умирает, в этот же сразу момент он будет со Христом, он идет ко Христу. И здесь он говорит, потому что это несравненно лучше. Для христианина быть со Христом – это несравненно лучше. Единственная причина, почему ему нужно остаться, он говорит, оставаться во плоти нужнее для вас. Павел утверждает, что как только христианин умирает, он не идет в преисподнюю, он не идет в какое-то чистилище, он не идет в какое-то место приготовления, какое-то промежуточное состояние, он не засыпает. Павел говорит, как только христианин умирает, он сразу идет в общение со Христом. Подобную мысль мы находим с вами, когда читаем второе послание Коринфянам, 5 глава, 6 и 8 стихи. Павел говорит так: «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Та же самая мысль. Павел говорит, что мы понимаем, что когда мы в этой плоти, мы в этом теле, он говорит, мы устранены от Господа. В каком смысле? Не в духовном смысле. Мы имеем общение с Господом. Мы имеем Господа. Но он говорит об этом будущем состоянии. Он говорит, когда мы в теле находимся, то мы не можем сказать, что мы буквально у Господа, так как это когда-то произойдет. И поэтому он говорит, что мы благодушествуем, то есть у нас есть уверенность, у нас есть спокойствие. И говорит, мы желаем лучше выйти из тела. В какой момент человек выходит из тела? Момент смерти. И он обращается, говорит, мы, христиане, верующие, он говорит, когда христианин умирает и выходит из тела, он водворяется у Господа, он сразу идет к Господу. И третий текст, который подтверждает эту же мысль, это Колоссянам 3:4. Апостол Павел говорит, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. О ком идет речь? Явление Христа, когда Он придет однажды за Своей Церковью, и христиане, которые остались верны Господу, закончили этот путь, они тоже явятся с Ним. И они уже явятся в другом состоянии, в состоянии славы. И вот когда мы рассуждаем об этом, я хочу, чтобы мы немножко посмотрели на вот эту схему духовного мира. И вот на этой схеме духовного мира мы можем, давайте вначале посмотрим немножко приближенно на состояние, что происходит с людьми, когда они умирают. Нельзя утверждать, что это действительно вот буквально так, но тем не менее некоторые тексты, они показывают нам понимание людей, что когда люди умирали, они шли в преисподнюю. Это преисподняя, как по-еврейски называлось Шеол или по-гречески Гадес. Люди понимали, что они идут куда-то вот в преисподние места, где-то там, в земле. Все идут туда, и там это место, которое ожидает людей после смерти. И дальше мы читаем с вами Евангелие Луки, 16 глава, где идет история о богаче и Лазаре, которая открывает нам немножко вот состояние этой преисподней. И мы знаем, что в этой истории рассказано, что умер богач, и он оказался в аду. Умер этот Лазарь, бедный человек, и он оказался на лоне Авраамова. И сказано, что вот это состояние, оно было разделено этой великой пропастью, и нельзя было перейти оттуда и туда. То есть мы видим это состояние, по сути, история богача и Лазаря, она описывает это состояние до воскресения Христа, когда люди умирали, и они все шли в преисподнюю. И мы находим это в Ветхом Завете, Давид об этом говорит, и многие другие праведники Ветхого Завета. Они так понимали, что они умирают, они идут в преисподнюю. У них была надежда. У них была эта надежда, которая не до конца была открыта,
что они увидят Искупителя, и Он жив, они понимали, что что-то произойдет, но до конца им не было этой истины открыто. Они знали, что они идут в преисподнюю, и каким-то образом что-то должно произойти где-то в будущем. И поэтому вот когда мы рассуждаем об этом состоянии преисподней, то вот здесь вот вы видите вот это направление вверх. И давайте вернемся мы немножко в эту предыдущую схему. Вот если мы смотрим на это состояние рая или лона Авраамова, и вот здесь вот стрелки вверх, и вот в этих стрелках, если вам плохо написано, сказано «души, освобожденные Христом из преисподней». Вот здесь вот как раз и мы находим указание, что когда Христос умер и находился в преисподней, то Он пленил плен. Тех, кто находились там, праведники, спасенные Христом, они были освобождены оттуда. И вот сейчас, когда мы рассуждаем о рае, вот здесь написано «рай сейчас». Сегодня, когда христианин умирает, уже никто не идет вот в это место, там, где видно было этого богача, который мучился. Сегодня вот это место, это с Господом, это рай сейчас. Вот там вот сейчас находятся все спасенные христиане, которые умирают. И вот мы рассуждаем о событии восхищения, что когда Христос придет на эту землю для того, чтобы встретиться с церковью, вот что произойдет. Вот эти души, которые были освобождены, они со Христом идут сюда. Для чего они идут? Потому что вот здесь, может быть, плохо вам видно, вот это называется могилы. Это люди, тела, которые похоронены. И поэтому души со Христом приходят для того, чтобы вновь соединиться с телом и чтобы произошло воскресение. Что такое воскресение? Смерть – это разъединение души и тела. Воскресение – это соединение, когда вновь происходит жизнь, когда вновь оживает человек. И поэтому вот мы видим здесь, эти души приходят со Христом, и мертвые воскреснут, а вот здесь вот те, кто находится на поверхности земли, живые, они изменяются и идут сюда, на эту встречу со Христом, там, где будет происходить судилище Христово. Мы будем касаться немножко еще дальше этой темы позже, когда будем говорить вот об этом суде у Великого Белого Престола, где будет происходить суд всех грешников. Но для нас вот сейчас мы отметили с вами этот момент, что когда Христос приходит для восхищения, Он приводит с собой души умерших. Итак, мы идем с вами дальше, и четвертый момент, который мы можем отметить в порядке восхищения церкви, Христос сходит с неба на воздух или на облака. Он приводит души, но Писание говорит, что момент восхищения, он не приходит на землю, в буквальном смысле, так как это когда-то произойдет через 7 лет. Он приходит в воздух на облака. И посмотрите, мы читали этот текст, я хочу, чтобы еще раз мы посмотрели, замечая все эти детали. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16-17 стихи. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облака, в сретение Господу на воздухе». Посмотрите, вот в этом тексте идет указание, что Христос сходит с неба в момент восхищения, так говорит Писание. Мы опять же до конца не понимаем, потому что в этом случае идет пересечение духовного мира и физического мира. Но так говорит Писание, что в момент восхищения церкви сказано, что Господь сойдет с неба, а потом мы восхищены будем на облака, в воздухе. Поэтому вот здесь вот как раз для нас и указание этого следующего события, что будет встреча там на облаках. Следующий момент, который мы можем отметить вот в этом порядке событий. Тела соединяются с душами умерших и становятся новыми воскресшими телами. Смотрите этот порядок. Христос сходит, и на облаках должна быть встреча, но души мертвых должны соединиться с телами, чтобы произошло воскресение. Когда эти души соединяются с телами, они воскресают, и тогда происходит это воскресение. И вот здесь два момента мы можем отметить в этом событии. Это воскресение мертвых и изменение живых. Те, кто умерли во Христе, воскреснут, а те, кто живые, они должны измениться. Об этом Павел пишет в 15 главе 1 Коринфянам 42 стих. Он говорит, так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное.
Мы не будем сейчас подробно останавливаться вот на моменте воскресения, потому что это будет наша следующая тема, где мы более подробно остановимся, что такое воскресение мертвых, как произойдет воскресение мертвых и что будет из себя представлять вот это прославленное тело. Но еще один текст я хочу, чтобы мы посмотрели, который тоже говорит вот об этом моменте. 1 Фессалоникийцам 4:14 и дальше. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, и потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Мы видим вот это порядок, вот как я сказал. Мертвые воскреснут прежде. Первый момент, когда души соединяются с телами, происходит воскресение. И поэтому вот этот пункт, который мы отмечаем, воскресение мертвых. Но есть следующий момент в этом порядке. И следующий момент, живые верующие во Христе изменяются и также получают новые тела. Воскресение предполагает воскресшее тело. Это новое тело, прославленное тело, о котором Павел пишет, вот как мы прочитали, в силе, не в немощи, а в силе восстает, в славе восстает. Но изменение живых точно такое же. Хотя это не воскресение, но когда мы меняемся, мы получаем то же самое прославленное тело. И вот мы об этом изменении мы читаем в следующем тексте, это тоже 1 Коринфянам 15 глава, 51 стих. Павел говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». То есть мы видим вот этот следующий момент этого события, воскресение мертвых, изменение живых христиан. И последний момент вот в этом порядке, церковь восхищается на облака, сретение Господу на воздухе. Мы читали этот текст, я хочу, чтобы еще раз мы обратили внимание вот на тот текст, с которого мы и начали наш порядок, когда Христос говорит в Евангелии Иоанна 14 глава 3 стих: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы вы были где я». Когда произойдет восхищение церкви, воскресение мертвых, изменение живых, встреча на облаках со Христом, в следующий момент сказано, что церковь пойдет в дом Отца. Этот дом приготовлен, эти обители готовы, и Христос берет свою церковь, свою невесту, и Он ведет в этот дом Отца. Вот это мы рассмотрели с вами события этого восхищения. И апостол Павел в другом послании, это 1 Фессалоникийцам 2 глава, посмотрите, что он говорит: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Почему он молится об этом? Нужно ли нам молиться об этом? Сейчас мы будем молиться об этом. Апостол Павел говорит: «Молим вас, братья, о нашем собрании к Иисусу Христу, чтобы мы собраны были». И нам очень важно, вот рассуждая об этих событиях, рассуждая о восхищении церкви, проверять свое сердце, готов ли я действительно. Замечать, что Бог по своей милости, по своему долготерпению, Он дает мне еще возможность. Открывая эти истины, когда мы рассуждаем, и мы видим все детали, мы видим этот порядок, мы видим все эти события, нам нужно обращаться к Господу и молиться о восхищении церкви и о нашей готовности. Я буквально сегодня читал один рассказ у брата Игоря Цыбы. Рассказ о том, как один еврей из Иерусалима два раза спас жизнь еврею из Америки. Один богатый еврей из Америки, он поехал в Иерусалим для бизнеса, который он делал там. И вот, встав утром, ему нужно было пойти для того, чтобы там решать вопросы своего бизнеса. И он хотел быстро позавтракать. Он зашел в одно кафе там на улицах Иерусалима для того, чтобы быстро позавтракать. И когда он пришел, он видел длинную очередь, которая стояла там утром. И вот он такой раздраженный, видит, что опаздывает, уже не успевает на эту встречу, которая у него была назначена. Стоит там, нервничает. И один старый еврей, который стоял там намного ближе, он увидел, что
волнуется человек, он подошел, говорит, давай поменяемся, я вижу, что ты торопишься, что тебе нужно быстрее. И он такой радостный, довольный, спасибо, они поменялись, этот стал в конец очереди, а этот стал туда, на место этого старого еврея, и быстро подошла его очередь, он купил то, что ему нужно было, выбежал из кафе, сел в машину, и только когда он отъехал буквально некоторое расстояние, прозвучал взрыв, была бомба там, террористами заложена, и взорвалось это кафе, и он, когда оглянулся, он увидел там тела, которые были разорваны, они, по-моему, около 10 человек убито, около 80 человек израненных. Это был взрыв, который произошел в кафе в августе 2001 года, и он прибежал туда для того, чтобы помочь людям, и самое главное, чтобы найти этого человека, который спас ему жизнь. Если бы он остался стоять в своей очереди, то он бы остался там. Но этот человек предоставил ему место, и он оказался там. И он искал, и, естественно, там сразу все было оцеплено, не нашел ничего. И потом долго, несколько дней буквально он искал в госпитале, чтобы найти этого человека, не зная ни его имени, ничего, не зная буквально ничего о нем. И в конечном итоге нашел. Нашел в госпитале, он остался живым, хотя очень сильно израненным, и он пришел туда в госпиталь, нашел его сына и говорит, я все готов сделать, я готов помочь, как я только могу, он спас мне жизнь, этот человек спас мне жизнь. И ему нужно было улетать уже в Америку, он оставил свои данные, сказал, все, что нужно, я готов помочь, если только будет нужда. И он улетел обратно в Америку, и прошло где-то около месяца времени, и вдруг звонок, и этот сын звонит ему и говорит, с отцом все хорошо, но тем не менее нужна операция. И сказали, что это в Америке только операцию делают, в Бостоне, в институте, и вот мы летим туда, и если бы вы могли как-то помочь нам. И он говорит, да, все, я только рад. Я рад помочь всем, чем я могу. И он отменил всю свою работу, которая у него была, весь бизнес свой на этот день, освободился, приехал в аэропорт, встретил этих людей, чтобы повезти, помочь, все, что сделать. И вот когда они ехали там по Нью-Йорку, вдруг сирены, вдруг взрывы, и это было 11 сентября 2011 года. Его офис был на 101 этаже в этом здании. И в этот день он должен был находиться там. Но этот еврей из Иерусалима второй раз спас ему жизнь. Не знаю дальше этой истории, покаялся ли этот еврей из Америки, и что с ним было дальше. Но что это? Разве не чудо? Разве это не Божье долготерпение? Разве это не указание, что Бог по милости своей, он оставляет, Он дает нам жизнь, Он ожидает от нас? Я думаю, вот когда мы рассуждали о восхищении церкви и будем молиться сейчас, разве нам не за что Бога благодарить? Потому что, ну, вот этот еврей, он увидел эти моменты, когда жизнь была спасена. А ведь многие моменты мы с вами даже не видим и не знаем, что если бы я остался там, если бы я не ушел оттуда, а может быть было что-то страшное. Но Бог по милости своей, Он дает нам жизнь, Он сохраняет нас, Он дарует нам возможность, чтобы я проверил себя, жизнь свою, состояние свое, проверил готовность свою и приготовился. И у Господа есть этот день, когда Он заберет церковь, день, когда уже будет все, день, когда будет поставлена точка, когда Господь возьмет свою церковь. Дай нам Господь, как Павел здесь пишет фессалоникийцам, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего и о нашем собрании к Нему, чтобы мы также помолились Господу, проверяя свое сердце и нашу готовность встречи с Ним. Аминь. Помолимся.

0: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
1: Рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели, на волне программы «Слово на сегодня». Темой нашего разговора будет очень серьезный вопрос, о важности которого, тем не менее, большинство людей не задумывается. Но от этого зависит счастье человеческой жизни и его вечная участь. Лучше понять сегодняшнее слово поможет нам один из самых примечательных псалмов Библии – Псалом 50-й. Пятидесятый псалом – самый известный из псалмов покаяния. Это образец молитвы покаяния. В нем царь Давид просит Бога простить его, обновить сердце и дух. Давайте прочитаем из этого псалма стихи с 12 по 14. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня». «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Бог создал землю и поселил на ней человека, которого Он создал по своему образу и подобию. Человек имел свободу либо отвергнуть Бога, либо служить Ему. И в один из дней сатана подошел к человеку и предложил ему нарушить заповедь Бога, пообещав за это божественное знание. Непослушание первого человека – вергло в грех все человечество. Все зло в мире объясняется именно греховностью человека. Грех убивает в человеке невинность. Грех убивает возвышенные чистые порывы души и сменяет их пошлыми и низкими страстями. Грех убивает в человеке волю и делает его рабом, жалким, безвольным существом. Что же делать человеку с грехом, который порабощает людей? Этот вопрос стоит на повестке дня уже на протяжении тысячелетий, и вновь люди убеждаются, что без Бога, даже при совместном старании миллиардов людей, проблема греха не может быть разрешена. Сердце человека по-прежнему лукаво и крайне испорчено. Человек нуждается в покаянии перед Богом, потому что каждый грех, который совершает человек, совершается именно перед Богом. Когда Давид согрешил, он утратил общение с Богом, мир в душе и радость спасения. Он нуждался в покаянии. Несомненно, Бог знает наши грехи и без покаяния. Мы не удивим Его. Каждый грех перед Богом, как на открытой ладони. Неважно, говорим ли мы о нем или скрываем. Не Богу нужно наше исповедание, а нам, потому что оно позволяет снять с нас вину греха нашего. Покаяние. Покаяние – это нечто большее, чем самобичевание или сожаление по поводу былых грехов. Это мощная перемена в уме, сердце и жизни, вызванная Духом Божьим. Это кардинальная перемена ума, которая отвращает нас от греховного прошлого, изменяет наши жизненные планы, наши ценности, производит в нас новые дела и плоды. Если человек искренне покаялся, он отдаст то, что украл. Он попросит прощения у тех, кого обидел. Он воздаст добром за зло. Бог принимает молитву покаяния грешника. Почему? Ответ на этот вопрос лежит в любви Божией. А почему Бог любит? Ведь никто и ничто не принуждает Бога любить восставшее против Него человечество. Он любит нас без всяких причин, без «потому» или «поэтому». Апостол Павел в послании к римлянам, 5 глава, 8 стих, так пишет. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. У нас нет ничего достойного любви Бога. Нет никаких заслуг, которые мы могли бы присвоить себе. За то, что мы уклонились от Его заповедей, Бог должен был возненавидеть нас и стереть с лица земли. Но вопреки этому Он полюбил нас. Божья любовь вечна. Она совершенна, абсолютно, не имеет ни начала, ни конца. Вот как Господь заверяет свой народ. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Любовь Бога к человеку неизменна, как и Он сам. Он одаряет мир своей любовью, наше предательское, изменчивое отношение к Нему не изменит Его любви к нам. Вспомните поведение учеников Христа в последние Его часы перед распятием. Чем они занимались? Спорили между собой, делили портфели будущего царства, а потом отреклись от Него, разбежались, оставили одного. А Иисус, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Библия также обещает нам, что любовь Божья к нам сохранится до конца. В том же послании к римлянам Павел пишет: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Но есть и другие качества Бога, которые не менее важны для жизни человека, чем Его любовь, благость и милосердие. Я говорю о Божьей абсолютной святости, праведности и справедливости. Именно эти качества Бога вызывают Его гнев против греха. Именно поэтому Бог не может мириться ни с каким, даже самым незначительным в наших глазах грехом. В глазах Бога все грехи отвратительны, мерзки и ужасны. Поэтому гнев Божий направлен на грех и на зло. Бог любит каждого грешника, но Он ненавидит грех, который живет в человеке. Именно грех препятствует человеку иметь общение с Богом. Божественный гнев такой же совершенный, как и Его любовь. Если бы Бог был безразличен ко греху, Он не мог бы быть любящим и справедливым. Если в жизни общества каждое правонарушение должно быть наказано судом, то насколько в большей степени применим этот закон праведности к Богу? Человек должен остановиться на миг и подумать, в каком положении он находится. Может быть, нужно последовать примеру царя Давида, который осознал, что без Бога он погиб. Один поэт написал, что необходимо призадуматься и присмотреться, поразмыслить, покуда живой, что там кроется в сумерках сердца, в самой черной его кладовой. Господь услышал искреннюю молитву Давида и возвратил ему радость спасения. Он хочет подарить спасение и вам, дорогой слушатель, если вы еще не покаялись и не обратились к Иисусу Христу как к своему Спасителю. Бог прощает. Для Бога не существует проблемы прошлого. Может быть, мы не всегда готовы простить себе. Мы думаем, что наш стандарт праведности выше Божьего. И хотя Бог прощает, мы говорим: «Я себе этого никогда не прощу». Один человек передал своей жене СПИД, и он проклял Бога и себя. Он сказал: «Мне не нужно Божье прощение, даже если бы Он простил меня. В любом случае, я заслуживаю ада». Нам трудно простить себя, потому что шрамы греха остаются, потому что кто-то пострадал из-за нас. Но последствия греха могут сопровождать нас всю жизнь, и, тем не менее, мы можем радоваться Божьему прощению. Давид тоже страдал от последствий своих грехов. Умер сын, рожденный от Версавии, обесчещена дочь Фамарь, сын Аммон был умерщвлен, Авессалом восстал. Господь сказал: «Не отступит меч от дома твоего». И все же Давид был прощен. Временные последствия греха сопровождали Давида всю жизнь, но Бог отменил вечные его последствия. Часто уже после прощения мы вспоминаем о своих грехах и сомневаемся в прощении. Эти мысли не от Бога. Дух Божий обличает нас во грехах для того, чтобы мы покаялись и получили прощение. Сатана напоминает о грехе после того, как Бог простил нас. Повторю мысль иначе. Работа Духа Святого – обвинять нас во грехе, чтобы вызвать покаяние. Когда мы исповедуем грехи, работа Духа Святого заканчивается. Но потом сатана начинает свою работу и обвиняет нас в тех же грехах. Не надо слушать его, унывать и снова каяться в одном и том же грехе. Бог слышит нас с первого раза и прощает, как только мы приходим к Нему и оставляем грех. Дорогие друзья, поблагодарите Бога за прощение грехов. А если в сумерках вашего сердца кроется грех, если вы не уверены в том, где вы будете проводить вечность, раскайтесь в грехах, оставьте греховный образ жизни, обратитесь к Иисусу Христу, и вы получите драгоценный подарок – спасение и вечную жизнь. Да благословит вас Бог!

Наша передача подошла к концу. Слушайте наши следующие радиопрограммы «Слово на сегодня» на средних волнах каждое воскресенье в диапазоне 300 метров на частоте 999 кГц в 21 час 30 минут и на частоте 1035 кГц каждый четверг в 21 час. Время белорусское. Мы также будем рады вашим письмам. По вашей просьбе мы можем выслать вам текст прозвучавшей передачи или ее запись в формате MP3. Итак, пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли» – передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
2: Непригодность для Царства Божьего. Непригодность. О чем идет речь? Непригодным человек может быть к чему-то. Например, он непригодный к какой-то работе. Да, таковых случаев много, что человек хочет кем-то работать, и вроде бы начинает, но он непригоден к работе. Не только работа, но и любое другое дело для человека может быть непригодным. Он не годится, чтобы делать это дело. Но обычные дела остаются делами. Есть куда более важная тема. Тема Царства Божьего. Царство Божье, которое в своей широте открылось с первым приходом Иисуса Христа. Царство Божие, которое Иисус Христос утвердил и которое в конечном итоге одержит окончательную победу, когда все человечество будет находиться в Царстве Божьем. Почему же мы говорим о некой непригодности к Царству Божьему? Потому что Царство Божье – это не просто, и это не государство человеческое. Царство Божье – это распространение вести о Царстве среди людей. Почему кто-то пригоден для этого, кто-то пригоден меньше, а кто-то не пригоден вообще? Сегодня мы говорим о непригодности к этому царству, чтобы каждый из нас проверил себя, а насколько мы пригодны к тому, чтобы мы, как члены этого царства, по вере в Иисуса Христа, действительно могли говорить, что мы годны для Царства Божьего. Мы начнем с вами чтение «Радостная весть от Луки», 9 главы, будем читать с 57 стиха до конца. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мною“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божье“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего“. То есть неблагонадежен, то есть непригоден для Царства Божьего. И мы говорим сегодня об этом. Итак, в этой истории, которую мы прочитали, в этом священном тексте, «Радостная от Луки», 9 глава, с 57 до конца, мы видим трех людей, которые говорили с Иисусом. Мы видим три различные ситуации. И каждый из них описывает, почему человек может быть непригодным для Царства Божьего. Итак, давайте посмотрим первую ситуацию. Это с 57 стиха по 58. «Случилось, что когда он был в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“». Вы видите, что здесь сказано? Почему Иисус Христос говорит о неком преклонить голову, то есть, что он имеет в виду? Он не имеет места даже где отдохнуть. Лиса может в норе, птица небесная в гнезде, а Иисус не имел места для отдыха. Он говорил этому человеку, чтобы, конечно же, проверить его. Он заявил о своем намерении следовать за Иисусом,

комфортной жизни. Комфортная жизнь. Ведь те люди хотят, по идее, жить комфортно. Почему Царство Божье и комфорт? Вещи в какой-то мере совместимы, а в какой-то нет. Потому что иногда для возвещения Царства приходится выходить из зоны комфорта. Это не только покидать комфортную свою квартиру, дом, жилое помещение. Из зоны личного комфорта, когда мы, допустим, хотим поговорить с какими-то людьми, искать им об Иисусе. Это зона нашего личного комфорта. Когда мы говорим с незнакомцем, мы покидаем зону этого комфорта. Почему такой акцент делается Иисуса на этом? Потому что он знал, что не только тот человек, которого спросил, но и другие люди, которые будут бояться покинуть зону своего комфорта. Как мы сказали, не только свое жилище, свою семью, допустим, на время в качестве миссионера, но и даже зону личного комфорта, своего личного пространства. Как такой человек может быть пригодным для Царства Божьего? Мы сейчас не говорим о том, что все должны быть миссионерами. Мы говорим о том, что каждый из нас, как последователь Христа, должен быть готов к активным действиям для славы Бога. В Царстве Бога мы не пассивные личности. Мы не тени. Мы христиане, искупленные Христом. Поэтому каждый из нас должен быть всегда готов. Позвал ли вас кто-то? Или вы сами решились куда-то поехать, кому-то послужить? Кому послужить? Ну, например, в лагере беженцев, например, в каком-то. Послужить там. Вы покинули свой комфорт и отправились туда, где люди испытывают большие проблемы. Начиная от гигиены, заканчивая пищей, вы служите там. Готовы ли вы к этому? В случае необходимости сделать это. Или вы держитесь за свой комфорт больше всего? Давайте посмотрим второй пример. Второй человек, который подошел к Иисусу. 59-60 стих. А другому сказал: следуй за мной. Тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье. О чем идет речь? Почему же Иисус сказал, как же? Почему же Иисус не позволил ему идти хранить своего отца? Почему же он сказал: предоставь мертвым погребать своих мертвецов? Предоставь. Такое образное выражение. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о личных интересах. Этот человек тоже хотел следовать за Иисусом. Но Иисус, зная, что у него есть личные интересы, которые он ставит выше, сказал ему, поэтому такой пример. Личные интересы. Опять же, мы рассматриваем их не просто как личные интересы, мы рассматриваем их в контексте Царства Божьего. Почему, ставя личные интересы выше Божьих, мы непригодны для Царства Бога? Личные интересы. Какие они могут быть? Да самые разнообразные. Личные интересы. Это начиная от, допустим, интерес залипать там в Ютубе долго, смотря какие-то там шоу, развлекательные программы,

такой пример. Интерес может быть каким-то другим, но все сводится к одному. Какой интерес для нас на первом месте? Интерес Слова Божьего, Бога? Или интерес угождения нашей плоти? Захотела плоть поесть, мы ее будем кормить. Некоторые даже кормят так, что потом становятся тучными людьми. Это мы гораздо. А что касается нашего духа, который требует, чего он требует? Слова Божьего. Этого духовного хлеба требует. И где наши тут будут интересы? Интерес плоть так отборно покормить. И интерес взять хлеб духовный, который Слово Божье. Люди, которые ставят свои интересы личные выше того, что сказал Иисус, непригодны для Царства Божьего. Потому что Иисус сказал не только вот этот пример. Он еще сказал, кто хочет следовать за мной, возьми крест свой и следуй за мной. Взять крест Иисуса, это значит взять то, что Иисус нам оставил в своем слове. Значит, жить этим, а не своими интересами. Свой интерес с утра поспать, быстрее встать, поесть, пойти на работу. А не забыли ли вы помолиться? Вечером интерес быстрее свалиться спать. А не забыли вы помолиться? Царство Бога и принадлежащее Ему, не забыли вы пообщаться с Небесным Отцом и поблагодарить, и попросить о чем-то? Очень много примеров, но смысл в них один. Становление личных интересов превыше Божьих интересов, которые записаны в Библии, делает человека непригодным для Царства Божьего. Теперь последний пример. 20-й от Луки. 61-62 стих. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, не благонадежен или не пригоден для Царства Божьего». О чем идет речь? Такой пример. Это был пример. Первый пример. Выход из зоны комфорта. Второй пример. Вставление личных интересов. Третий пример. Возвращение к прежней жизни. Знаете, что человек может в какой-то мере возвращаться к прежней жизни? В какой-то мере он может возвращаться к прежней жизни. Но пока он только младенец во Христе, потом он не должен этого делать. Когда человек уже становится взрослым во Христе, он знает, что хорошо, что плохо, и он не должен возвращаться к прежней жизни. Если люди возвращаются к прежней жизни греховной постоянно, это повод задуматься над собой. Что у нас за вера? Если мы постоянно возвращаемся к прежней жизни. Что это такое? Что за стокгольмский синдром у святых, о чем у нас есть передача? Постоянно возвращение к любимым прошлым грехам. Нет. Кто озирается назад, кто озирается на жизнь, которую мы жили, во грехе, такой человек непригоден для Царства Божьего. Каков итог, дорогие друзья? Непригодность для Царства Божьего. Проверьте каждый из себя. Готовы ли мы к потере зоны комфорта? Ставим ли мы Божьи интересы выше своих личных?
Не возвращаемся ли мы к прежней своей греховной жизни? Если мы этого не делаем, тогда мы пригодны к Царству Божьему на 100%. Если мы это делаем, повод задуматься, насколько мы пригодны для Царства Божьего, для того, чтобы возвещать Божьи истины, для того, чтобы светить перед другими людьми, за что они будут прославлять Отца Небесного. Насколько мы пригодны к этому? Если в чем-то видите свою непригодность, цельную, либо отчасти, придите к Богу и скажите об этом, что вы были непригодны, а теперь вы стали пригодны. Измените свое поведение для славы Бога. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж. Духовные беседы». И в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Продолжаем занятия Малого Библейского колледжа. Сегодня наш разговор о том, какое значение придавал Христос письменному откровению Бога, говоря сегодняшним языком, Ветхому Завету.
1: Каждый человек основывает свои жизненные устои на каком-либо безусловном авторитете. Таким авторитетом может быть либо учение Бога, либо человека. Давайте зададимся вопросом, на что опирается ваша вера и поступки? Как мы живем? Во что мы верим? И как мы живем в свете того, во что верим? На что мы тратим наши силы, наше время, нашу энергию, наши деньги, наконец? Чему мы посвящаем свою жизнь? И по зрелом размышлении ответьте себе, на чем вы основываете ответы на вышеперечисленные вопросы. На авторитете Бога или на авторитете человека? Что для вас важнее, что думает о вас Бог или что думают о вас люди? На нашем предыдущем занятии мы говорили, что 3 года земного служения Христа начались со слова «написано». Древний пророк Исаия предрек появление Мессии, и в 61 главе его книги мы можем найти слова, которые говорят об Иисусе и объясняют, кто Он и зачем пришел. С этих-то слов и начал свое служение Иисус Христос. «Написано», — повторял Иисус вновь и вновь, основываясь тем самым на авторитете Писаний. В сегодняшней беседе я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Иисус ссылался на Священное Писание как на верховный авторитет в духовной и повседневной жизни. Замечали вы когда-либо, сколько раз в Евангелиях, особенно синоптических, задавал Иисус один простой вопрос? Вопрос этот был весьма примечателен и в то же время прост. «Неужели вы не читали в Писании?» Удивительно, что вопрос этот Иисус задает людям, которые были весьма сведущи в Писаниях. Можно сказать, они были знатоками Писаний. Новый Завет говорит много отрицательного о таких людях, в частности о фарисеях. И потому, возможно, мы часто неправильно понимаем их сущность. Фарисеи отнюдь не были глупыми людьми. Напротив, они были весьма скрупулезными и праведными, скорее даже самоправедными людьми, и жизнь свою они посвятили исследованию Писаний. Иисус как-то сказал по этому поводу: «Исследуйте Писание». Если вы прочитаете этот стих в контексте сказанного Иисусом в 5 главе Евангелия от Иоанна, то заметите, что Иисус в тот момент не увещевал и не приказывал нам исследовать Писание. Скорее, Он делал комплимент фарисеям за их рвение в изучении Слова Божьего. Монолог Иисуса можно передать такими словами. «Вы исследуете Писание, думая, что находите вечную жизнь, становясь знатоками Библии, но вам надо еще понять, что вечная жизнь во мне, а не просто в знании Библии. Все книги Писания хотят привести вас ко мне, чтобы вы имели вечную жизнь». Да, фарисеи были истинными знатоками Писаний. Мы как-то говорили, что хороший фарисей знал наизусть Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Сегодня найдется немало христиан, которые даже не открывали книгу Левит, а вот фарисеи знали ее наизусть. И разве не удивительно, что Иисус говорил таким людям: «Заблуждаетесь, не зная Писаний», или спрашивал: «Неужели вы не читали в Писании?» Своим вопросом он не желал показать, что они никогда не читали Слова Божьего. Он указывал, что Писания не являлись окончательным авторитетом для их жизни и веры. Чтобы не быть голословными, давайте обратимся к тем местам Нового Завета, где Иисус задает подобные вопросы. В Евангелии от Матфея, 12 глава, 3 стих, Иисус говорит фарисеям: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним?» В одной из прошлых бесед мы уже говорили, что Иисус часто расходился во мнениях с фарисеями и книжниками. Ведь когда Господь применял закон Божий по отношению к живым людям, то Он смотрел на него не как на букву, а через призму любви Божьей. Фарисеи же так не делали. Они просто тыкали в нос человека книгой, даже не думая о любви. И Иисус процитировал пример из Писаний, где рассказывается история о Давиде. «Давид, будучи голоден, вошел со своими людьми в Дом Божий и взял хлебы предложения, которые, согласно закону, можно было есть только священникам. Но смысл самого существования этих хлебов предложения был показать людям, как в ветхозаветное время Господь отвечал на просьбу: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» и удовлетворял человеческие нужды. Формально налицо было нарушение закона, но по сути Давид использовал хлеб по назначению, утолил голод свой и своих людей. Фарисеи же предпочли бы сохранить хлебы и заставить Давида мучиться от голода. Такую позицию они занимали потому, что для них Писание было только буквой закона. Затем в Евангелии от Матфея, 19 глава, 4 стих, фарисеи и Иисус рассуждали на темы брака и развода. Фарисеи знали, что Иисус был сторонником нерасторжимости супружеских отношений, однако Моисей допускал развод. И поскольку фарисеи пытались поймать Христа на противоречии Моисею и тем самым дискредитировать его, то Иисус ответил им таким вопросом: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Другими словами, он сказал: «Если вы хотите понять сущность брака, то возвращайтесь к Писаниям и изучайте брак таким, каким он был задуман. Тогда вы поймете, что Моисей разрешил развод исключительно по причине вашего жестокосердия». Дело в том, что в то время можно было просто-напросто выбросить женщину на улицу без всяких там разводных. В результате и без того бесправное положение женщины становилось совсем незавидным. Чтобы хоть как-то защитить права женщин, Моисей узаконил развод. В другой раз, а это было в вербное воскресенье, Иисус въезжал в Иерусалим на осле. Дети приветствовали Господа громкими криками, что совсем не нравилось религиозным лидерам. Иисус же сказал им: «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Он процитировал 8-й псалом. Да, конечно же, фарисеи его читали, но им никогда не приходило в голову, что так может быть на самом деле. Писание – это не только источник для цитат, а реальное руководство к реальной жизни, чего совсем не понимали фарисеи. В Евангелии от Марка, 12 глава, 26 стих, мы читаем, как Иисус обсуждал вопрос о воскресении. «А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея? Как Бог при купине сказал ему: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“». И затем Иисус продолжил: «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Если бы Авраам, Исаак и Иаков не имели вечной жизни, то как тогда Бог может быть их Богом? И если Бог есть Бог живых, то значит, есть воскресение мертвых и жизнь после смерти». Ничто для Иисуса не имело большего авторитета, чем Писание. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, во всем он основывался на Слове Божьем. Требуя того же и от других, Иисус постоянно задавал вопрос: «Разве вы не читали, что сказано в Писании?» Вопрос этот актуален и по сей день. Последнее время во всем мире бросается вызов авторитету Писаний как руководству для жизни и веры. Сегодня развелось немало профессиональных верующих, которые на деле не верят, что Писание есть Слово Божье и руководство в практической и духовной жизни. окончательный авторитет в их жизни – это людское мнение и человеческие доводы. Многие люди сегодня не верят, что Писание есть откровение Божьей воли и путеводитель по жизненным дорогам. Однако последователи Иисуса Христа просто обязаны нести людям свет Евангелия и показывать своей жизнью, что же является истинным и окончательным авторитетом.

Итак, наша передача подошла к концу. Разве вы не читали Писание? Пусть этот вопрос не покажется вам наивным. Если вы действительно читали их, то жизнь ваша должна соответствовать жизни вашего Господа и Спасителя. И если же вы не читали их, то мы надеемся, что наши беседы пробудят в вас интерес к чтению книги книг и принесут вам немало благословений. На этом Малый Библейский колледж прощается с вами. Наша передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Пишите нам, мы будем рады получить ваши письма. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: Слушайте, дорогие, со вниманием и с молитвой в сердце, чтобы правильно воспринять Слово Божие. Буду читать Святое Евангелие от Матфея с 24 главы. «Когда же сидел Христос на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, и моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молнии исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». В предпоследней беседе мы отметили чудный период благодати Божией, действующий сегодня по любви Бога к человеку. Этот период дает возможность каждому человеку, ищущему спасение, при его искреннем покаянии получить спасение во Христе как его дар без всяких заслуг. В последней беседе, ссылаясь на Слово Божие, мы говорили, что период благодати закончится неожиданным восхищением Церкви Христовой, которая состоит из принявших спасение во Христе, прощенных в грехах, примиренных с Богом, рожденных от Духа Святого, чад Божиих. Это воскресение произойдет перед явлением Антихриста и наступлением великой скорби на земле. Как мы прочитали в начале, учеников Христа интересовало знать время его второго пришествия. А Христос вместо прямого ответа предупреждает их беречься, чтобы кто не прельстил их, и объяснил им, что ожидает мир перед его пришествием и признаки его пришествия. По этим вопросам мы будем беседовать с вами сегодня с помощью Духа Святаго. Каждый из нас, исследуя Писание о том, что предшествие второму пришествию Христа на землю, должен быть благодарен Господу за его предупреждение, используя благодатную возможность получить спасение во Христе сегодня и не прельститься лжеучением не по Евангелию. Апостолы, исполненные силой и водительством Духа Святаго, в своих посланиях отмечают, что уже тогда было отступление от Евангелия, от учения Господа Иисуса Христа в вопросе спасения человека от власти греха и от вечного осуждения. Апостол Павел говорил пресвитерам из Эфеса: «Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния апостолов 20:29. Апостол Петр пишет в послании: «Будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, через них путь истины будет в поношении. Как много сегодня людей, именующих себя христианами, которые не принимают для себя уже совершенные Христом спасения на Голгофе и тем самым отвергаются искупившего их Господа, называясь христианами и живя в гнусных грехах, в блуде, в пьянстве, в ненависти, нечестной наживе, клевете, разного рода лжи, обманы и тому подобное, поносят звание христианина и путь истины во Христе Иисусе. Сегодня большинство христиан без Христа. И о Христе, и о Его учении не хотят и слушать. Почему? Христос отвечает. Потому что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Кто от Бога, тот слушает слова Божие. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Евангелие от Иоанна 3, 8 и 10 главы. Сказанное о заблудившихся христианах подтверждают слова Господа о прельщении многих лжеучителями, и это является признаком последнего времени. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет о благовестии истинных христиан. «Ибо мы Христово благоухание Богу спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Если же и закрыто благословение наше, то закрыто для погибающих». Таково было действие благовестия при жизни апостола Павла и действовало до сего времени. Но признак последнего времени, данный Господом апостолом, говорит: «И проповедано будете Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Подчеркнем цель проповеди последнего времени. Во свидетельство всем народам. Слышите, дорогие, уже не для спасения, а для свидетельства, уже готового приговора для непринимающих спасения. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам в 11 главе, что спасение людей не из израильского народа, а кончится, когда полное число их, намеченное Богом, получит это спасение. Поэтому как нужно поторопиться каждому человеку, желающему получить спасение, сделать это сегодня. Христос говорит о великой скорби перед Его вторым пришествием, которой не было раньше и не будет, не как запугивание людей, а как сказанное предупреждение в любви, чтобы желающий спасения не погиб, а принял его сегодня. Апостол Павел пишет в послании Галатам: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плод свою пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Напомним уже сказанное, что по неизменному обетованию Господа, верно Ему, Его истинная церковь через восхищение будет избавлена от власти Антихриста и от великой скорби. В книге Откровения 6 по 16 главу включительно подробно описано о всех бедствиях от Бога, последующих на людей, поклоняющихся зверю, и о преследовании Антихриста мучением тех, кто окажется подчиниться ему. Наказание от Бога будет 3 раза по 7. Первое. При снятии Агнцем Христом каждой из 7 печати на книге. Отметим некоторые. Будет взят мир с земли, чтобы люди убивали друг друга. На 4-й части земли будет умерщвление людей мечом, голодом, мором и зверями. Будут великие землетрясения. Люди будут в великом страхе. Второе. При каждом трубном звуке 7 вострубивших ангелов уничтожение 1/3 растительности от града, огня и крови с неба. Отравление воды. 5 месяцев будут жалить скорпионы, люди будут жаждать смерти, но она убежит от них. В 1 час будет уничтожена 1/3 людей от дыма, огня и серы. Третье. 7 последних чаш гнева Бога, вылитых на землю ангелами. Они ужасны. Приведем только 1 из них. 4-й ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ей сжечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Этот страшный период великой скорби ожидает всех тех, кто не принимает сегодня благую весть о спасении во Христе Иисусе, и тем пренебрегает его любовью. Сегодня многие из вас живете в странах истинной религиозной свободы, чего, к большому сожалению, уже в некоторых странах нет. Вы имеете возможность свободно слушать благую весть спасения, и, приняв его, можете без страха свидетельствовать всем. Когда же Дух Святой вместе с Церковью Христа уйдут с земли, то проповеди Евангелия и Слово Божие на земле исчезнут. Кто и захочет услышать, не найдет его. Книга пророка Амоса 8:12. Дорогие слушатели, проверьте себя в своей готовности встретить Христа. Если ты еще не принял его своим личным спасителем, сделай это сегодня и немедленно для своего блага и для радости Господа. Аминь.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: Всех приветствую, дорогие друзья! Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Человек сам по себе троичен. Он имеет дух, душу и тело. У каждого есть своя функция, и каждый из этих частей имеет свой голос. У тела, например, свой голос, чувство голода, чувство сна, чувство удобств, комфорт, что-то больно, тяжело, устал или наоборот слишком весело и так далее. Человек так создан от Бога и заботится о себе, да, про питание, одежда и так далее. Это так нужно, это нормально, просто не нужно тут злоупотреблять и обычные такие требования, чтобы они не были уже злоупотреблением, то есть сверхпотребного. Вот это вот сверхпотребное, это и есть от дьявола земной дух, который, пользуясь вот этим голосом тела, начинает все искажать и доводит людей до бесчувствия, до страшного развращения и вообще полной гибели, пользуясь именно физическим телом человека, который просто создан обычными такими требованиями. Так и написано вот об этом. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Неудивительно, почему весь мир утопает вот в этих похотях, мерзостях, разврате, непотребстве и так далее. Так как человек привык и живет именно для этого, чтобы пожить сейчас. Это жизнь, Писание нам называет ее плотской жизнью. Христос же, придя в этот мир, принес нам нечто совершенно другое. То есть людям Он принес веру, слово о другом мире. И своей жизнью, во-первых, и своей проповедью Он показал вообще никчемность, пустоту, бессмысленность того, чтобы заниматься своим телом сейчас, живя на земле, прыгать вокруг него, лелеять, все давать ему. Все это есть ничто. Он сказал просто, плоть не пользует немало. Голос тела, о чем я сейчас и говорю, вообще-то именно о голосе тела, оно есть, оно будет, это нормально. Это вот эти вот позывы тела, которые по природе нормальные. Это голод, это сон, это отдых. Это некое удовлетворение, конечно, оно обязательно есть, особенно ты молодой, и кровь у тебя играет. Тоже от Бога так дано. Но если ты внутри не поражен ложью, неправдой, то этим телом легко управить. Нужно просто иметь истинную, правильную веру. То есть и душа должна быть чистая, то есть не осквернена, как написано. Ни совесть, ни душа не оскверненные. Если же осквернена и совесть, и ум, да, то все напрасно. Как ни старайся, ты просто не сможешь справиться со своим телом, потому что в деле ложь. Ложь искажает все. Ложь дьявола – это всегда непотребство, это всегда похоть, это значит больше потребного. То есть дьявол ничего своего не может придумать, выдумать, что-то новое выдать. Откуда ему это взять? Он берет то, что нормально, и начинает это искажать. И это уже становится ненормальным, потому что сверхпотребным. Из моей веры, веры по правде Бога нашего, по Писанию, из практики, это в этой жизни, стало очень понятно и просто, что я стал другим не потому, что я начал противостоять потребностям тела, как-то следить за этим настолько, чтобы вот глядеть и так, и сяк, чтобы вот ни в коем случае нигде, ни туда, ни направо, ни налево. Это не то занятие. В этом мы никуда не придем. В этом уже тысячелетия доказали бесполезно. В игре, в деле ложь дьявола. Сила которую человеку невозможно преодолеть никакими своими усилиями. Как ты ни желай, ты этого не победишь. Выход только один. Этого ветхого человека, плотского, земного, его нужно распять. На это место должен явиться новый человек. Итак, я стал другим, именно не поэтому, что я упорно противостоял своим, значит, голосу тела, так сказать, каким-то похотям. Нет, не поэтому, но только лишь потому, что поменял веру. Вера пришла неземная. Христос принес нам веру неземную. Как и говорил об этом апостол Павел Галатам, что слово, которое Евангелие, которое я вам проповедую, оно не от мира сего. Это слово, оно не касается вот сейчас здесь жить, чем-то заниматься, к чему-то стремиться, какие-то цели, что-то улучшить, что-то переделать, чего-то достичь. Нет, наша вера, Евангелие от Бога, по правде Бога нашего, она не земная, она касается строения Дома Божьего вне этого мира. Поэтому мы живем уже не для этого мира, не в этом мире. Духовно мы вышли из этого мира, умерев со Христом, и теперь остается, да, тело. Все осталось вроде бы так же. Со стороны посмотреть, ничего и не поменялось. Да? Мало того, если человек, уверовав, допустим, прожил лет 30-40 во грехе, будучи отравлен и одержим неизвестно чем и как, потому что любой человек вне Бога обязательно одержим, это понятно. Так вот, уверовав, естественно, в нем является новая тварь. Но тело, оно имеет привычку. Привык утром встать, кофе пить, а кто-то чай пьет, да? Кто-то, я не знаю, привык... Даже сон, ложиться во столько-то, вставать во столько-то. Так вот, тело привыкает к греховной жизни, к извращениям. И когда человек поменялся, родился от Бога, поменял свой образ жизни, как вы думаете, голос начнет там что-то в теле вякать, что-то там пищать или даже требовать? Да, начнет. Вернее, не начнет, а будет пробовать. Дьявол через этот голос, что в памяти осталось, будет пробовать тебя затянуть назад, искусить те чувства, которые еще остались в памяти. Ты так жил, будет подходить искушение. То тут есть место Писания, которое нам хорошо это объясняет и говорит. Это сказал Петр. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище, мужеложству и так далее». То есть вот тут четко понятно, нужно вооружиться этой мыслью, чтобы пострадать плотью. Пострадать физически, да, нужно, так сказать, поменять режим. Да, вот как, например, ложился всегда в 12, в час ночи и утром спал долго. Ну вот надо ходить на работу, работа поменялась. Надо на работе быть намного раньше, надо приучить свое тело ложиться в 9, чтобы в 5 встать. И тут нужно приложить усилия. Или даже вот такой момент, вечером как-то надо меньше кушать, да, уже не те года, холодильник как магнитом тянет. Это же ведь все тело, тут нет никакого греха, тут нет никакой беды, просто нужно им правильно управлять. Ну а касаемо также служения Богу, если я свою жизнь отдал Богу, то тело мое как при этом? Ведь я же должен свое тело и туда потащить, и там быть, и здесь быть. Общение, поездки, вообще даже чтение или как. Что с телом? Об этом сказал апостол Павел четко. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздержатся от всего для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверную, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным. То есть вывод такой, что тело, оно вот сейчас на земле, будет всегда иметь этот голос, отдохнуть, не хочется трудностей, не хочется, много чего не хочется телу, который имеет свой голос, то его нужно просто порабощать. Это будет всегда. Вот апостол Павел о себе так написал, и к нам он обращается: представьте тела ваши в жертву живую, святую и угодную, и так далее. Христос, как он поступал? Он шел, он делал, он отдал себя всего, оставив нам пример, и пошел, и был распят на кресте, отдав себя в жертву. Апостол Павел, его били сколько раз, какие опасности он только не переживал, он шел туда. Так вот, этот голос тела, когда больно, если знаешь, что тебя там били, больше не хочется, если знаешь, что там тебя, например, недолюбливают, и ты все равно туда идешь, это тоже связано с телом, некий, так сказать, физический, скажем так, страх и так далее. То есть, думаю, немного я смог поделиться своим опытом и переживаниями касаемо тела, чтобы вы, дорогие друзья, также верили и понимали правильно по Писанию, что сам грех, он не живет вот именно в физическом теле, ни в каком он органе не запрятался. Сам грех – это есть всегда вера, это есть всегда дух, который, естественно, живет в теле, но только где в теле? Ведь это духовная вещь, которая сокрыта глубоко в сердце. И если сердце твое чистое, как апостол Павел описал об этом, что если осквернены ум и совесть, то там ничего уже не сделаешь. Изнутри начинается чистота, все остальное. Понимать голос тела и не принимать голос тела, нормальную потребность за грех, что сегодня сплошь и рядом превратили нормальные позывы, то, что тело требует, это уже записали в грехи. Все это нужно просто понимать. Правильно этим управлять чистой душой, которую омыл своей кровью Христос. Жертву мы получили в нем святость, оправдание. И просто содержать свой сосуд правильно, обходясь совсем здраво, не дать дьяволу увлечь. Да, дьявол через тело будет, конечно же, пытаться вернуть то, что он потерял назад, просто бодрствовать и не вестись на это. Аминь.
0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.